0: пассажирского кресел. Вооруженные силы России в течение недели поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах украинских боевиков. Это в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. По данным Министерства обороны, российские войска за 7 дней нанесли 1 массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Освободили 7 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Только за минувшие сутки российские беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго» в Киевской области. Причиной массовой гибели рыбы в реках Тюменской области, включая Туру и Тобол, стал острый дефицит кислорода, вызванный аномальным летним паводком. Токсического отравления в пробах воды не выявлено. Росрыболовство оценивает масштаб ущерба. Популяция массовых видов рыб восстановится самостоятельно, однако для сохранения ценных осетра, стерляди, нельмы потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле ведомства. С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Ее блоки в расчетное время прибыли на полигон Кура на Камчатке, сообщило Министерство обороны. Твердотопливная ракета мобильного базирования подтвердила тактико-технические характеристики. Задачи выполнены в полном объеме, подчеркивают в военном ведомстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
4: Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошливым. Приехали за 3 версты в Дубечную. Так называлась небольшая, 10 в 15 роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие и веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами. Прямо на земле разостлали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки. Мужчины помогали им с шутливым, преувеличенно любезным видом. Ализар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову в виде колпака и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемешку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах. Это было ново и занимательно. И по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напыщенным и глупым видом:
5: «Мы теперь возлежим точно древнеримские греки».
4: Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, а с другой Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросалось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое и лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча. Может быть, только полусекундой больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда. Но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему горячую, притягивающую силу. Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом, который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса.
6: «Ну-с, господа! Выпьем же первую чару За здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей Бог всякого счастья и чин генеральши.
4: И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мощь своей страшной глотки.
6: Ура!
4: Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала?» — думал Ромашов. «Ах, что же она сказала?» Это взволновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка. Он хотел поймать таким образом эти слова в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый, люблю вас, Ромочка». Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех слогах. Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе. Пили в таком духе точно никогда, и никто не сомневался, что ему действительно удастся наконец поступить в академию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова. Пили за присутствующих дам и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного полка, и за непобедимую русскую армию. Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно.
7: «Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашего обожаемого монарха, за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови!»
4: Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди воздуху. Его цыганские разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы полились по смуглым щекам.
7: «Гимн! Гимн!»
4: — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич. Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам. Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще. И всех громче, всех фальшивее, с лицом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко. Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку. В гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая уже много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову. «Я не люблю этих провинциальных пикников. В них есть что-то мелочное и пошлое», — сказала она. «Правда, это нужно было сделать для мужа перед отъездом. Но, боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду. Вы знаете, какой у нас прекрасный сад, старый, тенистый. И все-таки, я не знаю почему, я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю почему. Я вам потом это скажу. Я вам потом скажу. Я скажу. Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего не знаю, ничего не знаю». Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице было что-то манящее и обещающее и мучительно нетерпеливое. Оно стало бесстыдно прекрасным, И Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой. Чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди. «Вы сегодня необыкновенны. Что с вами?» — спросил он шепотом. Она вдруг ответила каким-то наивным и кротким удивлением. «Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите, небо голубое, свет голубой. И у меня самой какое-то чудесное голубое настроение. Какая-то голубая радость. Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик». На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов за раз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый и решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.
6: «Ерунда!»
4: — воскликнул он резко.
6: «Я утверждаю, что все это ерунда! Война выродилась! Все выродилось на свете! Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы! Ах, кровь! Ах, я падаю в обморок!»
4: Передразнил он кого-то гнусавым тоном.
6: «И все это от того, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны! Разве это война? За 15 верст в тебя! Бах! И ты домой возвращаешься героем! Боже мой! Подумаешь, какая доблесть! Взяли тебя в плен! Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?»
4: Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар.
6: «Средние века дрались, это я понимаю. Ночной штурм, весь город в огне. На 3 дня отдаю город солдатам на разграбление. Ворвались, кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах. Женщин, обнаженных, прекрасных, плачущих, тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей храбрецов».
8: «Однако вы не очень распространяйтесь», — заметила шутливо Софья Павловна Тальман.
6: «По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, а над ними кричали вороны, а под виселицами горели костры, и пировали победители. Пленных не было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них лишние силы?
4: Яростно простонал со сжатыми зубами Осадчий.
6: «Что это было за смелое? Что за чудесное время? А битвы? Когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бешено, с озверением и с поразительным искусством! Какие это были люди! Какая страшная физическая сила!»
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
6: «Господа!»
4: Он поднялся на ноги и выпрямился в весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью.
6: «Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но я пью, если даже никто и не присоединится ко мне, я пью один, за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!»
4: Все
8: Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и со страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскрикнула в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов.
9: Вот это я понимаю!
8: Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего.
9: К черту эту кислятину! К черту жалость! Руби!
8: Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная родовая кровожадность. Он с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и вдруг, выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.
9: «Бек! Сумасшедший! Дикарь!» —
8: закричали дамы. Бек Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, из-под лобья, но с вызовом, обводили присутствующих. Ромашов слушал и не слушал Осадчего. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, несуществующим на земле напитком. Ему казалось, что теплая, нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, как будто неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бек Агамалова доносились до него из какого-то далекого фантастического тумана и были понятны, но пусты. «Осадчий, он жестокий человек. Он меня не любит», — думал Ромашов. И тот, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий, а новый, страшно далекий. И не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии. У Осадчего жена. Маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная. Он ее никуда с собой не берет. У него в прошлом году повесился молодой солдат. Осадчий. Да, что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит. «Кто этот человек? Разве я его знаю?» «Да, я его знаю, но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне?» «А вот кто-то сидит со мной рядом. Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен, он все молчит. Глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами. А, пускай сердится, все равно. О, голубая радость!» Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась.
10: «Господа, а что ж фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать».
8: «Поздно», — заметил кто-то. «Теперь в траве ничего не увидишь».
11: «Теперь в траве легче потерять, чем найти», — сказал Диц, скверно засмеявшись.
12: «Ну тогда давайте разложим костер», — предложил Андрусевич.
8: Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно вспугнутые сразу исчезли последние остатки дня, уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов, и казалось, что деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад в темноту. Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники. Ализар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более

0: «Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный фокус!» — закричал вдруг Тальман. «Здесь нет никакой чудеса или волшебство, а ничто иное, как проворство рук! Прошу почтеннейший публикум обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав! Начинаю! Эйн, цвей, дрей, але, оп!»
1: Он быстро при общем хохоте вынул из кармана две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой.
0: «Винт, господа!» — предложил он. «На свежем воздухе! А?»
1: Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты. Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку. Но так как из-за света костра ему трудно было присматриваться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение. Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре кончилась после того, как старшая Михина, которую поймал Диц, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила. Ромашов пошел вглубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему. Легкая и стройная, мелькая точно светлый лесной дух своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце. «Сядем», — сказала Шурочка. Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и подбородка. Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом: «Ромочка, хорошо вам?»
2: «Хорошо», — ответил он. Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: «О, да! Мне сегодня так хорошо! Так хорошо! Скажите, отчего вы сегодня такая?»
3: «Какая?»
1: Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову.
2: «Вы чудная, необыкновенная! Такой прекрасной вы еще никогда не были! Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное. Я не понимаю, что. Но
1: вы не сердитесь на меня, Александра Петровна? Вы не боитесь, что вас хватится?»
4: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
1: Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Ромашова радостной дробью. «Милый Ромочка, милый, добрый, трусливый, милый Ромочка, я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет? Не знаете?
3: Я в вас влюблена сегодня».
1: «Нет, нет, вы не воображаете, это завтра же пройдет». Ромашов протянул к ней руки, ища ее тело.
2: «Александра Петровна».

0: Шурочка. «Саша», — произнес он умоляюще, — «не называйте меня Шурочкой. Я не хочу этого. Все другое, только не это». «Кстати», — вдруг точно вспомнила она, — «какое у вас славное имя? Георгий. Гораздо лучше, чем Юрий». «Георгий», — протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова.
1: «Это гордо».
0: «О, милая», — сказал Ромашов страстно.
1: «Подождите, ну слушайте же, это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь. Новое пианино блестело. Два окна с красными занавесками. Все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали. Нет, нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола, а точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно, приятно. Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне?»
0: Ромашов ответил не сразу. Он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да, сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и внимательные притихшие деревья кругом, и странная милая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко от него. И чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие. «Конечно, летаю», — ответил он, «но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху, как будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать половой щеткой, но не могли. А я все летаю и все смеюсь. Теперь уже этого нет, теперь я только прыгаю», — сказал Ромашов со вздохом. «Оттолкнусь ногами и лечу над землей, так шагов 20, и низко, не выше аршина». Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво.
1: «И вот после этого сна утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала, потому-то я и просила вас прийти не раньше 4. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?»
0: В поларшине от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую. Две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному сквозь чулок телу.
1: «Ромочка, не надо!»
0: Услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос. Он поднял голову, и опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной сказкой лесной. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и с черными редкими молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари, не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, переломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная, прекрасная белая женщина —

0: Ромашов придвинулся к ней ближе. Ему казалось, что от ее лица идет бледное сияние. Глаз ее не было видно, вместо них было два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него. «Это сказка», — прошептал он тихо одним движением рта. «Да, милый, сказка». Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой ладони. И в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом: «Саша, я люблю вас! Я люблю!» Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными, и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом: «Нет, нет, нет, мой милый, нет, дорогая моя, какое счастье, я люблю тебя», твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду. «Я люблю тебя. Посмотри, это ночь и тишина, и никого, кроме нас. О, счастье мое, как я тебя люблю!» Но она говорила шепотом: «Нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом: «Ромочка, зачем вы такой слабый? Я не хочу скрывать, меня влечет к вам. Вы мне милы всем, своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю. Я вижу вас во сне, я чувствую вас. Меня волнует ваша близость и ваше прикосновение. Но зачем вы такой жалкий? Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный!» Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. «Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!» «Я сделаю это!» — тихо воскликнул Ромашов. «Будьте только моей! Идите ко мне! Я всю жизнь...» Она перебила его ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне. «Верю, верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если б я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка, славный мой! Я слышала, какая-то легенда говорит, что Бог создал начало всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века одна половинка другую, и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами эти две половинки. У нас все общее, и любимые, и нелюбимые, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни!»
1: «Да, я знаю».
2: «Он говорил тебе?»
1: — спросила Шурочка быстро.
0: «Нет, это вышло случайно. Я знаю». Они замолчали.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Иванович Куприн. Повесть «Поединок». Читает Роман Стабуров.
2: На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной задумчивой тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка над вершинами ближайших дубов точно отблеск дальней зарницы мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова. Когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту. «Я своего мужа не люблю», — говорила она медленно, точно в раздумье. «Он груб, он не чуток, не деликатен. Это стыдно говорить, но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения. Фу! Задает мерзкие вопросы. Господи, это же был невинный полудетский роман. Но он от одного его имени приходит в бешенство». Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову. «Тебе холодно?» — спросил Ромашов. «Нет, милый, мне хорошо», — сказала она кротко. И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она воскликнула. «Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!» Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам. «Скажи мне, прошу тебя, ты ведь сама говоришь, что не любишь его. Зачем же вы вместе?» Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь. «Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй», — сказала она другим, совершенно спокойным голосом. Они встали с травы и стояли друг против друга, молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их.
3: «Прощай!» — вдруг воскликнула она звенящим голосом. «Прощай, мое счастье! Мое недолгое счастье!»
2: Она обвелась руками вокруг его шеи и прижалась горячим влажным ртом к его губам, и со сжатыми зубами, со стоном страсти, прильнула к нему всем телом от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что время остановилось. Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо: «Прощай. Довольно. Теперь пойдем». Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими крепкими поцелуями. «Саша, Сашенька», — лепетал он бессмысленно, — «отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!» «Пойдем, пойдем», — торопила она его. «Да встаньте же, Георгий Алексеевич, нас хватится. Пойдемте». Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги, и било в виски. Он шатался на ходу.
3: «Я не хочу обмана», — говорила торопливо и еще задыхаясь Шурочка. «Впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же всегда трусость. Я тебе скажу правду. Я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны. Они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас... Нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах, Я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства. И потом, подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно. Потом, я не хочу ребенка. Фу, какая гадость! Обер-офицерша, 48 рублей жалования, 6 детей, пеленки, нищета. О, какой ужас!
2: Ромашов с недоумением посмотрел на нее. «Но ведь у вас муж, это же неизбежно», — сказал он нерешительно. Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, отчего пахнуло холодком в душу Ромашова.
3: «Ромочка, ой, какой же вы глупый!» — протянула она знакомым Ромашову тоненьким детским голосом. «Неужели вы этих вещей не понимаете?» «Нет, скажите правду, не понимаете?»
2: Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто неловко за свою наивность. «Извините, но я должен сознаться. Честное слово».
3: «Ну и бог с вами, и не нужно. Какой вы чистый, милый, Ромочка!» «Ну так вот, когда вы вырастете, то вы, наверное, вспомните мои слова. Что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом. Это гадко, но что же поделаешь?»
2: Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет. «Ну а если я возьму себя в руки?» — спросил Ромашов. «Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего, тогда...» Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто.
3: «Тогда да, да, да, да!»
2: Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры людей вокруг него.
3: «Ромочка, теперь последняя», — сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. «Я не хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не должны у нас больше бывать».
2: Он остановился, изумленный, растерянный. «Почему же? О, Саша!»
3: «Идемте, идемте. Я не знаю, кто это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишет какую-то площадную грязную ругань про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам».
2: «Саша», — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки.
3: «Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный. Но это необходимо. Итак, слушайте, я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом. Умоляю вас, ради бога, будьте сдержаны. Обещайте мне это».
2: «Хорошо», — произнес печально Ромашов.
3: «Ну вот и все. Прощайте, мой бедный, бедняжка. Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко так, чтобы мне стало больно. Вот так. Ой, теперь прощайте. Прощай, радость моя».
2: Не доходя до костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу обходом вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере, Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой. Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. И этот большой, сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного. Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела, и от реки потянуло сыростью. Запас веселости давно истощился, и все разъезжались, усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышни Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья и темная гора, и кровавая полоса зари над ее вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про себя самого патетически. Его красивое лицо было подернуто облаком скорби.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок».
2: 1 мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в 2 верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры по положению должны были жить в лагерное время около своих рот в деревянных бараках. Но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение 6-й роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ремонт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних 4 конца. На утреннее учение, потом обратно в собрание на обед, затем на вечернее учение и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За 1 полмесяца лагерей он похудел, почернел, и глаза у него ввалились. Впрочем, и всем приходилось нелегко, и офицерам, и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по 2 и по 3 лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто, издали шагов за 200, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки, и только спустя секунду сухой треск удара. И опять, и опять, и опять. В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке. Били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться. Наступил какой-то общий, чудовищный, зловещий кошмар. Какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно знойен. У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые ссоры, беспричинные обиды, споры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам после переклички веселиться. И они, собравшись в кружок с безучастными лицами, равнодушно гаркали. «Для российского солдата пули, бомбы, ничего! С ними он за панибрата, все безделки для него!» А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал. «Регораж! Скворцов! Укруг! Плыши, сукины дети! Веселись!» Они плясали. Но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, отчего хотелось плакать. Одной только 5-й роте жилось легко и свободно. Выходила она на учение часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все как на подбор. Сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству. Даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский. Странный человек. Холостяк, довольно богатый для полка. Он получал откуда-то ежемесячно около 200 рублей. Очень независимого характера, державшийся сухо, замкнутый отдаленно с товарищами и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья,
3: и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами. И это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали. И все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказаний, орания и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину. Пример может быть единственный во всей русской армии. Наступило, наконец, 15 мая, когда по распоряжению корпусного командира должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме пятой, унтер-офицеры подняли людей в 4 часа. Несмотря на теплое утро, невыспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих коломянковых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра их лица казались серыми, глинцевитыми и жалкими. В 6 часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в 10 часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставление к стрельбе. Особенно густо висела в воздухе скверная ругань, и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины. В 9 часов роты стянулись на плац, шагах в 500 впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией, растянувшись на полверсты, 16 ротных желонеров с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер-поручик Кавака, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии, выравнивая ее. Скакал с бешеным криком, распустив поводья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Кавака зависело очень многое. По его желанерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все 16 рот полка. Ровно без 10 минут в 10 вышла из лагеря 5-я рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти 100 человек, все как на подбор. Ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький, худощавый человек в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в 5 сбоку правого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный командир подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно: «В приказе сказано собраться к 10. Теперь без 3 минут 10. Я не считаю себя вправе морить людей зря».
4: «Не разговаривать!»
3: — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь.
4: «Прошу это молчать, когда вам делают замечания по службе!»
3: Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на 8-ю роту, в которой офицеры проверяли выкладки ранцев.
4: «Это что за безобразие? Это базар устроили! Мелочную лавку? Это на охоту ехать, собак кормить? О чем раньше думали? Одеваться!»
3: В 10:45 стали выравнивать роты.
2: Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желонера до желонера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревки самыми кончиками носков. В этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало. Требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался оружейный приклад, и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый носок назад! Еще!» В половине одиннадцатого приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный, гнедой Мерин, весь в темных яблоках, все четыре ноги белые до колен.
1: Мы читали повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и военными компетенциями будущего. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни.
1: Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», «Боевые офицеры», подчеркнул президент и пожелал им успеха на новом поприще. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ВПК и пунктам управления дронами. В Киевской области беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго», и склад StellarJet с топливом и ракетами. Кроме того, авиабомбами ФАБ-3000 поражены украинские центры управления БПЛА в Харьковской и Херсонской областях, а также места дислокации украинских бригад. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с государственными почестями, сообщил министр юстиции Сербии Ненад Вуич. Глава ведомства отметил, что протоколы для генерала будут соблюдены, а место захоронения выберет семья. Младич ушел из жизни 27 августа в Гааге, ему было 84 года. По данным Международного уголовного суда, он отбывал пожизненное заключение за военное преступление. С 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Крупных собак разрешат перевозить в салоне при наличии намордника, поводка и подстилки, мелких животных и птиц в контейнерах или клетках. Перевозчики сами определят допустимые размеры и вес ручной клади, запретят перевозку опасных веществ, обяжут информировать о классе автомобилей с кондиционером и бесплатно перевозить кресла-коляски для пассажиров с ограниченной мобильностью. И о погоде. В субботу в Москве кратковременно дождь и до 22 градусов. В воскресенье солнечно и плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
3: 9 февраля 1745 года минуло ровно год с моего приезда к русскому двору. 10 февраля императрица праздновала день рождения великого князя, ему пошел 17-й год. Она обедала одна со мной на троне. Великий князь не появлялся в публике ни в этот день, ни еще долго спустя. Его не спешили показывать в том виде, в какой привела его оспа. Императрица меня очень ласкала за этим обедом. Она мне сказала, что русские письма, которые я ей писала в Хатилово, доставили ей большое удовольствие. По правде сказать, они были сочинены Ададуровым, но я их собственноручно переписала. И что она знает, как я стараюсь изучить местный язык. Она стала говорить со мной по-русски и пожелала, чтобы я отвечала ей на этом языке, что я и сделала. И тогда ей угодно было похвалить мое хорошее произношение. Потом она дала мне понять, что я похорошела с моей московской болезнью. Словом, во время всего обеда она только тем и была занята, что оказывала мне знаки своей доброты и расположения. Я вернулась домой очень довольная этим обедом и очень счастливая, и все меня поздравляли. Императрица велела снести к ней мой портрет, начатый художником Караваком, и оставила его у себя в комнате. Это тот самый портрет, который скульптор Фальконе увез с собою во Францию. Я была на нем совсем живая. Чтобы ходить к обедне или к императрице, мне с матерью приходилось проходить через покой великого князя, который жил рядом с моим помещением. Вследствие этого мы часто его видели. Он приходил также по вечерам на несколько минут ко мне, но безо всякой охоты. Всегда был рад найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от этого и остаться у себя, среди своих обычных ребяческих забав, о которых я уже говорила. Через некоторое время после приезда императрицы и великого князя в Петербург у матери случилось большое огорчение, которого она не могла скрыть. Вот в чем дело. Принц Август, брат матери, написал ей в Киев, чтобы выразить ей свое желание приехать в Россию. Мать знала, что эта поездка имела единственную для него цель – получить при совершеннолетии великого князя, которое хотели ускорить, управление Галштинией. Иначе говоря, желание отнять опеку у старшего брата, ставшего шведским наследным принцем, чтобы вручить управление галштинской страной от имени совершеннолетнего великого князя принцу Августу, младшему брату матери и шведского наследного принца. Эта интрига была затеяна враждебной шведскому наследному принцу галштинской партией в союзе с датчанами, которые не могли простить этому принцу того, что он одержал в Швеции верх над датским наследным принцем, которого делакрлийцы хотели избрать наследником шведского престола. Мать ответила принцу Августу, ее брату из Козельца, что вместо того, чтобы поддаваться интригам, заставлявшим его действовать против брата, он лучше бы сделал, если бы отправился служить в Голландию, где он находился, и там бы дал себя убить с честью в бою, чем затевать заговор против своего брата и присоединяться к врагам своей сестры в России. Под врагами мать подразумевала графа Бестужева, который поддерживал эту интригу, чтобы вредить Брюммеру и всем остальным друзьям шведского наследного принца, опекуна великого князя по Галштинии. Это письмо было вскрыто и прочтено графом Бестужевым и императрицей, которая вовсе не была довольна матерью и уже очень раздражена против шведского наследного принца, который под влиянием жены, сестры прусского короля, дал себя вовлечь французской партии во все ее виды, совершенно противоположные русским. Его упрекали в неблагодарности и обвиняли мать в недостатке нежности к младшему брату за то, что она ему написала о том, чтобы он дал себя убить, выражение, которое считали жестоким и бесчеловечным, между тем, как мать в глазах друзей хвасталась, что употребила выражение «твердое» и «звонкое». Результатом этого всего было то, что, не обращая внимания на намерение матери, или, вернее, чтобы ее уколоть и насолить всей галштино-шведской партией, граф Бестужев получил без ведома матери позволение для принца Августа Галштинского приехать в Петербург. Мать, узнав, что он в дороге, очень рассердилась, огорчилась и дурно его приняла, но подстрекаемый Бестужевым он держал свою линию. Убедили императрицу хорошо его принять, что она и сделала для виду. Впрочем, это продолжалось недолго и не могло продолжаться долго, потому что принц Август сам по себе был человеком непорядочным. Одна его внешность уже не располагала к нему. Он был мал ростом и очень нескладен, недалек и крайне вспыльчив. К тому же руководим своими приближенными, которые сами ничего собой не представляли. Раз уже пошло на чистоту, глупость ее брата очень сердила мать. Словом, она была почти в отчаянии от его приезда. Овладев посредством приближенных умом этого принца, граф Бестужев убил разом несколько зайцев. Он знал, что великий князь также ненавидел Брюммера, как и он. Принц Август тоже его не любил, потому что он был предан шведскому принцу. Под предлогом родства и как галштинец этот принц так подобрался к великому князю, разговаривая с ним постоянно о Галштине и беседуя об его будущем совершеннолетии, что тот стал сам просить тетку и графа Бестужева, чтобы постарались ускорить его совершеннолетие. Для этого нужно было согласие императора Римского, которым тогда был Карл VII из Баварского дома. Но тут он умер, и это дело тянулось до избрания Франца I. Так как принц Август был довольно плохо принят моей матерью и выражал ей мало почтения, то он тем самым уменьшил и то немногое уважение, которое великий князь еще сохранял к ней. С другой стороны, как принц Август, так и старые камердинеры, любимцы великого князя, боясь, вероятно, моего будущего влияния, часто говорили ему о том, как надо обходиться со своей женой. Румберг, старый шведский драгун, говорил ему, что его жена не смеет дыхнуть при нем, не вмешиваться в его дела, и что если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме, и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком. Великий князь по природе умел скрывать свои тайны, как пушка свой выстрел, и когда у него бывало что-нибудь на уме или на сердце, он прежде всего спешил рассказать это тем, с кем привык говорить, не разбирая, кому это говорит. А потому его императорское высочество при первом случае, когда меня увидел, сам рассказал мне с места все эти разговоры. Он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением и что нет ничего более естественного. Я отнюдь не доверила этого кому бы то ни было и не переставала серьезно задумываться над ожидавшей меня судьбой. Я решил очень бережно относиться к доверию великого князя, чтобы он мог, по крайней мере, считать меня надежным для него человеком, которому он мог все говорить. Безо всяких для себя последствий, мне это долго удавалось.
0: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
3: Впрочем, я обходилась со всеми как могла лучше и прилагала старания приобретать дружбу или, по крайней мере, уменьшать недружелюбие тех, которых могла только заподозрить в недоброжелательном ко мне отношении. Я не высказывала склонности ни к одной из сторон, ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива со всеми. А так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше приобретала расположение общества, которое считало меня ребенком интересным и не лишенным ума. Я высказывала большое почтение матери, безграничную покорность императрице, отмеченное уважение великому князю и изыскивала со всем старанием средства приобрести расположение общества. Императрица в Москве дала мне фрейлин и кавалеров, составлявших мой двор. Немного времени спустя, после ее приезда в Петербург, она дала мне русских горничных, чтобы, как она говорила, облегчить мое усвоение русского языка. Я была очень довольна. Все это были молодые девушки, из которых самой старшей было около 20 лет. Девушки были очень веселые, так что с этой минуты я то и дело пела, танцевала и резвилась в моей комнате с минуты пробуждения и до самого сна. Вечером после ужина я впускала к себе своих трех фрейлин, двух княжон Гагариных и девицу Кошелеву, и мы играли в жмурки и в разные другие, соответствующие нашему возрасту, игры. Девушки смертельно боялись графини Румянцевой, но так как она играла в карты с утра до вечера в передней или у себя, вставая со стула только за своей надобностью, то она редко входила ко мне. Среди всех наших забав мне вздумалось распределить уход за моими вещами между моими девушками. Мои деньги, расход и белье я оставила на руках девицы Шенк, горничной, привезенной из Германии. Это была глупая и ворчливая старая дева, которой очень не нравилась наша веселость. Кроме того, она ревновала меня ко всем своим молодым товаркам, которым приходилось разделять ее обязанности и мою привязанность. Я отдала ключи от моих бриллиантов Марии Петровне Жуковой, которая, будучи умнее, веселее и откровеннее остальных, начинала уже входить ко мне в доверие. Платье я поручила моему камердинеру Тимофею Еврейнову, кружева девицы Балк, которая потом вышла за поэта Сумарокова. Ленты мои были сданы девице Скороходовой-старшей, вышедшей потом замуж за Аристарха Кашкина. Младшая ее сестра Анна ничего не получила, потому что ей было всего лет 13 или 14. На другой день, после установления этого чудного порядка, при котором я, не спрашивая совета ни единой души, проявила мою полную власть в своей комнате, вечером было представление. Чтобы туда пойти, надо было проходить через покои матери. В манеже, служившем во времена императрицы Анны для герцога Курлянского, покои которого я занимала, был устроен маленький театр. Императрица, великий князь и весь двор пришли туда. После представления, когда императрица вернулась к себе, графиня Румянцева пришла в мою комнату и сказала, что императрица не одобряет того, что я распределила уход за моими вещами между моими женщинами, и что ей приказано отнять ключи от моих бриллиантов из рук Жуковой и отдать Шенк, что она и сделала в моем присутствии. Она ушла и оставила нас, Жукову и меня, с немного вытянутыми лицами, а Шенк торжествующе от доверия, оказанного ей императрицей. Шенк стала принимать со мной вызывающий вид, что делало ее еще глупее и еще менее приятной, чем когда-либо. На первой неделе Великого Поста у меня была очень странная сцена с великим князем. Утром, когда я была в своей комнате со своими женщинами, которые все были очень набожны, и слушала утренню, которую мы служили у меня в передней, ко мне явилось посольство от великого князя. Он прислал ко мне своего Карлу с поручением спросить у меня, как мое здоровье, и сказать, что ввиду поста он не придет в этот день ко мне. Карла застал нас всех слушающими молитвы и точно исполняющими предписания поста по нашему обряду. Я ответила великому князю через Карлу обычным приветствием, и он ушел. Карла, вернувшись в комнату своего хозяина, потому ли что он действительно проникся уважением к тому, что он видел, или потому что он хотел посоветовать своему дорогому владыке и хозяину, который был менее всего набожен, делать то же, или просто по легкомыслию, стал расхваливать набожность, царившую у меня в комнатах, и этим вызвал в нем дурное против меня расположение духа. Когда после этого я увидела великого князя, он начал с того, что надулся на меня. Я спросила, какая тому причина. Он стал очень меня бронить за излишнюю набожность, в которую, по его мнению, я впала. Я спросила, кто это ему сказал. Тогда он мне назвал своего Карлу как свидетеля-очевидца. Я сказала ему, что не делала больше того, что требовалось, и чему все подчинялись, и от чего нельзя было уклониться без скандала, но он был противного мнения. Как и большинство споров, этот спор закончился тем, что каждый остался при своем мнении, и его императорское высочество, не имея за обедней никого другого, с кем бы поговорить, кроме меня, понемногу перестал на меня дуться. 2 дня спустя случилась другая тревога. Утром, в то время как у меня служили за утренню, девица Шенк, растерянная, вошла ко мне и сказала, что с матерью нехорошо, что она в обмороке. Я тотчас же побежала туда и нашла ее лежащей на полу, на матраце, но уже очнувшейся. Я позволила себе спросить, что с нею. Она мне сказала, что хотела пустить себе кровь, но что хирург был настолько неловок, что промахнулся 4 раза и на обеих руках, и на обеих ногах, и что она упала в обморок. Я знала, что она боится кровопускания, но я не знала, что она имела намерение пустить себе кровь, не того даже, что это ей было нужно. Однако она стала меня упрекать, что я не принимаю участия в ее состоянии, и наговорила мне кучу неприятных вещей по этому поводу. Я извинялась, как могла, сознаваясь в своем неведении, но, видя, что она очень сердится, я замолчала и, стараясь удержать слезы, ушла только тогда, когда она мне это приказала с явной досадой. Когда я вернулась в слезах к себе в комнату, женщины мои хотели узнать тому причину, которую я им попросту и объяснила. Я ходила несколько раз в день в покое матери и оставалась там сколько нужно, чтобы не быть ей в тягость. В отношении к ней это было весьма существенно. Я всегда удалялась в ту минуту, когда у меня в уме зарождалось подозрение, что я могу быть в тягость и, следовательно, нагонять тоску. Но знаю по опыту, что не все держатся этого правила, потому что мое терпение часто подвергали испытанию те, кто не умеет уйти прежде, чем сделаться в тягость или нагнать тоску. Потом мать испытала очень существенное огорчение. Она получила известие в минуту, когда менее всего его ожидала, что ее дочь, моя младшая сестра Елизавета, умерла внезапно, когда ей было года 3-4. Она была этим очень опечалена, и я тоже ее оплакивала. Несколько дней спустя, в одно прекрасное утро, императрица вошла ко мне в комнату. Она послала за матерью и вошла с нею в мою уборную, где они обе наедине имели длинный разговор, после которого они возвратились в мою спальню. Я увидела, что вследствие разговора у матери глаза очень красные и в слезах. Я поняла, что у них был поднят вопрос о последовавшей кончине Карла VII, императора из Баварского дома, о чем императрица только что получила известие. Императрица еще не была тогда в союзе, и она колебалась между союзом с королем прусским или австрийским домом, из коих каждый имел своих сторонников. Императрица имела одинаковые поводы к неудовольствию против австрийского дома и против Франции, которой тяготел прусский король.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
3: Маркиз Ботта, посланник Венского двора, был отослан из России за дурные разговоры насчет императрицы,

меня касается, во всем этом я была зрителем очень безучастным, очень осторожным и почти равнодушным. После Пасхи, когда весна установилась, я выразила графине Румянцевой желание учиться ездить верхом, и она получила на это для меня разрешение императрицы. К концу года у меня начались боли в груди после плеврита, который у меня был по приезде в Москву. И поскольку я продолжала быть очень худой, доктора посоветовали мне пить каждое утро молоко с сельтерской водой. Я взяла мой первый урок верховой езды на даче графини Румянцевой в казармах Измайловского полка. Я уже несколько раз ездил верхом в Москве, но очень плохо. В мае месяце императрица с великим князем переехала на жительство в Летний дворец. Нам с матерью отвели для житья каменное строение, находившееся тогда вдоль Фонтанки и прилегавшее к дому Петра I. Мать жила в одной стороне этого здания, я в другой. Тут кончились частые посещения великого князя. Он велел одному слуге прямо сказать мне, что живет слишком далеко от меня, чтобы часто приходить ко мне. Я отлично почувствовала, как он мало занят мною и как мало я любима. Я была слишком горда, чтобы жаловаться, и мое самолюбие и тщеславие втайне от этого страдали. Я считала себя униженной, если бы мне выразили участие, которое я могла бы принять за жалость. Однако, когда я была одна, я заливалась слезами, отирала их потихоньку и шла резвиться с моими женщинами. Мать тоже обращалась со мной очень холодно и церемонно, но я не упускала случая ходить к ней несколько раз в день. В душе я очень тосковала, но остерегалась говорить об этом. Однако Жукова заметила как-то мои слезы и сказала мне об этом. Я привела наилучшее объяснение, не высказывая ей истинных причин. Я больше, чем когда-либо, старалась приобрести привязанность всех вообще, от мала до велика. Я поставила себе за правило считать, что мне все нужны, никем не пренебрегала со своей стороны и, поступая сообразно с этим, снискала себе всеобщее благорасположение. После нескольких недель пребывания в Летнем дворце, где стали говорить о приготовлениях к моей свадьбе, двор переехал на житье в Петергоф, где он был больше в сборе, нежели в городе. Императрица и великий князь жили наверху, в доме, который выстроил Петр I, мы с матерью внизу, под комнатами великого князя. Мы обедали с ним каждый день под парусным навесом на открытой галерее, прилегающей к его комнате. Он ужинал у нас. Императрица была часто в отъезде, разъезжая то туда, то сюда по разным принадлежавшим ей дачам. Мы делали частые прогулки пешком, верхом и в карете. Мне тут стало ясно как день, что все приближенные великого князя, а именно его воспитатели, утратили над ним всякое влияние и авторитет. Свои военные игры, которые он раньше скрывал, теперь он производил чуть ли не в их присутствии. Граф Брюммер и старший воспитатель видели его почти только на публике, находясь в его свите. Остальное время он проводил в обществе своих слуг в ребячествах, неслыханных в его возрасте, так как он играл в куклы. Мать пользовалась отсутствием императрицы, чтобы ездить ужинать на окрестные дачи, а именно к принцу и принцессе Гессен-Гомбургским. Однажды вечером, когда она отправилась туда верхом, а я сидела после ужина в своей комнате, которая была вровень с садом и одна из дверей, которой туда выходила. Я соблазнилась чудной погодой и предложила своим женщинам и трем фрейлинам пойти прогуляться по саду. Мне нетрудно было их убедить. Нас было восьмеро. Мой камердинер, девятый, и еще двое других лакеев, которые следовали за нами. Мы прогуляли до полуночи самым невинным образом. Когда мать вернулась, Шенк, которая отказалась идти гулять с нами, ворча против придуманной нами прогулки, поспешила пойти сказать матери, что я пошла гулять, несмотря на ее доводы. Мать легла, и когда я вернулась со всей своей компанией, Шенк сказала мне с торжествующим видом, что мать два раза посылала узнавать, вернулась ли я, потому что ей надо было со мной поговорить, и так как было очень поздно, и она очень устала дожидаться меня, то легла спать. Я хотела тотчас бежать к матери, но дверь ее оказалась запертой. Я

сказал Шенк, что она могла бы позвать меня, но она уверяла, что не нашла бы нас. Все это были не только ее штуки, чтобы поссориться со мной, дабы меня побронить. Я это отлично чувствовала и легла спать с большим беспокойством относительно завтрашнего дня. Как только я проснулась, я пошла к матери, которую нашла в постели. Я хотела подойти, чтобы поцеловать ей руку, но она отдернула ее с большим гневом и страшно стала меня бронить за то, что я посмела гулять вечером без ее позволения. Я сказала, что ее не было дома. Она назвала час неурочным и чего только не выдумывала, чтобы огорчить меня, вероятно, с целью отбить у меня охоту к ночным прогулкам. Но что было верного, так это то, что прогулка эта могла быть неосторожностью, но что она была невиннейшей на свете. Что меня больше всего огорчило, так это обвинение в том, что мы поднимались в покое великого князя. Я сказал ей, что это гнусная клевета, на что она так рассердилась, что казалась вне себя. Хоть я и встала на колени, чтобы смягчить ее гнев, но она назвала мою покорность комедией и выгнала меня вон из комнаты. Я вернулась к себе в слезах. В час обеда я поднялась с матерью, все еще очень сердитой, наверх, в покой великого князя, который спросил, что со мною, потому что у меня красные глаза. Я ему правдиво рассказала, что произошло. Он взял на этот раз мою сторону и стал обвинять мою мать в капризах и вспышках. Я просила его не говорить ей об этом, что он и сделал, и мало-помалу гнев ее прошел, но обходилась она со мной все так же холодно. К концу июля мы вернулись из Петергофа в город, где все приготовлялось к празднованию нашей свадьбы. Наконец, 21 августа было назначено императрицей для этой церемонии. По мере того, как этот день приближался, моя грусть становилась все более и более глубокой, сердце не предвещало большого счастья, меня поддерживало только честолюбие. В глубине души у меня было что-то, что не позволяло мне сомневаться ни минуты в том, что рано или поздно мне самой по себе удастся стать самодержавной русской императрицей. Свадьба была отпразднована с большой пышностью и великолепием. Вечером я нашла в своих покоях Крузе, сестру старшей камерфрау императрицы. Императрица поместила ее ко мне в качестве старшей камерфрау. На следующий же день я заметила, что эта женщина приводила в ужас всех остальных моих женщин. Когда я хотела приблизиться к одной из них, чтобы по обыкновению поговорить с ней, она мне сказала: «Ради Бога, не подходите ко мне, нам запрещено говорить с вами в полголоса». С другой стороны, мой милый супруг вовсе не занимался мною. Он постоянно играл со своими слугами в солдаты, делая им в своей комнате учения и меняя по 20 раз на дню свой мундир. Когда я не была на выходах, то зевала и скучала, потому что не с кем было поговорить. На третий день моей свадьбы, который должен был быть днем отдыха, графиня Румянцева прислала мне сказать, что императрица уволила ее от должности при мне и что она возвратится жить к себе домой с мужем и детьми. Об этом ни я, да и никто другой не очень сожалели, потому что она подавала повод ко многим пересудам. Свадебные торжества продолжались 10 дней, по истечении которых мы с великим князем переехали на житье в летний дворец, где жила императрица. Начали поговаривать об отъезде матери, которую я со своей свадьбы видела не каждый день, но которая очень смягчилась по отношению ко мне в это время.

0: Радиозвезда. Императрица Екатерина II. Мемуары. Читает Егор Серов.
1: К концу сентября мать уехала. Мы с великим князем проводили ее до Красного села. Я искренне огорчилась ее отъездом и много плакала. Когда она уехала, мы вернулись в город. Возвратившись в летний дворец, я велела позвать свою девушку Жукову. Мне сказали, что она пошла к своей матери, которая захворала. На следующий день утром тот же вопрос с моей стороны, тот же ответ со стороны моих женщин. Около полудня императрица переехала с большой пышностью из летнего жилища в зимнее. Мы последовали за ней в ее покои. Прибыв в свою парадную опочивальню, она там остановилась и после нескольких незначительных слов стала говорить об отъезде моей матери. Ласково сказала мне по этому поводу, чтобы я умерила свое огорчение. Но каково было мое изумление, когда она мне сказала громко, в присутствии человек 30, что по просьбе моей матери она удалила от меня Жукову, потому что мать боялась, чтобы я не привязалась слишком к особе, которая этого так мало заслуживает. И после этого стала поносить бедную Жукову с заметной злобой. По правде говоря, я ничего не поняла из этой сцены и не была убеждена в том, что утверждала императрица. Я была глубоко огорчена несчастьем Жуковой, удаленной от дворца, единственно за то, что она благодаря общительному характеру нравилась мне больше, чем другие мои женщины. «Зачем же ее поместили ко мне, если она не была того достойна?» — спрашивала я про себя. Мать не могла ее знать, так как не могла с ней даже говорить, не зная по-русски, а Жукова не знала другого языка. Мать могла полагаться только на вздорные россказни Шенк, у которой не было даже здравого смысла. «Эта девушка страдает из-за меня, следовательно, не надо покидать ее в ее несчастье, коего единственная причина — моя привязанность к ней». Я никогда не могла выяснить, действительно ли мать просила императрицу удалить от меня эту особу. Если это так, то мать предпочла насильственные пути мирным, потому что никогда рта не открывала относительно этой девушки. Между тем, одного слова с ее стороны было бы достаточно, чтобы остеречь меня против привязанности, в конце концов, очень невинной. С другой стороны, императрица могла тоже приняться за это дело не столь круто. Девушка была молода, стоило только подыскать ей подходящую партию, что было бы очень легко, а вместо того поступила так, как я только что рассказала. Когда императрица нас отпустила, мы с великим князем прошли в наши покои. По дороге я увидела, что слова императрицы расположили ее племянника в пользу того, что только что было сделано. Я высказала ему свои возражения по этому поводу и дала почувствовать, что эта девушка несчастна исключительно потому, что предполагали, что я имела к ней пристрастие. И что, так как она страдала ради меня, то я считала себя вправе не покидать ее. По крайней мере, настолько, насколько это будет от меня зависеть. Действительно, я послала ей тотчас же со своим камердинером денег, но он мне сказал, что она уже уехала со своей матерью в Москву. Я приказала послать ей то, что я ей назначила через ее брата, сержанта гвардии, но мне сказали, что этот человек с женою получили приказание также уехать и что его перевели офицером в один из полевых полков. В настоящее время мне трудно найти всему этому сколько-нибудь уважительную причину, и мне кажется, что это означало делать зло из прихоти, без малейшего основания и даже без повода. Но дело на том не стало. Через своего камердинера и через других своих людей я старалась отыскать для Жуковой какую-нибудь приличную партию. Мне предложили одного гвардии-сержанта, дворянина, имевшего некоторое состояние, по имени Травин. Он поехал в Москву, чтобы на ней жениться, если ей понравится. Она приняла его предложение, его сделали поручиком в одном полевом полку, но как только императрица это узнала, она сослала их в Астрахань. Этому преследованию еще труднее найти основание. В Зимнем дворце великий князь и я помещались в покоях, которые послужили для моей свадьбы. Покои великого князя были отделены от моих громадной лестницей, которая также вела в покои императрицы. Чтобы идти к нему, нужно было проходить через крыльцо этой лестницы, что не было очень-то удобно, особенно зимою. Однако и он, и я делали этот путь много раз на дню. Вечером я ходил играть на бильярде в передней с обер-камергером Бергхольцем, между тем, как великий князь резвился в другой комнате со своими кавалерами. Мои партии на бильярде были прерваны удалением Брюммера и Бергхольца, уволенных императрицу от великого князя к концу зимы. Вся зима прошла в маскарадах в главных домах города, кои тогда были очень малы. На них обыкновенно присутствовали весь двор и весь город. Последний маскарад был дан обер-полицмейстером Татищевым в доме, принадлежавшем императрице и называвшемся Смольным дворцом. Середина этого деревянного дома была уничтожена пожаром, оставались одни флигеля, которые были в два этажа. В одном танцевали, но чтобы идти ужинать, нас заставили пройти в январе месяце через двор по снегу. После ужина надо было опять проделать тот же путь. Великий князь, вернувшись домой, лег и на следующий день проснулся с сильной головной болью, из-за которой не мог встать. Я послал за докторами, которые объявили, что это была жесточайшая горячка. Его перенесли с моей постели в мою приемную и, пустив ему кровь, уложили в кровать, которую для этого тут же поставили. Ему было очень худо, и ему не раз пускали кровь. Императрица навещала его несколько раз на дню, и, видя у меня на глазах слезы, была мне за них признательна. Однажды, когда я читала вечерние молитвы в маленькой молельне, находившейся возле моей уборной, вошла ко мне госпожа Измайлова, которую очень императрица любила. Она мне сказала, что императрица, зная, как я опечалена болезнью великого князя, прислала ее сказать мне, чтобы я надеялась на Бога, не огорчалась и что она ни в коем случае меня не оставит. Измайлова спросила, что я читаю, я ей сказала «Вечерние молитвы». Она взяла мою книгу и сказала, что я испорчу себе глаза, читая при свечке такой мелкий шрифт. После этого я попросила ее поблагодарить ее императорское величество за ее милости ко мне, и мы расстались очень дружелюбно. Она пошла передать императрице мое поручение, а я ложиться спать. На следующий день императрица прислала мне молитвенник, напечатанный крупными буквами, чтобы, как она говорила, сберечь мне глаза.
0: Радиозвезда. Мы читаем мемуары императрицы Екатерины II.
1: В комнату великого князя, в ту, куда его поместили, хоть и смежную с моей, я входила только тогда, когда не считала себя лишней. Ибо я заметила, что ему не слишком-то много дела до того, чтобы я была тут, и что он предпочитал оставаться со своими приближенными, которых я, по правде, тоже не любила. Впрочем, я еще не привыкла проводить время совсем одна среди мужчин. Между тем наступил Великий пост. Я говела на первой неделе. Вообще-то у меня было тогда расположение к набожности. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Через две недели после свадьбы он сказал мне, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы, вышедшую потом замуж за одного из князей Голицыных, шталмейстера императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что не было и сравнения между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили. И что мне будет с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы? Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит, но, чтобы не ревновать, не было иного средства, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы склонна и привычно исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Я постилась первую неделю Великого Поста. Императрица велела мне сказать в субботу, что я доставлю ей удовольствие, если буду поститься и вторую неделю. Я велела ответить ее императорскому величеству, что прошу ее разрешить мне поститься весь пост. Гофмаршал императрицы Севере, зять Крузе, который передавал эти слова, сказал мне, что императрица получила от этой просьбы истинное удовольствие и что она мне это разрешает. Когда великий князь узнал, что я все постничаю, он стал меня бронить, и я сказала ему, что не могу поступать иначе. Когда ему стало лучше, он еще долго разыгрывал больного, чтобы не выходить из комнаты, где ему больше нравилось быть, чем на придворных выходах. Он вышел только в последнюю неделю поста, когда иговел. После Пасхи он устроил театр марионеток в своей комнате и приглашал туда гостей и даже дам. Эти спектакли были глупейшей вещью на свете. В комнате, где находился театр, одна дверь была заколочена. Сделано это было потому, что она выходила в комнату, составлявшую часть покоев императрицы, где был стол с подъемной машиной, который можно было поднимать и опускать, чтобы обедать без прислуги. Однажды великий князь, находясь в своей комнате за приготовлениями к своему так называемому «спектаклю», услышал разговор в соседней комнате. Поскольку он обладал легкомысленной живостью, то взял от своего театра плотничий инструмент, которым обыкновенно просверливают дыры в досках, и понаделал дыр в заколоченной двери, так что увидел все, что там происходило, а именно, как обедала императрица, как обедал с нею обер-егермейстер Разумовский в парчевом шлафроке, он в этот день принимал лекарства, и еще человек 12 из наиболее доверенных императрицы. Его императорское высочество, недовольствуясь тем, что сам наслаждается плодом своих искусных трудов, позвал всех, кто был вокруг него, чтобы и им дать насладиться удовольствием посмотреть в дырки, которые он так искусно проделал. Но этого ему показалось мало. Когда он сам и все те, которые были возле него, насытили свои глаза этим нескромным удовольствием, он явился пригласить Крузе, меня и моих женщин зайти к нему, дабы посмотреть нечто, что мы никогда не видели. Он нам не сказал, что это было такое, вероятно, чтобы сделать нам приятный сюрприз. Так как я не так спешила, как этого ему хотелось, то вначале он увел Крузе и моих женщин. Я пришла последней и увидела их расположившимися у этой двери, где он наставил скамеек, стульев, скамеечек для удобства зрителей, как он говорил. Войдя, я спросила, что это было такое. Он побежал ко мне навстречу и сказал, в чем дело. Меня очень испугала и возмутила его дерзость. Я сказала ему, что не хочу ни смотреть, ни участвовать в таком скандале, который, конечно, причинит ему большие неприятности. И что трудно, чтобы тетка этого не узнала, потому что он посвятил в свой секрет, по крайней мере, человек 20. Все, кто соблазнился посмотреть через дверь, видя, что я не хочу делать того же, стали друг за дружкой выходить из комнаты. Великому князю самому стало немного неловко от того, что он наделал, и он снова принялся за работу для своего кукольного театра, а я пошла к себе. До воскресенья мы не слышали об этом никаких разговоров. Не знаю, как это случилось, но в этот день я пришла к обедне позже обыкновенного. Вернувшись в свою комнату, я собиралась снять придворное платье, когда увидела, что идет императрица с очень разгневанным видом и немного красная. В тот день я ее еще не видела, так как она присутствовала при благослужении в своей малой домашней церкви и потому, что не была за обедней в придворной церкви. Увидав ее, я пошла по обыкновению навстречу поцеловать ей руку. Она меня поцеловала и приказала позвать великого князя, а пока побронила за то, что я опаздываю к обедне и оказываю предпочтение нарядам перед Господом Богом. Она прибавила, что во времена императрицы Анны, хоть она и не жила при дворе, но в своем доме, довольно отдаленном от дворца, никогда не нарушала своих обязанностей и что часто для этого вставала при свечах. Потом она велела позвать моего камердинера-парикмахера и сказала ему, что если он впредь будет причесывать меня с такой медлительностью, то она его прогонит. Когда она с ним покончила, пришел великий князь, который разделся в своей комнате. Он появился во шлафроке и с ночным колпаком в руке, с веселым и развязным видом. Подбежал к руке императрицы, которая поцеловала его, и начала тем, что спросила, откуда у него хватило смелости сделать то, что он сделал. Затем она сказала, что вошла в комнату, где была машина, и увидела, что дверь вся просверлена, и что все эти дырки были направлены к тому месту, где она обыкновенно сидит. Верно, он позабыл все, чем ей обязан. Она не может смотреть на него иначе, как на неблагодарного. Ее отец, Петр I, тоже имел неблагодарного сына и наказал его, лишив наследства. Еще, что во времена императрицы Анны она всегда выказывала ей уважение, подобающее венчанной главе и помазаннице Божьей. Императрица не любила шутить и сажала в крепость тех, кто не оказывал ей уважения. И он мальчишка, которого она сумеет проучить. Тут он начал сердиться и хотел ей возражать, для чего пробормотал несколько слов. Она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знала уже меры своему гневу и наговорила ему обидных и оскорбительных вещей, выказывая ему столько же презрения, сколько и гнева. Мы оба остолбенели и были весьма смущены. И хотя эта сцена не относилась прямо ко мне, у меня на глазах выступили слезы. Она заметила это и сказала, «То, что я говорю, к вам не относится. Я знаю, что вы не принимали участие в том, что он сделал, и что вы не подсматривали и не хотели подсматривать через дверь». Это справедливо выведенное ею заключение ее немного успокоило, и она замолчала. Трудно было прибавить еще что-нибудь к тому, что она только что сказала. Она поклонилась нам и ушла к себе, очень раскрасневшаяся и со сверкающими глазами. Великий князь пошел к себе, а я стала молча снимать платье, раздумывая обо всем, что только услышала. Когда я разделась, великий князь пришел ко мне и сказал тоном, наполовину смущенным, наполовину насмешливым, «Она была точно фурия и не знала, что говорит». Я ему ответила, она была в чрезвычайном гневе. Мы перебрали с ним только что слышанное и отобедали у меня в комнате лишь вдвоем.
0: Мы читали мемуары императрицы Екатерины II. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Тынянов. Фрагмент из романа «Пушкин». Читает Вячеслав Герасимов.
1: Лето неприметно кончалось. Уже зелень в летнем саду стала скучной и пыльной. Вялые желтые листья кое-где виднелись. Наступил август. Лето было в этом году бурное, с частой грозой. Мостовая в одно мгновение белела от града, точно покрытая снегом. Александр был избран кандидатом в лицей. Весть эту привез утром все тот же Тургенев. Дядя, обратясь к Александру, сказал ему кратко: «Ты кандидат». Предстояло представиться министру. А на 8 августа были назначены экзамены. Кандидаты, которые не успели прибыть, должны были явиться 12 и самое позднее 18 августа. Как только Тургенев уехал, Василий Львович, сидя за чашкой шоколада, захотел проверить познание племянника. Грамматическое познание русского языка и логику спрашивал он по сочинениям Шишкова. «Тоже ли самое, друг мой, меч и мяч?» — спросил он. Александр изумился. Он прекрасно знал, что такое мяч. Дядя был доволен его ответом. «Очень хорошо». «А вот Шишков, друг мой, полагает их во всем одинаковыми. Оба от глагола «мечу», «уметать», по элику употребления их состоит всем действий. Экая дичь».
2: «А что, друг мой, можешь ты сказать мне об общих свойствах тел?» — спросил дядя, с удивлением глядя в расписание. Ответ племянника удовлетворил его краткостью и точностью. Тела были твердые, текучие и газообразные. Василий Львович убедился с удивлением, что влагал совсем иной, неуместный смысл в понятие свойства тел. По начальным основаниям географии дядя спросил Александра, какая самая славная река во Франции, и точно ли исток Волги так ничтожен, как об этом говорят, а также из какого уезда Тверской губернии она вытекает. Василий Львович помнил эти места по своему пребыванию в Осташковском уезде в бытность его гвардейцем. По истории спросил он об Александре Великом. По арифметике Василий Львович не проверял племянника. Ответ, что, зная до тройного правила, успокоил его. Как и все люди среднего возраста, он не помнил ни одного арифметического правила. Изливающиеся и вновь тщетно наполняемые водоемы, а также торгашеский дележ доходов, вызывали в нем отвращение. Кроме того, он продиктовал Александру по-русски и по-французски два катрания своих стихов, чтобы посмотреть, силен ли он в грамоте. Оба катрания Александр написал свободно и легко, без приказных крюков и утолщений. Перо летало, и почерк был хоть небрежен, но правилен. Зато наделал тьму ошибок против правописания и в ошибках, и в почерке, сказал соученик Монфора. Дядя решил, что лучше ему сказаться запоздавшим и явиться 12 августа. Экзамены в новом их понятии, данном спиранским, пугали его своей неопределенностью. В день представления министру Василий Львович встал засветло. Дюжий камердинер ждал его с щипцами, завернул его, как в тогу, в пудрмантель и стал завивать. Наконец дядя опрыскал жабо, взбил его слегка, так что оно стало еще более воздушным, и, внимательно окинув взглядом племянника, точно в первый раз видел, велел его причесать. Камердинер дядин был угрюм и неразговорчив. Помолчав, он сказал Александру: «Вам щипцов не требуется, от натуры все завито». Прошелся щеткой по плечам и обдернул жилет. Александр с любопытством посмотрелся в зеркало, и оба отправились. На пороге дядя вдруг остановил его. «Александр», — сказал он ему, — «главное, не будь мешковат». Александр, который думал, что строен и выступает непринужденно, тотчас запнулся. Дядя огорчился. «В свете, друг мой, походка значит многое, если не все. На тебя смотрят тысячи глаз. Твой карьер может открыться и не открыться, а ты проходишь легко и свободно. В противном случае ты пропал. И Кособрюхий Василий Львович легко и свободно прошел в двери. По дороге он дал еще один совет Александру: не пускать петуха. Голос у Александра ломался. Представление министру длилось одно мгновение, но они с толпою кандидатов, сопровождаемых родными и воспитателями, дожидались министра в его приемной зале добрых 2 часа. Разумовский поздно спал. Александр был как в тумане. Ранний час, длинная зала, множество сверстников поразили его. Дядя познакомил его, между тем, с каким-то новым товарищем, который тоже, казалось, был смущен, и, посмотрев на Александра туманным взглядом, надолго задержал его руку в своей. Наконец, важный миг настал. Его вызвал чиновник, и он предстал перед министром, едва посмотревшим на него. Потом все смешалось. Все спустились вниз, где грузный швейцар с булавою отдал им приветствие, и судьба его была решена. Ему казалось, что все заняло 10 минут, никак не более, а между тем они опоздали к обеду. Дядя ворчал: «Свет, друг мой, ни в чем не переменился. Ночь напролет верно играл, а утром, созвав к себе людей почтенных, спит. Заедем, друг мой, в кондитерскую лавку. Мочи нет, как голоден. Хоть шоколаду выпьешь». Все они таковы. Сына в крепость посадил. Из отца его дед твой сидел в крепости. Это у них в крови. Твой дед исполнял свой долг, а певчим точно не был». Выпив шоколаду в лавке, дядя поуспокоился. «Гора с плеч», — сказал он, — «экзамены, полагаю, пустая форма. Надо тебе написать домой родителям, что принят в лицей».
0: Мы читали фрагмент из романа Юрия Тынянова «Пушкин».
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Систему поддержки инноваций необходимо создавать в России. Об этом в пятницу говорил Владимир Путин. Президент также подчеркнул необходимость формирования долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде.
2: Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами и технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России. Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций, способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной, отличительной чертой Агентства стратегических инициатив.
1: Президент добавил, Россия сильна своими усилиями по повышению благополучия народа, а человек и семья должны находиться в центре принимаемых властями решений. Стало известно, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры. 31 августа лидеры России и Китая обсудят международную повестку, двустороннее сотрудничество и финализацию проекта газопровода «Силы Сибири-2». Это их вторая личная встреча за год, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, позже на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава государства встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Саесяном для обсуждения торгово-экономических и энергетических связей. В Непале спасли еще двоих российских туристов после разрушительного наводнения. Общее число эвакуированных иностранцев достигло 120 человек. В пятницу стало известно, что армия Непала спасла 350 рабочих, заблокированных в тоннеле гидроэлектростанции в районе Расува. Причиной катастрофического паводка, напомню, стал сход ледника, спровоцировавший мощный оползень. По официальным данным, общее число жертв стихийного бедствия в стране достигло 579 человек. Пропавшими без вести считаются еще 2000. В Министерстве просвещения уточнили, что школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану, оборудование и учебники. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, школы обязаны самостоятельно обеспечить все необходимое для учебного процесса. Если администрация заявляет, что без взноса ребенка не зачислят в класс или будут хуже относиться, это незаконно, добавили в министерстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Артур Конан Дойль. Рассказ «Одинокая велосипедистка». Читает Игорь Старосельцев.
4: С 1894 по 1901 год включительно Шерлок Холмс был чрезвычайно занят. Без преувеличения можно сказать, что ни одно трудное дело тех лет не обошлось без его помощи или совета. Кроме того, он сыграл большую роль в сотнях мелких частных дел, часто очень щекотливых и необычных. Множество блестящих побед и только несколько неизбежных неудач стали итогом этого периода. Так как у меня записаны все случаи, а во многих я и лично принимал участие, то мне, конечно, нелегко выбрать самые интересные дела. Буду, во всяком случае, верен в своему всегдашнему принципу – отдавать предпочтение таким делам, которые интересны не только по важности или жестокости самого преступления, сколько из-за остроумного или трагического их разрешения». Исходя из этой точки зрения, я хочу рассказать историю мисс Виолетты Смит, одинокой велосипедистки из Чарлингтона. В этом деле, благодаря нашему расследованию, выяснились особые обстоятельства, приведшие к совершенно неожиданному трагическому концу. Хотя мой друг в силу особенностей самого дела не мог проявить в полную силу свои знаменитые способности, тем не менее, этот случай по ряду обстоятельств принадлежит к числу наиболее замечательных дел. Согласно записям в моем дневнике, мисс Виолетта впервые посетила нас в субботу, 23 апреля 1895 года. Холмсу, насколько мне помнится, этот визит был крайне неприятен, потому что он в то время был всецело поглощен очень запутанным делом о странном преследовании известного табачного короля Джона Винсента Гардена. Мой друг, ставивший превыше всего работу мысли, терпеть не мог, когда его отвлекали чем-нибудь посторонним от занимающего его на данный момент предмета. Но, тем не менее, он должен был, не желая показаться невежливым, что было противно его натуре, выслушать рассказ молодой красивой девушки, которая явилась к нам на Бейкер-стрит поздно вечером за советом и помощью. Напрасно Холмс уверял ее, что не имеет ни одной свободной минуты. Она пришла с твердым намерением рассказать свою историю, и видно было, что без этого ее можно было выпроводить лишь силой. Таким образом, Холмсу оставалось предложить нашей прелестной посетительнице стул и выслушать то, что ее удручало. «Во всяком случае, дело, как я вижу, идет не о вашем здоровье», — сказал он, внимательно посмотрев на девушку. «При такой частой езде на велосипеде не может быть физических недомоганий». Она с удивлением посмотрела на свои ноги. Взглянув на ее сапоги, я заметил, что подошвы с одной стороны немного стерлись, по-видимому, от постоянного трения о педали. «Да, я много езжу на велосипеде, и это имеет даже некоторую связь с моим сегодняшним визитом». Мой друг взял руку молодой девушки, которая была без перчатки, и некоторое время рассматривал ее с таким вниманием и так же бесстрастно, как специалист осматривает образчик товара. «Извините, пожалуйста», — сказал он, выпуская ее руку, «но в моей профессии нельзя оставлять без внимания ни единой мелочи. Я был почти склонен думать, что вы печатаете на машинке, но, очевидно, это происходит от игры на рояле. Вы видите, Ватсон, приплюснутые кончики пальцев, характерные для обеих профессий. Но в лице мисс, — прибавил он, нежно повернув его к свету, — есть особое одухотворенное выражение, какого обыкновенно не бывает у машинисток. Следовательно, она учительница музыки». «Да, мистер Холмс, я даю уроки игры на рояле». «В деревне, судя по вашему цвету лица?» «Да, сэр, я живу около Фарнема, на границе с Суррея». «Прелестная местность, о которой у меня сохранились интересные воспоминания». «Ватсон, вы ведь помните, как мы поймали там кузнеца Стамфорда?» «Ну-с, мисс Виолетта, что же с вами случилось около Фарнема?» Молодая девушка спокойно и толково рассказала следующее. «Моего отца уже нет в живых, мистер Холмс. Его звали Джеймс Смит. Он был дирижером в Старом Королевском театре. После смерти отца мы с матерью остались совершенно одни. Единственный брат отца, Ральф Смит, переселился 25 лет тому назад в Африку, и с тех пор у нас нет никаких сведений о нем. Мы остались без всяких средств, и вот как-то узнали, что в газете появилось объявление, касающееся нас. Можете себе представить наше волнение? Мы думали, что кто-нибудь оставил нам наследство, и тотчас же отправились к разыскивающему нас адвокату. Так мы познакомились с двумя джентльменами, Карюцером и Вудлеем, приехавшими из Африки на родину. Они сообщили нам, что тесно дружили с моим дядей, который умер несколько месяцев тому назад в Йоханнесбурге в страшной бедности. Незадолго до смерти он просил их разыскать его родных и позаботиться о них, чтобы они не терпели нужды. Нас удивило, что дядя Ральф, никогда не заботившийся о нас при жизни и не интересовавшийся нашими делами, проявил такое участие перед смертью. Но мистер Карюцер объяснил нам, что дядя лишь недавно узнал о смерти отца и поэтому почувствовал известные обязательства по отношению к нам». «Виноват», — сказал Холмс. «Когда произошел этот разговор?» «В декабре прошлого года, 4 месяца тому назад». «Продолжайте, пожалуйста». «Мистер Вудли произвел на меня чрезвычайно неприятное впечатление. Этот человек с грубым, одутловатым лицом, с рыжими усами и прилизанными волосами, все время нахально глядел на меня. Он мне казался очень противным, и я чувствовала, что Сирил не одобрит этого знакомства. «Ага, его зовут Сирил», — с улыбкой сказал Холмс. Молодая девушка покраснела и засмеялась. «Да, мистер Холмс, Сирил Мортон, инженер. Мы думаем обвенчаться в конце лета. Ах, боже мой, почему я заговорила о нем? Итак, я хотела сказать, что мистер Вудли показался мне очень несимпатичным. Зато мистер Карют, сэр, хотя и уже пожилой, мне понравился. Это бледный брюнет с гладко выбритым лицом, спокойного характера, с хорошими манерами и приятной улыбкой. Он спросил о наших средствах, и когда узнал, что у нас ничего не осталось, предложил мне давать уроки музыки его единственной десятилетней дочери. Я сказала ему, что не хотела бы оставлять мать одну. На это он возразил, что я могу видеться с ней каждое воскресенье, и предложил мне отличное вознаграждение — 100 фунтов в год. В конце концов я согласилась и переехала в Чилтерн-Грейндж, приблизительно в 6 милях от Фарнема. Мистер Карют, сэр, вдовец, и его хозяйством заведует очень почтенная дама, миссис Диксон. Девочка оказалась очень милым ребенком, и все, казалось, шло у нас хорошо. Мистер Карют, сэр, очень хорошо относился ко мне. Он тоже очень любит музыку, и мы проводили вместе приятные вечера. А по воскресеньям я уезжала в город к матери. Но вскоре моя счастливая жизнь омрачилась приездом мистера Вудлея. Он приехал погостить на неделю, но мне это время показалось 3 месяцами. Этот противный человек непрестанно хвастался перед всеми и в особенности передо мной. Он признавался мне в любви, бахвалился своим богатством и говорил, что если я выйду за него замуж, то у меня будут лучшие бриллианты во всем Лондоне. Наконец, когда я ему сказала, что не желаю иметь с ним ничего общего, он обнял меня, он очень силен, и поклялся, что не выпустит, пока я его не поцелую. В это время в комнату вошел Карют, сэр, и вырвал меня из рук негодяя. Тогда Вудли кинулся на него и швырнул на пол. Затем, как вы сами понимаете, он уехал. На следующий день мистер Карютсер извинился передо мной и уверял, что я никогда больше не подвергнусь такому оскорблению. С тех пор я больше не видела мистера Вудлия. Теперь, мистер Холмс, я перехожу к тому, что послужило причиной моего приезда к вам. Каждую субботу перед обедом я уезжаю на велосипеде на станцию Фарнем к поезду, отходящему в город в 1:22. Дорога из Чилтерн-Грейнджа совсем безлюдна, особенно 1 миля между Чарлингтонской пустошью и огромным лесом около Чарлингтон-Холла. Большая редкость встретить здесь телегу или прохожего. Только около Круксбери дорога делается оживленнее. 2 недели тому назад я ехала в этом месте и, случайно обернувшись, заметила велосипедиста, ехавшего позади. Это был, как мне показалось, мужчина средних лет с коротко остриженной черной бородой. Подъезжая к станции, я еще раз оглянулась, но его уже не было, и я больше не думала об этом. К моему крайнему удивлению, возвращаясь в понедельник домой, я на том же месте опять увидела этого господина. То же самое повторилось и в следующие субботу и понедельник. Он оставался на порядочном от меня расстоянии и вообще ничем меня не беспокоил, но его появление было очень странным, и мне становилось жутко. Я рассказал обо всем мистеру Карютсеру, которому эти встречи тоже показались странными. Он успокоил меня, сказав, что заказал экипаж и лошадь, так что мне не придется ездить по этой пустынной дороге одной. Экипаж должен был прибыть на этой неделе, но его почему-то не доставили, и мне снова пришлось поехать на станцию на велосипеде. Это было сегодня утром. Понятно. Доехав до Чарлингтонской пустоши, я оглянулась назад, и действительно велосипедист оказался на том же самом месте. Он никогда не приближался ко мне настолько, чтобы я могла отчетливо рассмотреть его лицо, но, несомненно, я раньше никогда его не видела. На нем был темный костюм и кепка. Единственное, что я хорошо запомнила, это его черную бороду. Сегодня я почему-то почти не испугалась и твердо решила узнать, кто он и что ему от меня нужно. Я поехала медленнее. Он сделал то же самое. Затем я совсем остановилась. Остановился и он. Тогда я решила устроить ему ловушку. Дорога в этом месте круто сворачивает, и я, быстро обогнув угол, соскочила и стала ждать. Он непременно должен был проехать мимо меня, не успев остановиться. Но он не показывался. Я поехала обратно и заглянула за угол. Дорога была видна на целую милю, но его нигде не было. Внезапное исчезновение было тем загадочнее, что в этом месте не было другой дороги, которой он мог бы воспользоваться. Холмс потер от удовольствия руки. «Это случай совсем особого рода», — сказал он. «Сколько времени прошло между тем, как вы завернули за угол и вернулись?»
5: 2-3 минуты.
4: «Следовательно, за это время он не мог скрыться из виду. А другой дороги, как вы говорите, там нет?»
5: «Нет».
4: «Значит, он поехал по какой-нибудь тропинке по той или другой стороне. В сторону пустоши он не мог свернуть, иначе я бы его увидела». «Если все это невозможно, то остается только Чарлингтон-Холл. Можете ли вы еще что-нибудь добавить?»
5: «Нет, мистер Холмс. Я хотела бы еще заметить, что была очень расстроена, и не успокоюсь, пока не получу вашего совета и помощи».
4: Холмс некоторое время сидел молча. «Где живет ваш жених?» — наконец спросил он.
5: «В Ковентри. Он служит в Майндлендском электрическом обществе».
4: «Быть может, он хотел приехать неожиданно, не предупредив вас об этом?»
5: «Что вы, мистер Холмс, неужели я бы его не узнала?»
4: «Были ли у вас другие поклонники?»
5: «Да, за мной ухаживали и до моего знакомства с Сирилом.
4: А после?»
5: «Если не считать ужасного Вудлия, то никто.
4: Значит, вы больше ни о ком не знаете. Сознайтесь, мисс Смит, кто еще был к вам неравнодушен?»
5: «Ах, может быть, я ошибаюсь, но иногда мне кажется, что мой работодатель, мистер Карюцер, интересуется мною больше, чем следует. Мы часто проводим время вместе, а по вечерам играем в 4 руки. Он никогда не заговаривал об этом, но девушка всегда чувствует, когда кому-то нравится».
4: «Ага», — сказал Холмс с серьезным видом. «Какой образ жизни он ведет?»
5: «Он богатый человек».
4: «И не держит выезда?»

0: Тем не менее, он живет как человек с большими средствами. 2 или 3 раза в неделю он ездит в город. Он акционер южноафриканских рудников. Сообщите мне немедленно, мисс Смит, если произойдет что-нибудь новое. Я сейчас очень занят, но тем не менее найду время для расследования вашего дела. А пока не предпринимайте ничего, не предупредив меня. До свидания. Надеюсь, что мы получим от вас хорошее известие.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Одинокая велосипедистка».
0: «Вполне естественно, что у такой девушки есть поклонники», — сказал после отъезда мисс Виолетты Холмс, задумчиво потягивая трубку. «Но ухаживание на велосипеде на пустынной сельской дороге — это уже странно. Без сомнения, это какой-нибудь тайный обожатель. История сама по себе кажется мне не очень интересной, но сопутствующие обстоятельства заслуживают внимания». «Самое интересное то, что этот господин появляется исключительно там, не правда ли?» «Конечно! Прежде всего, мы должны получить сведения о жильцах Чарлингтон-Холла. Затем нужно узнать, как завязалась дружба между Карюцером и Вудлием. Они, по-видимому, люди совершенно противоположных характеров. И почему они вздумали заботиться о родных Ральфа Смита?» «Еще один пункт. Что это за странный господин, который платит двойное жалование учительнице и не держит лошадей, несмотря на то, что живет в 6 милях от станции? Это странно, Ватсон? Очень странно».
2: «Вы хотите туда поехать?»
0: «Нет, милый мой, это можете сделать вы. Может быть, это все-таки пустяшное дело, но я не могу ради него прерывать других важных расследований. В понедельник утром вы можете быть в Фарнаме. Спрячьтесь поблизости от Чарлингтонской пустоши и посмотрите, что там происходит, а затем поступите по своему усмотрению. Но обязательно разузнайте о владельцах Чарлингтона и, вернувшись домой, представьте мне отчет. А теперь ни слова больше об этом деле, пока мы не обнаружим новые важные факты». Мы знали, что девушка поедет с вокзала Ватерлоо в понедельник утром, поездом, отбывающим в 9:50, поэтому я отправился поездом, отходящим на полчаса раньше. От Фарнема я без труда добрался до Чарлингтонской пустоши и тотчас же нашел то место, где с молодой девушкой произошло это приключение. С одной стороны дороги тянулась пустошь, с другой — лесок с высокими деревьями, окруженными кустарниками. В этот обширный парк вели каменные ворота. Камни поросли мхом, а на колоннах еще заметны были гербы и геральдические украшения. Кроме главного входа, в изгороде было несколько других проходов, от которых к лесу тянулись узенькие тропинки. Самого здания с дороги видно не было, но вся окружающая обстановка говорила об упадке этого поместья. Обширная пустошь была сплошь покрыта золотистыми цветами дрока, блестевшими под лучами чудного весеннего солнца. Я спрятался за одним из кустов так, чтобы мне был виден вход в замок и дорога с обеих сторон. Сначала на ней не было ни души, но вскоре я заметил велосипедиста. Он ехал по направлению к станции и был в темном костюме и с черной бородой. Доехав до Чарлингтона, он соскочил с велосипеда, провел его в отверстие между кустами и исчез. Через 1/4 часа снова появился велосипед. Я узнал молодую девушку, ехавшую со станции. Подъезжая к пустоши, она оглянулась. Через минуту показался незнакомец. Он вскочил на велосипед и пустился вслед за девушкой. В обозримом пространстве видны были только эти две фигуры. Грациозная девушка сидела прямо, а следовавший за ней мужчина пригнулся к самому рулю и ехал весьма неуверенно. Вдруг она неожиданно повернула назад и помчалась прямо на него. Но он также быстро повернул и быстро понесся от нее. Тогда она снова вернулась и, гордо подняв голову, поехала своей дорогой, не заботясь более о своем провожатом, который снова ехал за девушкой.

девушкой на порядочном расстоянии. Наконец, оба они исчезли за поворотом. Я еще оставался за кустами и хорошо сделал, потому что вскоре снова показался велосипедист, возвращавшийся к замку. Он повернул к воротам и сошел с велосипеда.

день и в хорошем расположении духа вернулся в Фарнем. Местный агент не смог дать никаких либо сведений о Чарлингтон-Холле, но указал адрес известной фирмы в Пэл-Мелле. Вернувшись в город, я зашел туда и был очень любезно принят сотрудником фирмы. Но, к сожалению, я не смог снять на это лето Чарлингтон-Холл, так как он около месяца тому назад был арендован одним пожилым почтенным джентльменом по фамилии Вильямсон. Других сведений об этом господине сотрудник фирмы дать мне не смог, ссылаясь на то, что не имеет права говорить с посторонними о частных делах своих клиентов. Вечером Холмс внимательно выслушал мой длинный отчет, но ожидаемой похвалы я не получил. Напротив, его строгое лицо сделалось еще строже, когда он по пунктам разобрал, что я сделал и что упустил. «Вы выбрали очень плохой пункт для наблюдения, мой милый Ватсон. Следовало стать за живой изгородью, тогда бы вы увидели эту интересную личность вблизи. А так, находясь более чем в 100 метрах от него, вы можете мне сказать еще меньше, чем мисс Смит. Она думает, что это незнакомец. Я же твердо уверен, что они знают друг друга. Иначе зачем бы он так боялся столкнуться с нею нос к носу? Вы говорите, что он сильно пригнулся к рулю. Это тоже с целью, чтобы его не узнали. Да, ваше расследование совсем не годится. Вы хотите узнать, кто он, и предоставляете ему возможность спокойно вернуться домой, а сами отправляетесь в посредническую контору в Лондоне. «Что же мне оставалось делать?» — раздраженно воскликнул я. «Зайти в ближайший трактир, где легче всего узнать такие вещи. Там вам рассказали бы обо всех, живущих в Чарлингтон-Холле, начиная с хозяина и кончая судомойкой. Вильямсон! Это мне ровно ничего не говорит. Если он пожилой человек, то не может так ловко садиться и соскакивать с велосипеда и удирать от сильной здоровой девушки. Какой же, собственно говоря, толк в вашей экспедиции? Подтверждение того, что девушка говорила правду? В этом я и раньше не сомневался. Что между велосипедистом и замком существует какая-то связь? И это для меня не новость. Что фамилия жильца Вильямсон? Какая нам от этого польза? Ну-ну, мой милый, не обижайтесь. До следующей субботы мы все равно не сможем ничего предпринять, а за это время я сам кое-что поразнюхаю». На следующее утро мы получили от мисс Смит письмо, в котором она кратко, но толково сообщала все, что я видел. Но главная суть письма заключалась в следующей приписке. «Будучи вполне уверена в вашей скромности, мистер Холмс, должна сообщить вам, что мое положение сделалось весьма затруднительным. Мистер Карюцер сделал мне формальное предложение. Я убеждена, что им руководит глубокое и искреннее чувство. Мой ответ вам ясен. Он послушно, хотя и с большим огорчением, принял мой отказ. Вы сами понимаете, что наши отношения стали после этого несколько натянутыми. А наша молоденькая приятельница находится в незавидном положении», — сказал Холмс, дочитав письмо до конца. «Ее дело становится интереснее и развивается интенсивнее, чем я ожидал. Я с удовольствием проведу свободный денек на свежем воздухе. Сегодня после обеда поеду туда и посмотрю, не подтвердится ли то или иное из моих предположений». Приятный денек за городом закончился весьма необычно. Холмс вернулся домой ночью с опухшей губой и синяком на лбу и вообще имел такой вид, что сам мог бы возбудить подозрение полиции. Однако он очень был доволен своим приключением и от души хохотал, рассказывая про него. «Маленькие физические упражнения всегда доставляют мне большое удовольствие», — начал он. «Вы знаете, что я кое-что смыслю в старом добром английском боксе. Иногда это бывает очень кстати, например, сегодня». Я попросил его рассказать, что с ним случилось. «Я разыскал кабачок, который уже рекомендовал вашему вниманию, и начал там осторожно собирать интересующие меня сведения. Хозяин оказался разговорчивым малым и охотно ответил на все мои вопросы. Вильямсон – старик с седой бородой. Он живет один с небольшим штатом прислуги.

Говорят, что он священник или, по крайней мере, был им. Однако два случая, произошедшие за его короткое пребывание в замке, кажутся мне не совсем подходящими для духовного лица. Я уже справлялся в церковном управлении и получил сведения, что господин по фамилии Вильямсон был священником, но карьера его закончилась какой-то темной историей. Затем трактирщик рассказал мне, что по субботам в замок приезжают гости. «Очень хорошее общество, сэр. А один джентльмен с рыжими усами, некто Вудли, постоянно бывает у Вильямсона». Во время нашей мирной беседы вошел этот самый джентльмен. Он сидел в соседней комнате за кружкой пива и слышал весь наш разговор. «Кто я такой, что мне нужно? С какой целью эти расспросы?» Слова так и сыпались из его уст и сопровождались довольно сильными эпитетами, перешедшими в сплошную ругань, и в конце концов он нанес мне удар кулаком, который я не успел парировать. Но зато несколько следующих минут были великолепны. Это была настоящая схватка. Вы видите, каким я из нее вышел. Что касается мистера Вудли, то его пришлось отправить домой в карете. Так хорошо я с ним расправился. Этим закончилась моя загородная прогулка, и должен сознаться, что как неприятно я провел этот день, он принес мне не больше пользы, чем ваш. В четверг мы опять получили письмо от нашей клиентки. «Вас, наверное, не удивит, мистер Холмс», — писала она, — «если я сообщу, что оставляю место у мистера Карюцера. Даже большое жалование не может вознаградить меня за переживаемые неприятности. В субботу я еду в Лондон и уже больше не вернусь к нему. Мистеру Карюцеру уже прислали выезд, и потому опасности, грозившие мне на безлюдной дороге, миновали, если вообще таковые существовали». Главная причина моего отказа от службы — не только натянутые отношения с мистером Карюцером. Дело в том, что снова появился этот ненавистный субъект Вудлей. Он всегда был мне противен, но теперь он еще безобразнее. Он, по-видимому, упал и сильно расшибся. Я увидела его из окна, но, к счастью, не встречалась с ним». Он долго о чем-то говорил с мистером Карюцером, который после этого казался очень взволнованным. Вудли, по-видимому, живет где-нибудь по соседству, потому что у нас он не ночевал, и тем не менее сегодня утром я увидела, как он пробирается по саду. Он для меня отвратительнее ядовитого гада, и я не могу даже выразить словами того чувства ненависти и страха, которое мне внушает этот человек. Не понимаю, как может мистер Карюцер выносить его присутствие даже одну минуту. Но в субботу все мои тревоги закончатся. «Хочу надеяться, Ватсон», — сказал с серьезным лицом Холмс. «Негодяи со всех сторон подстерегают бедную девушку, и мы обязаны позаботиться, чтобы с ней не случилось ничего дурного во время ее последней поездки. Полагаю, нам необходимо освободить утро субботы ото всех дел и вместе отправиться туда, дабы эта странная история не закончилась, чего доброго, трагически». «Должен сознаться, что я все еще не придавал серьезного значения этому делу, оно мне казалось скорее смешным и глупым, нежели опасным. Нет ничего удивительного в том, что мужчина поджидает хорошенькую девушку и следит за ней, но если он настолько робок, что даже не посмел с нею заговорить и убегал при ее приближении, то вряд ли его можно считать опасным. Правда, негодяй Вудли – человек другого сорта». Однако и он, за исключением одного раза, не беспокоил девушку. А во время последнего визита к Карюцеру даже не обратил на нее внимания. Велосипедист принадлежит, без сомнения, к той компании, о которой говорил трактирщик. Но о его личности и отношениях с прочими лицами мы знаем так же мало, как и раньше. Только по серьезному лицу Холмса и потому, что, уходя, он взял с собою револьвер, я почувствовал, что за этим странным происшествием может скрываться опасность.

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Одинокая велосипедистка». Читает Игорь Старосельцев.
2: После дождливой ночи наступило прекрасное утро. Пустошь, покрытая пестрыми цветами, ласкала наши взоры, утомленные грязными лондонскими улицами и серыми домами. Мы бодро шагали по широкой песчаной дороге, вдыхая свежий утренний воздух, и наслаждались пением птиц и ароматом весны. С одного холма мы увидели запущенный замок, возвышавшийся над старыми дубами, которые, несмотря на свой почтенный возраст, все же были моложе самого здания. Холмс показал на дорогу, извивавшуюся между бурой пустошью и зеленым лесом. Совсем далеко мы заметили темное пятно. Это был экипаж, ехавший по направлению к нам. Холмс был очень недоволен. «Я хотел приехать получасом раньше, чем она», — воскликнул он. «Если это ее экипаж, то значит, она решила выехать более ранним поездом. Боюсь, Ватсон, что она проедет мимо Чарлингтона раньше, чем там будем мы». Спустившись с холма, мы уже не могли видеть экипажа. Мы ускорили шаги, так что мои ноги, привыкшие к сидячему образу жизни, запротестовали, и я стал отставать. Холмс же продолжал идти с прежней скоростью, как вдруг, опередив меня приблизительно на 100 метров, он остановился и с отчаянием поднял руки. В эту минуту из-за поворота показался пустой экипаж, быстро катившийся нам навстречу. Лошадь скакала галопом, вожжи тащились по земле. «Поздно, Ватсон, слишком поздно!» — крикнул Холмс, когда я, задыхаясь, подбежал к нему. «Какой я осел, что не подумал о предыдущем поезде! Это похищение, Ватсон, безусловно похищение! Или убийство! Бог знает что! Загородите дорогу, остановите лошадь, хорошо? Садитесь скорее, посмотрим, смогу ли я еще исправить результаты собственной глупости!» Когда мы вскочили в экипаж, Холмс повернул лошадь, ударил ее хлыстом, и мы понеслись назад. Когда мы повернули за угол, я ухватил Холмса за руку. «Вот он!» — крикнул я. Одинокий велосипедист ехал нам навстречу. Голова его была опущена, а спина изогнута, как будто он изо всех сил нажимал на педали. Он мчался, как на гонках. Заметив нас на сравнительно близком расстоянии, он соскочил с велосипеда и остановился на месте. Черная, как смоль, борода представляла собой странный контраст с мертвенной бледностью лица, а его глаза горели лихорадочным огнем. Он пристально смотрел то на нас, то на экипаж. Вдруг на его лице появилось выражение крайнего изумления. «Эй, кто там? Стой!» — воскликнул он, преграждая нам путь велосипедом. «Откуда у вас этот экипаж? Остановитесь!» — крикнул он, выхватив револьвер. «Остановитесь! Не то, клянусь честью, я застрелю лошадь!» Холмс бросил вожжи мне на колени и соскочил. «Вас-то мы ищем! Где мисс Виолетта Смит?» — прямо и спокойно спросил он. «Это я у вас спрашиваю! Вы в ее экипаже и должны знать, где она!» «Экипаж попался нам на дороге, в нем никого не было. Мы поехали назад, чтобы оказать помощь молодой девушке».
3: «Боже милосердный, что же мне делать?» — вскричал в страшном отчаянии незнакомец. «Они ее похитили, проклятый Вудлей и негодяй-священник. Идите, идите скорее за мной, если вы действительно ее друг. Помогите мне, мы спасем ее, даже если это будет стоить мне жизни».
2: Он бросился, как безумный, с револьвером в руке через один из проходов в живой изгороди. Холмс побежал вслед за ним, а я за Холмсом, оставив лошадь, которая щипала траву у дороги. «Вот здесь они прошли», — сказал мой друг, указывая на многочисленные следы на влажной тропинке. «Эй, стойте! Кто-то лежит там в кустах!» Это был парень лет 17 в костюме конюха, в кожаных штанах и штиблетах. Он лежал на спине, согнув колени, с открытой раной на голове. Я осмотрел рану и нашел, что кости не повреждены.
3: «Это мой конюх, Питер!» — воскликнул незнакомец. «Он вез ее на станцию. Негодяи сбросили его с козел и ранили. Оставим его здесь, ему мы все равно сейчас не можем помочь. Но, быть может, нам удастся спасти ее от самого худшего, что только может случиться с женщиной. Мы пустились бегом вдоль лесной тропинки и достигли уже кустарника перед домом, когда Холмс резко остановился. Они не пошли в дом. Вот их следы налево, вдоль кустов. Я так и думал. В эту минуту из-за густого зеленого кустарника напротив нас раздались пронзительные женские крики, крики бешенства и ужаса. Вдруг крик смолк и сменился захлебывающимся хрипом, как будто от удушения. «Сюда, сюда!» — крикнул нам незнакомец. «Они в той аллее!» — он бросился через кусты. «А, трусливые собаки! За мной, господа, за мной! Поздно, слишком поздно! О, Господи!» Мы неожиданно очутились на красивой зеленой лужайке, окаймленной старыми деревьями. На противоположном конце ее, под мощным дубом, мы заметили странную группу из трех человек. Женщину, едва державшуюся на ногах, почти без чувств. Ее рот был завязан носовым платком. Напротив нее стоял молодой человек с жестоким лицом и рыжими усами. Широко расставив ноги и подбоченившись, он с торжествующим видом размахивал хлыстом. Между ними находился пожилой господин с седой бородой в темной сутане поверх светлого летнего костюма. Он, по-видимому, только что окончил обряд венчания, потому что, когда мы появились, он как раз закрыл молитвенник и, похлопывая новобрачного по плечу, с веселым видом поздравлял его. «Они обвенчаны!» — вскрикнул я. «Идите!» — кричал наш проводник. «Идите же скорее!» Он побежал по лужайке, а за ним Холмс и я. Когда мы приблизились, мисс Виолетта пошатнулась и оперлась о дерево, чтобы не упасть. Бывший священник насмешливо поклонился, а Вудли с торжествующим видом пошел нам навстречу. «Ты можешь снять бороду, Боб», — обратился он к нашему союзнику. «Я тебя хорошо знаю. Ну-с, ты пришел со своими приятелями как раз вовремя. Позвольте вам представить мисс Вудли». Наш проводник сорвал накладную бороду и бросил ее на землю. Мы увидели длинное, бледное, гладко выбритое лицо. Потом он поднял револьвер и направил его на молодого негодяя, который шел к нему, грозно размахивая хлыстом. «Да», — сказал он, — «я Боб Карютсер и спасу эту женщину, даже если попаду за это на виселицу. Я тебя предупреждал, что я сделаю, если ты прибегнешь к насилию, и, клянусь Богом, сдержу свое слово». «Ты опоздал, она моя жена». «Нет, твоя вдова».
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Одинокая велосипедистка».
3: Раздался выстрел, и сквозь жилет Вудлия брызнула кровь. Он описал круг на месте и с громким криком упал на землю. Его красное лицо внезапно покрылось страшной бледностью. Старик в сутане разразился потоком таких ругательств и проклятий, каких я еще никогда не слышал. Он тоже достал револьвер, но прежде чем успел поднять его на высоту прицела, увидел дуло револьвера, направленное на него Холмсом. «Довольно», — совершенно хладнокровно сказал мой друг. «Бросьте револьвер. Ватсон, поднимите оружие и приставьте ему ко лбу. Спасибо. И вы, Карют, сэр, отдайте мне свое оружие. Не нужно больше насилия. Идите сюда и отдайте его».
0: «Да кто же вы такой?»
3: «Меня зовут Шерлок Холмс».
0: «О, Господи!»
3: «Да, я вижу, вы уже слышали обо мне. До прибытия полиции я займу ее место. Эй, вы!» — крикнул он слуге, прибежавшему в испуге на выстрел. «Идите сюда. Поезжайте как можно скорее в Фарнем». Он написал несколько слов на листке из записной книжки. «Передайте эту записку полицейскому инспектору. До его прибытия вы все останетесь под моим надзором». Своим решительным, энергичным вмешательством Холмс подчинил всех присутствующих. По его распоряжению Вильямсон и Карютсер понесли раненого Вудлия в дом, а я подал руку перепуганной девушке.
2: Раненого положили в постель, и Холмс попросил меня обследовать его. Когда я вернулся сообщить о результатах осмотра, Холмс уже был в старинной столовой, и оба пленника сидели перед ним. «Он поправится», — сказал я.
3: «Что?» — крикнул Карюцер, вскочив со стула. «Так я дам ему вторую порцию, чтобы эта девушка, этот ангел, была на всю жизнь связана с таким негодяем? Никогда!»
2: «Об этом вам нечего беспокоиться», — сказал Холмс. «По двум основательным причинам этот брак ни в коем случае не может быть действительным. Во-первых, мы можем усомниться в законном праве мистера Вильямсона».
3: «Я был посвящен», — крикнул старый негодяй.
2: «Да, но потом лишены сана».
3: «Все равно, священник всегда остается священником».
2: «Вряд ли. А как обстоит дело со свидетельством о согласии?»
3: «Оно у меня в кармане».
2: «Значит, вы получили его хитростью. Но во всяком случае, насильственное бракосочетание недействительно, и вы совершили серьезное преступление, в чем скоро убедитесь. Если не ошибаюсь, у вас будет около 10 лет поразмыслить об этом. Что касается вас, Карюцер, то лучше было бы, если бы вы оставили свой револьвер в кармане».
0: «Теперь и я вижу, что вы правы, мистер Холмс. Но когда я подумал о всех мерах предосторожности, принятых мною для охраны этой девушки, то мысль, что она попала во власть такого человека, затемнила мой рассудок. Ведь я любил ее, мистер Холмс, и только теперь впервые почувствовал, что значит любовь. Да, я обезумел, потому что знаю, что Вудлей — самый наглый хвостун во всей Южной Африке, человек, имя которого приводит в ужас всех, от Иоханнесбурга до Кимберли. Поверите ли, мистер Холмс, с тех пор, как эта девушка поступила ко мне, я ни разу не допустил, чтобы она одна проезжала мимо этого дома, где ее подстерегали эти негодяи, и всегда провожал ее на велосипеде. Я всегда держался на некотором расстоянии и надевал бороду, чтобы она не узнала меня, потому что эта порядочная и вполне приличная девушка ни за что не осталась бы у меня на службе, если бы узнала, что я езжу вслед за ней».
2: «Почему вы не предупредили ее об опасности?»
0: «Потому что в таком случае она отказалась бы от места, а мне казалось, что я этого не перенесу. Хотя она не могла меня полюбить, но все-таки для меня было утешением видеть ее милый образ и слышать звонкий голос».
2: «И вы называете это любовью, мистер Карюцер», — сказал я.
0: «А, по-моему, это эгоизм». «Может быть, но эти понятия так связаны, что не знаешь, где кончается любовь и начинается эгоизм. Как бы то ни было, я был не в силах с ней расстаться. Кроме того, при таком соседстве ей было лучше иметь человека, который о ней заботится. Когда пришла телеграмма, я понял, что они начнут действовать энергично».
2: «Какая телеграмма?»
0: Карюцер вынул из кармана телеграмму. «Вот она», — сказал он, передавая ее Холмсу.
2: В телеграмме было только 2 слова. «Старик умер».
4: «Хм, теперь я вижу», — сказал Холмс, — «всю цепь событий. И понимаю, почему после этой телеграммы они начали энергично действовать. Но пока мы здесь ждем, расскажите мне, что еще вы знаете?»
2: Старый плут в сутане снова начал ужасно ругаться.
3: «Клянусь Богом!» — крикнул он. «Если ты нас выдашь, Карюцер, я поступлю с тобой так же, как ты поступил с Вудлием. Относительно девушки можешь болтать сколько тебе угодно, это твое личное дело. Но если ты начнешь слишком откровенничать насчет твоих сообщников, то тебе придется очень плохо».
2: «Вашему преподобию нечего так волноваться», — сказал Холмс, закуривая папиросу. «Дело вполне ясное. Я спрашиваю вас из простого любопытства, желая узнать некоторые подробности. Если же вам неприятно мне отвечать, то я вам сам все расскажу, и вы тогда убедитесь, как сложно что-то скрыть от меня. Во-первых, вы втроем, господин священник, Карюцер и Вудлей, приехали из Африки».
3: «Первая ложь!» — воскликнул старик.
4: Два месяца тому назад я еще никого из них не знал, а в Африке не был никогда в жизни. Значит, начало уже не верно, сверххитрый джентльмен».
0: «Он говорит правду», — заметил Карют, сэр.
4: «Ну ладно, вы двое приехали, а его преподобие появился уже здесь. Вы оба были знакомы с Ральфом Смитом и знали, что он недолго проживет и что его племянница останется единственной наследницей его состояния, не так ли, а?»
0: Карют, сэр, кивнул головой, а Вильямсон пробормотал проклятие.
4: «Она была, несомненно, его ближайшей родственницей, и вы знали, что он не оставит завещание».
0: «Он ведь не умел ни читать, ни писать», — заметил Карют, сэр.
4: «Итак, вы приехали в Англию и разыскали девушку, условившись, что один из вас на ней женится, а другой получит свою часть из наследства. Не знаю, каким образом Вудли был назначен ее мужем. Как это случилось?»
3: «Мы разыграли ее в карты, и он выиграл».
4: «Понимаю. Вы пригласили девушку в качестве учительницы к себе в дом, а Вудли должен был за ней ухаживать. Она узнала, что он грубиян и пьяница, и не захотела с ним знаться. Тем временем вы сами влюбились в молодую девушку и этим расстроили ваше соглашение. Вы не могли более выносить мысли, что этот негодяй будет ее мужем».
3: «Да, клянусь Богом, не мог».
4: «Вы поссорились. Он в бешенстве оставил ваш дом и решил справиться с собственными силами».
0: «Это поразительно, Вильямсон!» — воскликнул Карютсер с горькой усмешкой.
4: «Нам придется немного добавить к рассказу мистера Холмса».
0: «Да, мы поссорились, и он сбил меня с ног, но и я не остался в долгу. Затем я потерял его из виду. В это время он раскопал где-то этого бывшего священника. Я узнал, что они вместе поселились в этом доме около дороги, по которой девушка ездила на станцию. Поэтому я оберегал ее, понимая, откуда ветер дует. Время от времени я их посещал, пытаясь выведать, что они замышляют. 2 дня тому назад Вудли принес мне телеграмму, извещающую о смерти Ральфа Смита. Он спросил меня, желаю ли я еще участвовать в нашем деле. Я отказался. Тогда он спросил, не согласен ли я сам жениться на мисс Виолетте и отдать ему условленную часть ее состояния. Я ответил, что охотно сделал бы это, но она мне отказала. «Дай нам только возможность жениться на ней», — сказал он. «Через 2 недели она станет смотреть на дело совсем другими глазами». Я возражал, что ни за что не допущу насилия. После этого презренный плут ушел, осыпав меня проклятиями и поклявшись, что он все-таки завладеет девушкой. Она уехала от меня сегодня в моем экипаже, но, несмотря на это, я чувствовал такое внутреннее беспокойство, что поехал за ней на велосипеде. К сожалению, экипаж значительно опередил меня, и несчастье случилось, прежде чем я успел догнать ее. Я узнал об этом только тогда, когда увидел вас, едущих в моем экипаже в обратном направлении».
4: Холмс встал и бросил окурок в камин. «Я был просто глуп», — сказал он. «Вы сообщили мне тогда, что видели, как велосипедист, по вашему мнению, поправлял галстук за кустами. Это одно должно было мне все сказать. Во всяком случае, мы можем поздравить себя с замечательным и в известном отношении исключительным случаем. А вот и полицейские. Очень рад, что с ними идет и раненый кучер. Значит, можно надеяться, что он, как и наш жених, скоро оправится от сегодняшнего приключения. Я полагаю, Ватсон, что вам в качестве врача следует пойти к мисс Смит. Скажите ей, что если она оправилась, мы охотно проводим ее к матери. Если же она еще чувствует себя слишком слабой, то мы будем телеграфировать молодому электротехнику в Майдленд, и вы увидите, как быстро она после этого выздоровеет. Что касается вас, мистер Карютсер, то я полагаю, вы сделали все, что было в ваших силах, чтобы искупить свою вину за участие в этом гнусном заговоре. Вот вам моя визитная карточка. Если мои показания на суде могут быть вам полезными, я всегда к вашим услугам».
0: В водовороте нашей кипучей жизни
4: Мне много раз бывало трудно дополнить свой рассказ необходимыми сведениями о дальнейшей судьбе действующих в нем лиц. К сожалению, из-за множества дел лица эти быстро исчезали из моей памяти, как только миновала развязка. Впрочем, в конце моей рукописи по данному делу я нашел следующую приписку. Мисс Смит действительно получила большое наследство и вышла замуж за Сирила Мортона, главного акционера известного электрического общества «Мортон и Кеннеди» в Вестминстере. Вильямсон и Вудли были осуждены за нанесение увечий и похищение. Первый – к 7, а второй – к 10 годам тюремного заключения. О судьбе Карюцера у меня нет никаких сведений, но я уверен, что суд милостиво отнесся к его проступку и нашел, что несколько месяцев тюрьмы в достаточной степени искупят его вину.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Одинокая велосипедистка».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Вольтер. Кандид. Нет, главный герой не был кандидом технических наук. Он был просто кандидом. Это имя. Могла же его возлюбленная носить имя Кунигунда. Тоже звучит не хуже. Тут мы совершенно случайно вспомним настоящее имя Вольтера. Мари Франсуа. И верно. Приключения героев романа насыщены и волшебны. Они мало имеют общего, как и их имена, с настоящей жизнью, но от этого не становятся менее увлекательными. Да и разве бывает так, чтобы настоящего короля при встрече каждый обязательно целовал в обе щеки? А невиданная машина, переносящая Кандида и его слугу Кокомбо через горы, это ведь не ИИЛ и не Боинг, а совсем другой аппарат. Но цинизм, с которым написана книга, помогает Вольтеру спокойно погубить 98 овец из всего 100, несущих на себе золото и драгоценные камни, а также описать утопическое счастье жизни в стране Эльдорадо, где золото стоит одинаково с песком. Описать предательство и убийство. А все для чего? Вольтер откровенно подсмеивается над правительством и священниками, а также над военным делом и искусствами. Практически каждый эпизод так или иначе заканчивается почти причитанием «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Это откровенные наскоки Вольтера на оптимистов и в особенности на Лейбница. Роман долгое время считался непристойным. Римская церковь заносила его в список запрещенных книг, и это, конечно, помогло. «Кандида», впервые напечатанного в 1759 году, в 18 и 19 веках читали почти все. И все находили это чтение не только забавным, но и весьма полезным. Во многом роман современен и сегодня. Чего только стоит обилие лжи, насилия, несправедливости и обмана. И верная Кунигунда, которая не прочь принять предложение губернатора, то есть руководящего чиновника, вместо того, чтобы он обвенчал их с Кандидом.
0: Курсивом. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Барыня в рассказе Тургенева «Муму». Варвара Петровна Лутовинова – орловская помещица, жена героя Бородинского сражения и мать Ивана Сергеевича Тургенева. Эта женщина отличалась крутым нравом, деспотичная и жестокая. Она считала розги единственным средством поддержания порядка. Причем доставалось от нее не только крепостным, но и собственным детям, в том числе будущему великому писателю. Однажды маленький Ваня стал свидетелем драмы. Варвара Петровна приказала своему дворнику утопить бездомную собаку, которую тот приютил. Дикая прихоть хозяйки была исполнена. Пройдет время, и Тургенев напишет об этом рассказ. Правда, настоящее имя барыни он не укажет. Да и читатели узнают об этой истории только после смерти его матери.
0: Кто эти люди?
2: Жестокая барыня в рассказе Тургенева «Муму». Она же помещица Варвара Петровна Лутовинова.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде напомнил, что наша страна сильна своими усилиями по повышению благополучия народа. Президент отметил ключевую роль Агентства стратегических инициатив в развитии России для будущих поколений.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого. Волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей.
1: Известно, что в пятницу вечером Владимир Путин встретился с инженерами Горьковского автомобильного завода. Там ему представили линейку автомобилей «Газель-НН», новые модификации, включая современную скорую помощь, школьный автобус, а также мини-вэн «Соболь». До этого президент самостоятельно проехал за рулем нового автомобиля «Волга К-50», оценив эргономику водительского и пассажирского кресел. Вооруженные силы России в течение недели поразили 8 морских судов, которые действовали в интересах украинских боевиков. Это в том числе 6 сухогрузов и 2 танкера. По данным Министерства обороны, российские войска за 7 дней нанесли 1 массированный и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Освободили 7 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Только за минувшие сутки российские беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго» в Киевской области. Причиной массовой гибели рыбы в реках Тюменской области, включая Туру и Тобол, стал острый дефицит кислорода, вызванный аномальным летним паводком. Токсического отравления в пробах воды не выявлено. Росрыболовство оценивает масштаб ущерба. Популяция массовых видов рыб восстановится самостоятельно, однако для сохранения ценных осетра, стерляди, нельмы потребуется искусственное воспроизводство. Ситуация находится на контроле ведомства. С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету. Ее блоки в расчетное время прибыли на полигон Кура на Камчатке, сообщило Министерство обороны. Твердотопливная ракета мобильного базирования подтвердила тактико-технические характеристики, задачи выполнены в полном объеме, подчеркивают в военном ведомстве. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Парк Горького. В праздничные выходные дни от метро «Парк Культура» через Московский Крымский мост плывет шумная разноцветная людская река. В любое время года, в жару и в холод, желание москвичей и гостей столицы посетить самый, наверное, популярный в России парк отдыха не пропадает с момента его открытия, с конца 20-х годов прошлого века. В советские времена он назывался длинно. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
2: Имя на карте.
1: В начале 20-х годов прошлого века пространство между Крымским валом и берегом Москвы-реки занимала обширная свалка. Мусор, грязь, останки деревянных строений. К 23-му году свалку расчистили и организовали на этом месте временную всероссийскую сельскохозяйственную выставку «Предтечу ВДНХ». Выставка кончилась, и следующие 5 лет эта территория пустовала. Но некоторые павильоны сохранились. Их решили использовать для нового парка культуры и отдыха.
2: Имя на карте.
1: Как всегда, со сроками сдачи объекта партийные лидеры торопили. В марте 28 года постановили начать работы и потребовали их завершения уже к августу. Архитекторы и строители умоляли дать больше времени, хотя бы год. Но их мнение никого не интересовало. При этом на протяжении всего строительства будущий парк активно рекламировали. И в первый день, в день открытия, его посетили более 100 тысяч человек. Это было что-то невероятное. В парке организовали Ленинскую площадь и детский городок. Работали ясли, несколько театров. Первый в стране аттракцион «Спиральный спуск». С 35-метровой башни люди съезжали на специальных ковриках. Для посетителей были открыты аллеи гамаков, кафе, физкультурные и танцевальные площадки, кино и разнообразные аттракционы. Вход на территорию для взрослых стоил 10 копеек, для детей – 5. Однако уже через месяц парк закрылся. Из-за неготовности к наплыву такого количества людей. Персонал разогнали, руководство отстранили от работы. Как водится, все недоделки устраняли потом, в течение долгих-долгих лет и с разным руководством.
2: Имя на карте.
1: В честь Горького парк назвали в 1932 году. Писатель сам приехал посмотреть на это чудо, пообщался с посетителями и подытожил.
3: Когда старые и малые говорят хорошо, значит, действительно хорошо.
1: И сегодня там замечательно. Правда, от первоначальной архитектуры почти ничего не осталось. Разве что планировка и центральная точка парка Горького, чаша фонтана архитектора Власова. От нее отходят все аллеи и дорожки. Москва. Парк Горького.
2: Имя на карте.
4: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
5: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
4: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
5: На ней целое поколение выросло.
4: Осторожно, яд. Откуда?
5: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Статья в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 30 октября 1837 года.
3: Мы твердо убеждены, что этот день замечательный в летописях не только Петербурга, но и целой России. Что Царско-сельская железная дорога будет первым шагом к устроению в нашем Отечестве этих путей сообщения, и что они произведут благотворные последствия, которые даже нельзя вполне предвидеть.
2: Так оно и вышло. Последствия оказались самыми благотворными. Вместе с железными дорогами развивалась вся страна.
1: Пути сообщения. Царско-сельская железная дорога.
2: В августе 1834 года по приглашению Горного ведомства в Россию для обозрения уральских заводов прибыл австрийский инженер Франц фон Герстнер. Европейца потрясли размеры Российской империи. Еще бы! Ему пришлось плыть на Урал по рекам и трястись в бричке полмесяца. Неудивительно, что вскоре после этой поездки он представил на имя императора Николая I записку, в которой, в частности, говорилось:
4: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России».
2: К записке прилагался план сооружения сети железных дорог от Петербурга до Москвы и от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани. Герстнер не был новичком в строительстве. К тому времени он уже построил железную дорогу у себя на родине. Правда, работала она на конной тяге. А что говорили противники, коих нашлось немало?
5: «Да не поедет наш русский человек по этой железке! Характер не тот! Куры в деревнях около этих дорог перестанут нести яйца! От чего? От испуга! Есть вероятность, что у пассажиров от столь быстрого передвижения поезда разовьется болезнь мозга!»
2: Герстнер не получил привилегии на постройку железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Зато ему разрешили строительство небольшой опытной дороги Санкт-Петербург-Царское село-Павловск протяженностью 27 километров.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Царь денег на проект не дал. Создали акционерное общество. Привлекли частный капитал. Строили тяжело. Делали насыпи, клали каменные мосты, осушали болота. Работали крестьяне и городские мастеровые. Но, наконец, построили. Привезли английские паровозы, вагоны. 30 октября 1837 года ровно в 12:30 локомотив свистнул, и 8 вагонов с благородной публикой отправились в Царское село. Простолюдинов прокатиться не пустили. Управлял паровозом сам Герстнер. Публика была в восторге. Петербургский вестник написал на следующий день:
5: 60 миль в час. Ужасно подумать. 35 минут туда и 27 минут обратно. Невероятно.
2: Долгое время поездка по новой дороге считалась досугом столичной знати. Многие ездили на шикарные концерты, которые устраивались в здании Павловского вокзала. Например, там выступал Иоганн Штраус. За 5 лет дорога окупилась и стала приносить доход. Кроме того, к При ее строительстве и эксплуатации получили бесценный опыт многие русские железнодорожные инженеры. Словом, первый блин вышел вовсе не комом. В феврале 1842 года Николай I распорядился о сооружении железной дороги Санкт-Петербург-Москва протяженностью 650 километров. И строили ее уже русские инженеры.
1: Царскосельская железная дорога. Пути сообщения.
0: Премьера на радио «Звезда».
6: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
7: «Человек с изюминкой»
6: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Оттого и получил прозвище «сумасшедший композитор». Дети на улице показывали на него пальцем. Взрослые обреченно вздыхали, считали его местным блаженным.
1: На первый взгляд.
0: Каравайчук обычно носил шерстяной бордовый берет, вязаный свитер, часто задом наперед, темные очки. Волосы длинные, каштановые, говорил фальцетом. Очень худой, невысокий человек, которого из-за необычного внешнего вида нередко принимали за старушку, бомжа или алкоголика. Бывало, забирали в милицию.
1: Где изюминка?
0: На вступительных экзаменах в Ленинградскую консерваторию Каравайчук сыграл собственное сочинение, выдав его за Баха. Комиссия ничего не заметила. Во время выступлений надевал на голову наволочку.
2: Играть людям очень трудно. Они вызывают чувство величайшей усталости уже когда приходят.
0: Он жил в комнате с одиноким роялем. На нем спал и ел. Ноты писал на обойных рулонах, пояснения к ним на древнеславянском. Обходился без телевизора и телефона. У него не было семьи, денег, карьеры. Имя его не на слуху. А между тем Олег Каравайчук написал музыку, только вдумайтесь, к 150 советским и российским фильмам, среди которых «Два капитана» 56 года, «Поднятая целина», «Долгие проводы». Многие считали его настоящим стопроцентным гением.
1: Олег Каравайчук. Человек с изюминкой.
3: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
4: Ты, пятак, со мною будь, и пятерку мне добудь. На экзамене помогай, от злых вопросов избавляй. Мимо беды пронеси, мне удачу принеси. Эх, господа студенты, ничегошеньки-то вы не знаете. Изначально в царской России пятикопеечную монету прятали в ботинок вовсе не для того, чтобы хорошо сдать экзамен. Нет, основная цель – не потерять. В то время пятак – приличные деньги. На них можно было очень даже неплохо посидеть в каком-нибудь трактире. В наши дни все изменилось. Сегодня на один пятачок ничего не купишь, даже коробок спичек. Поэтому монетку, как правило, советского образца середины 70-х, в обувь кладут, чтобы привлечь именно удачу. Счастливый студенческий пятак должен блестеть, как новенький. Зубные щетка и паста вам в помощь. Теперь вопрос. Под какую ногу прятать? Говорят, разницы нет. Хоть под левую, хоть под правую. Одна беда. Монетка в обуви может съезжать и перемещаться в область носка. Считается, что в таком случае примета не сработает. Поэтому лучше всего закрепить пятачок скотчем. И самое главное, орлом вверх. Знающие люди утверждают, это важно. И последнее. Где раздобыть пятикопеечную монету советского образца? Можно купить в интернете, на барахолке. А лучше всего проверить старую бабушкину копилку. А вдруг вам и вправду повезет?
3: Все деньги мира.
5: Радиозвезда.
6: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень,

вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

напряжение колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Калининградские ученые выяснили, что риск развития диабета и ожирения может зависеть от строения митохондриальной ДНК, которая передается только по материнской линии. Исследователи БФУ имени Канта проанализировали данные 180 человек и обнаружили, у людей с ожирением и определенной группой митохондрий, гаплогруппой U, иммунные клетки выделяют больше воспалительных веществ, чем у обладателей группы H. Ученые пояснили, гаплогруппы можно сравнить с типами двигателей. Одни мощные, другие экономичные, именно они могут определять, как организм справляется с лишним весом. Полученные данные помогают объяснить, почему при одинаковом весе осложнения развиваются по-разному. Клад из более чем 2600 серебряных монет 15 века обнаружили в глиняном кувшине при раскопках в Коломне. Основу составляют монеты времен князей Василия I Дмитриевича и Василия II Васильевича Темного, рассказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Петр Гайдуков.
2: Монеты в кладе исключительно хорошей сохранности. Совершенно ясно, что это часть какой-то великокняжеской казны, которая перемещалась куда-то с денежного двора, видимо, для выплаты жалования, возможно. Но по какой-то причине человек, который во время лихолетия спрятал этот сосуд, не смог им воспользоваться, не смог его извлечь обратно. Что это за дата, мы будем устанавливать. Умер ли он в мор, который был в 1425-26 годах?
1: По оценкам специалистов, в 15 веке стоимость найденных монет составила бы около 13 рублей. В те времена на них можно было купить два городских дома и целый табун лошадей. Российские ученые предложили новый способ производства углеродных нанотрубок с помощью спирта. Это поможет удешевить создание материалов для электроники и медицины. Исследователи Череповецкого госуниверситета разработали технологию, в которой вместо дорогих катализаторов используется пароводяная плазменная горелка. Пары спирта в другом разряде разлагаются на атомы углерода и конденсируются в наноструктуры. Главное преимущество – отсутствие многостадийной очистки и возможность непрерывного производства. Попавший в сверхмассивную черную дыру человек сможет наблюдать движение звезд и галактик, которое в обычных условиях заняло бы миллионы лет, рассказал РИА Новости астрофизик Сергей Пилипенко. По его словам, при падении с выключенными двигателями экипаж не почувствует изменений гравитации. Однако изображение внешнего мира сильно исказится, а свет звезд сместится в синюю сторону. Время на корабле настолько ускорится, что обитатели увидят движение галактик, на которые снаружи потребовались бы миллионы лет. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Оружейка.
2: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
3: Она была создана в один из самых переломных моментов Великой Отечественной войны. Поэтому фронтовики ласково прозвали ее «Сталинградкой». РГ-42 расшифровывается как «ручная граната дистанционного действия». Конструктор Сергей Коршунов. Именно ему было поручено сделать новый вид взрывчатого боеприпаса для поражения живой силы противника. И самое главное – как можно быстрее наладить его массовое производство. Опытный оружейник принял тогда единственно правильное и воистину гениальное решение. Корпус новой гранаты начали делать из обыкновенной консервной банки, слегка увеличенной в размере. Но вместо тушенки или сгущенки внутрь помещалось 110 граммов тротила.
1: Оружейка.
2: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
3: Для увеличения поражающего действия в корпус гранаты по стенкам прокладывали специальную ленту. Она была стальной и с очень острыми насечками. Ленту сворачивали в 3-4 слоя. При детонации взрывчатого вещества она разлеталась на мелкие части. Дальность броска гранаты зависела от физической подготовки бойца. В среднем РГ-42 улетало метров на 40, не больше. Осколки рассыпались на расстояние порядка 25 метров, а в радиусе 5 метров от места взрыва происходило сплошное поражение личного состава противника.
1: Оружейка.
2: Взрывчатые боеприпасы.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
3: В годы Великой Отечественной было налажено массовое производство таких гранат как на оборонных предприятиях, так и на обычных консервных фабриках. РГ-42 можно было собрать буквально на коленке в любой слесарной мастерской. Это было простое в обращении, но очень страшное оружие. Между прочим, в Китае аналог легендарной советской гранаты выпускается до сих пор.
1: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова. Оружейка.
0: Радиозвезда. История награды.
4: Медаль за взятие Берлина. В мае 1945 года гвардии старшина Анатолий Петрович Зеленцов участвовал в штурме Рейхстага. Был тяжело ранен, попал в госпиталь, а документы на представление его к медали за взятие Берлина в праздничной суматохе оформить забыли.
5: Это не важно. Главное, что победили.
4: Проект медали за взятие Берлина разрабатывался задолго до штурма города, еще 19 апреля 1945 года. Художники, вдохновленные скорой победой, старались как можно ярче выразить значение взятия столицы фашистской Германии. Всего было изготовлено 116 эскизов. На одном из них были изображены советские танки на фоне Бранденбургских ворот. На другом – советский солдат, ногой попирающий свастику. На третьем рисунке художник изобразил на лицевой стороне медали орден «Победа» как символ полного разгрома врага. Но ни один проект так и не был принят. Тогда начальник тыла Красной Армии генерал Андрей Хрулев предложил свой вариант – разместить на медали только надпись «За взятие Берлина» и дату падения города – 2 мая 1945 года. После войны медалью за взятие Берлина было награждено свыше миллиона человек. Последним, кому была вручена эта почетная награда, стал житель Еревана, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старшина Анатолий Петрович Зеленцов. награда нашла его спустя 58 лет. Медаль за взятие Берлина.
6: Осень 1917 года. Петроград. Крейсер «Аврора».
7: Комендор Огнева ко мне! Живо!
8: Товарищ комиссар, матрос Огнев явился по вашему приказанию.
7: Ты не стой, садись. Значится так. Сегодня, ближе к вечеру, произведешь холостой выстрел по Зимнему дворцу. Все ясно?
8: Так точно.
7: Ступай.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Комендор. Слово это шведское. Означает некий чин матроса, специально подготовленного для исполнения артиллерийских обязанностей. Проще говоря, это командир орудия на военном судне. Существуют комендоры и сегодня. В российском ВМФ, к примеру, они занимаются обслуживанием артиллерийских установок. История воинских званий. Во времена Петра Великого комендоров готовили в специальных школах. К 1722 году в нашей стране было уже более 20 подобных учебных заведений. В Казани и Астрахани, Новгороде и Нарве, Кронштадте и Вологде. Там обучались более 2000 человек. Основные специальности – старшие плотники – драфтсмены, то есть чертежники, а также десятники и корабельные комендоры.
9: По случаю присвоения.
6: В 1917 году, 25 октября, 7 ноября по новому стилю, в 21 час 40 минут комендор Евдоким Огнев произвел из 6-дюймового орудия «Авроры» холостой выстрел. По версии ряда советских историков, именно он послужил сигналом для начала штурма Зимнего дворца. Знал ли комендор, что произойдет потом? Знал. Но обвинять его не в чем. Матрос просто выполнил приказ. Потому что в армии и на флоте приказы не обсуждаются, а все остальное – досужие разговоры.
9: Комендор. По случаю присвоения.
10: Как вас звать, величать-то?
11: Не царское это имя!
4: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
11: Не царское это имя!
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: –

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

сказал, он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Владимирский и Новгородский. Построил в Москве белокаменный Кремль и начал чеканку серебряных монет. Разгромил ордынцев на реке Вожи и на Куликовом поле. Дмитрий Донской.
3: И при каких же обстоятельствах он заработал это имя?
4: Сентябрь 1380 года. Впервые за долгое время князю Дмитрию Ивановичу удается собрать в единый кулак русские силы против Золотой Орды. Решающее сражение произойдет в живописном месте на берегу Непрядвы, где она встречается с Доном. Именно по этим рекам ориентировались войска, отправляясь на поле боя.
5: История одного прозвища.
4: Князь лично командовал объединенной русской армией, куда входили дружины и ополчения из Москвы и Владимира, Суздаля и Ростова, Ярославля и Пскова. Само сражение войдет в историю как Куликовская битва. А вот князя Дмитрия окрестят после той исторической победы Донским.
3: Не царское это имя.
5: История одного прозвища.
0: Радио «Звезда».
6: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
7: Сушу им не только волосы, но и лак на ногтях.
8: Раздражает, если нет в номере гостиницы.
9: Голова в бегудях под сушуаром, готовый образ пришельца.
6: Вот это вещь!
10: Нагревательная спираль, вентилятор и прочный корпус из углепластика. Получается компактный прибор для сушки волос. А теперь представьте, что он подключен к газовой трубе, близок к температуре кипения и с виду напоминает орудие пыток. Кошмарное зрелище. Но полтора века назад дамы были в восторге. Фен. Огромный металлический купол, подсоединенный к газовому нагревателю. Так устрашающе выглядел первый аппарат для сушки волос. В конце 19 века его разработал Александр Готфруа, французский эмигрант, открывший в небольшом американском городе парикмахерскую. Ждать, пока у клиента высохнут волосы, пустая трата времени. Так возникла однажды идея подвести от нагревателя трубу с горячим воздухом. А чтобы сушка волос не обернулась трагедией, машина дополнилась клапаном выпуска пара. На заре 20-го столетия инженеры объединяют двигатель и вентилятор в ручной электрический фен. Корпус деревянный, трубка стальная, а внутри спираль. Она нагревает воздух, а пропеллер выдувает его через сопло. Почти современный фен, только весит 2 килограмма и раскаляет воздух до 90 градусов. К слову, нынешнее устройство работает в пределах 60. Тем не менее, первый ручной фен был нарасхват. И во многом благодаря модной в 20-е годы прическе «Боб». Она требовала укладки.
6: Вот это вещь!
10: Тогда же, в первой четверти 20 века, появилось новое поколение машин Готфруа – стационарные фены или сушуары. К счастью, электрические, а не газовые. Дамы накручивали волосы на бигуди и сидели под огромными колпаками с журналом в руках. сушилки до сих пор стоят в парикмахерских. Для сложных причесок это удачное решение. Одно из лучших компактных устройств предложили немецкие изобретатели. В 1908 году была зарегистрирована торговая марка «Фьон», что переводится как «теплый альпийский ветер». Свои варианты представили также французы и американцы. Но «Фьон» оказался самый живучий. Со временем прибор станет легче и миниатюрнее. Появится режим контроля температуры, пластиковый корпус и целый набор насадок для укладки. Неизменным останется название «Фен». Начиная с 30-х, это имя нарицательное.
6: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию атласа с гражданскими, да и военными компетенциями будущего. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни.
1: Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», «Боевые офицеры», подчеркнул президент и пожелал им успеха на новом поприще. Российские войска нанесли удары по объектам украинского ВПК и пунктам управления дронами. В Киевской области беспилотники уничтожили завод Firepoint, производивший компоненты для ракет «Фламинго», и склад StellarJet с топливом и ракетами. Кроме того, авиабомбами ФАБ-3000 поражены украинский центр управления БПЛА в Харьковской и Херсонской областях, а также места дислокации украинских бригад. Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич будет похоронен с государственными почестями, сообщил министр юстиции Сербии Ненад Вуич. Глава ведомства отметил, что протоколы для генерала будут соблюдены, а место захоронения выберет семья. Младич ушел из жизни 27 августа в Гааге, ему было 84 года. По данным Международного уголовного суда, он отбывал пожизненное заключение за военные преступления. С 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Крупных собак разрешат перевозить в салоне при наличии намордника, поводка и подстилки, мелких животных и птиц в контейнерах или клетках. Перевозчики сами определят допустимые размеры и вес ручной клади, запретят перевозку опасных веществ, обяжут информировать о классе автомобилей с кондиционером и бесплатно перевозить кресла-коляски для пассажиров с ограниченной мобильностью. И о погоде. В субботу в Москве кратковременный дождь и до 22 градусов. В воскресенье солнечно и плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем!
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Собаку наградили медалью за работу в зоне спецоперации. За что ей благодарны бойцы? Москву посетил глава дипломатической миссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
5: Святой Престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан – это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
1: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры жители ездят в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народная Вече-2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хожение за три моря» важен не только для российской истории.
6: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты, Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше что ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
7: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане, более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
6: В Персии Никитин выучил язык фарси и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хожение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год. Таковы первые впечатления». Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
8: Что мы читаем в самом хожении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время, несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
6: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. «Хожение за три моря» – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
7: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманидском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать.
6: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг, за что могут аннулировать водительские права, какие инновации определили облик московского метро.
9: Ломоносов дошел до Москвы
10: пешком. Вообще сбрасывались.
11: Викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

тебе не спится, волоскоточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Побывал на выставке о коренных народах Америки. И большинство картин художников про охоту. А как же другие занятия?
7: А какие? Ведь все индейцы были либо охотниками, ну, либо еще занимались собирательством.
2: А вот и нет.
8: Это сильное упрощение образа индейца в массовой культуре. Дикарь-охотник. Узнаваемо, но не совсем близко к реальности. Да, обитатели великих равнин ловко охотились на бизонов. Это племена Каманчи и Сиу. А племя Аджибве, жители озер, славились сбором дикого риса. Но условия на континенте были разными.
2: Исторические мифы и заблуждения.
8: Пуэбло развивали земледелие, выращивали бобы, тыкву и кукурузу. Народ Менамини делал грядки приподнятыми и применял компост для повышения урожайности задолго до европейцев. Наваха прекрасно освоили скотоводство, но их визитной карточкой стало ювелирное дело. Они изготавливали серебряные украшения с бирюзой.
7: И правда, разнообразно.
8: А, например, индейцы Флориды, Тимукуа, в свободное время увлекались татуировками. Их в племени наносили все – и мужчины, и женщины. Узоры говорили о статусе и заслугах.
2: А вот и да.
9: Радиозвезда.
10: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища Андрея Старицкого.
11: Есть в Тверской области популярная автобусная экскурсия по маршруту Микулино-Берново-Старица. Туристам каждый раз рассказывают про то, какую роль эти населенные пункты играли в 14-16 веках, как появились местные храмы и почему Иван Грозный так любил эти места. Но часто экскурсоводы забывают еще одну любопытную деталь. Про князя Старицкого, который будто бы где-то тут спрятал сокровища.
2: Цена вопроса.
11: Андрей Иванович Старицкий, шестой и младший сын великого московского князя Ивана III. Историк Николай Карамзин напишет о нем.
3: Князь Андрей Иоаннович, будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестящих, пользовался наружными знаками уважения при дворе и в совете бояр, которые в сношениях с иными державами давали ему имя первого попечителя государственного. Но в самом деле он немало не участвовал в правлении. Оплакивал судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости. То хотел милости от двора, то являл себя нескромным его хулителем, следуя внушениям своих любимцев.
11: После смерти брата Василия III Старицкий получил из московской казны множество драгоценных сосудов. Но возжелал большего. Организовал провальный мятеж, в результате которого оказался в тюрьме, где вскоре умер. А княжеские реликвии из чистого золота и серебра бесследно исчезли.
10: Кладоискатели.
11: В 1850 году в районе деревни Микулино на границе Тверской и Московской губернии обнаружат удивительный клад. Массивную серебряную чашу, покрытую чеканным орнаментом с изображением святого Георгия. Историки придут к выводу, что владельцем чаши

0: когда князь умирал, то рассказал про клад новгородским дворянам, поддержавшим его мятеж. Вот только никто из них не выжил. Все были казнены за предательство. Вместе с ними, вероятно, умерла и тайна сокровищ. Или все-таки нет?
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
1: 1340.
2: Время отправления поезда. 5 ударов.
3: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
4: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
5: События, происходившие в нас.
6: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробан, страны Евросоюза.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Пушкина южнокорейской переводчицы Ким Джон А за вклад в популяризацию русской культуры за рубежом. Она является единственным в Корее и одним из редких в мире авторов переводов 4 романов Федора Достоевского. Чем его произведения привлекают иностранных читателей, «Радио Звезда» рассказал доктор филологических наук Сергей Шараков.
2: Ну, как сам Достоевский говорил, я изображаю глубины души человеческой. А что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом. Достоевский выражает глубину православной культуры, православное видение вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что в своей жизни он этого не встречает, в своей культуре. Есть уровень культуры, а есть уровень вот этих глубин, где нет разницы между эллином и иудеем. Это то, что происходит в своей душе, то Достоевский это изображает. И неважно, какой ты национальности. Люди это видят.
1: Перевод романов Достоевского занял у Ким Чон А 10 лет. Ее вклад ценен и тем, что ранее большая часть переводов Достоевского в Корее была сделана с японского языка и поэтому содержала много ошибок. Российское военно-историческое общество готовит к изданию в России правдивый учебник по истории Украины, охватывающий период с древнейших времен. Научный директор учреждения Михаил Мягков сообщил, что книга раскроет тему единства древнерусского народа и истоки появления термина «украинизм». Отдельной задачей разработчиков станет поиск эффективных способов донесения этой исторической концепции до школьников на территориях, находящихся сегодня под контролем киевского режима. Специалисты оценили общую сумму клада, найденного в Коломне. 2600 серебряных монет 15 века оценивались в 13 рублей. По тем временам было целым состоянием, пояснил старший научный сотрудник Государственного исторического музея Василий Зайцев. Для сравнения, рабочая лошадь стоила 1 рубль. Находка включает местные коломенские монеты с изображением птицы и поможет изучить чеканку времен Дмитрия Донского и его внука. Из музея в сицилийской Мессине похитили 4 работы мастера эпохи Возрождения Антонелло да Мессине. 15 августа трое злоумышленников обошли сигнализацию, вынеся из бронированного кейса 3 доски полиптиха Сан-Григорио 1473 года и двустороннюю икону. Эксперты подчеркивают, что украденные шедевры слишком узнаваемы для легальной продажи. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на «Радио Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на «Радио Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чжон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
3: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу, не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
2: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцу. А что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православного видения вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
3: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как спятить, надуть, шпынять, не каждый найдет достойную замену.
6: В английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Разница здесь, конечно, очень яркая.
3: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражения типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежное «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев, восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
6: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы. Более того, Дмитрий Федорович оказывается тоже избыточно. Он убирает отчество и просто представляет Дмитрий Цан.
3: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: При выявлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
7: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. То есть сейчас для того, чтобы ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единственное единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. Там, на самом деле, список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
8: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
7: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
1: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик, от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой, находится под государственной охраной. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
9: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце XIX века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
10: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
9: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московские грунты и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
10: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
9: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красные для тех, кто ехал до Сокольников, желтые – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
11: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
9: За первое десятилетие в московском метро построили 22 станции, а к 1954 году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
12: утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие породы собак лучше всего справляются с поиском взрывчатки. Если в Ватикане правительство, где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию?

0: гусарский ментик.
1: Короткая суконная куртка, отороченная мехом, расшитая в несколько рядов шнурами, петлями и декоративными шариками-пуговицами. Она появилась в русской армии как некий прообраз повседневного верхнего кафтана венгерского дворянина 17-го столетия.
0: Форма и содержание.
2: Ментик согревал в холодное время, когда его надевали в рукава, а в теплую погоду куртку небрежно накидывали на опаш, то есть крепили специальными ремнями за спиной или на левом плече. Красиво, по-гусарски лихо, элегантно. Непонятно только зачем.
0: Гусарский ментик.
2: Во времена Кутузова и Наполеона зимой, а также ранней весной, как правило, не воевали. Морозы, грязь и распутицу пережидали. Отсюда, кстати, и выражение «сидеть на зимних квартирах». Боевые действия велись в основном летом. Теплый ментик в таких погодных условиях только мешал. Жарко. Поэтому его часто накидывали на левое плечо. Но почему именно на левое? Это освобождало правую руку для владения оружием. Ведь большинство гусаров были правшами. При этом ментик не просто так болтался на плече. Он считался дополнительной защитой от скользящих сабельных ударов противника.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
2: Ментики носили все гусары. И наши, и иноземные. Поэтому для быстрого опознавания на поле боя по принципу свой-чужой короткие суконные куртки делали цветными. Черный ментик – иркутские гусары. Синий – кавалеристы Изюмского полка. Серый – всадники полка Сумского. Удобно, практично, не ошибешься. Да что говорить, если однажды эта уставная цветовая гамма даже помогла разрешить один давний спор, кто именно изображен на известном портрете.
0: Гусарский ментик.
2: На картине художника Ареста Кипренского запечатлен бравый русский кавалерист в красной верхней форме и подпись «Портрет лейб гусарского полковника господина Давыдова». Неужели это тот самый прославленный командир партизанского летучего отряда? Нет, конечно, Денис Васильевич носил коричневый мундир ахтырского полка. Ментик у него был коричневым, не красным. А на портрете дальний родственник героя Отечественной войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов. Спасибо ментику, помог разобраться.
0: Форма и содержание. Гусарский ментик. Игры человечества.
4: Ей больше 1000 лет. Она упоминается в старинных летописях Москвы и Великого Новгорода. Петр I сделал эту молодецкую забаву особым элементом физической подготовки Семеновского и Преображенского полков, а в Красной армии древнюю русскую командную игру считали исключительно патриотической и стратегической. Лапта. На Руси ее называли по-разному. Шибка, битка, хлопка, игра в беглые. Правила везде одинаковые. Большое поле делили на две части, которые занимали две разные команды – кон и город. Один из игроков брал деревянную биту и со всей силы бил по мячу в сторону противника. Чем дальше, тем лучше. Пока соперник пытался мяч поймать, бьющий должен был успеть прибежать на территорию противника и вернуться обратно к своим. За это давали одно очко. Правда, если мяч все же ловили, бегущему приходилось несладко. Его пытались осалить, то есть попасть по нему тем самым пойманным мячом. В этом случае очко зачислялось противоположной команде. Кстати, ударная бита была лопатообразной. Отсюда и название игры – лапта.
0: Игры человечества.
4: Лев Толстой, Федор Достоевский, Сергей Есенин – все они любили и, что самое главное, сами играли в лапту. А писатель Александр Куприн и вовсе называл ее лучшей в мире.
5: Здесь нужны находчивость, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места.
4: Лапта популярна и сегодня, что неудивительно. Многие наверняка слышали про знаменитый американский бейсбол. Так вот, это всего лишь ухудшенная копия замечательной русской игры.
0: Игры человечества.
6: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
9: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
8: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
9: На ней целое поколение выросло.
8: Осторожно, яд. Откуда?
9: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиер в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Губернатор подчеркнул, что обломки беспилотников были обнаружены в том числе на территории складских помещений. Всего пострадали 7 человек, в Ростове-на-Дону были госпитализированы 4, 2 взрослых и 2 детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Также в Аксайском районе за медицинской помощью обратились 3 человека. В результате падения обломков украинских дронов произошло возгорание в лесополосе. Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении 2 многоквартирных домов. Школьники не могут подделать оценки в электронном дневнике через платформу «Сферум», в отличие от бумажной версии. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент по стратегическим проектам группы ВК, которая занимается развитием платформы, Рустам Хайбулов.
2: То, что попало в электронный дневник, оно туда уже попало. Вот это есть цифровой след. И с точки зрения доступа из «Сферума» к электронному дневнику мы получаем доступ уже к сервисам, либо это «Моя школа», либо электронный дневник региональный. Поэтому у всего сейчас есть в современном цифровом мире такой цифровой след, который гораздо сильнее, гораздо сложнее исправить, чем просто вырвать страницу из дневника.
1: По его словам, «Сферум» открывает возможности для использования основных цифровых сервисов для обучения и общения от дневника до интерактивной доски, справок в школу, систематизированного сбора домашних работ и других. Владимир Путин протестировал новый российский кроссовер «Волга К-50» в Нижнем Новгороде, лично сев за руль. Как сообщается, глава государства проехал от одного цеха до другого на территории производственного кластера. На вопрос о комфорте Владимир Путин коротко ответил: «Комфортно очень». За рулем он также с улыбкой заметил, что сотрудники, расступившиеся перед ним, вероятно, испугались, решив, что за рулем новичок. Ранее президент уже осматривал салон и оставил подпись на кроссовере. Модель К-50 должна стать флагманом возрождающегося бренда «Волга» и будет собираться на мощностях Горьковского завода, сообщили в пресс-службе. Более 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти переходят под контроль Соединенных Штатов. Дональд Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории. По словам Трампа, это более чем вдвое увеличит нефтяные резервы Америки. Соглашение было достигнуто с временным правительством Венесуэлы во главе с Дельси Родригес при участии госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона. Ранее местные журналисты сообщали, что обсуждалась аренда 17 месторождений в поясе Ориноко у озера Маракайбо сроком до 100 лет. Сделка, по оценкам Вашингтона, привлечет в венесуэльскую экономику почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Углич. Загляните в княжеские палаты в Кремле. Посетите музей гидроэнергетики. Обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Собаку наградили медалью за работу в зоне спецоперации. За что ей благодарны бойцы? Москву посетил глава дипломатической миссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных. Они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
5: Святой Престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан — это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
1: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры жители ездят в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народная Вече-2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хожение за три моря» важен не только для российской истории.
6: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты, Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше что ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
7: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане. Более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
6: В Персии Никитин выучил язык фарси и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хожение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год», таковы первые впечатления. Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
8: Что мы читаем в самом хожении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
6: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. «Хожение за три моря» – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
7: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманидском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать.
6: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг, за что могут аннулировать водительские права, какие инновации определили облик московского метро.
0: Премьера на Радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов о...
9: О предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
10: Программа создана с

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о... маяках.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Самый высокий маяк в мире – Джидда-Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
5: Факт второй.
7: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток. То есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые служат его идентификационным кодом. Это позволяет морякам определять свое местоположение даже при плохой видимости.
5: Факт третий.
7: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из 7 чудес света. Он был построен в 3 веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
5: Факт четвертый.
7: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в 19 веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
5: Факт пятый.
7: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
5: Дай 5. 5 удивительных фактов о маяках.
6: Радио «Звезда».
8: Год 1894. Английский физик Оливер Лодж демонстрирует опыты по передаче и приему электромагнитных волн. Год спустя на базе этих экспериментов Александр Попов представит первый в мире радиоприемник. В том же году другой британец, Редьярд Киплинг, издаст свою книгу «Джунглей» о приключениях Маугли. Произведение переведут на 36 языков. Ну, а в Германии в это же время, в 1894 году, два друга собирают нечто напоминающее велосипед с мотором. Хотя по своему принципу работы изделие это было ближе всего к паровозу. Так два немецких изобретателя на несколько десятилетий опередили свое время.
9: Соратники. Хильдебранд и Вольф Мюллер.
8: Конец 19 века. Как завещал великий Бисмарк, Германия кует свое величие кровью и железом. По всей империи десятки крупных машиностроительных предприятий и сотни небольших мастерских. В одной из таких двое друзей, Генрих Хильдебранд и Алоис Вольфмюллер, работают над созданием двухколесного транспорта с мотором. Часть деталей смекалистые инженеры перенесли из парового прототипа, созданного ими же 5 годами ранее. Поэтому работающий двигатель сопровождал не привычный рев, а шум паровозного котла. Тем не менее, конструкция оказалась довольно устойчивой и развивала скорость до 45 км в час. Правда, систему торможения немецкие кулибины толком не продумали. Чтобы остановиться, приходилось глушить двигатель. Ну и аккуратно падать на бок.
9: Соратники.
8: В общей сложности Хильдебранд и Вольфмюллер построили около 2000 экземпляров своего мотоцикла. Себестоимость была довольно высокой, и большого коммерческого успеха фирма не добилась. Впрочем, по их лицензии стали собирать аналогичные модели в Париже. К началу 20 века мотоциклы станут едва ли не главной страстью всех изобретателей в Европе, а потом и в Соединенных Штатах. Вскоре это приведет к появлению в Америке двух будущих мотогигантов – Индиан и Харли Дэвидсон. И кто знает, появились бы на свет все эти бренды, если бы однажды за отвертки не взялись два пытливых немецких ума. –

Р. Ресторан. Le restaurant. Слово французское. 200 лет назад это был глагол. В переводе означает «восстанавливать, укреплять». В 18 веке в Париже открылось новое заведение общественного питания. В меню только одно блюдо – яйцо в мясном бульоне. Вкусное и сытное, а потому целебное, укрепляющее здоровье. Такими супами придумал кормить своих клиентов француз Буланже, написавший на входе в свое заведение. «Придите ко мне все страждущие желудком, и я вас восстановлю». Идея Буланже понравилась многим. Его прозвали «ресторатором», а заведение – «рестораном». Вскоре в Париже начался настоящий бум. Поесть вне дома можно было почти на каждом углу. Меню расширилось. К знаменитому супу добавили вторые блюда, салаты и вино. Восторг! В России рестораны открылись в 19 веке. С легкой руки все тех же французов. Транкиль Яр открыл первую ресторацию в Москве в канун 1826 года на углу Кузнецкого моста. Газеты писали: «Заведение обедом и ужином, виноградными винами и ликерами, чаем, десертами, сладким супом из малины, уха на шампанском». И все это при весьма умеренных ценах. Авторские и тематические. Японские, итальянские, украинские и грузинские. Шумные и не очень. В центре и на окраинах. Они утоляют не голод, а жажду общения. А укрепляют вовсе не желудок, а хрупкие связи между людьми. Эй, ямщик, гони-ка к Яру.

Словарь современного города. Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Радио «Звезда». Новости.
1: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сегодня Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии, который находится в России с рабочим визитом, накануне встретился с Михаилом Мишустиным. На встречу, среди прочего, премьер-министр заявил, что взаимный товарооборот двух стран системно растет. За 5 месяцев показатель вырос на 12,5%.
2: Надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично, поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой, вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, вопросы туризма мы обсудили, электрички по вашему поручению, Владимир Владимирович, поручению запустили.
1: Михаил Мишустин уточнил, что все решения, которые принимаются Россией и Белоруссией на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты двух стран, находятся на постоянном контроле правительств. Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 626, передает Reuters со ссылкой на местную полицию. По меньшей мере 2478 человек пропали без вести на китайско-непальской границе, сообщает The Guardian. Китайские власти также сообщили, что эвакуировали из Тибета 555 туристов и 499 жителей Китая, оказавшихся в затрудненном положении. Власти Индии заявили, что из рек, текущих из Непала, были извлечены тела 7 человек, предположительно погибших в результате наводнения. Напомню, Сель сошел на границе Непала и Китая в среду 26 августа. В усадьбе Останкино во время реставрации нашли уникальные рукописные документы конца 18 века. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, находка была сделана в интерьерах картинной галереи Дворца театра. Бумаги датированы 93-98 годами, относятся к первому этапу строительства. Среди них деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость, в которой перечислены мастера, работавшие над дворцом. Каменщики, штукатуры, столяры и оконщики. Строительством в тот период руководил крепостной архитектор Павел Аргунов вместе с отцом, художником Иваном Аргуновым, а также зодчим Алексеем Мироновым и Григорием Дикушиным, добавил мэр. Мошенники перед Днем знаний создают объявления о выплатах для семей. Аферисты публикуют объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми, для получения которых требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные телеграм-каналы и боты. Эксперты рекомендуют скептически относиться к рекламе в интернете и не переходить на незнакомые сайты по рекомендации или требованию незнакомцев. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чжон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
3: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу, не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
8: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцам. А что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православного видения вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
3: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как спятить, надуть, шпынять, не каждый найдет достойную замену.
9: В английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Разница здесь, конечно, очень яркая.
3: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражение типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежное «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
9: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы. Более того, Дмитрий Федорович оказывается тоже избыточно. Он убирает отчество и просто представляет Дмитрий сам.
3: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: При появлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
10: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. То есть сейчас для того, чтобы в ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. Там, на самом деле, список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
11: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
10: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
7: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик, от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой, находится под государственной охраной. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
12: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце 19 века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
13: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
12: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московские грунты и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
13: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
12: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красный для тех, кто ехал до Сокольников, желтый – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
14: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
12: За первое десятилетие в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, какие породы собак лучше всего справляются с поиском взрывчатки. Есть ли в Ватикане правительство? Где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию?

0: радио «Звезда». Очень важные вопросы.
1: Есть мнение, что чем раньше ребенку покупают смартфон, тем хуже его ментальное здоровье. Как подготовить ребенка к взаимодействию с гаджетом?
2: Отвечает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин.
3: Лучше не с гаджетом, а с полноценным компьютером работать. У него возможностей больше, в том числе и для работы, и для творчества. Гаджет на то он и гаджет, что это усеченный прибор, который просто удобен для того, чтобы носить его в кармане. Но непосредственно для работы гаджет, в общем-то, не предназначен. Надо ребенку объяснить и продемонстрировать на опыте, и показать возможности персонального компьютера как рабочего инструмента и как инструмента для полноценного творчества. Если ребенок будет относиться к электронному устройству именно как не к игрушке, а к серьезному инструменту, тогда никаких вопросов не будет. Кроме того, необходимо, разумеется, объяснить ребенку вопросы, касающиеся электронной безопасности. На какие объявления рекламные стоит откликаться, а на какие не стоит. Объяснить ему, как работать с противовирусными программами. Объяснить ему, как избегать нехороших людей, которые могут интересоваться его персоной на просторах интернета. Я бы для этого, честно бы сказать, ввел бы в школе специальный курс информационной безопасности. Пусть он будет недолгий, пусть он будет в основном для старших школьников, но без курса информационной безопасности сегодня взрослому человеку, а тем более подростку, очень трудно жить.
0: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды. Растут в северных широтах сосны, называемые кедровыми. А в их шишках маленькие семена, то, что мы зовем кедровыми орешками. Дерево же, кедр, не содержит съедобных для человека семян совсем. Путаница с названием связана с Петром Первым. Кедр в России не произрастал, но был так хорош для кораблестроения, что царь повелел отыскать на наших просторах дерево с древесиной, не уступающей в свойствах. Приказ выполнили и нашли сибирскую сосну. При этом ее саму стали называть кедровой, а ее семена – кедровыми орешками. Сибирские племена издавна употребляли их в пищу, а потом с присоединением обширного региона распробовали и в России. Небольшая горсть орешков, все-таки нам их так называть привычнее, чем семена, содержит 4 грамма белка, грамм клетчатки, очень мало углеводов, но почти 20 граммов жира, полиненасыщенного, те самые полезные омега-3 и омега-6. Настоящая звезда в составе – пиноленовая кислота. Из всех продуктов мира самая большая ее концентрация именно в кедровых орешках. Она обладает противовоспалительным действием и может снижать уровень плохого холестерина. А еще кедровые орешки – кладезь витаминов Е и К, цинка, а в ряде культур их считают афродизиаком, отменно влияющим на мужское здоровье. Наконец, небольшая ложка дегтя в этой истории связана со стоимостью лакомства. Казалось бы, вся Сибирь в соснах. Бери да ешь. Но не все так просто. Деревьям нужно до 30 лет, чтобы они начали плодоносить. А наибольшее количество вкусных семян сосна производит в возрасте от 100 до 150 лет. Орешки сначала извлекают из шишек, а затем очищают от скорлупы. Поистине трудоемкий процесс. Всемирная энциклопедия еды.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Крупные российские банки полностью готовы к внедрению цифрового рубля, тогда как небольшие организации испытывают трудности с дороговизной подключения, заявил в интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, банки второго эшелона и малые кредитные организации должны подключиться к платформе в течение ближайших 2 лет. По оценкам экспертов, затраты на внедрение цифрового рубля для одного банка могут составлять от 120 до 200 миллионов рублей. Массовое внедрение цифрового рубля начинается с 1 сентября. Все системно значимые банки уже готовы предоставить клиентам такую возможность, заявил Аксаков. Центр Гамалеи синтезировал персонализированные вакцины от меланомы для 12 пациентов, сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург. Препараты проходят заключительные этапы создания и в сентябре-октябре будут переданы в Московский онкологический институт имени Герцена для введения пациентам. Всего до конца текущего года лечение планируется начать минимум для 20 человек. Персонализированная вакцина изготавливается для каждого пациента индивидуально на основе его собственных опухолевых клеток и призвана бороться с метастазами. Цены на частные дома увеличились на 7% по сравнению с годом ранее. И сейчас такое жилье в среднем обойдется в 14 миллионов рублей. Специалисты связывают тенденцию с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке Центробанка, а также на фоне увеличения объемов выдачи сельской ипотеки. Строительство индивидуальных жилых домов может быть профинансировано через счета эскроу, напомнил глава Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
2: Плюс к этому мы ввели законодательно домокомплекты, мы ввели законодательно проверку подрядчиков, то есть мы упростили подключение к сетям. Мы приняли 6 решений, которые ускоряют работы по социальной газификации. Большой блок решений для развития ИЖС, и я думаю, что это будет в ближайшие годы очень перспективным механизмом для развития территории, для решения жилищной проблемы граждан.
1: В то же время стоимость земельных участков за год также подорожала на 2%. Сейчас 1 сотка в среднем обойдется в 340 тысяч рублей. Соединенные Штаты могут пересмотреть свою позицию по британским претензиям на Мальвинские острова, если Лондон не увеличит расходы на оборону. Как пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон ведет с Великобританией откровенные разговоры. Речь идет о том, что Соединенные Штаты могут пересмотреть поддержку британского суверенитета над Фолклендскими островами, если Лондон продолжит выполнять свои обязательства по НАТО с недостаточными, по мнению Вашингтона, военными расходами.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Собаку наградили медалью за работу в зоне спецоперации. За что ей благодарны бойцы? Москву посетил глава дипломатической миссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
2: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
3: Собаки боевой породы, они облачались так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
2: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке по одной из версий началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
4: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
2: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
4: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример, можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
2: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.
5: Святой Престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан – это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
1: Основана гвардия еще в XVI веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры жители ездят в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народное вече 2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хожение за три моря» важен не только для российской истории.
6: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты, Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше-то ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
7: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане, более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
6: В Персии Никитин выучил язык фарси и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хожение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год». Таковы первые впечатления. Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
8: Что мы читаем в самом хожении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время, несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
6: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. «Хожение за три моря» – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
7: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманидском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманинский султанат перестал существовать.
6: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Битренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг. За что могут аннулировать водительские права?

0: Реклама.
1: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России

0: и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте RAR. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Панталер. Длинная кожаная перевязь, которая надевалась через правое или левое плечо. К этой ленте с помощью крюков крепился кавалерийский карабин и небольшая военная сумка «Лядунка» для патронов.
1: Форма и содержание.
2: Удобная вещь. Оружие всегда находилось у всадника под рукой. В нужный момент боец мог быстро схватить карабин и вскинуть его для выстрела. В свое время офицерский панталер был неотъемлемым элементом гусарского снаряжения. Он расшивался широким галуном, а на его лицевой стороне располагался овальной формы накладной металлический медальон с императорским вензелем.
0: Панталер.
2: Его носили не только рядовые кавалеристы и офицеры, но и полковые знаменосцы. Такую ленту часто делали из дорогого бархата с золотым шитьем. Только к панталеру знаменосца крепился не карабин, а специальная подставка для древка штандарта. Это позволяло наезднику спокойно удерживать флаг во время марша, лихой кавалерийской атаки или военного парада.

0: обмундирования.
1: Прошло много лет. Кавалерия, как отдельный род войск, давно ушла в историю. Но старинный ремень «Панталер» до сих пор в строю. Сегодня его можно увидеть на каждом военном параде на Красной площади, когда специальная пешая знаменная группа выносит Знамя Победы. Этот символ доблести, мужества и отваги торжественно несут с помощью именно «Панталера».
2: Форма и содержание. «Панталер».
3: Радиозвезда.
4: Записки врача.
5: Человек выходит на солнце и начинает чихать, как заведенный. Это нормально? Не то чтобы совсем нормально, но можно считать это состояние неопасным для здоровья генетическим подарком от родителей.
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Это называется синдромом аутосомно-доминантной принудительной гелиоофтальмологической вспышки или фотоптормозом или рефлексом светового чихания. Состояние наследственное, передается по аутосомно-доминантному типу, затрагивает от 18 до 35% населения земного шара. Рефлекс светового чихания проявляется в виде неконтролируемого чихания в ответ на специфический раздражитель, который другие люди игнорируют, например, взгляд на яркий свет, чаще всего солнечный, реже на инъекцию в окружающее глазное яблоко ткани. Чихание обычно происходит сериями от 1 до 10. Затем следует рефрактерный период, который может длиться до 24 часов. Еще одно близкое состояние, называемое вкусовым ринитом, может вызывать у некоторых людей чихание после еды, особенно после употребления острой пищи. Переполнение желудка – еще один пример раздражителя, который может вызвать неконтролируемое чихание. Те, у кого проявляется этот синдром, испытывают неконтролируемые приступы чихания от 3 до 15 раз сразу после поглощения больших порций еды, независимо от типа съеденной пищи. Механизм всех перечисленных явлений неизвестен. Понятно лишь, что они передают

0: людей, страдающих обоими состояниями. Те, у кого наблюдается чихание на свет, могут облегчить свое положение, либо прикрывая глаза и лицо головными уборами и солнцезащитными очками, либо силой прижимая пальцем губной желобок к верхней десне.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Радио «Звезда».

0: плачут. Бог, открывающий двери, ангел, приносящий удачу.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украина 136 раз нарушила введенный весной прошлого года мораторий на удары по энергообъектам, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. Как отметил дипломат в интервью РИА Новости, речь идет о договоренности о взаимном отказе от атак на энергетическую инфраструктуру, которую активно продвигала американская сторона. По словам Галузина, Киев систематически игнорировал эти договоренности. В МИД России подчеркнули, что нарушение

0: Моратория свидетельствует о неготовности Киева к мирным инициативам. Министерство просвещения в следующем году обновит образовательный стандарт для начальной школы с 1 по 4 класс. Как сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов, изменения необходимы для синхронизации знаний между разными уровнями образования и обеспечения плавного перехода от дошкольного к школьному обучению. В обновленном стандарте особое внимание будет уделено преподаванию русского языка, окружающего мира, литературного чтения и математики. В Минпросвещении также намерены рассмотреть вопрос о единой федеральной программе воспитания, которая действовала бы во всех школах страны. Обновленный стандарт должен быть разработан до декабря текущего года. В Москве полностью завершено обновление трамвайного парка. Теперь на всех маршрутах работают современные российские вагоны. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в городе уже курсируют 604 низкопольных трамвая, средний возраст которых составляет 6,5 лет. Среди них 120 автономных вагонов, способных преодолевать часть пути без подключения к контактной сети. Продолжаются испытания беспилотных трамваев. С учетом тестовых запусков они уже преодолели свыше 46 тысяч километров. Трамвай стал одним из самых востребованных видов транспорта в столице. С января по июль пассажиропоток на этом транспорте показал рекордный рост. Всего за полгода москвичи совершили более 2,4 миллиарда поездок на общественном транспорте. Основная сцена МХАТ имени Горького начнет работать в 2028 году. Сейчас идет подготовка к капитальному ремонту. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков.
1: Я говорю сейчас с опаской, потому что самое главное успеть. Мне бы очень хотелось, потому что я уже придумал постановку к открытию как раз исторической сцены. Я пока раскрывать всех секретов не буду. Это масштабная постановка, и я вызвался сам сыграть. Есть режиссер. Есть и команда, пока раскрывать всех секретов не буду. Поэтому я очень жду открытия исторической сцены.
0: Сейчас идет подготовка к капитальному ремонту театра. По словам народного артиста, согласование огромного количества документации – непростой процесс. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чжон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
6: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу, не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
7: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцам.
3: Что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православного видения вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
6: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как «спятить», «надуть», «шпынять», не каждый найдет достойную замену.
7: В английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Разница здесь, конечно, очень яркая.
6: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражения типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежная «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев, восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
7: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно-ласкательные суффиксы. Более того, Дмитрий Федорович оказывается тоже избыточно. Он убирает отчество и просто представляет Дмитрий сам.
6: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
5: При появлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
8: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. То есть сейчас для того, чтобы в ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. Там, на самом деле, список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
9: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
8: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
5: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик, от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой, находится под государственной охраной. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
10: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце XIX века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
11: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
10: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московский грунт и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
11: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
10: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красные для тех, кто ехал до Сокольников, желтые – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
12: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
10: За первое десятилетие в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Через 15 минут вы узнаете, какие породы собак лучше всего справляются с поиском взрывчатки. Есть ли в Ватикане правительство? Где пролегал маршрут Афанасия Никитина в Индию?
4: Премьера на радио «Звезда».
13: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
14: «Человек с изюминкой»
13: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Сергей Капица.
2: Очевидное невероятное. Два десятилетия он знакомил телезрителей с научными открытиями. Сложнейшие вопросы физики объяснял просто, легко и понятно, как детям. Но однажды популярность сыграла с Капицей злую шутку. Он чуть не лишился жизни.
1: На первый взгляд.
2: Всегда подтянутый, аккуратный, в идеальном костюме тройки. Сергей Петрович был человеком физически развитым, крепким. Всю жизнь занимался подводным плаванием, в молодости увлекался спелеологией. А еще уверенно управлял самолетом.
1: Где изюминка?
2: Однажды, после лекции в МФТИ, ученого подкараулил психически неуравновешенный экстремист с туристическим топором. Однако, получив два удара по голове, Сергей Петрович не только устоял на ногах, но вырвал у неадеквата топор и так приложил его обухом по лбу, что тот потерял сознание. Капица крикнул студентам: «Держите его, он опасен!» А сам дошел до кафедры и только там упал.
3: Секретарь, конечно, онемела, увидев на пороге кафедры профессора в крови и с топором в руке.
2: В больнице ученому наложили 17 швов. У террориста, как оказалось, кроме топора с собой была еще опасная бритва и обрез охотничьего ружья. На допросе преступник искренне сокрушался. «Кто же знал, что он такой здоровый? Надо было сразу стрелять!» Сергей Петрович быстро оправился от ранения, но о той истории не любил вспоминать.
1: Сергей Капица. Человек с изюминкой. История с географией. Испанка.
4: Болезнь приходит внезапно. Температура поднимается до наивысших значений. Кожа больного краснеет. Тело наполняется болью. Кишечное расстройство, кашель с хрипами и кровью, меркнущее сознание. И так 3-4 дня. Если организм не выдерживает, то понятно что. Если оказывается стойким, то основательно пропотев, пациент выздоравливает. 2 года, с 1918 по 1920. Испанский грипп, испанка. Говорят, это была самая страшная мировая пандемия за всю историю человечества. Но почему испанка?
1: История с географией. Испанка.
4: По общепринятой версии, вирус появился в американском военном форте Райли в штате Канзас в начале 1918 года. Оттуда американские солдаты завезли его в Европу. Первые случаи заболевания отмечены во французских городах Бордо и Брест, куда прибывали корабли из океана. Эпидемия покатилась на восток.
1: История с географией.
4: Испанкой болезнь стала случайно. Дело в том, что Испания в Первую мировую сохраняла нейтралитет, и, соответственно, в стране не было цензуры. О смертельном вирусе там кричали все газеты. Газеты других европейских стран о своих заболевших молчали. Однако не молчали о проблемах у соседей. В Испании страшный грипп, оттуда и испанка. Волны пандемии обошли Землю 3 раза. По некоторым данным, за 2 года вирус забрал от 17 до 100 миллионов человек.
1: Испанка. История с географией.
5: Ростов. Тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха. Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка «Углич».
0: Загляните в княжеские палаты в Кремле, посетите музей гидроэнергетики, обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сегодня Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии, который находится в России с рабочим визитом, накануне встретился с Михаилом Мишустиным. На встрече, среди прочего, премьер-министр заявил, что взаимный товарооборот двух стран системно растет. За 5 месяцев показатель вырос на 12,5%.
2: Надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично, поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой, вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи, вопросы туризма мы обсудили, электрички по вашему поручению, Владимир Владимирович, поручению запустили.
1: Михаил Мишустин уточнил, что все решения, которые принимаются Россией и Белоруссией на высшем уровне, исполняются, а все вопросы, которые ставят президенты двух стран, находятся на постоянном контроле правительств. С начала года на Дальнем Востоке открыли 105 новых месторождений твердых полезных ископаемых, сообщил глава Министерства природы Александр Козлов. Как рассказал министр в интервью ТАСС, все они уже поставлены на государственный баланс. Среди ключевых открытий – золоторудное месторождение Телевием на Чукотке с запасами 26 тонн золота и 292 тонны серебра. Всего в текущем году в России открыли 136 месторождений твердых полезных ископаемых, и большая часть из них приходится на Дальний Восток, добавил министр. После выхода из Содружества независимых государств Молдавия рискует лишиться членства в зоне свободной торговли Содружества, заявил в интервью ТАСС посол России в Кишиневе Олег Озеров. Надежды Молдавии сохранить экономические выгоды от сотрудничества в СНГ после выхода из него несбыточны. Напомню, парламент Молдавии в апреле текущего года одобрил денонсацию базовых соглашений СНГ, а окончательный выход страны из организации вступит в силу в апреле следующего года. Власти объявили это решение курсом на европейскую интеграцию, однако оппоненты указывают на риски для экономических связей и трудовых мигрантов. Этой осенью россияне смогут добраться прямыми рейсами до 42 стран мира. Среди них Египет, Турция, Арабские Эмираты, Таиланд, Китай и Индия. Авиасообщение также восстанавливается с рядом направлений, которые были временно приостановлены. В частности, рейс Москва-Кувейт авиакомпании Jazeera Airways, прерванный из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Регулярные рейсы в Кувейт начнутся с 30 сентября и будут выполняться дважды в неделю. Список доступных направлений опубликован на сайте Росавиации и в приложениях авиаперевозчиков.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Собаку наградили медалью за работу в зоне спецоперации, за что ей благодарны бойцы. Москву посетил глава дипломатической миссии Ватикана. Как устроена власть в государстве размером с торговый центр? Тверская область выбирает народного героя из числа земляков. Кто лидирует в голосовании? Служебную собаку из Раменского округа наградили медалью Министерства обороны. Бельгийская овчарка Лукреция вместе с бойцом с позывным Маугли работает в зоне СВО и помогает обнаруживать взрывные устройства. На ее счету уже сотни опасных находок. Ким Андреев выяснил, как собаки выполняли воинские обязанности в разные периоды истории и как менялись их задачи на поле боя.
5: На древних ассирийских барельефах можно встретить необычный сюжет. Воины идут в атаку и держат на поводке собак. Оказывается, 3000 лет назад в боях использовали псов особой молосской породы. Это предки современных мастифов. По легенде, своя армия собак была и у Александра Македонского. Живую собачью силу против слабозащищенных германских племен использовали и римляне, рассказывает доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета РГГУ. Елена Булычева.
6: Собаки боевой породы, они облачались в так называемые доспехи, то есть с боков была у них такая кольчуга, и обязательно были ошейники, то есть, допустим, можно было распознать хозяина этой собаки, если это была охранная собака, а если ее использовали, допустим, для военного лагеря, то там могло быть какое-то изображение, характерное для знамени этого боевого легиона.
5: Про участие собак-воинов в средневековых битвах почти ничего не известно. Лишь сражение при Муртене между швейцарцами и бургундцами в 15 веке, по одной из версий, началось с массовой собачьей схватки. А вот пес Мусташ был настоящим героем армии Наполеона. Участвовал во многих походах и во время знаменитой битвы при Аустерлице спас полковое знамя, заодно покусав вражеского австрийского дога. Но серьезную силу собаки стали представлять уже во время Первой мировой войны, рассуждает методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.
7: Собаки могли проникать в тех местах, в которых не могли проникнуть люди. Например, там проползти, прокопать себе ямку под колючей проволокой. И за время Первой мировой войны собаки-связисты доставили более 120 тысяч донесений и помогли проложить около 8 тысяч километров телефонных проводов.
5: Самым известным четырехлапым участником Первой мировой считается американский беспородный кобель Стаби. Пес был особенно чувствителен к запахам и в момент газовых атак противника начинал бешено носиться по окопам, предупреждая солдат. Свои хвостатые герои были и во время Второй мировой войны, продолжает Никита Борисов. Заметно расширился и функционал боевых собак.
7: Собак использовали как ездовых и санитарных, они возили упряжки, вывозили раненых с поля боя. Собак использовали в качестве миноискателей. Как пример можно привести ленинградского Колли Дика, который за время войны обнаружил более 12 тысяч мин.
5: Считается, что лучшие собаки-саперы вырастают из бельгийских и немецких овчарок, лабрадоров-ретриверов и колли. Эти породы выносливы, обладают феноменальной скоростью реакции и поразительным нюхом. Для сравнения, у человека в носу около 5 миллионов обонятельных рецепторов, а у служебных собак до 300 миллионов. И такая чувствительность помогает превзойти даже самую умную технику, порой не способную выявить под землей тротиловый заряд в пластиковой или картонной коробке. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер, заявил глава нашего МИДа. Сергей Лавров в Москве провел переговоры с Полом Ричардом Галлахером, руководителем дипломатической миссии Ватикана. Как известно, это самое маленькое государство в мире, однако там есть и свое правительство, и армия, и не только, рассказывает доцент, заместитель заведующего кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхарт.
8: Святой престол и его вспомогательная территория город-государства Ватикан – это абсолютная теократическая выборная монархия, и вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти сосредоточена в руках Папы Римского. В составе Римской Курии постоянно действует государственный секретариат Ватикана. Это, по существу, его правительство, которое достаточно длительное время уже возглавляется кардиналом Пьетро Паролином, которого допустимо рассматривать в качестве премьер-министра Святого Престола. Также в составе государственного секретариата действует отдел отношений с государствами. По сути, это Министерство иностранных дел. Нет людей, которые были бы гражданами Ватикана по рождению. То есть все, кто приобретают гражданство, делают это в сознательном возрасте. Многие столетия швейцарская гвардия занимается обеспечением личной безопасности понтифика.
4: Основана гвардия еще в 16 веке, а служат в ней швейцарцы-католики не старше 30 лет. Увеселительных заведений в Ватикане нет, в кафе и театры жители ездят в Рим. При этом в государстве, которое по размерам меньше парка Горького в Москве, есть даже своя футбольная сборная. Команда состоит из тех же гвардейцев, а также полицейских и чиновников.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Тверская область выбирает народного героя из числа известных земляков. Жители отдают свои голоса в рамках проекта «Народная Веча-2026». Среди лидеров голосования – путешественник Афанасий Никитин. Максим Петренко расскажет о том, с какой целью тверской купец отправился в Индию, что успел там сделать и почему его труд «Хожение за три моря» важен не только для российской истории.
1: Никитин – это не фамилия, а отчество, то есть сын Никиты, Афанасий. Родился в первой половине 15 века, отец – крестьянин, и, по сути, о семье героя больше что ничего и не известно. Торговлей он занимался с молодых лет, продавал меховые шкурки, имел определенный опыт путешествий, но в главный поход через три моря – Каспийское, Индийское и Черное – за новыми рынками сбыта он отправился в 1468 году. Путь из Твери вниз по Волге поначалу был спокоен, однако в районе Астрахани караван ограбили разбойники. Возвращаться возможности не было, и Никитин пошел дальше искать средства и выгодные договоренности, рассказывает историк, руководитель международного проекта «Афанасий Никитин 550» Денис Хрусталев.
9: Для этого он отправился в Персию. И вот из Персии, где он смог узнать о том, что есть такая волшебная страна Индия, более того, не Индия, а Бахманидский султанат. Это большое государство в центральном Декане, где правили только мусульмане. Более того, в основном персы. Так что поездка в Индию – это, собственно, некоторое вынужденное явление с тем, чтобы пополнить свои финансовые возможности.
1: В Персии Никитин выучил язык – фарси, и, стартовав из гавани Армуза, добрался, наконец, в 1471-м до индийской страны, где проведет около 3 лет. Свои приключения он тщательно записывал, и из этих дневников потом родится его знаменитый труд «Хожение за три моря». «И люди ходят нагие, а голова не покрыта, все женщины брюхаты, а дети родятся каждый год. Таковы первые впечатления». Купец фиксировал, как устроено общество, посещал храмы, рассказывал, что и где можно купить, а также о встречах с местными правителями. Писал и о переживаниях по поводу своей христианской веры, продолжает краевед, руководитель клуба исторической реконструкции «Тверские стрельцы» Артем Бандурист.
10: Что мы читаем в самом хожении? Он жалуется, что погибла вера его, что он, из-за того, что все книги, по которым он мог вычислять правильные даты христианских праздников, были похищены еще под Астраханью. Но в то же время несколько раз в тексте также проскальзывает, что веры христианской не предал.
1: Из индийских товаров Никитин интересовался многим, особенно драгоценными камнями. Но вот что в итоге купил, не указывает. Обратный путь он начал в 1474-м, но через год, уже под Смоленском, тверичанин умер. Спутники доставили его уникальные путевые записи в Москву. «Хожение за три моря» – первое нерелигиозное описание путешествия. Оно расширило знания о Востоке. Причем этот текст важен и для индийской истории, говорит Денис Хрусталев.
9: Это вообще единственный человек, кто, находясь в Бахманидском султанате, оставил его записи. Не только русский, европеец, вообще любой. Все нарративы, которые у нас сохранились по истории этого государства, они были составлены через 100, более 100 лет после того, как сам Бахманидский султанат перестал существовать.
1: Николай Карамзин в XIX веке так скажет о путешественнике, раньше других, открывшем дорогу в Индию. В то время как Васко де Гама единственно мыслил о возможности найти путь к Индостану, тверитянин уже купечествовал на берегу Малабара и беседовал с жителями о догматах их веры. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, какие фразы Достоевского заставляют нервничать переводчиков его книг, за что могут аннулировать водительские права, какие инновации определили облик московского метро.
11: Как вас звать величать-то? Не царское это имя!
12: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
11: Не царское это имя!
12: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

уходящего дня. И думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был я.

0: ведь это был.
1: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организация

0: Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
4: Князь Московский и великий князь Владимирский присоединил Костромское и Ростовское княжества, установил контроль над Великим Новгородом. При нем же в Москве возвели первый каменный храм – Успенский собор. Иван I Калита.
5: Что же означает это прозвище?
4: На Руси калитой называли кошель или мягкую сумку для денег, которую обычно носили на поясе. Иван Данилович был известен своим умением накапливать богатство. Он всегда исправно собирал дань для Орды и при этом находил средства для покупки новых земель и укрепления.

По другой версии, прозвище это родилось из-за щедрости князя. Если верить московским преданиям XIV века, Иван I всегда носил при себе калиту, наполненную серебром, и раздавал милостыню. За заботу о бедных и сиротах он даже получил второе прозвище – «Добрый». Но история все равно сохранит имя Иван Калита.

0: радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Полезная штука, чтобы в лесу не заблудиться.
3: Стрелка всегда указывает на север.
4: Не помню, когда последний раз держал в руках.
1: Вот это вещь!
5: Магнитная стрелка, круглая шкала и 360 градусных делений. Древнее средство навигации, актуальность которого оспаривают цифровые гаджеты и спутниковая связь. Но прибор не спешит покидать рубки штурманов и кабины пилотов. В рюкзаке туриста он тоже найдет свое место. Ведь главное его достоинство – это надежность. Компас. Точная дата происхождения устройства остается загадкой. То ли пятый, то ли второй век до нашей эры. Первый прибор представлял собой ковш из магнетита, ручка которого всегда указывала на юг. Любопытно, что использовался он в китайском учении фэншуй. С помощью компаса определяли место для строительства зданий или высадки растений. А уже позднее он стал навигационным инструментом. Примерно в XI веке ковшик из магнетита сменила фигурка рыбы из аналогичного минерала. Ее запускали в сосуд с водой, где она всегда поворачивалась головой на юг. Затем китайский ученый Шэнь Ко придумал намагничивать иглу и насаживать ее на шпильку, опуская эту конструкцию в воду. Прибор показывал более точное направление, и в XII веке концепцию Шэнь Ко позаимствовали арабы. А спустя еще столетие компас оказался в Европе.
1: Вот это вещь!
5: В XIV веке магнитную стрелку надели на вертикальный штырь.

Его, в свою очередь, поместили в центр круга, поделенного на 16 частей сторон горизонта. Так появился прототип современного компаса. Считается, что сконструировал его итальянский моряк по имени Флавио Джой. Личность

0: шкалы на единицы. Отметка наносится каждые 3 градуса, что позволяет точнее определить азимут, то есть угол между севером и заданной точкой. Прибор оснащен подвижной крышкой с прорезью или мушкой, которая направляется на объект. Это и позволяет определить положение последнего и выстроить азимут. Процесс называется визирование. Армейские модификации компаса усилены более прочным корпусом. В них добавляют уровень для точного расположения над землей, оптический прицел и другие инструменты. Планшетные аналоги используются для работы с картами. Они идут в комплекте с линейкой и угольником. И, конечно, есть обычные туристические компасы, которые при сбое электроники помогут найти дорогу в пункт назначения.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Новых сведений о российских гражданах, которые не выходят на связь после паводка в Непале, нет. Об этом сообщило посольство России в Катманду. Посольство просит родственников пропавших в зоне бедствия россиян направить обращение с запросом их поиска. Напомню, пропавшими в Непале числятся 7 россиян, как сообщал Совет по туризму страны. В графе «По России» в отчете Совета сказано, всего пропали 9, еще не найдены 7, спасены 2. Сель сошел на границе Непала и Китая в среду 26 августа. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел из Владивостока, продолжив дальний штурманский поход вокруг Евразии и Африки. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, на борту корабля курсантов, прошедших Северным морским путем, сменили будущие офицеры из Тихоокеанского и Балтийского флотов. Вместе с ними практику проходят и курсанты иностранных государств, обучающиеся военно-морскому делу в России. Всего в рамках похода морскую практику пройдут около 900 курсантов, из которых более 140 иностранные. Поход продлится до середины декабря. Кораблю предстоит пройти порядка 30 тысяч морских миль.

0: через 4 океана, 14 морей и 23 пролива, а также посетить 12 иностранных портов. За время стоянки во Владивостоке экипаж и курсанты познакомились с достопримечательностями и развернули выставку, посвященную истории подводных сил ВМФ. Человек может оформить регистрацию по месту пребывания и прекратить ее, не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться порталом госуслуг. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного МВД России Владимир Васенин.
1: Процедура регистрации проходит очень интересно. Сам человек, который хочет у вас снимать квартиру и зарегистрироваться в жилом помещении, он подает заявление, собственник квартиры получает уведомление, подтверждает его, и орган, проводящий регистрацию, видя все эти операции с двух записей в госуслугах, конечно же, делает все это электронно.
0: Ранее в МВД России сообщили, что регистрация человека по месту пребывания не дает ему права на распоряжение собственностью. В сентябре пенсии вырастут у четырех категорий граждан, сообщили ТАСС эксперты президентской академии. Во-первых, у пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. Во-вторых, у тех, кому в августе впервые установили первую группу инвалидности, фиксированная выплата также увеличивается вдвое. В-третьих, у получателей накопительной пенсии их выплаты проиндексированы с 1 августа на 17,3%. И в-четвертых, у работающих пенсионеров. Для них с 1 августа прошел ежегодный перерасчет страховых пенсий. Размер прибавки индивидуален и зависит от уплаченных страховых взносов.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Переводчицу книг Достоевского наградили медалью. Почему тексты классика – это квест для полиглотов? Права при выявлении опасных заболеваний аннулируют автоматически. Какие недуги не позволят сесть за руль? Более 30 станций столичного метро получили охранный статус. Как создавали подземные дворцы? Переводчица из Сеула получила медаль Пушкина за вклад в продвижение русской культуры. Ким Чжон А известна переводами романа Федора Достоевского, которого она считает своим наставником. Интересно, что автор «Преступления и наказания» за рубежом популярнее даже создателя романа в стихах Евгений Онегин. Почему Достоевский так интересен иностранным читателям и легко ли переводить русского классика? Все ответы у Анны Елисеевой.
8: По опросам международных книжных сервисов, Федор Михайлович признан самым популярным классиком в мире. Его романы ценят за глубокое понимание человеческой души. А волнуют душу, не только русскую, те же вопросы, что и 200 лет назад. На один из них, самый животрепещущий, писатель дает простой и понятный ответ, вернее, совет. Надо любить жизнь больше, чем сам смысл жизни. Но зарубежные читатели обращаются к Достоевскому и по другому поводу. В его книгах ключ к пониманию России, и сквозь призму русской души они находят ответы на свои вопросы, объясняет ведущий научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, доктор филологических наук Сергей Шараков.
9: Это изображение этих глубин души человеческой интересно иностранцам.
3: Что происходит в этих глубинах? Человек болен грехом, а Достоевский выражает глубину православного видения вот этих глубин человеческих. И это иностранцу интересно, потому что он этого не встречает в своей культуре.
8: А еще Федор Михайлович – гениальный мастер слова. И с этим согласится каждый русскоязычный читатель, кто знаком с его творчеством. Но сохраняется ли уникальный авторский стиль в художественном переводе? Так что получилось не просто не скучно, а по-достоевски не скучнёхонько. Увы, некоторые переводчики идут по пути упрощения, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института Ольга Соленко. Таким просторечием, как «спятить», «надуть», «шпынять», не каждый найдет достойную замену.
9: В английском переводе фраза Достоевского «У дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие». И вариант перевода английский, он настолько оказывается нейтральным, что что-то там типа «можно ли старых женщин бить по голове?». Разница здесь, конечно, очень яркая.
8: Выразительность русского языка Достоевский использует как инструмент. И не только для того, чтобы оживить героев, но и подчеркнуть свое отношение к ним. Отсюда выражение типа «скверный князюшка» или «дрянной идиотишка». В каждом суффиксе сочувствие автора к персонажу. И опять же, не просто пьяные, а пьяненькие. Не сухое обращение «груша», а нежная «грушенька». Кстати, для чего это разнообразие в наименовании героев восточному читателю не совсем понятно. А все потому, что переводчики взяли, да и упростили все имена, продолжает мысль Ольга Соленко.
9: Японский переводчик Камаяма говорит о том, что Зосима, старец Зосима, говорит очень архаичным языком. И ему приходится найти в современном японском вариант такого стилевого отличия. И интересно, но он выбирает такой женский язык для языка Зосимы. И убирает уменьшительно ласкательные суффиксы. Более того, Дмитрий Федорович оказывается тоже избыточно. Он убирает отчество и просто представляет Дмитрий сам.
8: В Японии по роману «Братья Карамазовы», который перевел Камаяма, вышел одноименный сериал. А режиссер Акира Куросава по книге Достоевского поставил спектакль. Причем оба автора перенесли сюжеты в японскую действительность. Несмотря на это культурное переосмысление, идеи писателя близки жителям страны аниме и комиксов. Вера и безверие, милосердие и жестокость. Эти вопросы поднимают не только японские, но и западные авторы. И находят ответы у русского классика. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
7: При появлении опасных заболеваний водительские права в России будут аннулировать автоматически. Нововведение вступит в силу 1 марта. Сейчас водители с противопоказаниями могут управлять автомобилем до плановой замены прав, а это происходит раз в 10 лет. Насколько важно такое изменение и как оно повысит безопасность на дорогах, объясняет автоэксперт Антон Ширяев.
10: Ключевая разница в том, что с 1 марта 2027 года электронные справки заменяют бумажные. То есть сейчас для того, чтобы в ГАИ получили данные по конкретному водителю, необходимо вручную составить запрос. И, соответственно, получить тогда данные о том, что, например, у этого водителя он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, или у него выявлен депрессивный эпизод, или какое-то другое расстройство, которое влечет за собой аннулирование прав. Когда с 1 марта заработает единая электронная база, то, соответственно, сразу ГАИ увидит по всем тем людям, которые находятся на учете, что называется, информацию, и права действительно будут в таком случае аннулированы. Поэтому, если существуют какие-то проблемы со здоровьем, об этом человек знает, то их необходимо решить, собственно, до 1 марта для того, чтобы была чистая медицинская история. Там, на самом деле, список достаточно большой. Прежде всего, это касается, естественно, расстройств психических, психологических, нервных и так далее. Там есть и действительно те болезни, которые опасны, как, например, эпилепсия.
11: Повысит ли безопасность на дорогах такая мера?
10: Будет наведен некий порядок, систематизация. Самое главное, будет введен учет и контроль. Понятный, ясный.
7: При этом в электронной базе данных водителя не будет указан конкретный диагноз. Это считается медицинской тайной. Там лишь будет написано, что у человека имеются медицинские показания для отзыва прав, объяснили в Комитете Государственной Думы по охране здоровья.
2: Утро на радио «Звезда».
7: Охранный статус получили более 30 станций московского метро. Теперь их исторический облик, от витражей Новослободской до декора Белорусской и Павелецкой, находится под государственной охраной. Ким Андреев узнал, как рождалась легендарная подземка, какие инновационные технологии применяли при строительстве и чем столичный метрополитен отличается от транспортных артерий в других странах.
12: Идею построить в Москве подземный трамвай, именно так поначалу называли метро, озвучивали еще в конце 19 века. Дело даже дошло до проектирования работ, но вмешались обстоятельства. Сначала возмутились архитекторы, которые переживали за целостность наземных зданий. Потом свое слово сказала и церковь, которая была против, чтобы людей отправляли под землю. Все изменилось с приходом к власти большевиков. Индустриализация привела к росту городского населения. Столичные трамваи с потоками не справлялись, так и вспомнили про идею с метрополитеном. Первый подземный маршрут утвердили довольно быстро, рассказывает историк транспорта Юрий Егоров.
13: Главная отправная точка – это Каланчевская площадь, площадь трех вокзалов. На тот момент центральный транспортный узел не только Москвы, но и страны в целом. То есть именно туда, по железной дороге, стекалась основная масса пассажиров. Дальше мы идем по направлению в центр города, чтобы всех этих пассажиров привести в те учреждения, куда им надо попасть. Партийные, государственные, советские, какие угодно органы –
12: по логике проектировщиков, гости столицы должны были сделать все свои важные дела в центре и завершить день на свежем воздухе. Поэтому конечной станцией был парк культуры. Копать московский грунт и пробивать подземные пути помогли англичане. Из Британии привезли тоннели-проходческий щит. За пару месяцев по его образцу удалось собрать еще один. К октябрю 1934 года тоннели первого радиуса были готовы, но работы несколько раз приходилось прерывать, комментирует Юрий Егоров.
13: Как только начали строить, сразу появились проблемы с московскими подземельями. Это, во-первых, крайне разнообразный грунт. Где-то, например, проходили какие-то речки. А потом это сложности с огромным количеством коммуникаций подземных. Причем еще и не всегда это оказывалось нанесенным на карту города.
12: Из-за специфики грунта в некоторых местах тоннели пришлось опускать глубоко под землю, поэтому на четырех станциях, нынешние Красные Ворота, Чистые Пруды, Лубянка и Охотный ряд, решили опробовать главное ноу-хау того времени – эскалаторы. Для поездки в метро 30-х годов пассажиры покупали разноцветные билеты – красный для тех, кто ехал до Сокольников, желтый – в сторону Парка культуры. Стоимость проезда – 50 копеек, потом снизили до 30. Главное, что отличало московскую подземку от всех остальных в мире – это доступность, а еще уникальный интерьер станций, говорит историк метрополитена Александр Попов.
14: На тот момент, на 1935 год, все иностранные метрополитены были типичными капиталистическими предприятиями, направленные на получение прибыли путем перевозки пассажиров. Московский метрополитен показал, что роскошное пространство, большим объемом воздуха, света, это доступно для всех. И архитекторы проявили огромную работу для того, чтобы сделать эти подземные дворцы.
12: За первые десятилетия в московском метро построили 22 станции, а к 54-му году замкнули кольцевую линию. Проехать по всему кругу сегодня можно в среднем за полчаса, а вот поездка по большой кольцевой линии займет 90 минут. Кстати, протяженность БКЛ 70 километров, и сегодня это самая длинная кольцевая линия в мире. Ким Андреев, Светлана Яковлева, Радио Звезда.
7: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
12: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Вообще
16: сбрасывались
17: отравился нерестом.
18: А викинги шлемы с рогами носили.
19: Аляску продали, а денег не заплатили.
20: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: Керец. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: А знаешь, кем были плебеи в Древнем Риме?
1: Да это же одна беднота.
2: А вот и нет.
3: Тут речь не про деньги, а про сословную принадлежность. Плебеями в империи были все жители, которые просто не входили из-за происхождения в правящую верхушку, то есть не относились к патрициям. По сути, это большинство. И в их числе не только пришлое население и крестьяне, но и торговцы, и ремесленники, и землевладельцы. Последние могли быть очень состоятельными людьми.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: В первое время аристократия, считавшая себя потомками основателей Рима, не допускала плебеев на государственную службу. Однако те тоже хотели управлять государством и постепенно выбили себе кучу политических прав, вплоть до права становиться консулами. В итоге, юридически, плебеи сравнялись с патрициями.
1: Но сейчас слово «плебей» продолжают использовать, чтобы унизить оппонента.
3: Да, за бедность или неаристократичность. Хотя изначально в Древнем Риме оскорблением оно не являлось, а лишь отражало социальный статус.
2: А вот и да. Река истории. История реки. Чимал.
4: Горный Алтай. Небольшая, но быстрая река Чимал. Недалеко от ее впадения в Катунь одноименный поселок. Горно-климатический курорт. Санаторий. С 30-х годов прошлого века в этих местах любили отдыхать советские партийные деятели с семьями. Особую роль в развитии курорта сыграла Екатерина Ивановна Калинина, супруга всесоюзного старосты. Женщина энергичная и решительная. Именно ей приписывают идею строительства здесь гидроэлектростанции.
5: Дом отдыха построили. Санаторий, между прочим, один из лучших в России, построили. А электричества в поселке нет. Непорядок.
4: В 1931-м начали строить. Работали зэки. Коренные жители были против. Они считали эти места священными. Особенную строптивость проявлял местный шаман. Он решил совершить обряд проклятия, бросить в воду Чимала засушенную заячью лапу. Бросил. Его заметили охранники и застрелили. В 1935 году станцию ввели в эксплуатацию. Но будто проклятие сработало. Жизнь Чимальской ГЭС была трудной. Бунтовали зэки, эпидемии выжигали персонал. Поговаривали, что машинный зал с двумя турбинами частенько навещали духи. Да-да, Сталина и Орджоникидзе. Там долго висели их портреты. Бурный Чимал несколько раз разрушал станцию. От последней аварии в 2011 году она так и не оправилась. Тем не менее, небольшая ГЭС честно прослужила 76 лет. И за это время стала популярным туристическим объектом. Говорят, есть планы Чимальскую ГЭС восстановить. Но когда это случится, пока неизвестно.
2: Чимал. Река истории. История реки.
6: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
7: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
6: А здесь у вас что? Кукуруза? Сделана в СССР? Да я на даче выращиваю не хуже.
7: На ней целое поколение выросло.
6: Осторожно, яд. Откуда?
7: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
8: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
2: Реклама.
9: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о серии групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как уточняется, в Киеве и области поражены транспортно-логистический центр, где хранились комплектующие крылатых ракет «Фламинго», логистический центр на территории таможенного терминала, через который шло распределение западных военных грузов, и склад боеприпасов с комплектующими для дронов большой дальности. Кроме того, удары нанесены по стоянкам топливозаправщиков и местам разгрузки ГСМ в порту Измаил, а также по морскому перегрузочному терминалу и 18 хранилищам с военным имуществом в порту Николаев. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели поражены, задача ударов выполнена. В Общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным днем для одного из родителей первоклассников. Как заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, на первом этапе предлагается рекомендовать работодателям предоставлять такой выходной, в том числе через профсоюзы, а в дальнейшем закрепить эту норму законодательно как дополнительную меру поддержки семей с детьми. Ранее в Общественной палате также предлагали давать выходной 1 сентября родителям школьников всех возрастов. Огромные деньги немецких налогоплательщиков регулярно отправляются на Украину. С таким заявлением выступил сопредседатель главной оппозиционной партии Германии АДГ Тина Хрупала. Он подчеркнул, что правительство Мерца подпитывает киевский режим миллиардами евро в ущерб собственному народу. А значит, нынешний канцлер не заслуживает своей страны.
2: За последние 4 года мы передали Украине уже 100 миллиардов евро в виде оружия и финансовой помощи. Еще 50 миллиардов поступило от ЕС, так что в общей сложности выходит 150 миллиардов. Это огромная сумма, о которой, как ни странно, никто не говорит. И когда какой-нибудь министр едет в Киев, то будьте уверены, у него с собой всегда полные чемоданы денег. Почему-то у нас находятся средства для одной из самых коррумпированных стран и одного из самых коррумпированных президентов в мире.
1: При этом Зеленский на уходящей неделе заявил, что выделенные Европой на 26-й год средства уже потрачены, и призвал евросоюзников ускорить новые выплаты. Непалу нужно 5 миллиардов долларов на восстановление после наводнения, заявил министр финансов агентству Reuters. Он напомнил, что Непалу необходима иностранная помощь в спасении людей в туннелях, транспортировке, идентификации и хранении тел. Больницы и морги в стране переполнены. Наводнения также нанесли серьезный ущерб школьным зданиям, больницам, гидроэлектростанциям, дорогам, мостам и другой инфраструктуре. Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 626 человек.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Скульптор Вера Мухина рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых выдающихся русских скульпторов, причем выдающихся не только для России, но и для всего мира, скульптора 20 века, Вере Игнатьевне Мухиной. Вера Игнатьевна, безусловно, один из самых известных русских скульпторов 20 века. Вы наверняка ее знаете по знаменитой скульптуре «Рабочая колхозница», которая на какое-то время была символом Мосфильма, по-моему, сейчас тоже, и которая стоит в Москве рядом с ВДНХ. Изначально была изготовлена в 1936 году для того, чтобы встать на павильон Советского Союза, который проектировал Борис Моисеевич Иофан. Павильон должен был стать в Париже, встал, и, в общем, это был грандиозный успех. Потом скульптура вернулась в Москву. Немножко изменился ее контекст, но, тем не менее, скульптура до сих пор является одним из самых известных памятников в Москве. Да и, пожалуй, в России. Вера Игнатьевна была человеком весьма интересной, невероятной биографии, мощным, сильным скульптором. Ну, на мой взгляд, действительно одним из лучших. Родилась она в Риге, в семье очень бедной. Есть сведения, что она в 30-е годы за дедом унаследовала огромное наследство, порядка 4 миллионов тогдашних латов. Родилась она в Российской империи. Когда девочка была довольно маленькой, юной, 2 года, ее отец перевез в Феодосию, в Крым, потому что мать Веры Мухиной умерла от чахотки, и отец, опасаясь, что болезнь передастся девочке, а туберкулез тогда был приговором, увез ее подальше из довольно холодной Прибалтики, ближе к Черному морю, в Феодосию, в Крым. Дальше, поскольку в семье довольно много путешествовала, Вера с семьей жила, с отцом жила в Курске, потом какое-то время в Париже, где занималась в студии скульптора Бурделя. Весьма интересного по своим, я бы сказала, отличиям от своих современников. Вообще, что такое скульптура начала 20 века? Ну, во-первых, конец 19-го, начало 20 века – это эпоха модерн. Эпоха модерн, немножко декоративная, такая очень рукодельная, если хотите. А скульптура этого периода носит, как правило, такой характер очень мелкой и очень рукотворной пластики. Если вы посмотрите на таких скульпторов, как Каненков или на Паоло Трубецкой, вы увидите, что это скульптура, которая в буквальном смысле этого слова хранит тепло пальцев. В то же время в рамках французской школы формируется такой антироденовский подход. Вот эта вот тактильная скульптура, она, конечно, идет от Родена. Роден, который даже в мраморе работал как в глине, и когда, пытаясь заимствовать приемы еще Микеланджело, да, нон-финит или высекание из мрамора, скульптура, она все равно сохраняет вот эту вот очень такую характерную тактильность, характерную для эпохи модерн. При этом было направление в скульптуре, французское формировалось, ярким представителем которого был Бурдель. Это, наоборот, более такая брутальная, более массивная скульптура, более лапидарная, с меньшим количеством деталей, но при этом отражающая вот эту вот внутреннюю мощь и силу. Но в Бурделе много всяких разных прекрасных скульптур, но вот эта брутальность, это то, что в конечном итоге переняла Мухина и что ей позволило, пройдя эпоху авангарда, стать одним из самых известных скульпторов 30-40-х годов, времени, когда эта брутальность требовалась и обществом, и самим временем, если хотите, войной, и тем, что происходило вокруг нее. Вера Игнатьевна, отучившись, там, позанимавшись в Бурделе, вернулась в Россию, во время Первой мировой войны была сестрой милосердия, потом вышла замуж, потом случилась революция. Она, будучи, скульптором-любителем, я бы так это назвала, я не могу сказать, что до 17-го года Вера Игнатьевна Мухина была большим серьезным мастером. Она, безусловно, была невероятно талантлива, это было всегда, но это было скорее все-таки такое хобби, чем реальная работа. А вот в 17-м году, после 17-го года, точнее, в 18-м году был принят так называемый ленинский план монументальной пропаганды, и она неожиданно пошла, что называется. Ну, как неожиданно? Неожиданно, наверное, для сегодняшнего зрителя. Конечно, она была частью определенной среды, и эта среда революцию приняла, не просто приняла, а яростно на нее откликнулась. Вера Игнатьевна делает несколько проектов для плана ленинской монументальной пропаганды. Самый главный из них, она прошел конкурс, но не был реализован, потому что модель растрескалась в неотапливаемой мастерской. Тем не менее, она была замечена, и, в общем, она была связана с Хутемасом. В Хутемас учебное заведение, которое появляется в Москве на базе высшего академического училища, которое называлось Московское училище живописи, военно-изотчества, МУЖВЗ. МУЖВЗ – это часть академической системы образования, Ее заканчивали многие деятели там рубежа веков. Дело в том, что классическая академическая система образования предполагает 15-летнее образование. То есть дети поступают в академию приблизительно 6 лет, дальше 5 академических возрастов по 3 года, потом экзамен, пенсионерская поездка, еще один экзамен. После этого ты можешь быть художником. То есть на художников учились дольше, чем на врачей.
2: Скульптор Вера Мухина.
1: Область знаний.
3: Понятно, что академия не могла вместить всех желающих, и с середины 19 века в России создается система академических училищ, так называемых училищ живописевания и изотчества. Например, такое училище только в Одессе закончил Борис Иофан. Он назывался Одесское училище живописевания и изотчества. МУЖВЗ – это блистательная плеяда художников, это огромный вклад в историю русской культуры, русского и вообще мирового искусства. И вот когда на базе Академии художеств сначала в Ленинграде создаются высшие художественные курсы, а потом эти курсы после переезда большевиков, перенос столицы в Москву, переезжают в Москву, появляются высшие художественно-технические мастерские в ХУТЭМАС. В ХУТЭМАС становится, он существует всего 10 лет, это происходит в 19 году, существует в ХУТЭМАС всего 10 лет, до 29-30 года, дальше он будет переименован, потом расформирован на 5 вузов, аж на 5 вузов. И это совершенно удивительное, невероятное время, когда, по сути, были сформулированы основные принципы искусства 20 века, причем формировались они, по большей части, в нескольких странах, одной из них была Россия. Часто в ХУТЭМАС сравнивают с немецкой школой дизайна и архитектуры, которая называется Баухаус, которую создавал Вальтер Гропиус вместе со своими учениками и соратниками. Но Баухаус – это все-таки не совсем ХУТЭМАС. ХУТЭМАС – более теоретическая история, а Баухаус – это все-таки про практику. Прежде всего про практику, и там, если у вас будет возможность, посмотрите, в 18 году, к столетию Баухауса, вышел совершенно чудесный сериал про Вальтера Гропиуса и про Баухаус. Я надеюсь, что я когда-нибудь доживу до того, чтобы сняли сериал про ХУТЭМАС, потому что там есть про что снимать. А что такое ХУТЭМАС? Самый известный факультет ХУТЭМАСа – это архитектурный, мы все про него знаем, и это отдельная история, и не сегодня, не тема моего рассказа. Был скульптурный факультет, был факультет прикладного искусства, то есть ткацкий. Но, по сути, структура ХУТЭМАСа, она была отчасти продиктована временем, как и структура Баухауса. Дело в том, что это время рождения большой промышленности, промышленного производства всего на свете, когда это уже не просто там локальные фабрики, потому что появляется глобальный рынок, появляется понятие промышленного дизайна. Строго говоря, оно сформулировано было чуть раньше. Просто и ХУТЭМАС, и Баухаус – это такой ответ на запрос промышленного дизайна. И вот, собственно говоря, Вера Мухина занимается промышленным дизайном. Она создает ткани. Вместе с невероятным, потрясающим, фантастическим модельером русским Надеждой Ломановой они участвуют в 25-м году на выставке в Париже, павильон для которой строил Константин Мельников, и он же оформлял киоски Торксина. Они берут золотую медаль парижской выставки, потому что они представляют невероятный дизайн одежды, сделанный из очень дешевых тканей. То есть там нет парчи, там нет дорогих шелков. Это, в общем, то, что мы с вами назвали бы дерюгой. Это довольно грубый холст, грубая холстина, самый дешевый ситец. Но вы понимаете, что в середине 20-х годов в Советском Союзе не было потребителей у парчи, разве что в театрах ее использовали для пошива исторических костюмов. Эту страну надо было одевать. Почему так важен этот период, почему надо хорошо его осознавать, и почему, вот, например, выставка 23-го года, всероссийская сельскохозяйственная выставка, которая впоследствии превратится в ВДНХ, почему она так важна? Потому что, по сути, именно в 20-е годы рождается советская индустрия, которая будет усилена в 30-е, уже сталинская индустриализация, усилена в пользу тяжелого машиностроения, тяжелой индустрии, а вот легкая промышленность – это 20-е годы. При этом легкая промышленность ложится на известные русские традиции, ивановские ткацкие фабрики, московские, тверские и так далее. Ткачество, производство тканей в России – это такой один из основных был видов промышленности до революции. Во многом, там можно вспомнить известное высказывание Ленина про пролетариат Иваново-Вознесенска о том, что надо революцию совершить в трех городах – в Питере, в Москве и в Иваново-Вознесенске. И тогда революция победит во всей стране. И то, что делает Мухина, возможно, вместе с Ломановой, возможно, только при развитой культуре производства, окраски тканей и пошива одежды. Это совершенно удивительная история, потому что неожиданно Вера Игнатьевна Мухина, которую мы с вами все знаем как великого скульптора, эта страница показывает, что она была невероятно талантлива во всех. В конечном итоге на базе архитектурного факультета был создан Московский архитектурный институт МАРХИ, на базе там факультета текстиля и дизайна был создан Московский институт имени Косыгина текстильный, Суриковский институт, институт печати, потому что там был факультет книжной графики, ну и так далее.
1: Область знаний.
0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Скульптор Вера Мухина. Рассказывает искусствовед Елизавета Лихачева.
1: Область знаний.
3: Тем не менее, Вера Игнатьевна Мухина без работы не осталась. Она вернулась, что называется, в скульптуру, начала много работать. Она работала в основном в прикладном искусстве. Известна ее совершенно невероятная работа в стекле. Она работала в Ленинграде тогда уже. На стеклянных фабриках, сейчас на Елагином острове, в музее стекла, в Елагином дворце стоят несколько ее совершенно удивительных работ из стекла. Но есть известная байка про то, что она придумала граненый стакан. Это неправда. Она не придумывала граненый стакан. Она, скорее всего, привела граненый стакан к стандартам. Граненые стаканы появились задолго до Веры Игнатьевны Мухиной, приблизительно в 17 веке в Голландии, когда стекло достаточно подешевело, чтобы его можно было использовать на кораблях, при этом нужна была форма, которая не бьется при качке. Поэтому стакан, тонкие бокалы из венецианского тонкого стекла были заменены довольно грубыми граненными стаканами, сначала на ножках, потом без ножек. И в Россию это привозит Петр I. Время, о котором мы с вами говорим, это время стандартизации всего. Производство стекла в России тоже одна из таких к концу 19 века уже довольно развитых индустрий. Ну, там, например, Мальцовские заводы в Гусе-Хрустальном, Балаковские заводы, ну и так далее. То есть это достаточно такая серьезная индустрия. И в конечном итоге 30-е годы – это время введения ГОСТов, то есть государственных стандартов на те или иные товары народного потребления. И вот Вера Игнатьевна разрабатывала стандарт на стакан, эстетически, вероятнее всего, стандарт. Плюс, поскольку она была технологом стеклянного производства, она могла разработать и технические стандарты на производство самого дешевого стакана. Он стоил 2 копейки и всегда стоял в универмагах советских. Я помню, как прекрасно можно было зайти. Никакой другой посуды не было, но граненые стаканы были всегда. И до сих пор я считаю абсолютно убежденным в том, что это очень удобная и правильная недорогая посуда, которая позволяет экономить ресурсы, потому что стаканы реально долго служат. У меня дома, например, все стаканы еще советские, и не бьются они, действительно не бьются. Наконец, самый известный ее проект, который она сделала несколько памятников, она делала памятники Горькому, совершенно удивительным образом практически обошлась без вождей. Хотя не совсем были у нее и памятники, и бюсты, и вождям советского периода. Но самой известной работой станет рабочая колхозница, которая появляется благодаря, на самом деле, Борису и Афану. Борис Михайлович, изначально Борис Моисеевич Афан. Борис Михайлович Афан – архитектор, русский архитектор советского периода, закончивший сначала Одесское училище живописи и изотчества, потом в 16 году из не поступившей в академию в Петербурге и уехавший в Рим. Закончил академию в Риме, учился у Армандо Бразини, одного из таких наиболее заметных итальянских архитекторов начала 20 века. Остался в Риме, и в 1923 году в Рим приезжает, поскольку в Риме открывается посольство, одна из первых стран Европы, которая признала Советскую Россию, была Италия. Открывается посольство, туда приезжает очень большой и крупный, высокопоставленный советский чиновник на лечение. И Афан сопровождает его по городу, показывает ему Италию, показывает ему город, прежде всего Рим. И он его приглашает в Москву вернуться, и Афан возвращается. Первый проект, который он делает в Москве, это санаторий ЦК КПСС в Барвихе. Ну, тогда еще не ЦК, а санаторий для высших партийных чинов. Второй его известный проект – это дом на Набережной. И, наконец, конкурс на Дворец Советов, который выигрывает идея, предложена Борисом и Афаном. Но в конечном итоге авторами этого проекта все его называют Дворец Советов Бориса и Афана. На самом деле это не совсем так, потому что над этим проектом работало много архитекторов, в частности Минкус, там Барщ, Синер и так далее. Тем не менее, главным архитектором был Афан. Проект не состоялся, однако в истории советской архитектуры Афан, безусловно, остался, в том числе благодаря двум павильонам. Первый павильон, павильон 1937 года, павильон, который он строит в Париже. Павильон совершенно удивительный и, честно говоря, обеспечивший во многом такое благожелательное отношение к сталинской части советского периода до сих пор. Афан создал совершенно удивительный образ молодой Советской Республики. Именно он, собственно говоря, предложил поставить на крышу этого павильона статую. За основу он взял статую тираноборцев, которой, ну, довольно известная типология про две мужских фигуры в сильном развороте. Собственно говоря, у Афана была идея, значит, поставить рабочего и крестьянина, соответственно, с орудиями их труда. А вот когда начали разрабатывать идею, значит, ну, соответственно, крестьянин должен был быть с бородой, рабочий должен был быть с усами. Что сделала Вера Игнатьевна Мухина? Она предложила заменить крестьянина на крестьянку, тогда на колхозницу уже. Произошла совершенно удивительная вещь. Ну, во-первых, два мужика с молотом и серпом, стоящие на крыше в Париже напротив Марсового поля, на Торкадеро стоял павильон, конечно, не очень дружелюбно выглядели бы.
2: Скульптор Вера Мухина.
1: Область знаний.
3: Мухина, заменив фигуру крестьянина на колхозницу, тем самым создала фигуру абсолютно архетипическую. Архетип мужского и женского. Свободы и силы. Молодости и мощи. А развивающийся шарф, который, между прочим, рассчитывали лучшие инженеры страны на тот момент. Развивающийся шарф, который уравновешивал эту достаточно сложную и довольно легкую, на самом деле, фигуру, потому что скульптура Мухины – это, по сути, металлический каркас, который облицовывался титановыми листами, изготовленными в Долгопрудном. Тогда там был дирижабельный завод, там делали листы титана. Создает вот этот цельный летящий образ, который так естественно встал на павильон. Надо сказать, что эта скульптура во многом определяет до сих пор наше отношение к 30-м годам. И, по сути, Мухина создала тот образ, который делает советский период столь привлекательным. Честно признаться, в какой степени павильон Афана соответствовал стране в 37-м году, мне сказать сложно, да и не предмет это моего разговора сегодня. Я могу сказать только одно, что Вера Игнатьевна Мухина вместе с Борисом и Афаном создали совершенно удивительный символ, который до сих пор является, там, например, логотипом кинокомпании «Мосфильм», хотя уже давно и Советского Союза нет, ни авторов нет, и все уже вроде покрылось пылью, а искусство это живет. Есть много забавных историй, связанных с этой скульптурой, я расскажу только одну. Это байка связана с тем, что советский павильон и павильон нацистской Германии стояли друг напротив друга. Они стояли на том берегу Сены, который напротив Эйфелевой башни, но не со стороны Эйфелевой башни, а со стороны дворцов Торкадеро. И стояли ровно друг напротив друга, и, по слухам, Гитлер поставил перед Шпеером, архитектором павильона немецкого, задачу сделать павильон в любом случае выше, чем советский павильон. Шпеер приехал, Афан строит павильон, павильон был закончен. Шпеер прикинул еще плюс 5 метров и поставил свой, и посадил там орла нацистского, и все, в общем, было хорошо. И тут за 2 месяца до открытия выставки приезжает статуя. Почему она так долго ехала? Ехала она так долго потому, что ее для перевозки статуи в Париж были изготовлены специальные вагоны, железнодорожные платформы открытые. Они были шире стандартных вагонов, и для того, чтобы привезти ее, скажем, на каких-то полустанках, приходилось реально разбирать железнодорожные платформы уже станций. И она ехала очень долго, она ехала почти 4 месяца до Парижа. Поэтому она приехала чуть ли не в последний момент. И представьте, ужас Шпеера, когда он однажды приходит на выставку и видит, как эти русские собирают статую. А в результате ему пришлось срочно отстраивать павильон, и в результате потерялась эта композиция, там было число 3.

0: большой, великий скульптор. И я надеюсь, что этот короткий спич в какой-то степени пробудит ваш интерес к ее творчеству.
1: Рассказывала искусствовед Елизавета Лихачева.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин протестировал новый российский кроссовер «Волга» в Нижнем Новгороде, лично сев за руль, сообщили в Кремле. Глава государства проехал от одного цеха до другого на территории производственного кластера. На вопрос о комфорте Путин коротко ответил: «Комфортно очень». За рулем он также с улыбкой заметил, что сотрудники, расступившиеся перед ним, вероятно, испугались, решив, что за рулем сидит новичок. Ранее президент уже осматривал салон и оставил подпись на кроссовере. Модель К50 должна стать флагманом возрождающегося бренда «Волга» и будет собираться на мощностях Горьковского автозавода. Россия останется четвертой экономикой мира по итогам прошлого года. ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательской способности. Такие данные приводит РИА Новости. За счет чего нашей стране удается держать этот уровень и какие сферы обеспечивают развитие, в эфире «Радио Звезда» рассказал экономист Александр Разуваев.
2: В текущей ситуации это прежде всего оборонка. Все, что связано, это и поставщики, и непосредственно производство оружия. Мы по-прежнему второй экспортер оружия в мире со среднегодовой выручкой 15 миллиардов долларов. У нас доля нефтегазового ВВП 20%.
1: В тройку мировых лидеров по паритету покупательной способности входят также Китай, Соединенные Штаты и Индия. С 1 сентября в России ужесточаются правила возврата технически сложных товаров – смартфонов, ноутбуков и телевизоров. Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев, вернуть такой товар можно будет только при сохранении заводской упаковки, полной комплектации и потребительских свойств. При этом право на возврат качественного товара в течение 14 дней сохраняется, если сохраненный товарный вид, ярлыки и пломбы в наличии.

0: Для товаров с недостатками действует особый порядок, их можно вернуть в течение 15 дней после покупки. Изменения вызваны тем, что некоторые покупатели использовали технику несколько недель как демонстрационный образец и возвращали без упаковки. В случае обнаружения недостатков покупатель может выбрать бесплатный ремонт, снижение цены или полный возврат денег, напомнили в Государственной Думе. Москва вошла в топ городов для отдыха на последних выходных лета, показав рост популярности более чем на 20%. Как сообщили ТАСС, в туристическом онлайн-сервисе на столицу пришлось почти 20% всех бронирований на выходные по стране. Одним из самых востребованных вариантов стал отдых за городом. Средняя стоимость бронирования загородного дома составила 16,5 тысяч рублей в сутки. В целом за лето число коротких поездок в крупные туристические центры заметно выросло. Интерес к столице сохраняется и в преддверии нового учебного года. Многие семьи совмещают последние выходные лета с подготовкой к школе.
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: В-в-в-в-в. Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Ха. Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
3: Остановка «Углич». Загляните в княжеские палаты в Кремле, посетите музей гидроэнергетики, обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России.
6: Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: отравился
2: о Литинге. Шлемы с рогами носили.
3: Аляск продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Обожаю лимоны. Готов есть их даже в чистом виде.
6: Конечно, они полезные. Главный источник витамина С.
4: А вот и нет.
7: Этот ярлык на лимоне висит давно. Видимо, с 18 века, когда британские врачи советовали морякам от цинги налетать на эти цитрусовые, чтобы не было дефицита витамина С. Да еще кажется, что раз лимон кислый, то в нем очень много этого витамина, то есть аскорбиновой кислоты. Никого не хотим разочаровать, но за узнаваемый вкус фрукта отвечает вовсе не она, а другие органические вещества.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: И теперь, собственно, о количестве витамина С в составе. Лимоны тут далеко не лидеры. Уступают киви, красной смородине, облепихе, петрушке. В разы по этому показателю они проигрывают красному болгарскому перцу и шиповнику.
5: Так что ж, получается, пить чай с лимоном бесполезно?
7: Отнюдь. Свой вклад в суточную норму витамина С лимон точно несет. Главное помнить, не стоит бросать дольки в кипяток. Пусть чай немного остынет. Так сохранится больше полезных свойств.
4: А вот и да.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: Шестое мая 1937 года. США. Авиабаза Лейкхерст в Нью-Джерси. Американский журналист Сэм Шейлд наблюдает, как на посадку заходит самое большое в мире воздушное судно – дирижабль «Гинденбург».
7: У меня было задание сфотографировать его интерьер. Шутка ли? 245 метров, исполин. А внутри – прогулочные галереи, кухня с рестораном, душевые комнаты, оранжереи, роскошная мебель. Диаметр дирижабля – 42 метра. Это же самый настоящий «Титаник». Только летающий.
9: И вот уже рабочие на земле закрепляют сброшенные сверху длинные швартовочные канаты. Всего-то пару минут и посадка. Как вдруг...
7: На корме Гинденбурга неожиданно показался какой-то странный белый дымок. Потом еще и еще, а затем... Яркая вспышка и возгорание. Я успел поднять фотоаппарат и нажать на кнопку, при этом даже не смотрел в видоискатель. Снимал, что называется, с бедра. В ту же секунду раздался мощный взрыв. Дирижабль рухнул, а меня отшвырнуло в сторону. Да так сильно, что камера вылетела из рук. Но один снимок я все-таки сделал.
8: История одной фотографии.
9: Пожар начался в газовом отсеке Гинденбурга. В этой катастрофе погибли 36 человек. 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один служащий авиабазы.
7: На моем фото нет людей. Погибших и раненых я не снимал. Жуткая трагедия. Страшная. Даже вспоминать больно.
9: Фотография Сэма Шейра была опубликована всеми новостными агентствами. Этот снимок назвали «печальным символом крушения Гинденбурга». Так закончилась, едва начавшись, эра пассажирского дирижаблестроения.
8: Человек в кадре.

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, кто и когда придумал нитраты, и действительно ли они так опасны для человека?
3: Отвечает химик Алексей Паевский.
4: Нитраты – это соединение соли азотной кислоты с формулой калия внутри, натрия внутри, NH4 внутри и прочее. Существует в природе издавна. И это обыкновенные вещества, которые растения используют как источник азота. Мы, человечество, используют нитраты как азотное удобрение. Чаще всего это калийная селитра или аммиачная селитра. Другое дело, что нитраты и селитра используются в производстве пороха и так далее. Поэтому вопрос, действительно ли нитраты так опасны для человека, тоже не имеет смысла. Как еще в древности говорили, все есть яд, все есть лекарство. Без нитратов жизнь невозможна, и сам наш организм в процессе своей жизнедеятельности производит некоторое количество нитратов прямо вот в процессе нашей жизнедеятельности. Тем не менее, действительно, есть корреляция между избыточным потреблением нитратов и возникновением некоторых онкологических заболеваний, потому что нитраты в процессе биохимических превращений превращаются в нитриты, которые немножко канцерогенны. Поэтому перебор нитратов в овощах и фруктах нехорошо. С другой стороны, заявка, что безнитратные овощи и фрукты – это неправда, потому что все равно овощи, вообще все растения получают азот именно из нитратов. Другое дело, что просто человек их не вносил, но они все равно в почве в том или ином виде присутствуют.
1: Очень важные вопросы –

0: чердаке.
1: Мне всегда было ужасно интересно, как глаз остается целым и невредимым и на сильном холоде, и при большой жаре. Оказывается, спасибо, надо сказать, слезам, их точным составом и функциями ученые очень пристально интересуются.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, ну как же это глаз не мерзнет-то? Ну, во-первых, мерзнет, но не сразу. Тут главный вопрос в его конструктивных особенностях и смазке. Под роговицей у нашего глаза лежат склера и конъюнктива, которые очень богаты сосудами. Теплообмен этого места с остальным организмом очень хорошо налажен, а организм прекрасно умеет преобразовывать кашу с котлетами в тепло. А еще глаза рефлекторно сужаются на холоде, что уменьшает теплопотерю. Ну и сама слезная пленка – отличный антифриз. А почему она отличный антифриз? Тут надо внимательно посмотреть на то, что представляет собой слезная пленка. По химическому составу слезы сильно похожи на разбавленную кровь со сниженным содержанием белков. Главная задача слезной пленки – создать этакий космошлюз между внешним миром и организмом. То есть обеспечить гладкость, термозащиту, защиту от патогенов и еще пролетающего песка и прочей гадости. Слезная пленка состоит из трех слоев. Муциновый, слизистый, снизу эпителия, водный в середине и масляный, липидный сверху. И еще что важно, слеза может пополняться из мейбомиевых желез. Нижний ее слой из бакаловидных клеток и еще всяких других вспомогательных клеток. Водный же компонент берется из слезной железы, и именно она выступает запасным баком на случай, если надо вымыть из глаза бревно какое-нибудь или оплакать потерю любимой. Ну, или если вот прямо очень смешно. Теперь про защитный барьер. В самой слезе есть лактоферин. По названию ясно, что это система регуляции железа. То есть, грубо говоря, если какой-то микроорганизм присосется к вашему глазу, проживающие там полезные вещества сразу начнут разбирать его на металлолом. Еще есть лизоцим, антибактериальный фактор, интерфероны, все иммуноглобулины, лимфоциты. Проще говоря, там такие же системы безопасности, как у нас внутри. Только у них тут еще более серьезный КПП.
0: Наука на чердаке.
1: Как происходит смена караула? Глаз может моргнуть и делает это часто. Это как перезагрузка. Давление на мейбомиевые железы, чтобы выдавить слезы, на бакаловидные клетки, обновление передней поверхности, перемешивание, выравнивание и так далее. Вопрос вот в чем. Как это мы не тревожим клетки глаза, моргая? Вон дворники в автомобиле, и то постепенно могут повредить ветровое стекло при частом использовании. Ответ – слизистый слой. Он защищает клетки снизу от происходящего. Еще он более плотный и выступает последним слоем защиты. В нем же запас иммуноглобулинов. В частности, именно этот слой защищает клетки от сдвига при движении век. Состоит он из очень длинных молекул, вроде гликопротеинов и солей гиалуроновой кислоты. Масляный слой, липидный, знаком нам по твердым комочкам в уголках глаз. Он вдвое уменьшает испарение с глаза, защищает от мелкой пыли. Ну, а водный слой – это дешевая смазка, хороший физический барьер толщиной десяток микрон. Плюс через него можно передавать питание. Самое прикольное в этой истории то, что закрытый глаз – это ненормальное состояние. Когда глаз закрыт, осмотический поток в нем не происходит и роговица утолщается. Вы вот просыпаетесь, а передняя линза толще, чем надо. Непорядочек. Плюс во время сна растут лейкоциты и прочие штуки. Но во сне глаза двигаются все же, поэтому пленка нормально перемешивается. А вот во время глубокого наркоза – нет. Поэтому глаза надо увлажнять, кстати, искусственной слезой. Оказывается, без слез никуда. И ученые нам это подтвердили.
0: Наука на чердаке.
2: Радиозвезда.
0: Плутовство.
3: Плутовство.
0: Великие авантюристы прошлого.
4: 1982 год. США. Лос-Анджелес. В особняке известной голливудской актрисы Мелани Гриффит раздается телефонный звонок. На том конце провода уверенный голос незнакомого юноши.
2: Меня зовут Дэвид. Я сын кинорежиссера Сидни Пуатье. Миссис Мелани, вы работали с моим отцом, снимались в его фильмах. Вы с ним близкие друзья. Нужна ваша помощь. Сегодня я должен был улететь в Нью-Йорк, но опоздал на самолет. Вы не могли бы приютить меня на пару дней?
4: Актриса, конечно же, соглашается, не подозревая, что всего через пару часов на пороге ее дома будет стоять опытный мошенник.
0: Плутовство.
4: Дэвид Хэмптон родился в 1964 году в Баффало в семье преуспевающего адвоката афроамериканского происхождения. Когда мальчику исполнилось 16, он сбежал из дома и отправился в Нью-Йорк, где мечтал стать профессиональным певцом. Однако ни в одну музыкальную студию темнокожего юношу не приняли. Деньги быстро закончились, и чтобы хоть как-то выжить в огромном мегаполисе, Дэвид решился на хитроумную авантюру.
3: Заходишь в дорогой ресторан и говоришь, что ты сын режиссера Сидни Пуатье. Якобы любимый папаша снимает кино где-то в Европе, а ты впервые в Нью-Йорке. В аэропорту потерялся весь твой багаж, а на улице тебя ограбили какие-то хулиганы. И знаете что? Эта история работала безотказно. Официанты кормили меня бесплатно, а бармены регулярно подкидывали деньжат. За пару месяцев скопилась приличная сумма, и я смог купить билет до Лос-Анджелеса.
4: В Беверли-Хиллз он действовал по той же проверенной схеме. Жертвами мошенника стали Кельвин Кляйн, Сильвестр Сталлоне и даже декан Колумбийского университета журналистики. Одним людям Хэмптон говорил, что он близкий друг их детей. Другим врал, что опоздал на самолет в Лос-Анджелесе. Третьих обманывал, говоря, что его ограбили. Ему давали деньги, он неделями жил в роскошных особняках, ездил на чужих и очень дорогих автомобилях. Удивительно, но факт. Никто ничего так и не заподозрил.
0: Плутовство.
4: Погубила авантюриста неосторожность. Однажды за превышение скорости его остановили полицейские. Дэвид Хэмптон предъявил фальшивое журналистское удостоверение и заявил, что едет на интервью с самим Биллом Гейтсом. Новая легенда не сработала. Афериста задержали, проверили документы и арестовали.
3: «Я сознался во всех грехах. Думал, меня отпустят». Ничего подобного. Дали 5 лет тюрьмы за мошенничество. А тут еще какой-то режиссеришка собрался снять про меня фильм под названием «Шесть степеней отчуждения». Наглость какая. Я так этого не оставлю.
4: Осенью 1991 года Дэвид Хэмптон вышел на свободу и тут же подал в суд на создателей картины с требованием выплатить $100 миллионов компенсации. Якобы в основе сценария лежит именно его биография. Разбирательство длилось несколько месяцев, но в конечном счете иск отклонили. Последняя афера в жизни опытного мошенника с треском провалилась.
0: Дэвид Хэмптон. Плутовство.
1: Плутовство.
0: Великие авантюристы прошлого.
5: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
6: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар. кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
9: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
11: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
10: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
11: На ней целое поколение выросло.
10: Осторожно, яд. Откуда?
11: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиер в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о терактах в связи с атаками ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области. Этим утром 7 человек пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область, сообщал губернатор региона. Госпитализированы 4 человека, двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 130 раз за сутки. В результате погибли 2 мирных жителя, еще 9 получили ранения, сообщал в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Российские ученые завершают подготовку персонализированных вакцин от меланомы для 12 пациентов. Как сообщил РИА Новости академик Александр Гинзбург, все схемы мРНК-вакцин уже не только составлены, но и синтезированы. В ближайшие 2 месяца их передадут в Московский онкологический институт имени Герцена для введения пациентам. До конца года планируется провакцинировать как минимум 20 человек. Сейчас завершаются финальные этапы создания препаратов. Летом текущего года количество страховых случаев из-за погоды выросло на треть по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия», ссылаясь на данные страховых компаний. Чаще всего автомобили страдали от града, ливней и ураганов. Лидером по частоте обращений стал Ставропольский край. Там число повреждений почти в 10 раз выше среднего по стране. В Краснодарском крае, Ростовской и Нижегородской областях этот показатель превысил средний в 5 раз. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии. Среди них «Дважды 2-4» учат в школе и другие композиции советских и современных авторов. Мы решили узнать, какую мелодию поставили бы сами учителя и нужно ли, по их мнению, включать молодежные песни. Преподаватель английского языка Красноярской гимназии номер 1 Елена Савина выбрала бы «Школьную польку».
2: Есть такое произведение, оно легкое, подвижное, не вызывающее каких-то тревожных мыслей и так далее. То есть учащимся бы, я думаю, понравилось. А что касается современных треков, их можно, да, использовать тоже, но все-таки смотреть, сортировать, потому что не каждый современный трек подойдет для такой цели, как замена звонка.
1: Чередовать советские и современные мелодии предложила и учитель истории и обществознания Режской школы номер 2 Марина Шарова.
3: Я бы их меняла однозначно, потому что дети очень любят, когда им ставят вот такие, учат в школе, они улыбаются, и мы, учителя, как бы вот эту преемственность поколения, говорим, а это наши песни, вот, и вот такой диалог появляется, интересно.
1: Проект по замене звонков охватит все регионы, уточнили в Министерстве просвещения.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки,

0: и горы, моря и океаны, кто, когда и почему их так назвал. Занимательная география в программе
1: «Все, приплыли».
0: Принято считать, что долгострои существуют только в России. Ничего подобного. А как же Соединенные Штаты Офтаки Америки? А как же старушка Европа? Думаете, у них все четко, по графику? Заблуждаетесь. И вот вам пример. Да еще какой? Рассказываю. Знаменитая Статуя Свободы задумывалась как подарок Франции к столетней годовщине Декларации независимости США. Причем европейцы обязались построить и установить саму статую, а за американцами оставался пьедестал. Думаете, все прошло по плану, тихо и гладко, как по маслу? Ага, сейчас. Наступил юбилейный 1876 год. Но ни то, ни другое, ни статуи, ни пьедестала сделать попросту не успели. А сбор пожертвований, особенно у господ Янки, продвигался очень медленно. У французов дела шли получше. Они успели к назначенному сроку изготовить аж целую руку с факелом. А куда ее девать? Без всего остального. Правильно, перевести от греха подальше за океан. На Всемирную выставку в Филадельфии. Для рекламы всего проекта. А почему именно Филадельфию? Так ведь там-то и была подписана Декларация независимости. Однако на этом история о супостатском долгострое не заканчивается. Нет, все только начинается. Выставка завершилась, и одинокую руку статуи отправили прямехенько в Нью-Йорк. А вот теперь представьте картину. Нью-Йорк. Утро. Выходишь ты на балкон кофейку испить, а перед тобой огромное ручища из земли торчит. Не дать не взять, Годзилла вернулся. Одним словом, ужас, что такое. Но нашлись толковые люди. Нашлись. Место их прописки – Брайтон-Бич. Да? Так вот, эти предприимчивые ребята стали таки продавать билеты. Куда бы вы думали? Правильно, на экскурсию к руке, вернее, на нее. За определенную плату люди могли подняться по лестнице на балкон факела и с высоты птичьего полета лицезреть американскую окружающую действительность. Вот так. И только через 10 лет после назначенного срока все же был построен могучий пьедестал, и Статуя Свободы заняла таки свое нынешнее место. А вы говорите, в России долгострой. Да, есть, но не только у нас.
1: Бросай якорь. Все, приплыли.
2: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: радиозвезда.
1: Словарь современного города.
2: З. Зимний сад. Это очень красиво и страшно дорого. Настоящие зимние сады в наше время могут позволить себе далеко не все. А уж в прошлом... Впервые о таких оранжереях Россия узнала при Михаиле Романове в 17 столетии. А в полной мере оценить все достоинства зимнего сада у нашего дворянства получилось уже при Петре Алексеевиче. Первый российский император и сам любил жить на широкую ногу, да и близкий круг не очень ограничивал. Так что строительство павильонов с особым микроклиматом в те времена чем-то особенным уже не считалось. Ну, в самом деле, а где должна зимовать кадушка с заморской пальмой? Не в библиотеке же или, того хуже, в опочивальне? Так появилась оранжерея. Огромные окна в пол и гигантское пространство. Отдельный дом для сотен необычных растений. Было в этом какое-то волшебство. Но оранжерея – это не зимний сад. Отличие между ними одно, но очень существенное. И к самим растениям оно не имеет никакого отношения. Просто зимние сады устраивали прямо во дворцах, чтобы их обитатели, не выходя из дома, стали чуть ближе к природе. Изысканно и красиво. Что произошло с зимними садами в наши дни? Вообще-то они никуда не делись, они рядом с нами. Но как же они изменились? Если раньше для экзотических цветов выделялись целые залы, то в 20 веке им оказалось достаточно подоконников. Эта удивительная метаморфоза сделала зимний сад явлением массовым и превратила его в своеобразный спорт. Кто-то выращивает розы, другие пробуют свои силы в искусстве бонсай. Одно из самых распространенных – денежное дерево, оно же толстянка. Что оно делает в наших квартирах, объяснять, наверное, не стоит. Но самые настойчивые идут еще дальше и сажают дома все, что встречается в супермаркетах. Манго, маракуйю, хурму, мандарины, гранаты. И ведь растет же?

Словарь современного города. Всемирная энциклопедия еды. Эту овощную культуру начали возделывать еще в Древнем Египте. Но по-настоящему популярной она стала в Древней Греции. Вот и название «спаржа» позаимствовано из греческого языка, что буквально означает «молоденький побег». Восхищались спаржей и в Древнем Риме. Рецепт ее приготовления есть в кулинарной книге 4 века нашей эры, приписываемой гурману Марку Апицию. Он вместе с другими зажиточными римлянами рассматривал этот овощ как афродизиак. Современные исследования состава спаржи говорят нам, что в ней действительно много витамина Е, который в ответе за работу эстрогена и тестостерона. Образ стрелы любви дополняют витамины В6 и фолиевая кислота. И все бы хорошо, но за эти греховные свойства однажды спаржу даже запретили. Это было во время начала распространения христианства в Европе. Вернулась она на столы только в эпоху Возрождения. Сегодня известно три вида спаржи. Самая известная – зеленая. На вкус она с легкой горчинкой, довольно волокнистая. Выращивают зеленую спаржу над землей. В отличие от белой, она растет под слоем земли или брезентом, в темноте, оставаясь без хлорофилла и, соответственно, без зеленого оттенка. Зато она нежнее зеленой. Наконец, во Франции культивируют сладкую, фиолетово-розовую спаржу. Растения выводят на свет постепенно. За счет этого они и становятся такого экзотического для нас цвета. Появляется спаржа на прилавках весной. Ее можно и варить, и жарить, и запекать. Молодые побеги особенно вкусны, если их немного не доводить до мягкости и оставить хрустящими.

Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Маршалами не рождаются. Михаил Катуков.
2: Генерал «Хитрость». Так стали называть его немцы, когда в 41-м году войска Катукова с помощью танковых засад остановили возле Москвы армию Гудериана. Хотя какая там хитрость? Безысходность.
3: В начале войны моя дивизия находилась в стадии формирования. В ней была 1/3 личного состава, а вместо 375 танков, положенных по штату, ни одного. Мы обманывали врага, расставляя повсюду бронетехнику, сделанную из фанеры. Но дрались люди отчаянно. Каждый наш танк, хоть и учебный, разбил от 3 до 9 немецких. А потом сражались, как пехотинцы. Стреляли из винтовок, у кого они были. Дрались лопатами, гаечными ключами.
2: За этот подвиг 4-я танковая бригада Михаила Катукова первой в Красной армии стала именоваться гвардейской. Во время войны его жена, гвардии старшина медицинской службы Екатерина Катукова, выносила с поля боя солдат, иногда под бомбежками, дважды была ранена.
4: В битве за Москву под Волоколамском я чуть левую руку не потеряла. Хирурги мне сказали, что резать надо, а я не дала. Решила, если даже и умру, но умру с рукой. Пришили мне руку тогда, как могли. Потом она у меня была вспомогательной, поднималась, но совсем чуть-чуть.
2: Они расписались в 45-м, сразу после войны. До этого времени Екатерина Катукова называла себя походно-полевой женой.
4: Откуда я знала, как там на передовой? Я ведь поехала на фронт в лакированных туфельках. Как же надо мной смеялся Катуков. Ну что делать, кирзачи сразу надела и штаны мужские. А вы знаете, что самое страшное на войне? Вши. Обычные бельевые вши. Откуда они там? Почему их было так много, я не знаю. Но это просто какая-то напасть.
2: Битвы под Москвой и Воронежем. Курская дуга. Освобождение Украины, Польши и Германии. Дважды герой Советского Союза Михаил Катуков и его жена Екатерина прошли этот путь вместе. Все 14 фронтов.
1: Михаил Катуков. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. История в звуке.
5: История награды.
6: Медаль «Французский орел на Волге». Весной 1812 года Наполеон был абсолютно уверен в победе над Россией. Император Франции надеялся разбить наши войска за несколько месяцев и завершить молниеносную войну на берегах Волги. Ювелиры Парижского монетного двора также не сомневались в победоносном окончании грядущей военной кампании. Намного опережая события, они отчеканили для солдат Великой армии Наполеона уникальную бронзовую награду – медаль «Французский орел на Волге». На лицевой стороне награды поместили профильный портрет Бонапарта и надпись «Наполеон, император и король». На обратной стороне был изображен речной бог. По сюжету он в ужасе бежит при виде французского штандарта с изображением орла. Штандарт водружен на берегу Волги. Однако композиция показалась художникам не совсем полной.
7: Чего-то тут не хватает.
6: Вероятно, вспомнив о недавнем египетском походе Наполеона, медальеры разместили на той же стороне награды изображение всплывающего из глубин неведомой Волги крокодила. Летом 1812 года медали «Французский орел на Волге» были отчеканены

0: русском плену. Медаль «Французский орел на Волге».
1: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Социальная сеть ВКонтакте обновила мобильную веб-версию. Ключевые возможности приложения теперь доступны прямо в браузере. Как сообщила пресс-служба соцсети, мобильная версия получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. В отдельном разделе появился поиск с персональными рекомендациями по интересам, и в историях теперь можно делиться клипами, фото и постами. Для доступа к обновленной версии достаточно открыть ВКонтакте в браузере на смартфоне или планшете, добавили в пресс-службе. Ростех создал радиолокационную станцию «Сокол-8» для обнаружения малых беспилотников и целых раёв дронов. Как сообщили в госкорпорации, радар способен одновременно отслеживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели и сопровождать выбранный дрон вместе с перехватчиком. Станция работает в круговом или секторном режиме, быстро разворачивается на местности и не требует специальной площадки. Встроенные алгоритмы машинного обучения классифицируют цели, различая безопасные объекты вроде птиц и компактные коммерческие дроны. «Сокол-8» стал частью эшелонированной антидроновой защиты Ростеха, которая объединяет средства обнаружения, подавления и перехвата в единую систему. Школьники не могут подделать оценки в электронном дневнике через платформу «Сферум», в отличие от бумажного дневника. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент по стратегическим проектам группы ВК, которая занимается развитием платформы, Рустам Хайбулов.
2: То, что попало в электронный дневник, оно туда уже попало. Угу. Вот это есть цифровой след. И с точки зрения доступа из «Сферума» к электронному дневнику мы получаем доступ уже к сервисам, либо это «Моя школа», либо электронный дневник региональный. Вот, поэтому у всего сейчас есть вот в современном цифровом мире такой цифровой след, который гораздо сильнее, гораздо сложнее исправить, чем просто вырвать страницу из дневника.
1: По его словам, «Сферум» открывает возможности для использования основных цифровых сервисов для обучения и общения, от дневника до интерактивной доски, справок в школу, систематизированного сбора домашних работ и других. Озон совместно с отраслевыми IT-специалистами ужесточил контроль за продажей программного обеспечения на своей платформе. Как сообщает пресс-служба маркетплейса, при участии экспертов AppKit и Russoft, а также других объединений, были уточнены критерии проверки и усилен мониторинг цифровых товаров. Особое внимание

0: делится предложением контрафактного Microsoft Office по аномально низким ценам. Такие карточки могут вводить покупателей в заблуждение и вытеснять легальное российское программное обеспечение. В отрасли призывают и другие площадки перенять этот подход, чтобы сделать рынок ПО прозрачным и безопасным. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Ростов, тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Ха, Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка «Углич». Загляните в княжеские палаты в Кремле, посетите музей гидроэнергетики, обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. Слушайте сегодня в час дня на радио «Звезда». Реклама.
6: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Согласно исследованию психологов, окситоцин может способствовать улучшению качества сна. Что это за гормон и как он помогает?
2: Отвечает врач-эндокринолог Антон Поляков.
3: Что касается окситоцина, это гормон, который вырабатывается нашим гипоталамусом, центральной мозговой структурой, регулирующей, все гормональные процессы в нашем организме. И если рассматривать окситоцин как нейромедиатор, то есть он может воздействовать именно на структуры мозга, то да, он может оказывать благоприятное влияние на качество сна. Но основная задача окситоцина – это в целом формирование доверия к окружающему миру, дружеских связей с людьми, в том числе с людьми противоположного пола. Иногда окситоцин называют гормоном розовых очков, поскольку когда он высокий в центральной нервной системе, человек не замечает недостатков других, то есть все люди братья, все люди хорошие, самые лучшие, самые замечательные. И пока этот гормон, соответственно, воздействует на структуры мозга, так будет продолжаться и дальше. То есть за счет того, что формируется доверительное отношение к миру, в целом у человека очень сильно снижается уровень тревожности. И вот исследования последних лет показали, что как раз именно за счет снижения тревожности у человека улучшается качество сна. Стабилизируется фаза медленного сна, фаза быстрого сна. То есть это позволяет человеку, с одной стороны, глубоко восстанавливаться, то есть отдыхать. Сон дает отдых, восстановление силы, энергии. С другой стороны, идет очень хорошая, качественная обработка полученной информации, отгрузка различных стрессовых событий, за счет чего, опять же, человек становится еще более спокойным, у него улучшается память. Вместе с мелатонином, да, эти два гормона могут оказывать весьма благоприятное влияние на качество сна и продолжительность сна.
0: Очень важные вопросы.
4: Надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
0: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: 25 июля 1603 года в Эдинбурге на престол взошел Яков Стюарт. Он стал первым королем, который объединил Англию и Шотландию под единой короной. Страны по-прежнему оставались независимыми, но управлялись теперь только одним монархом. Придворные поэты хотели сочинить по этому поводу хвалебную оду, но Яков I, вопреки этикету, написал ее сам.
6: «Я во дворец, в лачугу и в тюрьму, вхожу и всем дарую жизни силы. Я царь, покорный зову моему, львы и слоны, киты и крокодилы».
5: Вот именно, крокодил. Небольшого роста, страшненький, с кривыми ногами и очень толстым языком, который был причиной невнятной и весьма неразборчивой речи короля. Он, словно рептилии, часами лежал на диване. Какие уж тут танцы, балы и великосветские разговоры.
6: «Маскарады отменить, по дворцу без дела не бродить, долгие беседы не в моде, молчание — залог счастья».
5: Яков I не любил свою мать, Марию Стюарт, а вместе с ней ненавидел всех женщин подряд. Еще в 1589 году будущий король Англии и Шотландии дал заочное согласие на брак с 15-летней Анной, принцессой датской. Невеста на корабле отплыла из Норвегии к Британским островам, но угодила в жуткий шторм и вынужденно остановилась в Осло. Якову Первому не терпелось увидеть хоть одним глазком свою предполагаемую супругу. Вопреки этикету, он лично приехал к ней, познакомился и еще больше разочаровался в противоположном поле. Но свадьба все равно состоялась.
7: «Я слово дал. Король я или не король?»
5: Яков Первый получил великолепное образование. Хорошо знал латынь, греческий язык, сочинял стихи на шотландском, увлекался демонологией, мистикой и алхимией. Казалось бы, при таком государе его двор просто обязан процветать. Ничего подобного. Яков Стюарт на этикет плевал. Его внешний вид раздражал и шокировал англичан. Нестриженные ногти, грязные уши, немытые ноги и прочие части тела. Амбре во дворце стояло невыносимое. Народ пытался отбить запах табаком. Наивные люди. Король тут же составил специальный трактат о вреде курения.
7: «Табак отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозгов и опасный для легких обычай. Запретить!»
5: Так они все вместе, король и придворные, благоухали на всю округу вплоть до смерти Якова Первого в 1625 году. Прошло много лет. Правила придворного этикета изменились. Современная королевская семья Великобритании ходит с высоко поднятой головой. Мол, а нам-то чего стыдиться? Мы правила поведения соблюдаем от и до. Мы все-таки Виндзоры, а не какие-нибудь Стюарты. Все, что было раньше, исторический кошмар.
8: Теперь так не принято.
9: Премьера на радио «Звезда».
10: «Дай пять». Пять удивительных фактов о...
11: О предметах и явлениях вокруг нас.
10: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
12: Программа создана

0: радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о китах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Синий кит – самое большое животное, которое когда-либо существовало на Земле. Его длина может превышать 30 метров, а вес достигать 180 тонн. Даже крупнейшие динозавры были меньше по массе, чем взрослый синий кит.
1: Факт второй.
3: Киты способны нырять на глубину 3 километров. Кашалоты и некоторые другие виды китообразных задерживают дыхание почти на 2 часа.
1: Факт третий.
3: Гренландские киты являются рекордсменами по долгожительству среди всех млекопитающих. Эти северные гиганты способны прожить более 200 лет.
1: Факт четвертый.
3: Горбатые киты создают сложные песни, которые длятся десятки минут. Они исполняют длинные повторяющиеся мелодии, которые меняются от сезона к сезону. Эти песни распространяются на тысячи километров под водой.
1: Факт пятый.
3: Дыхание у китов является осознанным процессом, а не автоматическим рефлексом. Животное должно принимать волевое решение каждый раз, когда ему нужно всплыть на поверхность и открыть дыхало.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о китах.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Ранние христиане, монахи, отшельники, аскеты. Те, кто хотел обрести покой в скромной жизни и молитве, вдали от шумных городов.
4: Что?
6: Келья. Слово имеет греческое происхождение. Так называют небольшую комнату монаха в монастыре. Иногда скромное жилище христианского отшельника.
4: Где?
6: Повсюду, где была распространена христианская вера. Самые известные пещерные комплексы расположены в Греции и Турции. Но их можно найти и в Крыму, Болгарии, Молдавии, Армении. Были бы горы и упорный в труде святой человек.
4: Из чего?
6: Такие жилища вырубали прямо в скале. Иногда использовали и пещеры естественного происхождения. Но они также постепенно расширялись, обрабатывались, приобретали рукотворные черты.
4: Как?
6: С помощью простейших железных инструментов монахи вырубали в скале целые монастыри. Титанический труд. Хотя некоторым христианам везло больше. Например, местность Каппадокия на территории современной Турции просто создана для такого рода построек. Вся она покрыта горами из мягкого вулканического туфа. Удивительного материала, который легко обрабатывать. Вырубить в нем помещение совсем нетрудно. А потом, под воздействием воздуха, стены станут твердыми и прочными. Здесь были созданы целые пещерные города ранних христиан. В 19 веке французский священник, отец Жерфанион, наткнулся на небольшую дыру среди гор. Спустившись в нее, он оказался в колоссальном городе, спускающемся вниз на несколько этажей, с вентиляционными шахтами, колодцами, помещениями для хранения зерна и содержания домашних животных, прессами для вина и храмами. Узкие переходы, ведущие наружу, в случае опасности перекрывались тяжелыми каменными жерновами. Кельи в скалах могли быть защитой от гонителей христианской веры, но самая главная их задача была духовная. Отказ от мирской суеты и простая жизнь среди дикой природы. Некоторые отшельники забирались так высоко в горы, что путь назад к населенным местам был целым приключением. Иногда они получали еду, спуская корзину на длинной веревке. В ходу были и веревочные лестницы, цепи и крутые ступени, вырубленные в скале.
4: А что теперь?
6: Со временем христианство все больше отдалялось от идеалов природной жизни. Но некоторые монахи живут в скальных кельях и сегодня. Например, такие ревнители веры есть на Афоне. Другие места сохранились как почитаемые святыни, но отшельников вы там не найдете. Например, целая сеть рукотворных пещер есть в Киево-Печерской лавре. Печера – это и есть пещера по-старославянски. Но сейчас это место погребения православных святых. Самая древняя часть разросшегося за столетия огромного монастыря, повседневная жизнь которого кипит уже совсем в других помещениях. Кельи в скалах.
4: Кто? Кто так строит?
0: Уровень воды в реке Урал,
7: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Фладовский, Константин Симонов.
4: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: Реклама.
12: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. ФСБ сообщила о лишении гражданства России 8 выходцев из Центральной Азии и Закавказья за действия, создающие угрозу национальной безопасности. По данным ведомства, среди них житель Ставропольского края, призывавший саботировать помощь участникам СВО и распространявший негатив к русской культуре, а также выходец из Адыгеи, критиковавший участие мусульман в боевых действиях на стороне России. Фигурируют также трое жителей Тверской области, замешанных в незаконном обороте алкоголя и табака, и житель Челябинской области, организовавший молельный дом, запрещенный экстремистской организации. Еще двое выходцев из Закавказья обвиняются в разжигании межнациональной розни и призывах к отказу от российских паспортов, добавили в службе безопасности. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел из Владивостока, продолжив дальний штурманский поход вокруг Евразии и Африки. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, на борту корабля курсантов, прошедших Северным морским путем, сменили будущие офицеры с Тихоокеанского и Балтийского флотов. Вместе с ними практику проходят и курсанты иностранных государств, обучающиеся военно-морскому делу в России. Всего в рамках похода морскую практику пройдут около 900 курсантов, из которых более 140 – иностранные. Поход длится до середины декабря. Кораблю предстоит пройти порядка 30 тысяч морских миль через 4 океана, 14 морей и 23 пролива, а также посетить 12 иностранных портов. Новейший центр водных и грибных дисциплин откроется в Астраханской области. Ход строительства лично оценил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, создание новых площадок для занятий – это часть задачи, поставленной президентом России.
2: Вся экосистема спорта должны к 30-му году обеспечить систематические занятия спортом для 70% россиян. То есть это наша национальная цель. Но ее можно добиться, во-первых, повседневной работой, развитой сетью спорторганизаций, тренерским трудом, поощрением тренерских кадров, их выращиванием и их звездами, потому что только к звездам стремятся дети.
1: Дегтярев добавил, что в ближайшее время спортивный центр в Астраханской области сможет стать точкой притяжения как для национальных, так и для региональных сборных. Более 65 миллиардов баррелей венесуэльской нефти переходят под контроль Соединенных Штатов. Дональд Трамп объявил о заключении крупнейшей нефтяной сделки в мировой истории. По его словам, это более чем вдвое увеличит нефтяные резервы Америки. Соглашение было достигнуто с временным правительством Венесуэлы. Сделка, по оценкам Вашингтона, привлечет в венесуэльскую экономику почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций.
3: Ростов. Тебе на «В».
4: В-в-в-в-в. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Углич». Загляните в княжеские палаты в Кремле, посетите музей гидроэнергетики, обязательно попробуйте сыр. Да, и присмотрите себе часы от местных мастеров.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. Тихий, уютный и размером невелик. Но сколько же всего там интересного! Конечно, это я об Угличе Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Александр, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мои дорогие экскурсанты!
2: Кто-то подсчитал, что на каждого жителя Углича приходится по 14 туристов. Саш, что отличает Углич от других городов Золотого кольца? Есть у него какая-то своя фишка?
3: Знаете, я бы привел здесь высказывания, известные цитаты очень известных людей в истории нашего государства, в истории кинематографа. Мне очень понравилось высказывание знаменитой актрисы Ирины Купченко, которая снималась у нас в «Земском докторе». Съемки проводились на территории города Углича. Снимали несколько сезонов, и, может быть, даже польстила великая актриса, а может быть, и правда высказала свое мнение. Она говорила, что здесь, в Угличе, это город самой высокой исторической планкой. Это не провинция, это не маленький городок. Здесь живут самые спокойные, трудолюбивые, гостеприимные люди. Примерно так звучит ее цитата. Если вспомнить Александра Дюма, он говорил, что Углич похож на лес колоколен. И действительно, такие впечатления неизгладимые оказал мой родной город на известного писателя с мировым именем. Известный писатель Пельняк в своей повести «Красное дерево» сравнивал наш город с бельгийским Брюгге. Очень известный город в Европе, который ассоциируется со стариной. И все-таки я хочу сказать, что здесь по улицам нашего города гуляет старина. Здесь живут средневековые предания, легенды. Их очень много в окрестностях. И, наверное, сама природа и география, топографическое расположение города в живописном месте на берегу реки Волги, на углу реки Волги. Наверное, в этом и привлекательность, уникальность города Углича. Но также бы я сказал, что в городе до сих пор живет в некоторых местах дух средневековья. У нас сохраняются уголки с планировкой, существовавшей здесь еще в период позднего средневековья. У нас сохраняются дома, построенные еще до регулярного плана Екатерины II. Это несколько деревянных купеческих особняков, как деревянных, так и каменных. Это настоящие мамонты, которых можно потрогать руками. Они занесены в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Они сохраняются угличанами, поражают туристов своим видом, да, вот этим архаичным, архаикой, величием, своими архитектурными деталями. Также хочу сказать, что угличане – это природные археологи, которые могут искать эти ценности, сохранять их и создавать прямо на ходу какие-то новые легенды и предания, связанные с ними.
2: Обо всем об этом поговорим. Саш, у меня один вопрос. Александр Дюма бывал в Угличе?
3: Совершенно верно, и не только в Угличе, во многих поволжских городах. Это событие произошло в 1858 году. Он путешествовал по Волге, вниз по Волге, и записал свои впечатления так. Проходя по одному из изучен рек Волги, я услышал возглас моих спутников: «Углич, Углич, Углич», и на горизонте я увидел целый лес колоколен. Действительно, когда-то в Угличе было достаточно много храмов.
2: Во времена Александра Дюма название «Углич» уже было?
3: Существовало. Правда, со временем оно менялось. Угличу уже больше 1000 лет. Я хочу сказать, что первоначально название «Углич» звучало правильно как «Угличе поле». Именно с таким именем он упоминается в летописях древнерусских, в Ипатьевской летописи в XII веке. А уже где-то со времен Ивана Грозного и позднее его начали называть «Угличем». С каким названием он остается и сейчас.
2: А как-то переводится это название «Углич»?
3: Очень много версий существует. Во-первых, это угол реки Волги, который здесь она образует, поворачивая круто на северо-восток. И, в общем, хочется сказать, что это не единственный угол, который она здесь делает. Изгибы встречаются и изучены постоянно в районе города Углича, как выше по Волге, так и ниже. Они врываются прямо в обрывы, потом поворачивают резко, там очень сильное течение. И вот такая ситуация в геологическом плане от Калязина и до Рыбинска. Но в Угличе эти углы наблюдаются больше всего. Но это одна из версий. Вторая версия, скорее всего, здесь проживало племя летописных уличей. Точнее, их часть, по преданию, была переселена сюда, в Верхнее Поволжье, киевскими князьями. Была такая политика. И третья версия связана с выжиганием древесного угля. Тогда существовало подсечно-огневое земледелие. У нас до сих пор сохранились обширные поля в левобережной части. Вот, скорее всего, имелось в виду это угличье поле, то есть угольное поле. Но у нас же экскурсоводы и горожане, часто пытаясь объяснить нашим дорогим гостям название города Углича, говорят, что здесь, на углу реки Волги, проживало летописное племя уличей, которые занимались выжиганием древесного угля. Все очень просто. Вот так вот три версии сводятся воедино.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Саш, дайте догадаюсь. Мужчин в Угличе зовут угличанин, а женщина угличанка?
3: Совершенно верно. Это правильный катайконим. Это угличанин. В мужском роде, в женском это угличанка. И в множественном числе, в общем, мы, вот эти вот замечательные 32 517 угличан, среди которых я, который вам сейчас дает интервью.
2: Саша, когда появился город?
1: История места.
3: Купеческие летописцы сохранили дату. 937, 937 год. Это первая половина X века, то есть в 37 году у нас будет 1100 юбилей. Совсем немного осталось. Вы знаете, угличане считают свой город настолько древним, он действительно настолько древний, что мы уже забыли, когда праздновали тысячелетний юбилей. Действительно, было-то это совсем недавно. Больше тысячи лет он старше таких городов, как Москва, он старше таких городов, как Ярославль, Вологда, Тверь, но младше, чем Ростов Великий, который также находится в нашей Ярославской области. Ну, незначительно младше, всего на 100 с чем-то лет.
2: А день города когда отмечают угличане?
3: День города, Евгения, у нас обычно отмечают первую субботу июля. С большим размахом на центральной площади Успенской, в окружении купеческих особняков, на благоустроенной площади, на сцене выступают местные народные коллективы, ансамбли, устраиваются ярмарки всевозможные, приезжают известные певцы, актеры, музыканты, друзья нашего города. Угличане всегда с размахом отмечали День города.
2: Саш, когда я готовлюсь к программе, я люблю смотреть гербы городов. Так вот, у Углича это почему-то огненный петух. Почему?
3: Огненный петух – это не официальный символ города Углича. Это народный символ, который, вероятно, появился в связи с очень интересным преданием. У нас в восточной части города Углича, прямо за знаменитым Алексеевским монастырем, существовала так называемая «Петухова слобода». А в этой слободе, к востоку от города, примерно в 1,5 километрах от центра, лежал валун ледникового происхождения, на котором красовалась высеченная лапа петуха, это петроглиф, то есть изображение на камне. Размеры лапы примерно 30 сантиметров. И по древнему преданию, когда Угличу угрожала опасность, на этот камень вскакивал огромных размеров петух и своим громогласным криком оповещал всю округу о приходе врага. Последний раз эту птицу слышали перед приходом польско-литовских интервентов в начале 17 века. Это были времена смуты. Ну и сейчас у нас в Угличе можно увидеть флюгеры на крышах домов в частном секторе. Это оберег своего рода, это отголоски от древних славянских верований. И я вам больше скажу, что такие камни с изображением лапы петуха находят не только в самом Угличе, но и за его пределами, неподалеку от Углича, у нас сохраняется огромный валун в левобережной части у деревни Еросимово. Правда, след вы уже там не увидите. К сожалению, пастухи и местная молодежь разжигали на этом камне в холодные ночи осенние костер для того, чтобы согреться. Осталось лишь небольшое углубление. В связи с этим, да, петух считается неофициальным символом города. Так связывают его с легендой.
2: Саш, у вас даже есть музей петуха. А вот что там можно увидеть, мы узнаем через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
5: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
9: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
8: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю, не хуже.
9: На ней целое поколение выросло.
8: Осторожно, яд. Откуда?
9: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
10: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Мы сегодня в Угличе Ярославской области. Мой путеводитель – экскурсовод Александр Панкратов. Саш, так что же можно увидеть в музее петуха в Угличе?
3: Дело в том, что сейчас этот музей существует на базе Угличского индустриального педагогического колледжа. В 2015 году его открыли студенты. И сейчас этот музей не для широких масс, не для туристов, а чисто как экскурсионная деятельность. Это место, где студенты оттачивают свои навыки. Он широко неизвестен у нас в стране. Однако хотелось бы, чтобы этот музей поместился где-нибудь в центральной части города Углича и был открыт для туристических групп, в том числе и для теплоходных групп. То есть в любое время суток можно было бы прийти и посмотреть. Но все же я хочу сказать, что в этом музее когда-то было и сохраняется сейчас на базе Углического педагогического колледжа. Это предметы прикладного искусства. Это полотенца с вышивкой. Обычно у нас на вышивке Ярославской присутствуют красными нитками вышитые курицы, петухи. Это домашние обереги. Можно увидеть фотографии того самого петухового камня, когда он еще существовал рядом с городом Угличем. Это и предметы прикладного искусства, обереги, как я уже говорил. И это сувенирная продукция с петухом.
2: Ой, Саш, как я люблю всякие легенды и предания. Есть ли в Угличе место, которое хранит самую мистическую легенду о простых угличанах?
1: Местные легенды.
3: Самое мистическое место в Угличе, примерно в 7 километрах от центра, если ехать по старому Московскому тракту. Часто это место проходят на теплоходе по Волге, но можно доехать и по автомобильной дороге. Это самое мистическое место, на которое вам укажет любой угличанин, и называется оно Грехов ручей. Это излюбленное место отдыха угличан. До сих пор не могут объяснить его название. И часто название Грехова ручья связывают с углической трагедией 1591 года. Якобы там, на Приволжском ручье, угличане догнали убийц царевича Дмитрия и жестоко с ними расправились, а тела их сбросили в Волгу. Но я слышал и другое предание из купеческих летописцев. Так, например, Фока Серебря в своем угличском летописце в 18 веке пишет, что Грехов ручей зовется от того Греховым, что там до потопные времена жили гевгантовые или гигантовые люди от роду своего греховного. То есть, вероятно, купеческий летописец, так как они были слишком набожны, наши купцы, связывали это название с некими мистическими нефилимами, великанами допотопными, которые принесли грех на землю и были уничтожены Богом-создателем. Вы знаете, Грехов ручей – это место, где часто находят разные интересные археологические предметы. Это археологический памятник, крупный некрополь, где было обнаружено более 400 курганных захоронений, насыпей. Находили палеонтологические находки. Там существовало древнее городище античных времен начала нашей эры. Я также хотел бы рассказать еще одну страшную историю. Без них в нашем городе не обойтись, особенно во время экскурсии. У нас неподалеку от музея гидроэнергетики, в конце улицы Спасской, на Волжском берегу, красуется храм 17 века, церковь Иоанна Предтечи, что на Волге. А построена она в память о трагичных событиях. Это второй мальчик, который печально известен, город Углич. Звали его Ванечка Чеполосов, сын местного купца, которого украл приказчик купца Федор по кличке Рудак и жестоко расправился с мальчиком. Он удерживал его ночью в сундуке, вырывал по зубику, хлестал кнутом, ну а потом нанес 25 ножевых ранений. Когда тело было обнаружено, отец, убитый горем, собрал деньги и в память о своем сыне, о его нетленных мощах, поставил храм, который сейчас является частью панорамы Волжского берега, и его видят все туристы во время посещения города Углича. Это церковь Иоанна Предтечи, что на Волге.
2: Какие-то страшные истории вы рассказываете, Саш.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: А давайте вернемся к детективной истории 1591 года. Вот гибели царевича Дмитрия. Что сейчас можно увидеть на месте того преступления?
3: Впервые в истории государства российского в Угличе на месте гибели царевича Дмитрия практически через несколько лет после его смерти был поставлен святой храм, который получил название «Церковь царевича Дмитрия на крови». И тот храм, который сейчас является визитной карточкой города Углича, в Кремле каменный храм царевича Дмитрия, имеет необычную красную окраску, красный цвет олицетворяет собой символ пролитой крови, а белый фоновый цвет, чистоту души и помыслов невинно убиенного младенца. Угличане практически сразу же сделали это место сакральным, отметили его крестом, потом установили небольшую часовню после смерти царевича Дмитрия. Но в дальнейшем даже там было детское кладбище жертв времен смуты. А во второй половине 17 века на этом месте поставили тот храм, который существует и поныне. Самый посещаемый объект в городе Угличе – церковь царевича Дмитрия на крови.
2: Ой, у вас еще, Дим, есть необычный колокол. Единственный политический ссыльный среди колоколов. Его историю расскажите, пожалуйста.
3: Колокол такой действительно имеется в Угличском Кремле, и находится он в церкви царевича Дмитрия на крови, в храмовой части. Как раз находится он на этаж выше от того предполагаемого места, где царевича нашли убиенным. А колокол этот весит 20 пудов 19 фунтов, что по современным меркам равняется 300 килограмм. Колокол не самый большой. Тогда, в день трагедии, он находился на колокольне Спас-Преображенского собора.
5: собора, возвестил о гибели царевича Дмитрия 28 мая 1591 года. На набатный звон сбежался весь город Углич. Но дальнейшая судьба этого колокола была следующая. Этот колокол наказали как главного бунтаря, сбросили с колокольни, лишили крестного знамения, вырвали язык, дабы молчал, отрубили ухо, дабы не слышал. Вы до сих пор сможете увидеть шестую отсутствующую симметричную часть уха. Это подлинный колокол. Вы знаете, даже стихи посвящали этому колоколу. Так, например, в творчестве Натальи Кончаловской, известной советской поэтессы, этот колокол также фигурирует. Разрешите мне процитировать. «С ними колокол опальный, в этот долгий путь печальный, по снегам отправлен был, чтобы больше не звонил. Чтоб не тешил больше слуха, оторвали ему ухо. Чтоб к молчанию привык, медный вырвали язык. И для пущего позора наказали словно вора, всему миру на показ бит кнутом 12 раз». То есть его ударили 12 раз кнутом по числу убитых московских чиновников, дьяков, которых обвинили в смерти царевича Дмитрия. Этот колокол сослали в Сибирь. В Сибири на долгие 300 лет. А уже в конце 19 века наше общество углическое в Петербурге, наши купцы, мещане, а также представители власти, великие князья из рода Романовых, поспособствовали возвращению святыни на историческую родину. И сейчас этот колокол находится у нас в экспозициях церкви царевича Дмитрия на Крови.
2: В каком он состоянии-то, бедный колокол? Звонит он или нет?
5: Он звонит, действительно. У него восстановлен язык, отсутствует шестая.

0: Характерно для набатного колокола. Это очень удивительно. Колокол является главным экспонатом нашего музея, символом города Углича. И представляете, даже в конце 80-х годов это был неофициальный герб города Углича. Из него делали сувениры, то есть в виде колокола делали сувениры всевозможные. Ну, местные атеистические общества просто-напросто запретили издавать подобную сувенирную продукцию.
1: Вы знаете, я считаю, что колокол заслужил быть сувениром хотя бы.
0: Да.
1: Напомню, что мы сегодня путешествуем по Угличу Ярославской области, и мой путеводитель-экскурсовод Александр Панкратов.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Турпоток из Вьетнама в Россию за первое полугодие вырос на 21%. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, за тот же период Вьетнам посетили 863 тысячи россиян. Это почти в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Росту способствовало увеличение числа рейсов. В прошлом году запустили 31 дополнительный рейс по 15 новым маршрутам. Электронные визы и развитие платежей по QR-коду для россиян также упростили путешествия между странами. В Приморье в ближайшие недели начнется строительство круглогодичного морского курорта «Зарубино». Как сообщает правительство региона, первым объектом станет семейный отель категории 4 звезды с аквакомплексом на 206 номеров. Его планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2028 года. Всего курорт, который создается в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», предполагает около 4000 номеров. Проект реализуется по поручению президента России. Почти каждое шестое бронирование отелей и апартаментов в стране в бархатный сезон приходится на направление Дальнего Востока, Кавказа, Карелии, Байкала и Алтая. По данным специалистов, многие из этих направлений показали рост спроса до 35% относительно прошлого года. Каким будет этот бархатный сезон и сколько он будет стоить, «Радиозвезда» рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчан.
2: Бархатный сезон в этом году будет непростой. В первую очередь, потому что остается дефицит топлива во многих регионах. В первую очередь, на юге. Красавский край, Крым. Это два самых теплых региона, ну, плюс Дагестан, в России в бархатный сезон. Мы ждем не увеличения, но сохранения прошлогоднего турпотока в Петербург, Москву, Калининградскую область небольшое увеличение ждем. По ценам, естественно, везде цены будут ниже, чем в августе. В целом, семья на отеле 4 звезды может выиграть 5-6 тысяч рублей в сутки. То есть, если ехать на 10 дней, то это 50 тысяч рублей ниже цена, чем, например, в августе, в июле.
1: По информации Альянса турагентств, среди других внутрироссийских направлений рост показывают Смоленск, Екатеринбург, Москва, Новосибирск и другие. Власти Нижегородской области прорабатывают новые речные маршруты, которые свяжут регион с городами Золотого кольца. Как рассказали в региональном министерстве туризма, толчком к развитию послужило включение 10 населенных пунктов области в туристический маршрут «Золотое кольцо 2027». Сейчас совместно с речными операторами обсуждаются направления в Муром, Кострому, Кинежму, Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, Углич и Тверь. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть!

0: сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
5: Мы сегодня в Угличе Ярославской области. Мой путеводитель, экскурсовод Александр Панкратов. Саш, ну мы уже начали такую небольшую прогулку по Кремлю. А что еще там можно увидеть и где обязательно стоит побывать в Кремле?
6: Обязательно в Кремле стоит побывать в палатах угличских удельных князей. Это уникальный объект, образец древнерусского каменного зодчества. Это единственная палата удельных князей, сохранившихся на территории нашей необъятной родины. Палата угличских удельных князей, по подсчетам исследователей, была основана в 1480-х годах, примерный срок строительства. Это 80-е годы 15 века. Представляете, это здание, которое стоит уже на угличской земле 6 веков. Это второе по старшинству здание в Ярославской области после Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского. Это здание настолько древнее, что ушло под землю на 1.5 метра. Нет, вы неправильно подумали наверняка, что под своим весом. На самом деле это естественный процесс, когда любое здание обрастает культурным археологическим слоем. Археологические раскопки у нас в Угличе проводились и будут проводиться неоднократно. Эта палата славится своим убранством в верхней части, крыльцом знаменитым. Там сохранилась тронная зала, где наши князья еще в 15 веке, вероятно, принимали своих гостей, в том числе и царевич Дмитрий в конце 16 века. Там находятся экспозиции Угличского государственного музея с древнейших времен и по 19 века. Можно там посмотреть также и открытое собрание изразцов в подвальном этаже, в цокольном этаже, который находится под землей на глубине больше 2 метров. Там сохранился пол уникальный 15 века, выложенный елочкой из кирпича большемерного. Эта палата является остатком дворцового комплекса князя Андрея Васильевича Большого. Дворец не сохранился, а палата дошла до нашего времени. Конечно же, были реставрации, неоднократно ее ремонтировали, ее должный облик поддерживался вплоть до 21 века.
5: Все, Саш, я уже выхожу из княжеских палат, поднимаюсь наверх. Хочу почувствовать атмосферу купеческого Углича. Вот где мне стоит в этот момент оказаться?
6: Купеческий Углич у нас больше всего представлен в музее городского быта. Он находится неподалеку от Углического Кремля, на площади Успенской. Там собраны предметы декоративно-прикладного искусства. Это и корсеты, и шляпки. Это какие-то определенные предметы, атрибуты купеческого дома. Это купеческий лоск, купеческий быт. И самое интересное, что это не просто экскурсия по экспозиции, да, когда вас проводят в дом купца, в чайную у Кашиного. Это интерактивное представление.
5: А если я гуляю по городу, то есть не в музей захожу, то сохранились ли какие-то здания, где они находятся именно купеческого Углича?
1: Прогулка по городу.
6: Да, такие здания есть. На улице Ярославской у нас сохранился деревянный особняк с резными наличниками, состоящий из нескольких частей, с обширным балконом достаточно. Одноэтажный особняк, где когда-то проживали купцы Евреиновы. Вы можете его посетить. У нас сохраняются по Ярославской улице, сохраняется типичная купеческая застройка и первой половины 19 века, и второй половины. Это дом Буториных купцов, дом Серебренниковых купцов рядом с пожарной Каланчой.

0: Здания представляют собой ордерную архитектуру. Это и колонны, и пилястры, и капители, и фронтоны. Это типичный классицизм провинциальный. У нас неподалеку с набережной существует дом купцов Переславцевых с колоннадой, построенный в самом начале 19 века. У нас даже скандировали вот это вот, что в начале 19 века купчиха Переславцева очень любила пить чай в этом доме, в этой усадьбе. До сих пор эта усадьба смотрит на наш Парк Победы, на Каменный ручей, на Кремль. Это типичное, знаете, даже больше не купеческое, а это здание более похоже на дворянскую усадьбу где-то под Угличем. Да, у нас такие места есть, которые сохраняют вот этот купеческий маленький город.
1: Это в центре города, да, все находится?
0: Это все в центре, это все рядом.
1: А откуда открывается самый красивый вид на город? Смотровая площадка где?
0: А смотровая площадка у нас есть несколько. Самая ближняя к центру города Углича – это село Золоторучье. Буквально 2 километра от центра города Углича вниз по набережной спускаться. Там сохранился храм ротондного типа середины 18 века. Кстати, построенный на деньги дедушки известного драматурга Сухова Кобылина. Это место, которое избирали не рядовые угличане для осмотра окрестностей, не только рядовые угличане, не только путешественники и гости нашего города, а также представители венценосных фамилий. Это Романовы. Екатерина II останавливалась лично в Золоторучье и осматривала город еще раз после его посещения. Там даже есть такое предание, якобы она потеряла перстень, оттого и название Золоторучье или Золоторусское. Там останавливался император будущий, еще цесаревич Александр II, будущий император Александр II вместе с Жуковским. Жуковский зарисовал панораму города Углича со стороны села Золоторучье. У нас есть второе место напротив Золоторучья. Это поселок Алтыново, Алтыновский Яр. Это возвышенный берег реки Волги, обрыв больше 20 метров высотой. Это Орлиное гнездо, как называют его местные жители. Открывается вид на Волгу, на лес противоположный, бор сосновый. Вы знаете, когда-то там в Алтыново останавливался известный статист Российской империи Александр Иванович Артемьев у дворян Скрипицыных. И свои впечатления от этого места он записал так. Останавливаясь у Скрипицыных, это место, где я смог выкурить сигару, почитать последний номер французской газеты, полюбоваться Угличем с высоты обрыва и попробовать персики прямо с дерева. Там у Скрипицыных были даже оранжереи в 19 веке. Вот эти два места я отмечаю. Не только как экскурсовод, но и житель города Углича, рядовой житель города Углича, который любит погулять по окрестностям.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Саш, я, конечно, не могу не задать вопрос по поводу музея гидроэнергетики. Он же не так давно был, да, открыт в Угличе?
0: Да, музей гидроэнергетики был открыт чуть больше 15 лет назад. Он считается первым подобным музеем из данной линейки. Это как раз музей, который находится рядом с Угличевской гидроэлектростанцией. Когда посетители идут в этот музей, они могут сначала полюбоваться панорамой нашей водосбросной плотины, дамбы, вот этой эстакады, которая украшает нашу гидроэлектростанцию. А сам музей – это собрание как раз экспонатов, передающих, во-первых, историю строительства Угличевской гидроэлектростанции. Это история про Волговак, лагерь заключенных, которые строили Угличевскую гидроэлектростанцию. Он находился в левобережной части. И это современные гидроэлектростанции, не только Угличевская, но и Саяно-Шушенская, и Братская ГЭС, и многие-многие другие гидросооружения. Их история, их мощность и их принцип работы освещается при помощи разных интерактивных макетов, при помощи разных подвижных макетов, которые представлены в этом музее. Этот музей подходит как и взрослым, так и детям. Там можно и ручками потрогать, и глазками посмотреть. Ну и, конечно же, это профессиональные экскурсоводы, которые уже не один год знакомят в самой простой форме, да, в самой доступной форме с гидроэнергетикой и с водой, и с силой воды в общем. Да, не обязательно это только вот именно Угличевская гидроэлектростанция. Это музей, который посвящен всей гидроэнергетике нашей страны.
1: Саш, давайте вот коротко перечислим самые необычные музеи Углича. Это, я, например, знаю, музей велосипедов, музей тюремного искусства. Еще какие есть самые необычные музеи в Угличе?
0: Музей мифов и суеверий также стоит отметить. В самом музее мифов и суеверий, который находится по адресу улица 9 января, это также недалеко от центра. Всего 1 километр туристу от центра нужно пройти для того, чтобы посетить этот уникальный музей. Небольшие экспозиции, небольшие помещения. В этом музее можно увидеть всю нечисть, которая когда-то в Угличском районе еще в заповедных и дремучих страшных угличских лесах обитала лет так это 500 назад, еще в те страшные сказочные времена, это и домовые, и банники, и овинники, которые проживали в овинах, это и гадалка-цыганка, это и изображение нечисти в зеркале, да, это и какие-то сцены и инсталляции из знаменитого советского ужастика «Ви», и даже целый скелет колдуна, которому вбили осиновый кол прямо в грудь. Таким образом, похоронили где-то в кургане рядом с городом Угличем, на том же Греховом ручье. С этой нечистью можно познакомиться в этом музее.
1: А теперь переходим, Саш, от этого страшного к самому вкусному. Правда ли, что Углич называет себя сырной столицей России?
2: Приятного аппетита!
0: На это есть все основания. Углич действительно считается столицей отечественного сыроварения. Не случайно у нас первые сыроварни появились еще в годы индустриализации. И появились они не просто так спонтанно, а именно по указу свыше из наркомата пищевой промышленности. Знаменитый Анастас Микоян распорядился разместить эти заводы, перенести их из Коприна, из Отраковичи, селения в Тверской области, именно в город Углич, когда подтапливались эти территории. Наша лаборатория у нас существует в НИИМС, это Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия, единственный в нашей стране, который продолжает разработку отечественных сыров, сохраняет традиции старые. У нас есть такая легенда, почему Углич стал именно этим местом, столицей, как можно выразиться. Да, это вовсе не маркетинговый ход. Это на самом деле так и... Это действительность, это реальность. Якобы компания академиков, которые занимались именно вопросами пищевой промышленности, это легенда, опять же, напоминаю, путешествовали на теплоходе по Волге еще в 30-е годы и заприметили здесь низменные заливные луга и посчитали, что именно здесь пасутся самые лучшие коровы, поэтому стоит именно здесь открывать все это производство. Сырзавод наш действует, и стоит отметить, что наш ВНИИМС и сырзавод занимались в годы первых полетов в космос не только разработкой сыров на широкое потребление, а также еды для космонавтов. Наш сыр летал в космос неоднократно.
1: Вот это да.
0: Да, это известный факт в Угличе. Для вас это удивление, конечно же, понимаю. У нас производят как твердые, так и мягкие. У нас производится терочный сыр, яйца дракона так называемые. Это сыр со специями, да, это бренд наш углический, который вы можете в любом сырном магазине приобрести. У нас производятся не только сыры промышленные, но и сыры крафтовые из местного молока. Вот можно сказать, что у нас разработаны такие рецептуры сыров, как костромской, еще в советское время, пашихонский. В наше время широкой популярностью известностью пользуются сыр углический, российский, это твердые сыры. А еще у нас есть кое-что уникальное и неповторимое. Углический сырзавод и крафтовые сыроварни производят, пока еще, наверное, малоизвестное, углическое сырное варенье. Слышали ли когда-нибудь?
1: Я слышала, но не могла в это поверить.
0: Это реальность, действительно, это так. Сырное варенье – это сыр, практически такой вот плавленый, подплавленный чуть-чуть. И он используется для употребления с крекерами. Его можно использовать, например, на масленицу как начинку для блинов, для пирогов в том числе. Кстати, у нас пироги называют приженцы, поэтому можно попробовать приженцы с углическим сыром. И такое встречается. Стоит попробовать.
1: Вы сказали, пироги называются приженцы? Уникальные пироги? Из чего-то они делаются?
0: Да, делаются, как правило, это тесто наше, обычное тесто, да, как и обычные пироги, и начинка – это яблоко, приженцы именно с яблоком. Если вот смотреть по всей Ярославской области, допустим, куда Углич в том числе и входит, у нас еще есть такие пельмени, ярушки называются, с рыбной начинкой. У нас очень славятся пироги с рыбной начинкой, потому что Углич находится на Волге, и у нас когда-то в древности здесь были рыбацкие слободы, поставлявшие рыбу прямо на стол царям туда, в Москву.
1: Саш, спасибо вам большое за такую аппетитную, увлекательную, историческую экскурсию. Напомню, что ее провел экскурсовод Александр Панкратов. Мы побывали сегодня в Угличе Ярославской области. Еще раз большое спасибо, а мы отправляемся дальше.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Его называют последним великим воином эпохи викингов. Он родился в Норвегии, служил трем византийским императорам и одному великому киевскому князю, а потом вернулся на родину и стал королем. Все это про Харальда Сурового.
9: За что же он получил такое прозвище?
8: Харальд был жестким и жестоким воином. Своими руками убил мятежного болгарского царя Петра Деляна и ослепил византийского императора Михаила Калафата. Во время войны с Данией разграбил и сжег дотла Хедебю, главный центр торговли датских викингов.

политике Харальд был таким же бескомпромиссным. Став королем Норвегии, он подавлял любые попытки неповиновения как свободных крестьян, так и представителей знати. Норвежской короны ему было мало. Он воевал за датский и даже английский престол. Последним боем Харальда стала легендарная битва при Стамфорд-Бридже, где он был сражен в горло вражеской стрелой. Суровая смерть для настоящего сурового короля.

0: Что вы говорите? Бунт. Бессмысленный и беспощадный. Это первое, что приходит на ум, когда мы вспоминаем про русский мятеж. Терпелив наш народ. Долго готов сквозь пальцы смотреть на несправедливость. Но всему есть предел. И тогда беды не миновать. Все разнесут в клочья. Камня на камне не оставят. Не пощадят обидчиков. И ведь не то, чтобы себе во благо. Просто не бывает такого, чтобы зло оставалось безнаказанным. Пугачев и декабристы, две революции в 17-м году, бунт Стрелецкий и десятки мятежей не столь известных. Эта форма народовластия не всегда приводит к успеху. Но раны заживают долго, а рубцы остаются в истории навсегда. Существительное «бунт» в ходу с очень давних времен. Его знали еще в Древней Руси. Но родом это слово из Европы. В немецком языке оно звучит почти так же, за единственным исключением. Последняя буква не глухая «Т», а звонкая «Д». «Бундестаг», «Бундесвер», «Бундесрепублик». Да-да, это все тот же «бунт». Но постойте, как же так вышло, что у них речь идет о союзе и сплочении, а у нас о восстании? Дело в том, что бунтом на Руси когда-то тоже называли союз. Но союз заговорщиков. Время шло, смысл слова расширялся, и теперь для нас что восстание, что смута, что мятеж – все это бунт.
1: Да что вы говорите?
2: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
3: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень-центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, а также освободили Рубежное и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За сутки наша армия поразила объекты ТЭК Украины, логистические центры, используемые ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 2 снаряда «Хаймарс» и 715 беспилотников ВСУ самолетного типа. Потери Киева за сутки составили около 1425. Боевиков добавили в нашем военном ведомстве. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в 5 регионах России во время посещения Московского педагогического государственного университета. Образовательные учреждения открыли в Москве, селе Байрамул в Дагестане, селе Бокино Тамбовской области, а также Уфе и Черкесске. В свою очередь, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов доложил президенту, что система образования к началу учебного года готова.
2: В школы пойдут 17 600 000 школьников, ребят, из них 1,5 миллиона первоклассников. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. Все школы работают по единым федеральным программам. Переходим на единые государственные учебники. Мы видим уже результаты повышения баллов единого государственного экзамена. Растет интерес к, естественно, научным предметам. У нас блестящие результаты наших ребят на международных олимпиадах.
1: Ранее Владимир Путин приехал в Московский педагогический университет. В преддверии Дня знаний президент встречается с учителями и победителями олимпиад. Правительство выделило более 9 миллиардов рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Как сообщает пресс-служба Кабмина, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги получат железнодорожники, им возместят расходы на транспортировку агропромышленных грузов по льготным тарифам. Это позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства в полном объеме с учетом сложной логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Средства пойдут в том числе на перевозку зерна в порты в рамках переориентации экспортных потоков на альтернативные направления. ЗАЭС более недели остается без внешнего электроснабжения и сейчас работает на аварийных дизельных генераторах, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Запорожская атомная электростанция лишилась последней внешней линии электропередачи 20 августа. Без восстановления электроэнергии вне площадки или дополнительных поставок дизельного топлива в ближайшем будущем станция может столкнуться с отключением примерно в течение 10 дней, заявил Гросси.
3: Как не попаду сюда, все время боюсь споткнуться. Так темно.
4: Что вы хотите? Лампочка Ильича. Да-да, та самая.
3: А здесь у вас что? Кукуруза. Сделана в СССР. Да я на даче выращиваю не хуже.
4: На ней целое поколение выросло.
3: Осторожно, яд. Откуда?
4: А, средневековье, Медичи. С тех пор столько всего изобрели.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Вы помните, что такое пифагоровы штаны? А что такое пиэр в квадрате? Сколько будет 7-8, не забыли? От счетных палочек до квантовой механики. История российского образования. Беседа с Ириной Абанкиной.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Я приветствую в студии директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину. Здравствуйте, Ирина Всеволодовна.
2: Здравствуйте.
1: Наш разговор сегодня об истории образования в России, и ради этой светлой темы я принес из дому довольно старинный документ. Давайте прочитаю. СИМ удостоверяется, что Рыкова Зинаида Степановна закончила Камышинскую женскую гимназию имени его императорского высочества государя-наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, 1915 год. Оценки у моей бабушки, моя бабушка, не очень хорошие, но она всю жизнь гордилась тем, что закончила именно царскую гимназию. Давайте, наверное, с этого и начнем. Образование в Российской империи в предреволюционные годы. Каким оно было, какие были достижения, какие были недостатки?
2: Мы, конечно, отставали от европейских стран по уровню охвата образованием, особенно сельских жителей. У нас были и дискриминируемые группы, очень большие были ограничения тех, кто по национальному признаку жил за чертой оседлости, неравенство большое было между мужчинами и женщинами, и, в общем, образование было различное для девушек и для молодых людей. Перспективы молодых людей были намного лучше, чем девушек.
1: Давайте о черте оседлости, чтобы потом уже к этой теме не возвращаться. Насколько я помню, у евреев был определенный ценз и в гимназии, то есть какой-то процент поступал. И даже высшее учебное заведение в университете. Вот вы не помните точную цифру?
2: Я могу вам сказать, что там было из-за очень большой нехватки специалистов разрешено быть врачами и юристами. Угу. Там принимали практически без ограничений. А вот по другим направлениям, в том числе по коммерческим, высшее образование, высших коммерческих училищ, действительно ограничения заметные были. Поэтому вот здесь вот мы знаем, что люди и старались уехать, может быть, в близлежащие страны, чтобы там получить образование, в Германию, в частности, потому что таких ограничений там не было. Но то образование именно в гимназиях, которые были, это было образование действительно высокого качества, очень гармоничное образование, ориентированное на классическое образование со знанием языков, с музыкальной культурой, с танцами, с, причем не одного, а нескольких, с чтением источников на языках. Но надо подчеркнуть, что в любом случае образование включало обязательно закон Божий. Оно было в соединении между светским и духовным образованием. Разделение на женское и мужское проходило по очень многим учебным заведениям. А то, что касается более массового образования, это рывок церковно-приходских школ. Это первые четыре класса. Но грамотность это давало, умение считать это давало. И в этом смысле это уже был шаг такой к образованию. Для открытой все-таки, в том числе и для сельского населения, у нас все-таки была очень сельская страна.
1: В литературе описываются какие-то кровавые драки между гимназистами и реалистами. Реальные училища – это вот рангом ниже, чем гимназия, или это что?
2: Нет, они были ориентированы на подготовку для работы в реальном секторе. Их очень часто поддерживали промышленные магнаты, купеческое сословие. На самом деле движение по, скажем так, гильдиям в купечестве было связано с тем, что возводились не только храмы для вот первой гильдии, но и учебные заведения. И именно реальные училища, очень многие были заинтересованы вот из промышленного сословия так, чтобы пополнялся квалифицированный рабочий класс.
1: Советский аналог – это техникум? Ну, примерно.
2: Нет, чуть выше реально училища. да, чуть выше реального училища, потому что тоже реальное училище – это не только практическая подготовка, но это и образование.
1: Это программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мы говорим об истории образования в России. Царские ремесленные училища. Мой дед закончил такое, всю жизнь содержал семью, в том числе свою жену, выпускницу женской гимназии. В 1913 году, чем он хвастался, имел очень солидную зарплату 140 рублей, токарь-металлист. Что такое ремесленное училище? И вот опять-таки, вот мы ищем аналоги, да, я не зря спрашиваю, на что это похоже было?
2: Если вот сейчас говорить, то я бы сказала то, что мы сейчас пытаемся создать в профессионалитете, то, что сейчас в передовых колледжах реализуется, это вот похоже. Это всегда сопряжено с практическими навыками, с умением решать практические задачи и в то же время не закрывает пути дальнейшего образования и профессионального развития, что очень важно. Нету такой тупиковой ветки, когда тебя одну операцию, условно говоря, научили, ты всю жизнь этим занят, и нет мотивации к своему развитию. Вот все-таки училища, они обязательно закладывали эту мотивацию к развитию человека, в первую очередь профессиональному, да, в том числе связанному с повышением статуса социального, зарплаты, содержания семьи и так далее. Это очень-очень важно.
1: Вы уже сказали, что были женские гимназии, но это очень высокий уровень. Что-то ниже, но в виде женского образования, сугубо женского образования.
2: Ну, вы знаете, благотворительные были организации, которые обучали уходу в большей степени, навыкам гувернантов. Медсестры само по себе было, это действительно отдельный институт, их готовили и медсестер, и медбратьев, но были вот благотворительные такие, я бы сказала, их иногда курсами даже считали. Сама формализация менее значима была в России, вот такого статуса учреждений не все получали. Но организация курсов по подготовке к семейной жизни, по подготовке к уходу и то, что мы сейчас называем участие в социальных проектах, к этому, конечно, готовили. Ну, домоводство здесь обязательной было составляющей. Для села этого, конечно, было в меньшей степени, это оставалось вот приходской
1: я
2: школы,
1: понимаю,
2: но
1: понимаю.
2: Это не все могли посещать.
1: Да, перепись населения 1897 года дала очень печальные результаты. В стране лишь 21% грамотных. Умение читать, писать, считать, это считалось грамотностью. Грамотные – это крупные города, неуездные даже, губернские. Это Москва, Петербург. Это, что интересно, прибалтийские губернии.
2: Да, особенно Рига.
1: Да, а крестьяне, сама толща крестьянская в 20 веке жила примерно так же, как при Иване Грозном. Это очень грустно, потому что Германия была практически поголовно грамотной, а нам с этой Германией воевать в 1914 году. Что делалось?
2: Дальше в советские уже
1: времена. Не-не-не-не-не, неомонархисты сегодняшние говорят, что должна была грянуть реформа всеобщего образования, которую подготовил Николай II, но не успел, помешала война. Это сделали большевики, и это не их заслуга. То есть империя была вот на грани вот такого прорыва, да?
2: Империя была на грани прорыва. Был подготовлен законопроект, и Дума должна была его принять. Это была очень серьезная реформа образования. У нее ключевые принципы были связаны с доступностью образования, с его, я бы сказала, такими вот квантами для разных когорт населения и очень широким вовлечением именно в грамотность. Ее ли мы реализовали? Нет, не ее. Только элементы ее, но пошли по каким-то направлениям уже вот советская Россия гораздо дальше. Мы сняли очень много ограничений, мы выровняли право на образование для мужчин и женщин, фактически для любого возраста, сняли плату за образование любую. У нас единожды только в Советском Союзе после войны старшая школа была платной. Недорого, но была. Это короткий период.
1: И вузы тоже.
2: Вот, да. Это короткий период он был, но, в принципе, сделать общедоступным, бесплатным образование, конечно, сумела Советская Россия. Мы спорили очень много. Трудовая школа, классическая гимназия. Так или эдак, сохранялись различные очаги. Очень трудно было с учителями.
1: Ирина, об этом, о том, как шел образовательный процесс в послереволюционной России в первые годы, о ликбезе, мы поговорим чуть попозже. Друзья, история образования в России – наша тема. Оставайтесь с нами.
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: История образования в России – это тема сегодняшней беседы с Ириной Абанкиной. Вы уже начали об этом говорить. Вы говорили, что были ожесточенные споры, каким быть советскому образованию и с чего начинать в той стране, где лишь пятая часть населения умела читать.
2: Да, были очень ожесточенные споры, и на самом деле получился очень комбинированный вариант. Очень много, сколько-нибудь образованной молодежи стало учить других. Было очень много неформальных вечерних курсов, диспутов, которые вовлекали любую молодежь, дабы дать представление о будущем, о своем месте, о возможностях развития, даже о возможностях получения образования. Были команды, которые обеспечивали буквально вот ликбез для тех, кто ринулся в город.
1: А вот этот, простите, вот этот вот принцип «узнай сам, поделись с другим», я забыл, как называются вот такие вот школы, Ланкастер, не помню. Грамотный делился своей грамотностью с другим человеком, не обладая при этом никаким педагогическим образованием.
2: Да, вот. Именно вот просто, что называется, поделись, научи настолько, насколько ты можешь. Потому что, конечно, квалифицированных учителей, педагогов, тем более на уровне учителя гимназии, а они, кстати, получали по сравнению, допустим, с кухарками, это на порядок больше, с рабочими примерно в 3-4 раза больше тогда. То есть это очень уважаемая, высокооплачиваемая должность, которая была. И, конечно, их было немного. собственно, ограничение в том, чтобы развивать для всех классическое образование, было связано в первую очередь с тем, что не хватало квалифицированных учителей, педагогов, и стали формировать курсы для подготовки педагогов, курсы для буквально одна-двухлетние курсы для подготовки финансистов, для подготовки специалистов в области развития промышленности. Это, скажем так, даже инженер, он был окружен теми, кто был его ассистентами и помощниками, потому что собственный инженер тоже был очень мало. Вы же помните, насколько мы старались привлечь иностранцев. И в военной, и в промышленной сфере.
1: Немцы и американцы в основном ехали поднимать вот нашу промышленность. Поразительный декрет Ленина 1918 года – это разгар гражданской войны, когда Владимир Ильич разрешает поступать в университеты молодым рабочим и крестьянам, и старая царская профессура пришла в ужас, потому что эти люди, эти студенты едва-едва читали по слогам. Нужна была базовая подготовка, и появляются те самые рабфаки. Рабфак закончили оба моих родителей. Но никогда об этом не рассказывали. И я не знаю, что такое рабфак. Что это такое?
2: Вы знаете, это действительно подготовка для рабочей молодежи. Их выдвигали, тех, кто способен был учиться. Они вовсе не сразу были освобождены от работы. Они постепенно втягивались именно в подготовку, чтобы потом уже, если они проявили себя, можно было учиться в университетах. Они сохранялись, на самом деле, у нас очень долго. И в поздние советские времена у нас был вот для ребят после армии с рекомендациями от армии, или производственник, если у него был производственный стаж, и рекомендации были год отучиться на таком подготовительном отделении рабфаке. Это было за счет бюджета, безусловно.
1: Знаете,
2: и выпускные были вступительными экзаменами, они дальше шли без
1: конкурса.
2: Не
1: просто подготовительные курсы, а подготовительные курсы конкретного вуза. Например,
2: МИА,
1: за который я закончил. Туда приходили ребята из армии, очень приветствовались те, у которых был партбилет. Вот они учились на этих курсах и практически гарантированно поступали в престижнейший вуз Москвы. Все это было, а это ведь социальная справедливость.
2: Это социальные лифты в том числе.
1: Да.
2: Это мотивация на продолжение образования. Были очень интересные исследования, которые показывали, что очень часто ребята, закончив не то что техникум, и ПТУ даже, или ФЗУ, которые у нас были, потом были абсолютно не мотивированы на продолжение образования. И, скажем так, внутренней мотивации совсем не было. Только руководство выталкивало их к продолжению образования, к повышению квалификации и связывало это с продвижениями в карьере.
1: Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». В раннем Советском Союзе, довоенном, четырехклассное образование считалось нормальным, восьмиклассное – хорошим, десятилетка – прекрасным, высшее образование было, редкостью, да?
2: Да.
1: Образование было обязательным. Мы это знаем вот как статью Конституции. А обязательное – это как? Это принудительное?
2: Очень интересный спор, потому что у нас в Конституции есть право на образование.
1: Право.
2: И очень многие страны действительно признают право на образование. Но есть и оборотная сторона, кроме права на образование, обязанность учиться. Удивительным образом впервые вот в том законе 273 ФЗ, который был принят об образовании в 30 декабря 2012 года, впервые мы заявили, кроме права на образование конституционного, обязанность учиться. Это значит справляться с образовательной программой, обязана зачислить. У нас не имеют права отказать в зачислении до 15 лет включительно. После этого у нас ветвятся образовательные треки, поэтому могут не взять в ту или иную школу или в колледж, но до 15 лет вас обязаны взять, и органы управления образованием обязаны предоставить место в государственной или муниципальной школе. Частные школы тем более не имеют права просто так отказывать беспричинно. Поэтому на самом деле у нас наше право сопряжено сегодня с обязанностью учиться.
1: Обязанность возлагается на родителей, прежде всего.
2: И по закону на учащегося в том числе.
1: Я понимаю. Советский Союз был чуть ли не первой страной в мире, который отменил телесное наказание в школах.
2: Да.
1: Это так?
2: Это так. Мы отменили, это Советская Россия сделала практически сразу же. Она отделила церковь. Закон Божий был исключен. Светское и церковное образование были жестко разделены и отменила телесное наказание. Надо сказать, что Великобритания одна из последних стран, которая отменялась. Другое дело, что применение телесных наказаний, это другая статья, но телесное наказание мы действительно отменили фактически одни из первых. Это не значит, что у нас нельзя было получить линейкой от учителя.
1: Я получал от учителя по географии.
2: Или постоять в углу. Вот. Но, в принципе...
1: Или выйди из класса. Правда, это не физическое наказание, но такое унизительное.
2: Но, тем не менее, я хочу сказать, что сегодня еще больше такого, я бы сказала, и со стороны родителей, и самих учеников контроля за тем, чтобы эти принципы все-таки ненаказуемости выполнялись. Это сложная очень задача. Но мы сегодня имеем и симметричную сторону. Мы уже в законе об образовании приняли и защиту педагогов.
1: Рена, образование в СССР было предельно идеологизированным, мы это прекрасно помним. Октябрята, пионеры, комсомольцы, пионерские собрания, комсомольские собрания. Вот с колокольни сегодняшнего дня, это хорошо или плохо? Потому что по Конституции, в Конституции у нас записан отказ от идеологии. А вот какая-то цементирующая идея должна же быть все-таки. Я понимаю, что она должна быть.
2: Вы понимаете, вот сейчас вот все, что вы говорите, возложено на воспитание.
1: Да.
2: Мы очень много вернули воспитательного в школы. У нас воспитание теперь не просто воспитание, оно реализуется по программам рабочим, по 6 направлениям. Довольно серьезно все это структурировано, разработано. И методическое обеспечение этого процесса. Мы знаем, что повсеместно внедряются советники по воспитанию, кроме зам директоров. И все-таки вот это участие в общественной жизни, в социальных практиках, поисковая деятельность, проектная, это все в школу вернулось, и вернулось на системной основе, и оно не разрушает фундаментальную подготовку, предметные знания, но обязательно сопровождает. Потому что все-таки без вот

0: «Радиозвезда». Продолжим после новостей. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
2: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
0: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда». Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей, подчеркнул Владимир Путин. Президент сегодня встретился с преподавателями и студентами педагогических специальностей. Глава государства заявил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя.
4: Научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно.
3: Владимир Путин также отметил, что престиж профессии учителя в России повышается. Об этом говорит и проходной балл в профильные вузы, добавил президент. Министерство обороны России сообщило о серии групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Как уточняется, в Киеве и области поражены транспортно-логистический центр, где хранились комплектующие крылатых ракет «Фламинго», логистический центр на территории таможенного терминала, через который шло распределение западных военных грузов, и склад боеприпасов с комплектующими для дронов большой дальности. Кроме того, удары нанесены по стоянкам топливозаправщиков и местам разгрузки ГСМ в порту «Измаил», а также по морскому перегрузочному терминалу и 18 хранилищам с военным имуществом в порту «Николаев». В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели поражены, задачи ударов выполнены. В Москве полностью завершено обновление трамвайного парка. Теперь на всех маршрутах работают современные российские вагоны. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в городе уже курсирует 604 низкопольных трамвая, средний возраст которых составляет 6,5 лет. Среди них 120 автономных вагонах, способных преодолевать часть пути без подключения к компактной сети. Продолжаются испытания беспилотных трамваев. С учетом тестовых запусков, они уже преодолели свыше 46 тысяч километров. Москва вошла в топ городов для отдыха на последних выходных лета, показав рост популярности более чем на 20%. Как сообщили ТАСС, в туристическом онлайн-сервисе на столицу пришлось почти 20% всех бронирований на выходные по стране. Одним из самых востребованных вариантов стал отдых за городом. Средняя стоимость бронирования загородного дома составила 16,5 тысяч рублей в сутки. В целом за лето число коротких поездок в крупные туристические центры заметно выросло.
0: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
5: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы

0: 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Архивные тайны.
2: В студии Ирина Абанкина мы продолжаем разговор об истории образования в России, в России предреволюционной, послереволюционной. Профессионально-технические училища, чуть-чуть мы затронули эту тему, хотелось бы продолжить. Смотрите, в 8 классе я вбил себе в голову, что хочу стать столяром-краснодеревщиком, да? Я собрался в ПТУ, родители меня с трудом отговорили, пришлось поступить в ИНЯС имени Мариса Тереза. Вот разделение на 8-летку и последующее профтехообразование и 10-летку с последующим, как предполагалось, институтом, вам это кажется правильным и справедливым?
3: Вообще идея треков после 15-летнего возраста и поддержка какого-то самостоятельного образовательного выбора – это очень важно. К этому времени мы же очень много экзаменов уже в 8 классе сдавали. Вы помните, 4 было обязательных, да-да. До этого все выпускные контрольные по всем предметам писали тоже. И, в общем-то, нам вручали. Вот обязательное на этом заканчивалось, и аттестат о 8-летнем образовании очень много что сигнализировал. Было дальше начальное профессиональное образование – это действительно ПТУ, и оно было распространено, в том числе и, как ни странно, в малых городах совсем немало его было, даже отдельные села имели профтехучилища. Они были разные по качеству, но все-таки это только начальное образование. Там не было дальше уже академической никакой подготовки. Были, кроме этого, среднее профессиональное образование, и оно тоже было уровневое, потому что одно дело подготовка квалифицированных рабочих, другое – специалистов среднего звена. Условно говоря, бухгалтеры, у нас в вузы никто практически не готовил бухгалтеров. Это было среднее профессиональное образование. Да балерины у нас среднее профессиональное образование. Угу. За исключением сейчас Ваганова, которая высшая. Да. Если бы вы краснодеревщиком хотели быть, училище 905 года, среднее профессиональное образование и конкурс ужасный. Именно на
2: краснодеревщика. Господи, да там 20 человек на место было.
3: Абсолютно.
2: Я это знал, я просто очень любил в детстве с деревяшками заниматься. И сейчас люблю, да?
3: Да, да. Поэтому вот этот выбор действительно был довольно широким, он различался академической подготовкой, и он различался дальнейшими возможностями в трудоустройстве и в карьере. Поэтому ребята, которые послабее, они шли в ПТУ, и постепенно ПТУ превратилось в такой, может быть, грубоватое слово, но отстойник перед армией. Вот надо было, мы заканчивали гораздо раньше, в армию с 18 лет. Куда ребят девать? Вот в техникуме уже не хватает ни мотивации, ни возможности освоить программу серьезную техникум. И вот такая вот социальная передержка, чтобы на улице не болтались, и армия говорила: хорошо, мы после этого их возьмем.
2: Ирина, есть миф, упорно он ходит, да, что советские рабочие зарабатывали гораздо больше, чем советская интеллигенция. На мой взгляд, это не так, если не говорить о рабочей аристократии, там, слесарь, инструментальщик высшего разряда на заводе Королёва, который делает ракеты, это да, это 500 в месяц. Но, в принципе, все жили достаточно скудно, за одним исключением. Карьерная лестница интеллигента все-таки вела наверх. Рабочий мог остаться рабочим до самой пенсии. Грустно?
3: Ну, как вам сказать, учитель тоже, да, пенсии учитель. И на пенсию уходит учителем тоже.
2: Есть не, извините, это профессия престижа. Кормилица и учитель Гёте, да, это главные люди в государстве.
3: Да, но на самом деле о рабочем классе всегда беспокоились. И надо сказать, что целые отрасли, если вы вспомните угольную, черную металлургию, это отрасли, в которых очень высокие были заработные платы, всегда была 13-я зарплата, да, боролись там с пьянством, с невыходами, с этими всеми перетоками, тем не менее, конечно, старались все-таки удерживать вот такое материальное благополучие для рабочего класса. И у нас были и рабочие, и династии, и, в принципе, у нас была все-таки дифференциация. Одно дело работать в жилищно-коммунальном хозяйстве, Это один уровень и престижности, и заработков. Другое дело на серьезных крупных предприятиях, когда беспокоились о работниках, когда была, в общем-то, довольно внятная кадровая политика, а еще и, как вы помните, все парткомы и воспитательной работой занимались.
2: И правкомы ею тоже занимались.
3: И правкомы, и да, кто только не занимался.
2: И комсомольские комитеты.
3: Да, но трудоустройство интеллигенции ограничивали ведь очень сильно. Нас мало было все-таки и институтов, и исследовательских, и проектных. В этом смысле даже выпускники инженерных направлений, технических, технологических, они зачастую устраивались на предприятиях, в КБ на предприятиях, а вовсе не научно-исследовательские институты или такие вот...
2: У вас стартовая зарплата какая была, когда вы получили диплом?
3: У меня зарплата была, вы знаете, стажер-исследователь в академическом институте, 105 рублей, и мне, значит, еще 5 рублей за красный диплом доплачивали, но замуж я вышла, но была бездетной, поэтому у меня был 6% налог.
2: 105 рублей.
3: За бездетность. Поэтому,
2: а у меня 120. И по 10% за каждый иностранный язык, который я знал, 144. Но это так, просто приятно эти вещи вспомнить. Вы смотрели фильм «Большая перемена»?
3: Конечно.
2: Трогательный, очень смешной. Я свидетель и современник вот этих самых вечерних школ. Я до сих пор не понимаю, что это такое, зачем они были нужны. Объясните, пожалуйста.
3: У каждого человека есть право действительно на развитие, на шаг в будущее, на изменение своей, в том числе и социальной среды. И вечерние школы работали и помогали людям и второй шанс получить, и изменить что-то в жизни, и новую даже вот какую-то для себя среду взаимодействия определить. Да, они трогательные, многие как бы хотели, еще раз подчеркну, нередко работодатели подталкивали. И, тем не менее, это важная была вот лестница в таком и личностном, и профессиональном развитии. У меня есть очень хороший пример. Вот на Камчатке одна из школ решила вот вовлекать тоже родителей, чтобы они поняли, чем вообще занимаются дети, зачем они в школу ходят. И они предложили им в субботу приходить просто... И они не готовили никаких новых предметов. Они фактически предложили им учиться по предметам в школе, которые уже, конечно, забыты или как-то. Так. Огромный интерес вызвало и химия, и биология. И когда выставили оценки и сказали, если у вас оценки, вы можете предложить детям, мы ваши оценки детям выставим. Дети отказались, сказали, не надо нам оценок родителей, но родители совершенно новое
2: как
3: в
2: хорошо.
3: Отношении школы.
2: Как хорошо, полное бескорыстие в этом вопросе. Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Мы говорим об истории образования в России и в Советском Союзе. Тяга к творчеству есть у каждого человека, это вот где-то работает на уровне инстинкта, да? Уроки пения, рисование, уроки труда, раздельные, кстати говоря, для мальчиков
3: да.
2: и девочек. Развивали в ребенке творческое начало? Я почему спрашиваю? Потому что в предварительном разговоре вы сказали, что как-то не очень.
3: Что-то развивали, но выхолащивание происходило довольно быстро. Да, конечно, у меня были уроки труда. Мне очень повезло. У нас была замечательная совершенно учительница, и она научила нас и шить, и готовить, и устраивала вот чаепитие для мальчиков с тем, что мы приготовили на своих уроках. Она устраивала показы того, что мы сшили, как показывали. Вот все было замечательно, я шила очень-очень много лет. И у нас практика была на швейной фабрике в 9 классе. Поэтому я хочу сказать, все зависело от учителя. Но у нас была московская школа, оборудование, у нас были швейные машины, у нас была возможность действительно готовить. Хотя табуретки, которые изготовлены наши мальчики, конечно, меньшего воодушевления.
2: Потому что не я их делал.
3: Вызывали.
2: Серьезно, кое-что я умею.
3: Да, от оборудования зависит многое. Одно дело, когда тебе что-то пытается на пальцы, другое дело, когда ты можешь реально своими руками попробовать, сделать, и это, конечно, был большой плюс. Но вот постепенно уроки пения, даже сама по себе вот у нас рисование заканчивалось довольно быстро, немного после начальной школы все заменялось потом уже черчением. Те, кто действительно стремился, он в основном это в дополнительном образовании реализовывал или с частными педагогами. Вот в отношении музыкальной, спортивной подготовки, даже художественной, системы дополнительного образования, даже
2: нет, такого предпрофессионального. Нет, ну были и кружки, и при школах, и при дворцах пионеров.
3: Да,
2: это все было.
3: Это все было, и это все очень дополняло школу.
2: Угу.
3: Потому что сама по себе школа, вот внутренняя, относясь ко всему как к предмету, а не как к вот такой кружковой деятельности, сама где-то организация, инициатива, она, конечно, не располагала к развитию творческих
2: способностей. Ирина, школа – это принуждение и зубрёжка, причем любая школа, это прусская система метода образования. Хотелось бы поговорить немножко о независимости мышления, которую советская школа якобы подавляла. Я просто приведу один случай, который опровергает этот постулат. В моем классе мальчик написал: «Раскольников – это псих, и Достоевский – это тоже псих, и я не хочу писать сочинение о психах». Учительница вызвала его к доске и сказала: «Аргументируй, развей свою мысль». Он развел ее так связно, умно и внятно, что получил «отлично» за ненаписанное сочинение. Скажите, вот такие учителя – это ведь учителя уникальные. Это не массовое явление.
3: Соглашусь, что это не массовое явление, но, тем не менее, все-таки я хочу сказать, что да, конечно, был догматизм в советской школе, но было очень мощное, естественно, научное образование.
2: Это точно. Я бы даже сказал, чересчур мощное.
3: Да, чересчур мощное и недогматичное. Математическое образование тоже не догматичное. Да, может быть, у нас было очень мало современной математики, скажем так, все-таки вот математики 20 века в школе, но ту, которую преподавали, ее все-таки преподавали достаточно серьезно. Поэтому на этих предметах критическое мышление и даже системное, конечно, развивалось. Конечно, развивалось и химия, и биология, и география. Этому способствовали достаточно серьезно. И на самом деле тот корпус литературы, который изучался, да, может быть, с навязанными лишними людьми, над которыми мы теперь посмеиваемся, или там образ народа в лирике Некрасова, но, тем не менее, читать приходилось много, а само чтение, оно тоже и душу воспитывает.
2: Внеклассное чтение, которое, так сказать, на лето задавалось.
3: И которое это проверялось, тем не менее. Угу. Это тоже имело, конечно, значение. И потом в школах у нас всегда готовились, готовились к тем или другим праздникам, были все эти линейки, спектакли, постановки, что тоже, конечно, развивало человека и немножко отодвигало от этого догматизма и зубрёжки.
2: Ирина, у человеческой памяти есть пределы емкости. Школьная программа постоянно усложнялась, и, по-моему, вот пик усложнения школьной программы – это где-то 60-е, 70-е годы, когда вводились даже новые дисциплины, да? Родители роптали. Дети страдали. Было ли это оправдано? Потому что, ну вот, школьная программа по органической химии была настолько специализирована, что не вмещалась в мою бедную филологическую голову. Мне было трудно. И это была тройка, к сожалению, в аттестате.
3: С вами совершенно соглашусь. Наверное, многие подчеркивали, что программу очень усложнили по ключевым предметам, по физике, именно по химии, по биологии, по всему, естественно, научному циклу. Да, в общем-то, и по литературе ввели мощнейшие произведения. Согласитесь, изучение и «Войны, и мира», и «Преступления, и наказания» – все это было в школьной программе. Единицы были, кто это прочитали. И, в общем-то, это, конечно, не самоштабно ни возрастной педагогики, ни возрастной психологии. И в этом смысле мы теряли чуть ли не половину ребят, которые вообще это не осваивали, и потом меняли траекторию.
2: Последний вопрос. У нас минутка, чтобы закончить разговор. Какой должна быть школа сегодня? Чего ей не хватает категорически из того, что было в советской?
3: Вы знаете, сегодня все говорят о функциональной грамотности. Это быть мотивированным на решение сложных задач в жизни, ориентированным на личностное и профессиональное развитие. Поэтому все подчеркивают умение профессионально работать с информацией, умение учиться, коммуникативные все навыки и творчество. У нас сильно предметная школа. Нам нужно ее освобождать.
2: Я бы добавил и уважение к учителю. угасающая сейчас, потому что говорят уже не об образовании, а об образовательных услугах. А учитель в советские времена был царь и бог, уважали и боялись. Это была беседа с Ириной Абанкиной, директором Института развития образования Высшей школы экономики. Спасибо вам огромное за эту беседу. С вами был Владимир Туз. Учиться, учиться и еще раз учиться.
1: Архивные тайны.
0: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
5: В апреле 1828 года ссыльный декабрист Иван Анненков и его невеста Прасковья Гебель обвенчались в Михаило-Архангельской церкви. Церемония проходила в Остроге. На это время с бунтовщика сняли кандалы. Это был мезальянс. Он – потомственный дворянин, поручик гвардейского кавалергардского полка. Его семья владела 5000 крепостных душ и обширными поместьями в Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Симбирской губерниях. Она – француженка. Настоящее имя – Жанетта Полина Гебель, обедневшая модистка. Но разве бывают препятствия для настоящей любви? Когда Анненкова арестовали, Прасковья Егоровна Гебель, так ее стали называть в России, бросилась на колени перед Николаем Первым.
6: «Ваше Величество, позвольте попросить, как милость и позволение, разделить ссылку с незаконным супругом. От всего моего сердца я приношу себя в жертву человеку, без которого я более не могу долго жить».
5: Император был тронут. Он не только разрешил Прасковье поехать в Сибирь, но и распорядился, чтобы московский градоначальник выделил ей на это путешествие 3000 рублей. А это, между прочим, годовое губернаторское жалование. Все закончилось благополучно. У молодой семьи родятся 7 детей. А вот писателя Александра Дюма настолько восхитила судьба Анненковых, что он сделал их главными героями своего романа «Учитель фехтования». Анненковы.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
1: Радио «Звезда».
8: 12 стульев. Троны. Символы власти.
9: Почти 2 тонны чистого золота. Его украшали самые известные драгоценные камни в мире. Алмаз-шах, рубин Тимура и огромный алмаз «Большая скрижаль». При виде такого сказочного богатства некоторые сходили с ума.
10: Сокровище Агры, по-другому не скажешь. Это даже не трон, а скорее крытая платформа в виде низкой тахты, на которой повелитель располагался, подогнув под себя ноги. Диковинное царское ложе было усыпано большими отполированными до блеска рубинами, самый маленький из которых весил 100 каратов. Россыпи великолепных изумрудов, сапфиров и бриллиантов сверкали на солнце. Он выглядел настолько величественно, что не избежал сравнения со знаменитым троном царя Соломона. Более того, считалось, что именно этот престол был его точной копией.
8: Павлиний трон великих моголов.
10: Лучшие мастера Агры трудились над ним около 7 лет. Он был создан в первой половине 17 века в честь правителя Монгольской империи Шах-Джахана. По всему периметру трона висели золотые меч, булава, щит, лук, колчан и стрелы – символы могущества и власти. Рядом с престолом стояла удивительная по красоте диковинная птица.
9: Золотой павлин с поднятым хвостом. Его украшали большие синие сапфиры и другие драгоценные камни. А перед грудью висел большой рубин, с которого свисала грушевидная желтоватая жемчужина весом около 50 каратов. Павлина окружали 2 цветочных золотых букета, покрытых сотнями изумрудов.
10: В 1739 году армия персов захватила Агру. Павлиний трон ждала незавидная участь. Его буквально разобрали по крупицам. Очевидцы вспоминали, что...
9: Это был поистине бесценный караван. Одних только оправленных в золото рубинов, изумрудов и бриллиантов вывезли на верблюдах более 5 тонн. Мелких алмазов – до 0,5 тонны. А жемчуг завоеватели и вовсе не стали считать.
10: Агра. Мавзолей Тадж-Махал. Один из самых известных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Белый мрамор, золото, драгоценные камни. Великолепное сооружение. Одно из лучших в мире. Но, как считают в Индии, было когда-то еще одно сокровище, которое стоило в 2 раза больше, чем легендарный мавзолей. И это, к сожалению, навсегда утраченный...
8: Павлиний трон великих моголов. Стульев.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сохранением памяти об участниках специальной военной операции должна заниматься вся система государственной власти. Об этом заявил Владимир Путин. Президент в субботу в преддверии Дня знаний встретился с педагогами.
2: Благородная миссия и очень важная, нужная и полезная. Вы наверняка видите это, наблюдая за реакцией наших бойцов и командиров в зоне специальной операции, когда они с вами контактируют. Это первое. Второе, что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела.
1: Глава государства также предложил подумать о создании координирующего фонда в стране для комплексного сохранения памяти о специальной военной операции. С таким предложением к президенту обратились в Московском педагогическом государственном университете, куда он приехал сегодня в преддверии Дня знаний. Следственный комитет возбудил дело о терактах в связи с атаками ВСУ на Белгородскую и Ростовскую области. Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область выросло до 11, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Госпитализированы 9 человек, в том числе 4 ребенка. Одна девочка находится в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область более 130 раз за сутки. В результате погибли 2 мирных жителя, еще 9 получили ранения, сообщал в РИО губернатор региона Александр Шуваев этим утром. С 1 сентября в России стартует федеральный эксперимент по запуску передвижных аптек для жителей отдаленных сел и деревень. Как сообщил ТАСС, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, мобильные пункты будут работать как подразделение стационарных аптек с фармацевтами и обязательной маркировкой товаров. Продавать в них будут как безрецептурные, так и рецептурные препараты, за исключением психотропных и сильнодействующих веществ. Эксперимент продлится 3 года, до сентября 2029-го. Вице-спикер Госдумы Владислав Чернышов предложил выделить дальнобойщиков в отдельную профессию из-за специфики их работы. Как сообщает ТАСС, депутат обратился с этим предложением к главе Минтранса. Сейчас дальнобойщики относятся к общей категории водителей автомобиля, хотя их работа связана с длительными рейсами, особым режимом труда и отдыха, а также повышенной ответственностью за груз на больших расстояниях. Чернышов считает, что существующая классификация не учитывает этих особенностей. В случае поддержки инициативы могут быть пересмотрены требования к подготовке, условиям труда и социальным гарантиям для этой категории водителей.
3: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
4: Прозвище королев. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Элеонора Ветреная, Хуана Безумная, Эдита Лебединая Шея, Мария Кровавая и Аделаида Святая. Кто и за что их так назвал?
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвище королев. Вторые неофициальные имена правительницам прошлого давали, как правило, подданные – герцоги, княгини, обычные крестьяне или бедняки. Самый легкий и простой способ придумать прозвище – это подметить что-то во внешности государыни. К примеру, у королевы Бургундской ножки были разной длины, отсюда и Жанна Хромоножка. Понятен принцип. Мария Грей – просто коротышка. Но были и другие прозвища венценосных особ. Их давали за какие-то важные для страны свершения, достижения, великие победы или же за горькие поражения. Возможно, самое известное в истории второе престольное имя – Черная Королева. Вот тут как раз нужно объяснить.
7: Теперь так не принято. История правил поведения.
8: В начале 16-го столетия французский путешественник Бренье записал в своем дневнике:
9: во время еды многие жители Италии берут куски мяса не руками, как принято, а каким-то странным железным предметом. Что это такое, непонятно.
8: Тайна раскрылась только в 1533 году, когда флорентийская герцогиня Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи вышла замуж за молодого принца, будущего короля Франции Генриха II. В списке приданого, помимо всего прочего, действительно значилась столовая вилка. Но в Париже того времени она не прижилась. Правда, Екатерина Медичи не особо-то переживала. Она знала, чем удивить своих подданных. И прежде всего, женщин.
10: «Мой дворец станет раем на земле, школой красоты, украшением Европы. Мир никогда не видел ничего подобного».
8: И оказалась права. Именно Екатерина Медичи рассказала парижским модницам, как выглядит женский костюм для верховой езды и что представляет собой нижнее белье. Именно она, королева Франции, стала пользоваться невиданной доселе губной помадой на основе пчелиного воска и носить высокие каблуки. Не потому, что хотела казаться выше, а потому, что считала так элегантнее. Она полностью изменила придворный этикет. Больше всего досталось французской королевской кухне. Раньше на стол подавали все и сразу, вперемешку и в разнобой. Сладкое и соленое, горячее и холодное, сырое и жареное. Главный рецепт – цыпленок в зайце, заяц в козленке, козленок в быке. Все фаршированное всем. Никакой последовательности и сочетаемости блюд. И вот тогда Екатерина Медичи придумала такое понятие, как меню. Первое, второе, третье и компот. Так и живем. Она любила своего мужа. Он изменял ей. Историк 16 века сеньор де Брантом вспоминал:
9: «Изящная и ловкая Екатерина хотела присутствовать при всех поездках короля, дабы извлечь из них полезные секреты и познания как в области правил поведения, охоты, так и в области науки управлять. А еще она следила за ним, не уследила».
8: Екатерина овдовела, когда ей исполнилось 40. Вопреки этикету, носила траур не 7 лет, как положено, а всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «Черная королева». Ее любили и ненавидели, уважали и боялись. Еще бы! Одна варфоломеевская ночь чего стоила. Когда Екатерина Медичи умерла в 1589 году, большинство французов радовались. Остальные рыдали. Впоследствии неизвестный поэт сочинил эпитафию.
9: «Здесь покоится королева, и дьявол, и ангел, достойная порицаний и похвалы. Она поддерживала государство, и оно пало. Она заключила множество соглашений и устроила немало споров. Она дала миру 3 королей и 5 гражданских войн. Строила замки, разрушала придворный этикет и города. Она приняла много хороших и плохих законов. Пожелай ей, прохожий, ада и рая».
8: Красиво написал.
7: Теперь так не принято.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Любая, подчеркиваю, любая королева могла получить прозвище буквально на пустом месте. Вот смотрите, принцесса датская, впоследствии она взойдет на трон, Ауд богатая. Почему? Причина банальная – огромное приданное. Дальше идем. Королева Швеции, Сигрид надменная. Ее так прозвали за очень гордый нрав. В Скандинавии вообще практически всем правительницам давали вторые имена. К примеру, Альвильда – королева пиратов. И это очень интересная история. Подробности находим в летописи хрониста XII века Саксона Гамматика «Деяния Даннов».
11: Принцесса Альфильда или Альвильда была дочерью готского короля или короля с острова Готланд. Ее высочество прочили в жены наследнику датского трона, принцу Альфу. Но у принцессы был характер завидной решимости, твердости и независимости, отсюда сильная тяга к неповиновению. Альвильда была своенравной и, отчего-то решив, что жених недостаточно храбр и отважен, чтобы претендовать на ее руку, взяла и сбежала из дома, переодевшись в мужское платье. Месяц спустя Альвильду взяли матросом на военный корабль, а когда в одном из кровопролитных морских сражений погиб капитан судна, принцесса заняла его место, но при этом сохранила инкогнито. Так Альвильда стала пиратом. С неуемной энергией она рыскала по волнам, не страшась ни шторма, ни вражеской мощи, захватывая и грабя все, что встречалось на пути. Сбежавшая принцесса отличалась безудержной храбростью и хитроумной смекалкой, неизменным хладнокровием и беспощадной жестокостью к жертвам. Мрачная слава и полная безнаказанность пиратки стали все больше тревожить королевский дом Дании, и было принято решение о том, что пора навести порядок в северных водах и показать, кто в них действительный хозяин. Полный боевого духа, принц Альф лично возглавил поход против самозванной правительницы Балтики. Нагнав судно морской амазонки, датский отряд завязал решительный бой и перебил большую часть разбойников. Альф вступил в поединок с их предводителем и вынудил его сдаться. Но как же удивился принц, когда побежденный пиратский вожак снял с головы шлем и предстал перед ним в облике юной красавицы, на которую он так мечтал жениться.
5: А дальше? Дальше Альвильда сполна оценила настойчивость наследника датской короны. Свадьбу сыграли тут же, на борту пиратского судна. Альф поклялся принцессе любить ее до гроба. Она торжественно пообещала никогда больше не выходить в море без него.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – прозвище королев. В России императрицы также получали вторые неофициальные имена, но не все так просто. Почему, к примеру, Екатерина Великая вроде бы доступна и понятна каждому? Самодержица много хорошего сделала для страны. А вот почему она царь-баба? А ведь это прозвище государыня придумала себе сама.
7: А вот была история.
14: Графиня Александра Васильевна Броницкая однажды поинтересовалась, почему императрица Екатерина II стала набирать нюхательный табак левой рукой.
15: Екатерина ответила: как царь-баба часто даю целовать руку и нахожу непристойным всех душить табаком.
7: Да уж, была история.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Итак, Екатерина Великая, урожденная София Августа Фридерика Ангальт-Цербстская. Домашнее детское прозвище – Фике. Однако родная мать называла ее несколько иначе – Фикхен. Хотя оба варианта переводятся одинаково. «Маленькая Фредерика». А вот русский народ дал всевластной императрице свое ласковое имя. Нашелся повод.
7: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
16: Катеньке больше 100 лет. Почтенный возраст. Но она одна могла запросто накормить сразу 667 человек. В начале 20 века студенческий обед в петербургском политехникуме стоил 15 копеек. Тарелка кислых щей – 4 копейки. Макароны, политые жидким салом – 8. Стакан чая с лимоном – 3 копейки. Хлеб выдавали бесплатно. Только на одну Катеньку можно было погулять всем факультетом. Катеринка или Катенька. Так ласково называли 100-рублевую банкноту образца 1910 года с портретом императрицы Екатерины II на лицевой стороне. Огромные деньги. Крестьянин зарабатывал их за полгода. На сотню можно было купить 5 коров и еще 5 породистых лошадей. Катеньку любили, Катеньку берегли, Катеньку называли кормилицей. А какая же она была красавица! Цвет купюры мягкий, нежный, желто-бежевый. Все знаки водяные. Прелесть! Но времена изменились, и в 1922 году советская Россия отправила Катеринку в утиль на пенсию. А зря. Поспешили. За рубежом царские 100-рублевые банкноты все еще были в ходу.
7: Все деньги мира.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Дочь царя Ивана V Алексеевича и племянница Петра Великого, вдовствующая герцогиня Курлянская и Семигальская, императрица Анна Иоанновна. Ее называли царицей пристрашного зраку, то есть взгляда, или кровавой владычицей. Было, кстати, за что. Подробности находим в книге Валентина Пикуля «Императрикс. Слово звериное».
11: «Да здравствуй, днесь, императрикс Анна! На престол сетша увенчана! Восприимем с радости полные стаканы, восплещем громко и рукамы, заскачем весело ногамы! Мы, верные гражданы, то-то есть прямая царица, то-то бодра императрица!» «Чьи вирши столь усладительны?» — возрадовался Косогоров. «Того не упомню, с десятых рук переписывал». И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой в провинцию, а консисторский чин вирши новые решил в тетрадку перебелить, дабы затем по праздникам распевать их жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо об загривок сивый, через дверь крикнул просителям, что никого более сей день принимать не станет. Начал он первый стих пером выводить и сразу споткнулся на слове «императрикс». «Нет ли худо тут?» — заробел Косогоров. «Слово какое-то звериное. Может, зложелательство в титле этом?» И заболел. Думал на печи лежа, уж не подослан ли сей Васильев из тайной канцелярии? Нарочито, со словом звериным, чтобы меня, бедного, в сомнение привесть. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги-то не дремлют? На службу не ходил, предчуя гонения и пытки великие. От страха стал водку кушать». Потом в горячке на улице выбежал и заорал: «Ведаю за собою слово и дело государева, берите меня!» По законам тогдашним всех, кто «слово и дело» кричал, отводили под арест. Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, кое гласила, что доводчику первый кнут, но было поздно. Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам: «К слову императрикс не причастен, а ведает о нем священник Алексей Васильев, злодейски на титул царицы умысливший». Взяли из деревни любителя фольклора, стали его пытать. «Слово императрикс, — отвечал Васильев, — не мною придуманно, а списывал кант у дьяка Савельева из Нерехты. Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева». И тот показал допытчикам, не затаясь: «Слово императрикс с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочинял, но был на Пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуляковского, а там много мы разных кантов распевали». «Взяли и Жуляковского прапорщика, повесили на дыбу». «Слово императрикс не ведаю», — отвечал прапорщик, «но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы Матрёны Игнатьевны. Отчего-де мне прапорщику уже тогда сомнительно казалось, по что-де сперва за бабу вино пьют, а не за ея царское величество».
17: «Взяли купецкого человека Пупкина, туда же подвесили».
18: «Слово императрикс не говаривал никогда», — показал он с огня. «А недавно был в гостях у человека торгового прозвания Осип Кудашкин. И тот Кудашкин шибко весел, выражал слова зазорные. Мол, государыня наша столь широкотельцем стала, как бы гляди, не лопнула. Тогда нам где хорошо будет».
17: «Взяли именинницу Матрёну Игнатьевну и поехали брать Кудашкина. Но сей Кудашкин оказался гораздо умудрён житейским опытом и потому заранее через огороды задворные бежал в роковую пропащность».
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Ростех создал радиолокационную станцию «Сокол-8» для обнаружения малых беспилотников и целых раев дронов. Как сообщили в госкорпорации, радар способен одновременно отслеживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели, и сопровождать выбранный дрон вместе с перехватчиком. Станция работает в круговом или секторном режиме, быстро разворачивается на местности и не требует специальной площадки. Встроенные алгоритмы машинного обучения классифицируют цели, различая безопасные объекты вроде птиц и компактных коммерческих дронов. Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках. Мера вступает в силу с 1 сентября. Из приказа Министерства просвещения следует, что обучающийся будет обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Директор Хабаровской общеобразовательной школы номер 80 Елена Булгакова в эфире «Радио Звезда» добавила, что старшеклассникам, впрочем, можно было бы и не запрещать пользоваться гаджетами.
2: В основном это необходимо для старшеклассников, где ребята четко знают, да, они используют, конечно, телефон, и при этом знают четко, телефон надо убрать, он не должен отвлекать, и никогда телефона нет на столе. Ну вот, а в среднем звене, к сожалению, если ты им дашь лупнуть что-то там, ну это будет проблематично потом его убрать и вообще как бы успокоиться.
1: Согласно приказу Министерства просвещения, использование телефонов разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, и в других экстренных ситуациях, а также на переменах. Социальная сеть ВКонтакте обновила мобильную версию. Ключевые возможности приложения теперь доступны прямо в браузере. Как сообщила пресс-служба соцсети, мобильная версия получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. Обновление стало ответом на блокировку приложений ВК в App Store. В июле все сервисы компании пропали из магазина, после чего социальная сеть подала иск против Apple с требованием вернуть приложение и восстановить возможность получать уведомления. Жители Кемерово, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка чаще других россиян сталкиваются с кибератаками. Как показало исследование Сберстрахования, среди 7 тысяч человек в Кемерове с атаками сталкивались 71% опрошенных, в трех других городах по 67%. В целом, больше половины россиян уже затронула эта проблема. У трети взламывали аккаунты в соцсетях, а каждый пятый фиксировал утечку своих данных. При этом 54% респондентов заявили, что взлом сервиса или длительный сбой снизят их доверие к компании. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях, расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на «Радио Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Прозвище королев». Императрица Священной Римской империи Аделаида Святая. Здесь все понятно. Была канонизирована церковью за благие дела. Изабелла католичка, тоже

0: вопросов нет. Известна своей набожностью. Дальше чуть труднее. Хуана Первая Кастильская, безумная, имела психическое заболевание. Изабелла Французская Волчица свергла собственного мужа, английского короля. Еще одна венценосная особа – инфанта Изабелла Грубая. Про нее расскажем отдельно.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1722 году на французский престол зашел 12-летний Людовик XV. Коронация прошла в Реймском соборе, а потому весь королевский двор вынужденно переехал из Версаля, что в северной части страны, на северо-восток. 147 километров в карете – дело не шуточное. И даже здесь, в дороге, правила этикета никто не отменял.
3: Напоминаю прислуге, где бы мы ни останавливались, во дворце или в замке, во избежание путаницы все, без исключения, комнаты помечать разноцветным мелом. Апартаменты короля – белым крестом. Помещения для королевы и наследника престола – цветом желтым. Залы для фрейлин и кавалеров – серым мелом. Двери иностранных гостей метить углем.
2: После коронации банкет, затем маскарад и фейерверк.
4: Смотри, смотри, временная табуретка пошла, хорошенькая.
2: Всех женщин, кто имел право сидеть в присутствии короля, французы называли табуретками. И ничего смешного в этом не видели. Табуретки подразделялись на постоянные и временные. Утром они могли сидеть возле монарха, а вечером обязаны были стоять. А что поделать? Этикет. К слову, со временем право на табурет усложнилось. Некоторым дамам, например, в Версале, дозволялось сидеть только на складных стульях. В замке Марли они рассаживались исключительно в кресла, а в летней резиденции Рамбуе им подавали уже стулья со спинкой. Удобно, хорошо, даже приятно. В 1725 году Людовику XV исполнилось 15. Пришло время жениться. Но где найти невесту? Что, самому ездить по странам и повсюду устраивать смотрины? Еще чего? Не королевское это дело. Именно поэтому у французского монарха всегда под рукой находился свадебный посол. Как правило, пожилой дворянин знатного происхождения. Опытный, мудрый и, что самое главное, много лет женатый на одной и той же женщине. Вот его-то Людовик и послал на разведку, вернее, в оглядку.
3: Привезешь уродину, сгною в Бастилии. Все понял? Ступай.
2: Королевский сводник тут же отправился в Испанию. Слухи о невероятной дивной красоте инфанты Изабеллы ходили очень давно. По дороге французский посол остановился в Эльзасе, при дворе польского короля в изгнании Болеслава, и увидел Марию Катерину Софию Фелицию Лещинскую. К слову, это одна и та же принцесса, а не пять сразу.
5: Вам придется обождать пару минут, сударь. Я занята.
2: Дочь короля, стоя на коленях, лично застегивала башмаки на ногах престарелого отца. Посланник Людовика был глубоко тронут человечностью отношений, царящих в этой семье. А вот то, что он увидел в Мадриде, ему, напротив, очень даже не понравилось. Инфанта Изабелла избивала собственной туфлей старика лакея. Он, видите ли, слишком высоко поднял шлейф ее платья.
6: Я тебя, мерзавца, насмерть забью. Опозорил. Негодяй, подлец.
2: Свадебный генерал и вправду был человеком опытным. Он написал своему королю:
7: «Ваше Величество, я повстречал двух разных принцесс. Одну некрасивую, бедную, все приданое которой составляет только ее добродетели. Другую принцессу, богатую, красивую, могущественную, но при этом грубую и стервозную, которую из них Ваше Величество желает назвать своей женой».
2: Людовик XV выбрал Марию Лещинскую и не прогадал. Что же касается инфанты Изабеллы, то она так и осталась сидеть у разбитого корыта. вернее, на временной табуретке. И по делам.
1: Теперь так не принято.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Злая сестра Петра Первого, царевна Софья, так называли ее. А как же? Стремилась, видите ли, занять трон в обход законных наследников престола российского. А еще говорили, что она грубая и малообразованная. Глупости все это. Именно при Софье была создана славяно-греко-латинская академия и заключен ряд важных международных договоров. Царевна с ее-то умом вполне могла стать неплохой правительницей, но не сложилось.
1: 12 стульев. Троны – символы власти.
9: Вот что писали об этом в хрониках. И устроили в соборе Успенском место чертожное, особое, покрытое багряной тканью возвышение, на которое вели 12 ступеней. Там же установили двойное сиденье золотое с каменьями и стул принесли для патриарха Иоакима. Пред вратами царскими находились 6 столов аналоев для крестов, держав и скипетров.
10: После смерти в 1682 году бездетного царя Федора Алексеевича на российский трон претендовал его младший брат. Однако юный наследник часто болел или, как тогда говорили, головою был скорбный. Он не мог в одиночку управлять страной, и поэтому на русский престол взошли сразу 2 государя.
1: Двойной трон царевичей Ивана и Петра.
10: Для коронации братьев кремлевские мастера изготовили специальный двойной или двухместный трон. Его переделали из парадного сиденья первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. В основе престола резное дерево, облицованное чеканными серебряными пластинами, высокая спинка, подлокотники и трехступенчатое подножие были обтянуты малиновым бархатом. Рядом стояли длинные столбцы-стоянцы, увенчанные двуглавыми орлами.
11: Ты, братец, обещай этому послу шведскому хорошенько подумать. А думать можно долго, не спеши. Глядишь, и все само собой разрешится.
10: На самом деле новый трон был не двойным, а тройным. Иван и Петр считались царями лишь номинально. Фактической правительницей и всевластной регеншей была их старшая сестра, царевна Софья.
9: Не вполне доверяя государственному уму малолетних монархов, бояре предусмотрели за спинкой престола потаенное место для наставника. Чаще всего его занимала именно Софья, которая помогала, а то и просто руководила братьями во время официальных церемоний. Необходимые советы и наставления передавались через специальные оконцы, прорезанные в спинке трона прямо над местом Петра Алексеевича. А фигуру царевны Софьи скрывало длинное бархатное покрывало.
10: В 1696 году царевич Иван умер. Наследников по мужской линии он не оставил, что было на руку Петру. Ему оставалось лишь объявить себя единоличным правителем России. А знаменитый двойной трон отправился в хранилище Московского Кремля, оружейную палату, где и находится по сей день.
1: Двойной трон царевичей Ивана и Петра. 12 стульев.
0: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах королев. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: пройдут столетия, и наши праздники.
13: И каждому дано яблоком.
14: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
15: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
16: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
8: В море дома, на берегу в гостях.
0: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И поставили люди русские в 1661 году на высоком берегу в устье реки Иркут деревянный острог. Так началась история славнейшего форпоста государства российского. Иркутский Кремль.
1: Самую первую иркутскую крепость основал землепроходец Яков Пахабов. Новый острог предназначался для сбора ясака, особой подати на мягкую рухлядь, проще говоря, пушнину.
3: Значит, так, мужички, принимаются шкурки. Белки, бобра, куницы, но особливо соболя.
1: В Сибири ясак платили все мужчины старше 15 лет. Максимальный размер подати – 12 соболиных шкурок. Если соболя не хватало, его заменял другой мех – белки или куницы. В 17 веке налог на пушнину приносил государству около четверти всех поступлений в казну.
2: Земля начинается с Кремля. Иркутский Кремль.
1: Первая крепость была маленькой, но компактной. 8 на 9 сажений, примерно 17 на 19 метров. Изначально цитадель обороняли всего 4 башни. Но только одна из них была проезжей. Рядом стояла небольшая часовня.
2: Русский человек, открывая новые земли, всегда шел вперед с именем Бога. Флагов и знамен тогда еще не было. И люди несли перед собой хоругви. На той хоругви, которая первой попала в Иркутск, был изображен образ Спаса Нерукотворного. Отсюда и название местной церкви – Спасская.
1: Долгое время в деревянном сибирском остроге жили только казаки. Но затем там стали селиться торговцы, ремесленники и крестьяне, постепенно обживая территории вокруг крепости. Иркутская цитадель часто горела, ветшала, а потому многократно перестраивалась. Первое каменное здание Кремля появилась только в начале 18-го столетия. То была приказная изба воеводы. А затем в камне переделали Спасскую церковь.
2: Сей древний православный храм сохранился до наших дней. Сегодня это старейшая церковь не только в Восточной Сибири, но и всего Дальнего Востока.
1: Иркутск часто называют городом декабристов. Именно сюда в 1826 году была сослана первая партия осужденных дворян. Волконский, Муравьев, Оболенский. Всего 8 князей, 4 барона и 1 граф. Дорога из Петербурга заняла 37 дней. В кандалах. Несмотря на строгий запрет, многие жители Иркутска вышли встречать государственных преступников.
4: Деда! А деда, а это и правда князь?
5: Да, внучок, сам князь Трубецкой. Эх, натворил делов.
0: Теперь отвечает.
1: Первоначально всех декабристов отправили на солеваренные винокуренные заводы. Однако в столице посчитали это слишком легким наказанием и осужденных перевели вскоре на рудники. Впоследствии многие члены бывшего тайного общества обосновались в Иркутске или его округе. Князь Евгений Оболенский стал портным, Кюхельбекер – столяром. А вот Николай Бестужев и вовсе умудрился изобрести в тюрьме весьма точный хронограф. Интересно, что приговоренный к ссылке без лишения дворянства и чинов Александр Муравьев получил со временем должность губернатора Иркутска.
2: Иркутский Кремль. Город-крепость.
1: В конце 18 века он практически утратил свою оборонительную функцию и был разобран. В наше время, по чертежам воеводской летописи 1701 года, историкам удалось воссоздать облик старинного иркутского острога. Сегодня этот уникальный макет деревянной крепости бережно хранится в музее города. А на месте бывшего Кремля сейчас находится площадь трех церквей и мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Рядом древний Спасский храм. О декабристах здесь также не забывают. Дома Волконских и Трубецких всегда открыты для посетителей. В экспозициях письма, личные вещи и дневники. В общем, все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Иркутский Кремль. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
5: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, а также освободили Рубежное и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За сутки наша армия поразила объекты топливно-энергетического комплекса Украины, логистические центры, используемые ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 2 снаряда «Хаймарс» и 715 беспилотников ВСУ самолетного типа. Престиж профессии учителя в России растет, заявил Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что никакие новые технологии не смогут заменить живого человека в процессе обучения. Об этом глава государства говорил в Московском педагогическом государственном университете, куда он приехал в преддверии Дня знаний.
2: Об этом говорят и количество абитуриентов на каждое место. Вот у вас сколько? 6-7 человек на место, да? 9, да? А в целом, да, по стране так и есть, увеличивается, но и в некоторых вузах еще больше на место претендентов. Балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Был где-то у нас там 54-64, сейчас 70 баллов. То есть это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается и престиж повышается.
1: Сегодня президент также принял участие в церемонии открытия школ в 5 регионах страны. Новые объекты открыли в Москве, Дагестане, Тамбовской области, в Уфе и Черкесске. Россия готова предоставить возможности нового синхротрона «СКИФ» в Новосибирске для исследований иностранных ученых, заявил министр науки Валерий Фальков. Сибирский кольцевой источник фотонов был открыт 11 августа и является одним из самых мощных в мире ускорителей частиц. По словам министра, начиная со следующего года, синхротрон станет доступен для международных исследований и проектов в области физики, химии, биологии и материаловедения. Установка позволяет изучать структуру вещества на атомном уровне, что открывает новые возможности для создания лекарств, новых материалов и электроники. Планируется, что до 40% времени работы синхротрона будет выделено для зарубежных исследователей. Туристический поток в Турцию сократился из-за роста цен и военных действий Соединенных Штатов против Ирана, пишет Bloomberg. По данным турецкого Минкульта, число иностранных туристов снизилось на 3,6% в мае, на 4% в июне и еще на 0,3% в июле. Особенно заметно упал поток из Европы. Издание отмечает, что привычные развлечения подорожали в несколько раз. Например, 15-минутная поездка на гидроцикле теперь стоит около 90 фунтов вместо 20 годом ранее. Туристический сектор Турции надеется на восстановление потока.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Лейтенант Даль.
2: Владимир Иванович Даль. Русский писатель, этнограф и лексикограф. Лейтенант императорской армии, военный врач. Те, кто постарше, хорошо помнят увесистый четырехтомник в темной обложке. Даль. Толковый словарь русского языка. В доинтернетную эпоху он занимал видное место в домашней библиотеке и был одним из главных источников знаний о смысле слов. Их там, кстати, собрано почти 200 тысяч, не считая пословиц. Интересно, что огромный массив лексики был записан Далем в ходе русско-турецкой кампании. Первой, но не последней войны в жизни офицера и фронтового хирурга, который стал самым выдающимся в России коллекционером слов. Лингвистическую страсть Даль обнаружил в себе еще когда учился в морском кадетском корпусе. Туда его отдали в 11 лет. Юный Владимир прислушивался к речи друзей, уточнял значения, находил примеры. Там он собрал свой первый маленький словарик из 34 статей – сборник кадетского жаргона. По окончании учебы был произведен в мичманы и отправился на Черноморский флот, по пути записывая все незнакомое, что слышал вокруг. Эта поездка вошла в историю как анекдот.
3: «Замораживает, однако», — сказал ямщик и указал кнутом на хмурое небо. Мичман Даль сильнее закутался в тулуп и записал. «Замолаживает» — диалект среднерусской полосы. Означает «заморозки», «приближение холодов». Так родился первый толковый словарь русского языка.
4: «Замолаживает»,
3: — повторил ямщик и добавил.
4: «Надо бы поторопиться, барин. Хорошо бы до вечера добраться». Ну, красавица!
2: Впрочем, этот анекдот вполне мог случиться и на самом деле. Даль был большим противником языковых заимствований и даже изобретал собственные слова, чтобы заменить или хотя бы объяснить ими иностранщину. Например, «горизонт» по-далевски будет «небоземом», «гимнастика» — «ловкосильем», а автомат — «живулей». Его раздражало, как щеголяло знать всякими англицизмами и германизмами. Он называл это речениями галантерейными, унижающими русский язык. Служба на флоте продлилась 8 лет. Связать всю свою жизнь с морем было не суждено. Юношу сильно укачивало в плаваниях. Пришлось менять профессию. Даль поступил учиться на врача. Разумеется, военного. А тут как раз конфликт с Османской империей. Досрочно защитив диссертацию, он отправился на фронт. И в этом балканском походе отличился как незаурядный хирург. Ко всем прочим талантам у него была способность одинаково искусно оперировать пациентов как правой, так и левой рукой. В тесных полевых лазаретах это умение порой спасало жизни умирающим. Лекарей в тот год отчаянно не хватало. Из-за эпидемии чумы на несколько тысяч больных часто приходилось всего по одному врачу. За эту кампанию Даль получил орден Святой Анны. Его дочь Екатерина вспоминала.
5: Фронт укрепил нервы отца. Он перестал падать в обморок при виде крови. Но его стала мучить другая крайность. Отец после проведенной операции от изнеможения засыпал прямо на раненом, которого только что оперировал.
2: Возвращение с этой войны могло обернуться личной бедой для Владимира Даля и невосполнимой утратой для истории русского языка. Дело в том, что молодой лейтенант вез домой свою бесценную добычу – коллекцию редких словечек, пословиц и поговорок со всех уголков матушки России. Ведь где еще, как не в армии, среди солдат встретишь столько диалектов разных губерний и властей? На караван с багажом Владимира Ивановича напали турки. Вот бы они огорчились, захватив в качестве трофея старого верблюда, навьюченного мешками с исписанной бумагой. Но, к счастью для нас, карточки с материалами к первому толковому словарю удалось отбить у неприятеля. Как говорил сам ученый, избавить от турецкого плена.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Лейтенант Даль.
2: Даль был на редкость способным человеком. Он мог талантливо резать по дереву, делал крошечные сувениры из стекла, хорошо играл на многих инструментах, увлекался спиритизмом, практиковал гомеопатию. Даль был моряком, врачом, этнографом, писателем, ботаником, географом и, конечно, собирателем фольклора. Знаменитый хирург Николай Пирогов так отзывался о главной черте характера своего коллеги.
6: Это был прежде всего человек, что называется, на все руки. За что не брался Даль, все ему удавалось.
2: Однажды инженерная мысль, посетившая военного лекаря, спасла почти что целую армию. В 1831 году Владимир Иванович участвовал в подавлении польского восстания. Русский пехотный корпус оказался прижатым к Висле. Полевой госпиталь, где работал Даль, располагался в заброшенной винокурне. Из старых бочек, плотов и веревок он сконструировал весьма надежный понтонный мост. А когда все русские солдаты перешли на другой берег, обрубил канаты, и переправа вмиг развалилась на части перед самым носом поляков. За этот поступок царь Николай I личным указом наградил фронтового хирурга боевым Владимирским крестом с бантом и бриллиантами. Кто-то подсчитал, чтобы закончить свой толковый словарь, на протяжении полувековой работы над ним Далю нужно было трудиться по 10 часов в день. При этом каждый час описывать по слову. Подсчет, конечно, не совсем корректный, но масштаб работы все равно не укладывается в голове. Попробуйте сами доходчиво объяснить смысл самого простого слова, систематизировать и подобрать хорошие примеры. А Даль для иллюстрации своих статей записал по стране еще и 30 тысяч пословиц. Удивительно. Лелея все русское, он в то же время не был русским по крови. Его отец по происхождению – датчанин, мать – немка. Но лично для него это не имело никакого значения.
7: Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа – вот где надо искать. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, его проявлением, мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски.
2: Окончательно вернувшись к гражданской жизни, Даль продолжил работу над словарем. И не только. Получая должности и ордена, заслужил репутацию чиновника несносно честного и правдивого. Построил больницу для бедноты. Стал одним из основателей Русского географического общества. На его квартире прошло первое заседание этой организации. Уже много лет, 22 ноября, в России отмечают праздник словарей и энциклопедий. Потому что в этот день, в 1801 году, родился будущий офицер, выдающийся военный врач, писатель и непревзойденный лексикограф Владимир Иванович Даль. Самый знаменитый в истории русского языка толкователь слов.
1: Лейтенант Даль.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
8: 3 года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
9: Реклама.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
14: Раз, два, три, четыре, пять.
13: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
15: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
13: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году во время проведения специальной военной операции штурман истребительного авиационного полка Виктор Дудин обнаружил в небе истребитель противника и с первого захода уничтожил вражеский Су-27. Так военный летчик предотвратил возможность нанесения воздушного удара по боевым позициям российских войск. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, штурману Виктору Дудину было присвоено звание «Герой России».
3: 1904 год. Нобелевскую премию в области медицины получает Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Он станет первым русским ученым в истории, удостоенным этой высокой награды. В США в том же году Томас Салливан изобретает чайные пакетики. Бизнесмену часто приходилось рассылать по магазинам образцы этого напитка, и в целях экономии он решил отправлять чай не в банках, а в небольших шелковых мешочках. Защитникам далекого Порт-Артура было в тот год не до чаепитий. Вовсю шла русско-японская война. Город находился в блокаде. Солдатам отчаянно не хватало оружия и боеприпасов. А вот смекалки было с лихвой. Так мичман Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил артиллерийскому капитану Леониду Габята накрыть врага, окопавшегося на суше, корабельными минами.
4: Соратники. Габята и Власьев.
3: Первый в мире миномет изготовили из урезанной 75-миллиметровой гаубицы. А дополнительные мины стали делать из листового железа в виде конуса, начиненного пероксилином и взрывателем. Чтобы было легче маневрировать, орудие поставили на колесный лафет. Самое сложное для Власева и Габята было рассчитать верный угол атаки, а потому прицеливаться пришлось прямо в бою. Когда армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура, встречать ее решили самодельной мортирой Власьева-Габята. Как только японцы начинали рыть окопы, их тут же закидывали минами. Дальность стрельбы составляла до 400 метров. В итоге нападавшим пришлось на время отступить под натиском русского чудо-орудия.
4: Соратники.
3: Почти сразу о миномете Власьева и Габята рассказали в британских и американских газетах. Сами солдаты диковинную технику любовно прозвали «лягушкой». А вот у генералов изобретение не вызвало восторга. Детище русских офицеров окрестили суррогатом артиллерии и орудием без будущего. Пройдет совсем немного времени, и миномет Власьева и Габята вспомнят и солдаты, и те самые генералы. Когда Европу накроет Первая мировая, этот вид артиллерии будет едва ли не единственным эффективным оружием. Оружием, которое в окопах Порт-Артура первыми придумали мичман Власьев и капитан Габята.
4: Власьев и Габята. Соратники.
1: Премьера на радио «Звезда».
5: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
3: В море дома, на берегу в гостях.
1: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Осенью российские туристы смогут улететь прямыми рейсами в 42 страны. Об этом свидетельствует актуальное расписание, с которым ознакомились аналитики РИА Новости. География полетов заметно расширится за счет новых направлений. Пакистанский перевозчик откроет рейсы в Исламабад. Алжирская авиакомпания свяжет Москву с Алжиром. Также возобновятся полеты в Кувейт, Мьянму и на Шри-Ланку. Наибольшее число доступных маршрутов традиционно приходится на Западную Азию. Россия и Беларусь активно развивают оздоровительный туризм. По данным Ассоциации оздоровительного туризма, страны подготовили профильные соглашения. Встреча лидеров отрасли состоится 28 сентября. Местом проведения выбрано посольство республики в Москве. Участники обсудят современные медицинские технологии, также эксперты рассмотрят вопросы продаж. Эта отраслевая конференция откроет крупный осенний форум по инвестициям в здоровье. Туристические сообщества предлагают создать базу данных квартир для посуточной аренды. К этому вопросу следует подходить с осторожностью, рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
2: От наших турсообществ поступают предложения о том, чтобы создать некий реестр квартир, которые сдаются посуточно. Но просто для чего этот нужен реестр? Мы должны четко понимать, кто когда вселился в какую квартиру. Я на этот реестр смотрю с точки зрения только прежде всего безопасности, соблюдения закона о тишине, потому что бывает, весь дом работает, ему с утра в 7 часов на работу, а кто-то приехал радостно отдохнуть и до 6 часов поет песни.
1: Эксперт подчеркнул, что сначала необходимо навести порядок с реестром гостевых домов, а после, проанализировав статистику, узнав мнение туристов, переходить к введению реестра посуточно сдаваемых квартир. Шри-Ланка продолжает наращивать туристический поток, приняв с начала года более 1,5 миллиона гостей. На фоне высокого спроса стоимость новогодних туров на остров для двоих с вылетом из Москвы резко возросла. 10-дневный отдых в 5-звездочных отелях достигает суммы 640 тысяч рублей, что почти на 70% дороже обычных декабрьских предложений. Самые бюджетные варианты размещения без питания сейчас стартуют от 330 тысяч. В Приморье в ближайшие недели начнется строительство круглогодичного морского курорта в Зарубино. Как сообщает правительство региона, первым объектом станет семейный отель категории 4 звезды с аквакомплексом на 206 номеров. Его планируют ввести в эксплуатацию в сентябре 2028 года. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
4: Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на Новгородскую губернию смахивает.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами. Зарубежные писатели и издательства – яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
1: Он родился в Одессе в 1898 году. С чувством юмора, понятное дело, все в порядке. А вот с дисциплиной, особенно по молодости, было, мягко говоря, не очень. Впоследствии министр обороны Советского Союза Малиновский вспоминал. За время своей службы в составе русского экспедиционного корпуса во Франции его как минимум трижды хотели отправить под трибунал. И это не шутки. Вот документы.
2: Дело об организации карточной игры на деньги в обверенном командованию Малиновского аванпосту оставлено без рассмотрения в связи с активизацией боевых действий. По факту кражи двух лошадей в соседней роте для покрытия собственной недостачи оправдан в связи с обнаружением ранее утраченных лошадей. По делу о коллективном пьянстве, как один из командиров, Родион Малиновский признан виновным и приговорен к телесным наказаниям. Однако освобожден от оных, как георгиевский кавалер.
1: Все эти события произошли с ним в 1916 году. Что ж, бывает, армейская служба, она такая, трудная и непредсказуемая. Писатель-артиллерист Лев Толстой и легендарный советский летчик Валерий Чкалов тоже сидели на губе, то есть на гауптвахте. И ничего. В этом смысле Родион Малиновский не исключение. Он вообще чудом уцелел, когда самостоятельно возвращался на родину, но только уже в Советскую Россию, где неожиданно повстречал отряд красноармейцев.
3: А ну, стой! Стой, я сказал! Кто таков? Документ есть?
4: Хлопцы, да вы что? Я ж свой русский.
3: Видали мы таких русских. Документ давай, иначе раз-раз и в дамке.
4: Пожалуйста, мы не жадные. Держи официальную бумагу.
1: Уходя на фронт Первой мировой, Малиновский взял с собой открытку с видом на Потемкинскую лестницу Одессы. Просто так, на память. Когда его остановили красноармейцы с французским орденом и заполненной по-французски солдатской книжкой, все могло закончиться расстрелом прямо на месте. Шпион, да и только. Но Родион Яковлевич сумел бегло перечислить все здания на открытке и даже рассказать их историю. Помогло? Отпустили. Спустя годы маршал говорил:
5: «Находчивость и смекалка – первые друзья любого военачальника».
0: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
6: Радиозвезда.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: 1770 год. Русско-турецкая война. Армия генерала Румянцева остановилась на постой в деревне Гречени. В небольшой мазанке, в чистой прохладной горнице, полководец держит военный совет. 25 тысяч солдат против 250-тысячного войска противника. «Будем наступать ночью, а сейчас всем отдыхать и набираться сил перед боем», — решительно обращается командир к офицерам. Затем поворачивается к молодой румяной бабе в цветастом фартуке и уже спокойно произносит: «А неси-ка нам блины, хозяйка». Пожалуй, никакое другое блюдо в старину не могло сравниться с блинами. Ели их и в будни, и в праздники, не обходились без блинов и в армии. Особым уважением пользовались у служивых пышные и сытные заварные блины с гречкой. Готовились они так. Гречневую муку загодя заливали кипятком, заваривали как чай, тщательно перемешивали, затем получившуюся опару остужали, добавляли дрожжи, молоко и ставили в погреб на несколько часов. Спустя время доставали, добавляли взбитые в густую пену яйца с сахаром, солью и маслом, затем всыпали туда пшеничную муку и долго тщательно вымешивали до образования густой однородной массы. Тесто получалось доброе, богатое, живое. Тут уж разогревали сковороду до пылу и жару, смазывали маслом и выкладывали на нее несколько ложек этого пышного дородного теста. Пекли блины на среднем огне, поджаривая с двух сторон до тех пор, пока не образовывалась на них золотисто-коричневая корочка, а в доме не появлялся душистый, горьковато-сладкий аромат гречки. Подавали угощение с тонко нарезанными ломтиками малосольных огурцов, соленой рыбой, сметаной, луком и хреном. А тогда, в 1770 году, в Кагульском сражении близ деревушки Гречени, русская армия под командованием Петра Румянцева одержала полную победу над численно превосходящими силами турецкого войска. Генерал долго беседовал с солдатами перед боем, а после битвы сидел с ними у одного котла и благодарил бойцов за смелость и отвагу. Ели служивые блины да кашу, слушали своего командира и думали:
7: война войной, а обед по распорядку.
6: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Операции. Операции специальных подразделений. 22 июня 1941 года. 4:15 утра. Время, когда в приграничном Измаиле раздались первые взрывы. Румынская артиллерия открыла огонь по расположению советских войск на левом берегу Дуная. После обстрела в сторону наших позиций выдвинулись вражеские катера. Но высадиться на берег десантным группам противника не удалось. Силами моряков, пограничников и бойцов 25-й стрелковой дивизии наступление было сорвано. Секретная директива гласила, в случае нападения во что бы то ни стало перенести боевые действия на территорию врага. Но для этого требовалась разведка.
2: Ну и помощнички у меня, товарищ майор. Точнее сказать, подельнички. Один браконьер, другой бывший бандит.
3: Чем недоволен сержант Ермолин? Гадияк, браконьер, который каждый куст на том берегу знает. А у Кравченко чутье звериное. Любую ловушку обойдет. Так что действуй. И я тебя прошу, приведи языка.
2: Есть привести языка.
1: В ночь на 25 июня группа сержанта Ермолина высадилась на румынском острове Татару. Недалеко от берега разведчики обнаружили кабель связи. Двигаясь вдоль него, отряд вышел к румынскому наблюдательному посту. После короткой рукопашной схватки трое вражеских солдат были взяты в плен. Они сообщили важные сведения о расположении румынских частей. Кусок кабеля сержант Ермолин тоже прихватил с собой. Румынский наблюдательный пункт лишился связи более чем на сутки. На следующий день советские войска форсировали Дунай, смяли береговую линию обороны и заняли позиции на территории противника. Директива Верховного командования была выполнена. Вернуть себе стратегически важный плацдарм превосходящим силам противника удалось только через месяц.
4: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Его сокращенное наименование ППШ. Фронтовое прозвище Папаша. И действительно, он был солиден, почти 5 килограммов веса, и обстоятелен, 71 патрон в дисковом магазине. Но самое главное, там, где постоянно капризничал хваленый немецкий шмайсер, наш пистолет-пулемет Шпагина работал даже после 30 тысяч выстрелов и без всякой смазки. Это мировой, до сих пор непревзойденный рекорд. Кстати, мало кто из бойцов-красноармейцев знал тогда, что создатель такого надежного оружия окончил всего лишь 3-летнюю церковно-приходскую школу. И это не для красного словца. Так оно и было на самом деле.
4: Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Маленький Жора любил столярничать. Получалось не очень. Однажды он стамеской повредил сухожилие указательного пальца правой руки. А тут Первая мировая. Как стрелять? Невозможно. Именно поэтому Георгия Шпагина определили не в строевую часть, а отправили оружейным мастером в пехотный полк. Видимо, от судьбы не уйдешь. Так началась карьера будущего конструктора.
4: Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Он создал свой ППШ всего за полгода. В новой конструкции не было дефицитных материалов. Детали изготавливались либо холодной штамповкой, либо горячей. 7 часов, и пистолет-пулемет готов. Его можно было собрать в обычной слесарной мастерской. Он был практически безотказен в любых условиях, в дождь, грязь и снег. И вскоре оружейник Шпагин стал получать с передовой благодарственные письма и даже стихи.
6: Я на фронте нашел себе друга. Его просто зовут ППШ. Я хожу с ним в метели и в юге, и привольно живет с ним душа.
4: Оружейка. Стрелковое оружие. Пистолет-пулемет Шпагина.
5: Памятники советским солдатам, героям-победителям, были установлены по всей территории нашей страны. Однажды кто-то очень верно подметил: в руках почти каждого застывшего в бронзе бойца можно увидеть характерный коробчатый ствол пистолета-пулемета и легко узнаваемый дисковый круглый магазин. Это и есть легендарный ППШ.
4: Пистолет-пулемет Шпагина. Оружейка. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама.
7: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональное природопользование и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов. «Стоп-кадр» на самом интересном месте.
12: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
13: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17 часов в Москве. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новогорюево. Президент заявил, что несмотря на все попытки повлиять извне, у России и Белоруссии успешно развивается торгово-экономическое взаимодействие.
2: И что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. Благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая некоторую электронику, некоторые другие направления.
1: Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что динамика международных отношений подталкивает к обсуждению общих проблем. Впрочем, Москва и Минск вместе будут преодолевать любые трудности. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, а также освободили Рубежный и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За сутки наша армия поразила вражеские объекты топливно-энергетического комплекса, логистические центры, используемые украинскими боевиками. Российские средства ПВО за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 2 снаряда «Хаймерс» и 715 беспилотников ВСУ самолетного типа. Потери Киева за сутки составили примерно 1425 боевиков и наемников. Российское посольство в Катманду призвало родственников пропавших граждан направить официальные запросы на поиск. Об этом сообщает канал дипломатической миссии. Дипломаты отметили отсутствие обращения по одному россиянину. Информация о еще двоих поступила лишь от знакомых. Местный совет по туризму подтвердил пропажу 7 наших соотечественников. Жертвами мощных наводнений стали 633 человека. Пропавшими без вести числится около 2500 местных жителей. Правительство выделяет 9 миллиардов рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги получат железнодорожники, им возместят расходы на транспортировку агропромышленных грузов по льготным тарифам. Это позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства в полном объеме с учетом сложной логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне. И коротко о погоде. В воскресенье в Москве осадки во второй половине дня 22 градуса. В понедельник переменной облачности до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мы надеемся, что эти знания вам никогда не пригодятся. Но если все же случится беда, вы сможете спасти жизнь своих близких. Первая помощь. Что делать при травме, отравлении, сердечном приступе или инсульте? Как надо действовать в критических ситуациях? Расскажет сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами обсудим сердечно-легочную реанимацию. Для начала давайте поймем, что это вообще такое. Сердечно-легочная реанимация – это процесс, когда мы помогаем сердцу человека биться. Потому что иногда случаются такие неприятные происшествия, из-за которых сердце либо останавливается совсем, либо начинает биться неправильно, то есть не перекачивает кровь по организму. А это на самом деле два состояния. Одно – это остановка сердца. Вы, наверное, видели в фильмах, когда на экране горит такая полосочка, слышен писк, и вот тогда человек не может жить, да, у него сердце не бьется, и прибегают врачи, чтобы его реанимировать. А второе состояние – это фибрилляция желудочков, когда сердце трепыхается, а не бьется нормально. Представьте себе, что птица попала в какой-то селок, начинает там биться. Вот примерно так же может биться наше собственное сердце. И в первом и во втором случае абсолютно сердце не может перекачивать кровь по нашему организму. И, соответственно, человек начинает потихонечку умирать. Все наши органы, кроме мозга, без доступа кислорода могут жить достаточно долго, около часа, двух часов. Но, к сожалению, мозг не такой. Мозг может прожить примерно 5-7 минут, и потом начнутся уже необратимые процессы в нашем головном мозге, которые приведут в дальнейшем либо к умиранию человека, либо к каким-то необратимым неврологическим последствиям. Поэтому после того, как сердце человека перестало нормально биться, у нас есть действительно 5-7 минут, чтобы начать сердечно-легочную реанимацию. Вы спросите, а как же так? Ведь если мы задерживаем дыхание, то мы можем задержать дыхание дольше, чем 5-7 минут. Здесь на самом деле разница в том, что когда сердце не бьется, к мозгу не поступает новая кровь, а значит не поступают даже те запасы кислорода, которые хранятся где-то у нас в легких и в целом в кровяном русле. Поэтому задержать дыхание мы можем достаточно надолго, да, рекорд по задержке дыхания около 30 минут. А вот если все кровообращение останавливается, мозг, правда, умрет где-то через 5-7 минут. Это цифры стандартные, средние. На самом деле, если человек спортсмен и много тренировался, то мозг его проживет подольше. Если человек совсем пожилой и старый, то мозг его умрет еще быстрее. Ну и температура окружающей среды тоже важна. Самые лучшие условия для выживания мозга – это утопление в проруби, когда вокруг холодно и мокро. Тогда достаточно долго может мозг прожить. Даже если мы начнем реанимацию через 10 минут, возможно, все обойдется. А вот если это какая-нибудь жара, центр города, пожилой человек, то, к сожалению, у нас даже меньше 5 минут, чтобы человеку помочь. Итак, что же делать, да, как помогать человеку? Сразу надо сказать, что сердечно-легочная реанимация никого не спасает. То есть не стоит думать, что если вы начнете давить на грудную клетку человека, он тут же оживет, улыбнется и скажет «спасибо, со мной все в порядке, не давите на меня больше, я пойду». Нет. На самом деле сердечно-легочная реанимация позволяет пациенту дожить до прибытия скорой. То есть именно это мы и пытаемся сделать. Сделать так, чтобы мозг дожил до тех пор, пока приедет врач, до тех пор, пока приедет скорая, и проведет уже полноценную реанимацию. То есть использует дефибриллятор, использует уколы, например, адреналина, который простимулирует и запустит сердце. И вот тогда уже есть вероятность того, что пациент откроет глаза и очнется, ну, либо же у него забьется самостоятельно сердце, и он самостоятельно задышит. Поэтому, если пациент никак не реагирует на ваши действия, не расстраивайтесь, так и должно быть. Примерно в 20% случаев они открывают глаза, но вот в 80%, да, они будут лежать и ждать прибытия скорой. Итак, все, преамбула закончилась, давайте разбираться, что же делать и как же спасать человека. А если вы видите, что кто-то лежит на земле, и вы очень хотите ему помочь, нужно следовать небольшому простому алгоритму. И первый пункт – это убедиться в своей собственной безопасности, потому что у всех спасателей есть такое правило, которое называется N+1. Соответственно, спасатель не должен стать дополнительным пострадавшим. N – это количество пострадавших, плюс 1 – это сам спасатель. Так что всегда убедитесь, что вокруг все в порядке, ничего вам не угрожает, никакая машина вас не собьет и дикий волк в лесу не загрызет. Если вокруг все в порядке, вы можете подойти к пострадавшему и проверить, что с ним вообще происходит. То есть для начала нужно оценить наличие у него сознания, потому что если человек лежит на земле, есть очень много вариантов, почему он там лежит. Может быть, он устал и лег спать. Может быть, он находится в состоянии алкогольного наркотического опьянения и тоже спит, и в целом ваша помощь ему не особо-то требуется. И если вы начнете с ним что-то активно делать, он либо очень расстроится, либо вообще на вас как-то сагрессирует. Собственно, поэтому сначала проверяем наличие сознания. Можно окрикнуть человека, позвать его, сказать, да, что с вами, молодой человек, нужна ли вам помощь. И если он не откликается на наш голос, можно аккуратненько его потрогать. Вот врачи скорой рекомендуют трогать человека своей ногой о его ботинок, то есть, по сути, постучать по подошве того человека, который лежит перед вами на земле. Это достаточно безопасно для вас и достаточно сильная стимуляция для человека, чтобы он хоть как-то отреагировал. Даже человек, который сейчас очень глубоко спит после того, как он выпил массу алкогольных коктейлей ночью, он все равно как-то пошевелится, и вы поймете, что этот человек жив. Если человек никак не реагирует, не движется, то мы переходим к проверке дыхания. То есть здесь уже можно подсесть к нашему пострадавшему и постараться почувствовать, дышит он или не дышит. То есть наклониться над его головой, аккуратненько поднести ухо к его носу и рту и слушать в течение 10 секунд. Да, 10 секунд нам хватит, и за эти 10 секунд мы должны услышать 2-3 нормальных вдоха. Если мы слышим один вдох, это плохо, пациент скоро перестанет дышать. Если мы слышим 4-5 вдохов, это тоже очень плохо, значит, что пациент сейчас находится в агональном состоянии, и скоро его дыхание остановится. Поэтому мы за 10 секунд должны услышать 2-3 нормальных вдоха.
2: Сердечно-легочная реанимация.
1: Область знаний.
3: Как же посчитать до 10 секунд? Да, это тоже иногда бывает проблемой, потому что если вы паникуете, если вы переживаете, видите человека, который лежит и которому вы хотите помочь, вы можете считать примерно так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все, посчитал. Да, и, конечно, за это время, когда вы так скороговоркой посчитали, вы не успеете оценить нормальное состояние дыхания человека. Поэтому, если вы прям сильно переживаете, лучше вставляйте дополнительные слова между своими цифрами. Например, считайте так. 1000 раз, 1002, 1003. И так далее. Это позволит вам именно отчитать 10 секунд, а не 5 секунд или не 4 секунды. И вот если за эти 10 секунд мы не услышали 2-3 нормальных вдоха, мы понимаем, что человеку точно нужна помощь. То есть он у нас без сознания и не дышит. А если вы обыватель, не врач, то не стоит проверять пульс у такого человека, потому что он вас может только запутать. Если вы случайно примете за пульсацию какое-нибудь подергивание мышцы человека, может не оказать ему помощь, или наоборот, если вы будете очень долго искать пульс и потеряете себе драгоценное время, то это скорее нам навредит. Поэтому про пульс мы в данном случае забываем, ведь если человек не дышит, то сердце у него тоже скоро остановится. Да, существует небольшое окно, когда пациент еще дышит, но сердцебиения у него уже нет. И также есть небольшое окно, когда сердцебиение есть, а нет дыхания, но это все где-то в рамках 2 минут закончится. Поэтому если пациент не дышит, то мы считаем, что и сердце у него не бьется. Что же делать дальше? А дальше надо вызвать скорую, потому что, как я вам сказал в начале, сердечно-легочная реанимация – это только способ пациента дожить до прибытия скорой. Если скорая не будет вызвана, то мы с вами можем сколько угодно пациента реанимировать, и час, и два, и, возможно, никакому итогу мы не придем. Пациент просто умрет, потому что мы устанем его качать, а помощи рядом не будет. Поэтому после оценки сознания и дыхания тут же вызываем скорую помощь. Телефоны в России, я думаю, вы знаете, 03 все еще работает, но и 112 работает чуть лучше, поэтому звоним либо 03, либо 103, либо 112. Все эти телефоны вам подойдут. И после того, как вы позвонили в скорую, вам нужно сообщить всего несколько вещей. Там, конечно, оператор вам поможет, но для экономии времени давайте их тоже обсудим. Надо сказать, во-первых, где вы находитесь. Это самая важная информация, потому что если связь вдруг оборвется, то оператор будет знать, куда направить машину, чтобы вообще выяснить, что происходит. Так что сначала называем адрес, желательно как можно более точно. Если вы на улице, то номер дома, где вы лежите, ну, вернее, лежит пациент, с которым вы сейчас находитесь. Если вы в помещении, то назвать этаж и кабинет, и комнату, где вы располагаетесь. А после этого уже сказать о количестве пострадавших, то есть 1 человек, 2 человека, 3, об их возрасте, потому что для ребенка приедет другая скорая, детская реанимация, и сказать, что произошло с пациентом, потому что на разные вызовы скорая едет с разной скоростью. Если вы говорите, что пациент без сознания и без дыхания, то есть он не дышит и сердце у него не бьется, то скорая приедет гораздо быстрее, потому что это будет более приоритетная задача. Если вы же скажете, что пациент без сознания, но дышит, спит и ожидает скорую, то скорая приедет где-то в течение часа, а может быть и дольше, потому что этому пациенту особо ничего не угрожает. Итак, после того, как мы с вами вызвали скорую помощь, мы готовы оказывать пациенту непосредственную сердечно-легочную реанимацию. Что же будем делать здесь? Мы с вами должны давить на грудную клетку пациенту, для того, чтобы его сердце сокращалось и перекачивало кровь вместо его самого. И это сделать не так уж просто. На самом деле, если вы хотите в совершенстве овладеть этой техникой, то вам нужно пройти курс по сердечно-легочной реанимации, где читают теорию на протяжении пары часов, потом на протяжении 3-4 часов отрабатывают навык в разных условиях. И вот тогда можно точно сказать, что вы стали экспертом в оказании СЛР. Примерно так учатся врачи и медперсонал для того, чтобы уметь оказать помощь всем вокруг и в больнице в том числе. Но поскольку мы сейчас с вами находимся на радио и не можем отработать навык прямо здесь вот и сейчас, мы с вами обсудим только теоретические аспекты, но если вы хотите, вы можете взять любую подушку, которая есть у вас дома, положить все перед вами на стол или на диван и пробовать повторять все, что я вам рассказываю. Итак, подушка перед вами, это ваш пострадавший, ваши руки находятся над подушкой, и мы готовы что-то с ней делать.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
7: Военнослужащие, инженер-трапанцы,
8: страны Евросоюза объявили.
6: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
9: 1347.
10: Время отправления поезда. 5 ударов.
11: Какие тайны скрываются?
6: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
12: Важно отметить.
6: Научно-популярная и художественная литература.
13: Событий, происходившие в мире.
14: Прими собрание пестрых глав.
6: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
1: Область знаний.
3: После того, как мы оценили дыхание у нашего человека, расскажу вам одну маленькую особенность. Попробуйте сейчас опустить подбородок вниз и подышать пару раз, а потом запрокинуть голову назад, так чтобы у вас открылась шея, и тоже подышать. Сейчас вы должны понять, что когда голова запрокинута назад, дышать гораздо легче, потому что у нас распрямлены дыхательные пути. В таком состоянии язык не может запасть, у пациента горло не пережато, и воздух проходит значительно лучше. И вот в идеале все действия, которые как-либо связаны с дыханием, выполнять именно на разогнутой голове пациента, чтобы вы видели его шею перед собой. И в идеале, конечно, даже дыхание пациента проверять именно так, запрокинув его голову немножечко назад. Поэтому, если вы готовы потрогать человека, который лежит перед вами для оценки его дыхания, то вот в тот момент, когда вы оцениваете дыхание, тоже запрокиньте его голову. Так будет лучше, так вы яснее почувствуете, дышит он или не дышит. А сейчас, когда мы будем реанимировать пациента, голову тоже можно оставить запрокинутой. Конечно же, знаете, что сердечно-легочная реанимация – это компрессия грудной клетки и вдохи, потому что всегда видели это в фильмах, как кто-то давит на грудную клетку, а потом делает дыхание рот в рот. Вот сразу обсудим дыхание рот в рот. Его, конечно, полезно делать, и оно позволяет человеку лучше адаптироваться, лучше насыщать кровь кислородом, но делать его совсем не обязательно. Если это какой-то ваш знакомый человек или приятный вам человек, то, конечно, вы, недолго думая, сразу начнете делать дыхание рот в рот, и это правильно. Но если вы видите человека впервые, это какой-то человек с улицы, возможно, даже без определенного места жительства, то никто, конечно же, никогда не захочет целовать его и делать вдохи и выдохи. Поэтому дыхание рот в рот можно просто не делать. Вот прям забыть про него и делать только компрессию грудной клетки. Все потому, что когда мы сдавливаем грудную клетку человека, воздух немножечко ходит туда-сюда. Да, не так классно, если мы делали дыхание рот в рот, но все-таки ходит, поэтому человек не задохнется. И поэтому смело можно забывать про дыхание рот в рот, если вам неприятно или у вас нет специальных лицевых экранов или других средств, которые есть у врачей. Итак, забыли про дыхание рот в рот и начинаем делать компрессии. Для того, чтобы достаточно сильно давить на человека, ваши руки должны быть сложены одна над другой, то есть одной ладонью своей руки вы накрываете другую свою руку. Ставите руки прямо в центр груди человека, туда, где у него находится грудина, и начинаем на прямых руках давить на нашего человека. То есть руки в локтях не сгибаем, вам будет просто тяжело так давить, и стараемся следить, чтобы эти руки были максимально прямыми. И дальше давим. Как надо давить? Если мы делаем все-таки дыхание рот в рот, то мы делаем 30 нажатий, потом 2 вдоха. Если мы не дышим рот в рот, мы просто давим бесконечно. Давим, давим, давим. Можно даже не считать, сколько раз вы надавили на человека. Продавливать нужно на глубину примерно 5-6 сантиметров. Вы, конечно, не будете сидеть с линейкой, так что если вы давите на человека в жизни, смотрите, чтобы грудная клетка немного проминалась. Вот если она проминается под вашими руками, то это примерно 5-6 сантиметров. Если вы делаете СЛР взрослому человеку, вы практически не сможете его раздавить так, чтобы нанести ему какой-то вред. Все-таки грудная клетка довольно жесткая у нас с вами. Поэтому если грудная клетка проминается, все в порядке. Если вы давите, она никак не движется под вашими руками, вы давите недостаточно сильно. Нужно давить сильнее. Сразу скажу, что да, может сломаться ребро у человека. Если сломалось ребро у человека, то вы неправильно поставили руки. Не прямо на центр грудной клетки, не прямо на грудину, а немножко в бок. То есть поставили куда-то на сочленение ребра и грудины. Если вы почувствовали, да, услышали этот хруст и поняли, что у человека сломалось ребро, все, что вам нужно сделать, это немножко переставить руки более в центр грудной клетки. И не обращая на это внимания, продолжать сердечно-легочную реанимацию. Потому что от сломанного ребра никто не умирал еще, ну, практически. А вот от остановки сердца умирают достаточно часто. И как мы с вами давим? Давить нужно с частотой примерно 100-120 нажатий в минуту. То есть это достаточно часто. Это примерно 2 нажатия в секунду. А если вы не можете в голове отсчитать, да, 2 нажатия в секунду, то вы можете петь про себя одну из песен. Например, есть такая песня «Stayin' Alive», которая считается достаточно популярной в кругах реаниматологов, и под нее как раз учат врачей делать реанимацию. Ну, если вы приверженец русской поп-культуры, то можно петь, например, «Вместе весело шагать по просторам» и делать СЛР под этот ритм. Он как раз тоже укладывается в 100-120 нажатий в минуту. И после этого продолжаем так давить на человека, сидеть рядом с ним на коленях, с прямыми руками и выполнять нажатия на грудную клетку на глубину 5-6 сантиметров с вот этой частотой 100-120 нажатий.
2: Сердечно-легочная реанимация.
1: Область знаний.
3: Итак, когда следует остановиться в выполнении нашей сердечно-легочной реанимации? На самом деле есть строго оговоренные правила, когда стоит бросать СЛР. Если мы находимся с вами в больнице, в реанимации, там есть правило 30 минут. То есть реаниматолог в больнице делает СЛР 30 минут и после этого считает, что пациента спасти нельзя и констатирует его смерть. Вот на улице такого правила нет, потому что у нас нет дефибрилляторов, у нас нет специальных лекарств, которые запускают сердце, временных правил и рамок нет совсем. И когда же мы можем закончить сердечно-легочную реанимацию? Можем закончить, когда мы совсем устали, буквально вот выбились из сил, готовы лечь рядом и заснуть. Но что поделать, да, продолжать не можем, придется останавливаться. Второе, это когда нам стало небезопасно, что-то случилось вокруг нас, сгорелся дом, началось обрушение, повторные толчки землетрясения, тоже бросаем, спасаем свою жизнь. Следующий вариант, это если приехала скорая помощь, понятное дело, да, мы перестаем реанимировать человека и передаем специалистам его тело на дальнейшие реанимационные мероприятия. И следующий вариант – это если пациент все-таки ожил, да, если мы почувствовали, что он задышал, поняли, что у него забилось сердце, он как-то закряхтел, заворочился, то тогда тоже мы останавливаемся в наших реанимационных мероприятиях и радуемся тому, что спасли пациента. Все, есть только вот эти 4 варианта. При всех остальных вариантах мы не останавливаемся. Даже если скорая не едет еще уже 2 часа, а мы 2 часа реанимируем нашего пациента, это нормально. Существовали случаи, когда после 2 часов реанимации пациент выживал и оставался даже без неврологических нарушений. Но это была маленькая девочка, которая утонула в проруби, да, поэтому контекст, конечно, тоже важен. Если это жара, лето и пожилой человек, 2 часа сердечно-легочной реанимации, он, скорее всего, не выживет, но не нам с вами об этом судить. Так что мы делаем все, что можем, а потом уже передаем скорой и надеемся, что скорая доедет примерно, да, за 10, 15, 20, 30 минут, а не больше. Если вы понимаете, что скорая приедет не скоро, и вы уже сильно устаете, то всегда можно кого-нибудь позвать себе на помощь и очень быстро обучить помощника, потому что врачи обычно работают в паре. Давить на грудную клетку человека реально тяжело, правда, прям очень сложно. И обычно даже взрослые люди, мужчины, устают где-то через 15 минут такой реанимации. Поэтому каждые несколько минут, 5 минут, 10 минут, врачи меняются для того, чтобы не устать и для того, чтобы пациент дольше оставался в живых. Поэтому, если вы понимаете, что вы можете кого-то позвать себе на помощь, конечно же, зовите кого-нибудь себе на помощь. Толпа вообще должна вам не мешать, а помогать. Поэтому постарайтесь обсудить с толпой, что происходит, объяснить, что вы где-то услышали, как делать СЛР, да, может даже рассказать, что вы проходили курс по СЛР, или просто где-то читали об этом и примерно представляете, что делать. и также вкратце объяснить вашему коллеге, которого вы привлекли из толпы, что нужно делать. Рассказать, как ставить руки и как давить на человека. Он очень быстро обучится, и потом, пока вы будете отдыхать, он продолжит ваше дело. Теперь по поводу того, правильно ли вы выполняете СЛР. Возможно, по такому голосовому описанию вы что-то будете делать неправильно. Но если вы хоть как-то делаете СЛР, это гораздо лучше, чем если мы просто оставим человека на земле без помощи. Потому что если вы делаете СЛР хоть как-то, есть немалый шанс того, что вы делаете хоть что-то правильно. Есть шанс того, что вы хоть как-то сдавливаете сердце, что кровь хоть как-то циркулирует по организму. Это поможет нашему человеку прожить немножко дольше, дождаться прибытия скорой помощи. Если же вы не делаете ничего, а просто смотрите, то это, конечно, гораздо уменьшает шанс нашего пациента на выздоровление. Но по закону вас никто не может обязать делать сердечно-легочную реанимацию. По сути, по закону вы должны только вызвать скорую помощь, то есть не оставить человека в беде. Если вы вызвали скорую помощь, то все уже прекрасно, да, с вас вся ответственность снята, вы дальше не обязаны следить за пациентом, не обязаны сидеть с ним до прибытия скорой помощи и не обязаны делать ему СЛР. Так что это все ваше личное усмотрение и ваша личная гражданская позиция. И, соответственно, когда вы делаете сердечно-легочную реанимацию, а лучше, да, если у вас будут какие-то свидетели, которые все это видят, понимают, что вы хотите помочь, и тогда любое дело, которое, возможно, да, кто-то возбудит против вас, если там пациент в итоге умрет, у него все украдут, нет, да, вас никто не осудит за это, потому что если у вас будет хоть один свидетель, который скажет, что вы правда помогали, вы правда старались делать компрессии, делали что-то похожее на сердечно-легочную реанимацию, то вы будете, конечно, оправданы, потому что это дело благое, и в целом все врачи за то, чтобы люди старались помогать умирающим, да, и для того, чтобы вообще людей, которые погибают от сердечно-сосудистых проблем, становилось у нас в стране меньше.
2: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
1: Область знаний.

0: граф де ля Фер?
1: Я. Yeah.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
1: Я. Yeah.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
1: Я. Yeah.
0: Аббат Дербле?
2: Я. Yeah.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
3: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Сохранением памяти об участниках специальной военной операции должно заниматься

0: Что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела.
1: Глава государства также предложил подумать о создании координирующего фонда в стране для комплексного сохранения памяти о специальной военной операции. С таким предложением к президенту обратились в Московском педагогическом государственном университете, куда он приехал в преддверии Дня знаний. В российские школы в новом учебном году пойдут 17 миллионов 600 тысяч детей. Из них 1,5 миллиона – первоклассники. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. В преддверии 1 сентября он сообщил о ликвидации третьей смены в школах и прекращении расширения второй. Кроме того, по словам Кравцова, за последние годы в России построили 1700 новых учебных заведений, это более 1 миллиона мест, с бассейнами и лабораториями, свыше 7000 школ капитально отремонтировали. Посол Украины в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел Турции из-за обстрелов турецких торговых судов в Черном море. Вооруженные формирования атаковали сухогруз «Туапсе», ранив 5 моряков, а также обстреляли прибывшие на буксировку второе судно. Турецкая страна заявила о недопустимости подобных нападений и потребовала от Киева гарантировать полную безопасность судоходства, жизни экипажей и окружающей среды. Правительство России продлевает до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива. Решение принято для стабильности внутреннего рынка. Общий запрет действует до 31 января следующего года, однако для производителей срок истекал 1 сентября. В июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума за 10 лет, а импорт дизельного топлива из Беларуси вырос почти вдвое. И о погоде. В воскресенье в Москве осадки во второй половине дня и 22 градуса, в понедельник переменная облачность до 25 тепла. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
4: В море, дома, на берегу, в гостях.
2: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
5: Область знаний.
7: Что же такое травма? Травма – это вообще любое повреждение тела человека. Мы все с вами, конечно же, травмировались много раз. Травмы в основном мы получали незначительные и прекрасно знаем, как с ними бороться. Да, если вы получили любую травму, вы обычно промываете это водой, возможно, поливаете каким-то антисептиком и потом заклеиваете пластырем или перебинтовываете. Это травмы для нас сегодня неинтересные, очень маленькие и бытовые. Мы поговорим про травмы более значительные. Про переломы, ушибы, растяжения, вывихи, порезы и рваные раны. Собственно, самый опасный вид травмы – это травма, которая сопровождается кровотечением, потому что от всех остальных видов травм человек не умрет, ну, по крайней мере, не умрет очень быстро. А вот если травма такова, что из человека хлещет кровь, то, конечно же, человек может умереть достаточно в скором времени. Если мы повреждаем крупную артерию, а у нас есть с вами вены артерии в руках, да, и ногах, соответственно, вены – то, что вы видите под кожей, то, из чего берут кровь, то вот артерии спрятаны гораздо глубже, спрятаны где-то там под кожей и под слоем мышц для того, чтобы лучше их защищать. И вот если человек порезал каким-то образом вену, да, из нее вытекает кровь, то это не так ужасно, потому что такое кровотечение остановится достаточно быстро и остановится само, даже если мы не будем прилагать каких-то дополнительных воздействий. А вот кровотечение из артерий само никогда не останавливается, потому что в артериях очень уж большое давление. И тромб, сгусток, который останавливает нам кровотечение, не успеет там сформироваться и не сможет закрыть эту дырку в артериях. Поэтому, если мы видим, что человек как-то себя

0: себя повредил, очень сильно порезал какую-то часть своего тела, и оттуда прям фонтаном бьет кровь, да, что такое фонтан. И значит, оно пульсирует, то течет сильнее, то течет слабее, и вы прям видите, как она вздрагивает. Собственно, тогда мы будем говорить, что это артериальное кровотечение. Пульсирует кровь в артериях, потому что бьется сердце. Каждый раз, когда у нас сердце сокращается, давление в сосудах повышается, и кровь вытекает быстрее. Когда сердце расслабляется, кровь у нас тоже находится под более маленьким давлением в сосудах, и кровотечение ослабляется. Из-за этой пульсации, из-за того, что артерии постоянно растягиваются и сужаются, тромбы образоваться нормально и не могут. Так вот, если у человека артериальное кровотечение, неважно откуда, из кисти руки, из плеча, из ноги, мы должны ему помочь, потому что иначе человек действительно быстро погибнет. Насколько быстро, зависит от того, какую артерию мы повредили. Если это повреждение бедренной артерии, то человек может весь вытечь примерно за 10 минут, то есть времени прям мало. Если это какая-то артерия меньшего диаметра, например, артерия в руке, то у нас, конечно, есть больший запас по времени, 20 минут, полчаса, но в любом случае без помощи исход будет один. Человек потеряет сознание, заснет и в дальнейшем погибнет. Соответственно, если мы хотим человеку помочь или себе помочь, в данном случае самому себе помочь вполне себе возможно, мы должны наложить жгут. Что такое жгут? Жгут – это любой предмет, который очень туго перетянет нам конечность выше места ранения. Почему выше места ранения? Ну, просто потому, что все артерии несут кровь от сердца к нашим частям тела отдаленным. То есть, если у нас повредилась рука где-то на плече, мы должны накладывать жгут выше места ранения, то есть ближе к подмышке. Если повреждена нога, должны тоже накладывать жгут выше места ранения, то есть ближе к паховой области. И если мы передавим достаточно сильно руку или ногу, то кровотечение остановится или замедлится. И вот нам нужно накладывать жгут таким образом, чтобы кровотечение полностью останавливалось. Если мы затянули жгут, видим, что больше из руки ничего не вытекает, то мы справились с нашей задачей. Что же использовать в качестве жгута? Ну, самое лучшее, это, конечно, использовать медицинский жгут, жгут эсмарха, такой длинненький, резиновый, обычно розового цвета, которым очень легко перетягивать конечности человеку. Им можно перетянуть как бедро, так и руку. Но, к сожалению, мы не всегда с собой носим такие жгуты, поэтому можно в качестве жгута использовать вообще что угодно длинное, продолговатое, что у нас есть. Это может быть ремень, это может быть отрыв одежды, это может быть рукав куртки или рубашки. Все дело в том, насколько мы сильно это затянем. Когда мы вот накладываем обычный жгут, мы растягиваем его руками, как резинку, и каждый новый оборот пытаемся затянуть сильнее и сильнее, для того, чтобы точно передавить руку. Если мы накладываем, например, обрывок ткани, какой-нибудь шарф, который у вас есть с собой, то мы шарф растянуть и затянуть не сможем. Поэтому в случае с нерастяжимыми предметами мы используем закрутку. Что такое закрутка? Вам, по сути, нужно взять шарф, связать два его конца, чтобы получилась большая петля, повесить эту петлю на руку человека, предположим, что кровотечение из руки, потом взять любую палку, просто подобрать ее на улице, вставить эту палку в петлю, которая получилась, и начать палку крутить. Что получается? Что мы делаем много-много оборотов, шарф многократно перекручивается, и у нас получаются две маленькие петли. Одна петля вокруг руки человека, другая вокруг нашей палки, а между ними закрученный спиралькой шарф. И чем сильнее вы будете закручивать, тем лучше шарф затянет руку пациента. Это называется закрутка. Если у вас не хватает сил просто, да, очень туго перебинтовать руку, то используйте вот такой вот метод. С его помощью можно даже из какой-нибудь совсем маленькой короткой тряпки сделать полноценный нормальный жгут.
1: Первая помощь при травмах. Область знаний.
0: Если жгут наложен правильно, то у человека не только остановится кровотечение, но и рука побледнеет. Это совершенно нормально, потому что если кровь не поступает в руку, она становится бледной. Если вы наложили жгут, и кровотечение продолжается, а рука стала синей, то вы не дотянули жгут, вы передавили только вены, в которых давление совсем маленькое, а артерии остались открытыми, поэтому кровь все еще проникает в руку, а вот вены не позволяют забрать кровь из руки. И эта ситуация еще хуже, чем просто кровотечение, потому что у нас застаивается кровь в руке, из-за этого рука будет отекать, из-за этого у нас будет усиливаться дополнительно кровотечение, а рука будет дополнительно страдать от того, что не может удалить токсины из себя, которые образуются в процессе жизнедеятельности клеток. Поэтому такой жгут надо снять и переложить заново, для того, чтобы кровотечение остановилось, а рука стала именно бледной. Как думаете, сколько можно держать жгут на руке человека? Может сейчас предположить любое время, а я вам расскажу правильный ответ. На самом деле, по учебнику мы можем накладывать зимой жгут на час, летом накладывать жгут на 2 часа. Но на самом деле в реальности это не соблюдается, потому что уже через полчаса пациенту будет настолько больно держать жгут на своей руке, что его придется переложить. То есть расслабить жгут и дать руке немножко поесть крови, либо переложить жгут выше, а потом снять нижний жгут. Именно поэтому всегда подкладывается бумажечка со временем под руку, которая была повреждена, под жгут, который был наложен, для того, чтобы все врачи в дальнейшем понимали, насколько долго этот жгут уже лежит на человеке. И обычно жгут не держат дольше часа. Потому что если жгут держится уже дольше часа, пациенту становится очень больно, и несмотря на то, что рука остается живой, там могут возникнуть некоторые локальные проблемы, некоторые локальные некрозы клеток, которые в дальнейшем будут болеть и доставлять пациенту неприятные ощущения. Поэтому обычно жгут не держат дольше часа. До часа можете спокойно жгут накладывать, никаких неприятных последствий от этого не будет. Будет только боль человека, который уже через полчаса начнет вас просить снять жгут и делать с ним что угодно, лишь бы жгут не находился на его руке. Ну и после того, как жгут наложен, мы вызываем скорую помощь, либо едем с пациентом в больницу, смотря что быстрее и смотря какие у вас есть транспортные возможности. Потому что как только мы жгут снимем, кровотечение снова возобновится. Жгут – это не лечение, а временная мера остановки кровотечения. Такую порванную артерию нужно обязательно зашивать, потому что иначе кровотечение мы с вами не остановим. Ну что же, мы разобрались с самым смертельным вариантом травмы. Теперь давайте разбираться с менее смертельными, например, с переломами. Перелом – это, конечно, вещь неприятная, но только один перелом, по сути, может человека убить. Это перелом бедренной кости, то есть той кости, которая идет у нас от паховой области к колену, да, по сути, там, где находится бедро. Вот если бедренная кость сломана, то у человека открывается кровотечение, потому что очень часто перелом бедренной кости разрывает еще артерию, которая находится рядом с ней, и у человека случается внутреннее кровотечение в ногу, то есть его не видно, под кожей мы видим большой-большой синяк, куда может выйти достаточно много крови. Так что, по сути, это будет комбинированная травма, кровотечение плюс перелом кости. Все остальные переломы костей менее опасны, потому что из них вытекает меньше крови, даже если мы повредили какую-то артерию рядом. Итак, что же делать, если у человека перелом? По сути, мы должны обездвижить конечность человека и доставить его в больницу. Как обездвиживать? Лучше прибинтовать к руке человека какой-нибудь любой длинный твердый предмет, например, палку, да, или если у вас есть на кухне скалка, можно использовать скалку, можно использовать лыжные палки или просто палку от дерева, главное, чтобы она не очень хорошо гнулась, была достаточно твердой. И вот этот предмет, который плохо гнется, является твердым, называется шина, так что мы накладываем шину на поврежденную конечность человека. В наложении шины есть всего два правила. Первое правило – шина должна быть наложена плотно, так чтобы она не болталась, потому что иначе в ней нет никакого смысла. Но недостаточно плотно, чтобы не перетягивать руку, так чтобы она все-таки могла питаться кровью. Так что вы затягиваете все-таки достаточно сильно, но не перетягиваете, чтобы рука продолжала кровоснабжаться. И второе правило – это наложение шины таким образом, чтобы мы зафиксировали два сустава. Сустав выше места перелома и сустав ниже места перелома.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Первая помощь при травмах. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек. Область знаний.
0: Давайте подумаем про руку. Вот если, например, у руки перелом в том месте, где мы носим часы на запястье, то мы должны наложить шину таким образом, чтобы у нас ладошка была тоже закрыта шиной, и тогда мы не сможем шевелить рукой в запястье и не шевелить этими костями, которые были сломаны. Но также шина должна продолжаться выше, чем наш локоть. И либо мы выпрямляем руку человека и накладываем шину на прямую руку, либо используем изогнутую шину. Возможно, у вас есть какая-нибудь палка, у которой есть небольшое ответвление в конце. Тогда можно прибинтовать руку под углом. Соответственно, если мы забинтовали руку таким образом, чтобы шина фиксировала и сустав сверху, и сустав снизу, рука не будет шевелиться вообще. Можете сейчас тоже провести эксперимент, подвигать своей рукой сначала в локтевом суставе, потом пошевелить кистью и понять, что в обоих случаях ваши косточки, которые находятся на предплечье, там, где мы носим часы, немножечко шевелятся. Поэтому всегда обездвиживаем два сустава, иначе это будет менее эффективно. В случае, если мы вообще не можем найти никакую шину, можно прибинтовать руку просто к телу человека. То есть, например, сломанную ногу можно прибинтовать к соседней несломанной ноге. Тоже достаточно туго, чтобы она мало шевелилась, и потом человека донести куда нужно. Точно так же, если мы не находим никакого предмета, чтобы прибинтовать руку, можно либо прибинтовать вытянутую руку вдоль тела человека, или подвесить руку под углом и прибинтовать ее к туловищу человека, чтобы она меньше шевелилась. Это будет, конечно, менее эффективно, но все-таки более эффективно, чем если человек будет сам нести свою руку, болтать ей и каждый раз рисковать тем, что он обломками костей повредит что-то, находящееся рядом, повредит мышцы или, не дай бог, артерии, которые находятся прямо рядом с костью. Когда мы дойдем до больницы, этот перелом вправят, наложат гипс, и все с человеком, скорее всего, будет в порядке, потому что переломы у нас заживают достаточно хорошо. Ну а в случае, если перелом очень серьезный, многоскольчатый, то выполнят операцию, после которой соберут косточки и, возможно, вставят какую-нибудь спицу или наложат пластинку на сломанную конечность. Теперь перейдем к растяжениям и вывихам. Растяжения и вывихи – это травмы связок и суставов. Обычно они вызывают очень сильные неприятные ощущения у людей, когда они подвернули, допустим, ногу, или очень сильно потянули какой-то предмет, или очень быстро что-то кинули, из-за чего мышцы растянули сухожилия. По сути, сухожилия не были разогреты, как говорят спортсмены, и поэтому большая нагрузка их повредила, немножко надорвала или растянула. Давайте сначала обсудим вывихи, да, потому что они связаны именно с суставами и случаются чуть реже, чем растяжение. Соответственно, если у человека случился вывих, то его рука стала кривой и странной. По сути, любой вывих – это нарушение нормального внешнего вида сустава. И когда у человека случился вывих, этим суставом он шевелить не может. То есть сустав как будто бы замер, заморозился в одном странном положении. И еще рука выглядит не так, как всегда, у нее есть какой-нибудь неправильный выступ. Вы сразу это заметите. Соответственно, если у человека случился вывих, вправлять вывих самостоятельно не надо. Вам нужно также наложить какую-то шину, не двигая этой рукой, для того, чтобы человеку было менее больно, доехать до больницы, и там уже врач вправит этот вывих. Исключение только люди, у которых есть привычный вывих чего-нибудь. Вот привычный вывих – это когда у людей периодически случается вывих одной и той же части тела. 10 раз, 20 раз он уже у них случался, и тогда через какое-то количество повторений они научиваются сами вправлять себе этот вывих. И вот они уже сами знают, что делать, и поэтому сами могут себе его вправить. Это не то чтобы очень хорошо, потому что в дальнейшем этот сустав может воспалиться, да, быстрее повредиться, и в старости будет чаще и сильнее болеть, но это уже проблемы тех людей, у которых есть привычные вывихи. Если они решат полечить свой привычный вывих, сделать какую-нибудь операцию по укреплению связок этого плеча, да, или этого сустава, то у них все станет немножечко лучше в жизни. Соответственно, растяжение. Растяжение – это когда мы с вами, например, подвернули ногу, да, или что-то кинули, как я уже говорил в начале. Мы чувствуем достаточно острую сильную боль в суставе, потому что обычно связка растягивается где-то рядом с суставом, и потом нам очень тяжело либо пользоваться этой конечностью, либо на нее наступать. Соответственно, если мы подвернули ногу, и она у нас, да, сдвинулась в сторону, то мы можем растянуть связки голеностопного сустава, и тогда нам будет очень больно наступать на эту ногу, вплоть до того, что мы будем думать, что вдруг там перелом случился какой-то.
1: Первая помощь при травмах. Область знаний.
0: Растяжение связки отличить от перелома можно идеально только на рентгене. То есть, если вы чувствуете невероятно сильную боль в своем суставе на ноге или на руке, то по каким-то косвенным признакам сказать достоверно, перелом это или растяжение, практически нельзя. Можно предположить, но все равно всегда растяжение происходит из-за какой-то травмы, из-за того, что вы, например, упали, да, или что-то резко схватили, или что-то вас резко ударилось. Поэтому всегда стоит сделать рентгеновский снимок для того, чтобы понять, что это всего лишь навсего растяжение, да, ну или очень сильный ушиб. И потом уже лечить это повреждение как растяжение. Соответственно, в чем отличие? Если у человека перелом, на него накладывают гипс, если растяжение, то обычно накладывают ортез или специальную повязку из эластичного бинта. Эта эластичная повязка или ортез должны удерживать сустав плюс-минус в одном положении. И в таком случае сустав быстрее заживет, как и связка быстрее заживет. Соответственно, ортезы накладываются и на вывихи, и на растяжение. Если мы будем шевелить рукой очень активно, то, конечно, заживление все равно будет происходить, но гораздо медленнее, прямо раза в два, в три медленнее, чем если мы наложили ортез на эту руку или ногу, и ей не шевелим, и бережем ее. Также обычно используются противовоспалительные мази для того, чтобы воспаление быстрее проходило, и иногда назначаются противовоспалительные таблетки, если боль очень сильная у человека. Примерно так же можно работать с ушибами. С ушибами все совсем просто, я думаю, вы про них знаете. Если у человека есть довольно сильный ушиб, то тоже можно сделать рентген, чтобы проверить, нет ли под этим ушибом перелома, что это просто большой синяк под кожей. А дальше, если перелома нет, то можно также мазать синяк противовоспалительными мазями, иногда гепариновыми мазями, чтобы он быстрее рассасывался. Ну и последнее, что нам осталось обсудить, это раны. Соответственно, если у человека есть какая-то большая рваная рана или большой порез, все, что нам нужно сделать в первую очередь, это сделать рану чистой, а потом уже ехать в больницу ее зашивать. Так вот, чтобы сделать рану чистой, нам чаще всего достаточно промыть ее водой и каким-то антисептиком. По сути, мы боимся только бактериальной инфекции, которая может попасть в эту рану и ее заразить. В дальнейшем рана может загноиться. Вот чтобы этого не происходило, мы действительно обильно чистой водой промываем рану. Если вы дома, то это может быть водопроводная вода. Если вы где-то в походе, то может быть бутилированная вода, которую вы взяли с собой. А затем использовать какой-то антисептик, который есть у вас под рукой. Обычно, если в рану попала земля, то там живут анаэробные бактерии, то есть это такие бактерии, которые не дышат кислородом, и кислород для них смертельно опасен. Поэтому отличным средством будет перекись водорода. Если мы заливаем в эту рану перекись водорода, то активные формы кислорода убивают всех анаэробных бактерий, которые там живут. И поэтому мы можем уже гораздо меньше бояться воспаления и каких-то инфекций по типу столбняка. Но обычно, если мы доезжаем до больницы для того, чтобы зашить рану, нам все равно предложат и даже настоят на том, чтобы сделать укол от столбняка. Потому что столбняк – это достаточно опасная инфекция, которую тяжело лечить, а если мы сделаем укол от него, то столбняк не разовьется. Именно поэтому все травматологи после больших ран, особенно ран, которые были загрязнены землей, рекомендуют ставить эту прививку. А если же мы просто промыли рану, да, промыли ее перекисью водорода или промыли любым другим антисептиком, мы можем уже чуть меньше переживать о ее заражении. Если рана совсем маленькая, ее можно заклеить пластырем. Любую большую рану лучше зашить, для того, чтобы потом на коже не было большого рубца. А если рана прям совсем глубокая, чтобы не было рубца на какой-нибудь мышце или на сухожилии, и мы потом могли нормально пользоваться нашей конечностью. Потому что если рану нормально не зашить, оставить ее прям большой рваной, она может зарасти рубцом, который потом будет вам мешать. Либо просто визуально, либо вообще будет мешать шевелить рукой, потому что пройдет где-нибудь по мышце или по какому-нибудь сухожилию. Поэтому все глубокие раны лучше зашивать у хирурга, для того, чтобы они зажили красиво и без каких-то дальнейших неприятных последствий.
1: Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: В трущобах воровской хитровки и среди театральной богемы. В копеечных трактирах и в дорогих московских ресторациях. Везде он был своим и всюду примечал интересное. Владимир Гелеровский. Москва и москвичи. Слушайте сегодня в 10 вечера на Радио «Звезда».

0: дерево.
1: Увидя, что топор крестьянин нес, голубчик, дерево сказало молодое: «Пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. Я не могу расти в покое. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вокруг меня свободы. Такие надо мной он сплесть изволил своды. Когда б не от него расти помеха мне, я б в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моей покрылась вся долина. А ныне тонкая, почти как хворостина». Взялся крестьянин за топор, и дереву как другу он оказал услугу. Вкруг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет, и ветром, наконец, то деревцо сломило. «Безумное!» — ему сказала тут змея. «Не от тебя ль беда твоя? Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветры не могли, тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось. И бурю, может быть, ты б выдержать могло».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Дерево». Читал Борис Миронов.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фладовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область возросло до 11 человек. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что 9 раненых, включая 4 детей, госпитализированы. В состоянии 8 пациентов средней тяжести, одной девочке уже провели срочную операцию. В регионе повреждены жилые дома. Местных жителей временно расселили, а на местах падения обломков продолжают работать экстренные службы правоохранители. В интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей. На встрече с педагогами об этом говорил Владимир Путин. Президент посетил Московский педагогический государственный университет и заявил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя.
2: Научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно.
1: Владимир Путин также отметил, что престиж профессии учителя в России повышается. Об этом говорит и проходной балл в профильные вузы. Добровольцы бригады «Барс-Курск» получили награды за уничтожение украинской ракеты. По данным РИА Новости, бойцы сбили дальнобойный снаряд «Фламинго» из пулемета. Ракета ВСУ летела на стратегический объект в Тульскую область. Правительство этого региона вручило добровольцам медали «Честь и мужество». Глава Курской области Александр Хинштейн также отметил героизм военных. Он назвал бригаду «настоящей защитой рубежа Родины». Госавтоинспекция объявила о проведении массовых проверок водителей. Особое внимание поиску нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в Липецкой, Ульяновской, Костромской, Пензенской областях, а также Башкирии. За пьяную езду грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф до 45 тысяч рублей. Граждан просят сообщать о неадекватных водителях в полицию. И британская газета «Гардиан» сообщила о резком росте числа случаев выхода искусственного интеллекта из-под контроля. По данным Института безопасности ИИ правительства Соединенного Королевства, модели лгут, игнорируют инструкции и преследуют вредоносные цели. В июле число происшествий превысило 300, а за год зафиксировано уже более 1500 таких происшествий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
4: В море дома, на берегу в гостях.
0: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Мы говорим не «штормы», а «шторма». Слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая мачты.
5: Сегодня мы будем говорить о знаменитых флотоводцах России.
7: В море дома, на берегу в гостях.
5: Эти слова принадлежат вице-адмиралу Степану Макарову, автору теории живучести и непотопляемости кораблей, изобретателю семафорной азбуки, исследователю Мирового океана и обширных полярных территорий. Любимец флота, отважный, порядочный офицер. Его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Макарове слово чести и отчаянная неустрашимость.
8: История в письмах и воспоминаниях.
9: Из письма вице-адмирала Степана Осиповича Макарова сыну Вадиму накануне сражения. Ночь 31 марта 1904 года, Порт-Артур. Запомни на всю жизнь. На женщин никогда нельзя перекладывать тяготы нашей мужской доли. Иной болван и трус может заявиться домой, чуть ли не в слезах, и супруги своей с порога. Вот, на войну посылают вроде. Стоит ли? Что скажет тут любящая мать, жена, сестра? Ни за что погибнешь. Ты у нас один. Отклонись уж как-нибудь. Но по-женски понятно, что с них взять. Но настоящий мужчина должен явиться домой бодрым и сказать: «Ну, дорогая, собирай меня в дорогу. Тут на границе веселое дело предстоит». Она поплачет, соберет тебя и успокоится, положившись на волю Божью. «Обнимаю тебя, сынок. Учись старательно. Помогай маме и сестре. Бога бойтесь, царю служите. Твой Макаров-старший».
4: Исторические заметки.
5: Сегодня именем адмирала Макарова названы многие учебные заведения нашей страны, в том числе Тихоокеанский военно-морской институт во Владивостоке и Государственный университет морского и речного флота в Санкт-Петербурге. О том, как начиналась военная карьера этого удивительного человека, расскажем прямо сейчас.
8: Служивые люди. Воинские династии России.
10: Степан Осипович Макаров. Едва ли не единственный русский адмирал, который не был дворянином по рождению. Его отец, отставной штабс-капитан, получил титул за выслугу, когда Степану было 8 лет. В том, что его сыновья, а их было трое, станут офицерами, Макаров-старший не сомневался. Мальчиков с детства интересовало все, что было связано с военным делом. Первенец, Иван, поступил в мореходное училище в Петербурге. Младшие, Степан и Яков, отправились в Николаевск на Амуре, где были зачислены в местную навигацкую школу. К науке будущий адмирал проявлял самый живой интерес и даже расстраивался, когда преподаватели отменяли уроки. В дневнике кадета Степана Макарова есть такая запись. «Главное зло в нашем училище – то, что учителя, выбранные из офицеров, оставшихся зимовать в Николаевске, никогда не приходят в класс». Гардемарин, мичман, лейтенант. Макаров быстро движется по карьерной лестнице и в 48 лет надевает погоны вице-адмирала. За плечами кругосветное плавание и русско-турецкая война, где впервые в истории российский флот применил самоходные мины, торпеды. Группа небольших катеров атаковала неприятельские корабли в районе Батума. Операцией командовал Степан Макаров. В мирное время деятельный адмирал тоже не давал себе покоя. В 1901 году в качестве капитана первого российского ледокола он совершил путешествие к земле Франца Иосифа на Северном полюсе. Именно ему принадлежала идея оборудовать корабли герметичными переборками, чтобы при повреждении одного или даже нескольких отсеков судно сохраняло плавучесть. семафорная азбука, создание новых бронебойных снарядов, оснащение кораблей радиосвязью – все это заслуги Макарова. Адмирал спешил. Он понимал, что императорский флот недостаточно подготовлен к будущей войне, а в том, что она случится в самое ближайшее время, Степан Осипович не сомневался. 9 февраля 1904 года японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура. Макарова переводят из Кронштадта на Дальний Восток. Адмирал активно принимается за дело. Оборону крепости усилить, в море нападения не ждать, бить первыми. Главное – это разведка и точный расчет. Трагедия случилась 31 марта. Броненосец Петропавловск, на котором находился Макаров, подорвался на мине. Командующий Тихоокеанским флотом погиб. Сын Степана Осиповича, Вадим, тоже стал моряком. В годы гражданской войны воевал на стороне Колчака. В 20-х эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он создал общество офицеров Российского императорского флота в Америке. При этом уникальные документы и письма отправил в Ленинскую библиотеку, где они хранятся и по сей день.
11: Служивые люди. Макаровы. Воинские династии России.
5: Сегодня на главной площади Кронштадта можно увидеть величественный памятник. С высокого постамента, на котором выбита позолоченная надпись «Помни войну», смотрит в сторону моря широкоплечий адмирал, вытянув руку вперед. Это памятник Степану Макарову, установленный в 1913 году. Пьедесталом ему послужила гранитная скала, которую подняли со дна Выборгского залива. Примечательно, что веком ранее эту самую скалу везла огромная баржа для памятника императору Павлу I. Не довезла, не выдержала веса, затонула. Вот такая удивительная история. Предназначался памятный камень одному человеку, а поставили другому.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Весной 2016 года в состав Черноморского флота вошел новый фрегат. Корабль назвали в честь последнего морского министра Российской империи.
11: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
12: Военно-морское вооружение и военная техника.
11: Классификация.
12: Головной корабль проекта 11-356-РМ.
11: Название.
12: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
13: Фрегат «Адмирал Григорович» предназначен для уничтожения подводных, надводных и воздушных целей противника. Водоизмещение 3620 тонн. Экипаж 180 человек. На вооружении фрегата 8 вертикальных пусковых ракетных установок «Калибр НК», способных поражать любые цели на расстоянии до 300 километров. Уникальный корабельный зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Палаш» обеспечивает оборону фрегата от высокоточного оружия, включая противокорабельные ракеты. Для борьбы с подводными лодками российский боевой корабль оснащен 2 торпедными аппаратами калибра 533 мм и 1 реактивной бомбометной установкой. Для стрельбы по воздушным и морским целям на фрегате «Адмирал Григорович» установлен новейший артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм. На сегодняшний день это самая скорострельная морская пушка в мире. При двусторонней подаче боеприпасов А-190 производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы на расстоянии около 20 километров. На палубе фрегата оборудован ангар и взлетно-посадочная площадка для противолодочных вертолетов К-27 или К-31.
12: Многоцелевой фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».
11: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
14: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
15: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о знаменитых флотоводцах России. Предлагаю вашему вниманию один очень любопытный исторический документ. Это письмо генерал-фельдмаршала Григория Потемкина Екатерине II о победе русского флота над турецкой эскадрой в Керченском сражении. Лето 1790 года.
18: С Викторией, матушка-императрица, бой был жесток и для нас славен. Тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Разбил он его сильно и гнал до самой ночи. Кавалер Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель.
5: Каков молодец! Князь Григорий Потемкин-Таврический всегда внимательно наблюдал за молодыми офицерами и особенно выделял именно Ушакова. К тому же побеждать чужими руками было намного легче, чем своими собственными. Зато докладывать Екатерине II о якобы личных и постоянных викториях всегда сподручнее. Но тут Потемкин не прогадал. Ушаков выиграл 43 битвы, не проиграл ни одного сражения, не имел ни одного подчиненного, попавшего в плен, и не потерял ни одного корабля. Что ж, о громких победах прославленного русского флотоводца известно все или почти все. А вот о его детстве информации крайне мало. Мы собирали ее буквально по крупицам. И вот что у нас получилось.
19: Адмиралы русского флота. Федор Ушаков.
20: Он родился в 1745 году в небогатой дворянской семье. Отец сержант лейб-гвардии Преображенского полка в отставке. Человек строгих правил. С малолетства приучал своих детей к тяжелому физическому труду.
21: И что ты, батюшка, супруг мой разлюбезный, заставляешь Федора траву косить? Не дворянское дело-то.
22: Молчи, жена. Лучше молчи, Параскева. А что дворянское? Царь наш Петр Алексеевич сам своими руками все-все делать умел и нас научил. Теперь моя очередь учительствовать. Вот что наш Федька не умеет? Топором овладел, столярничать привык, грамоте обучен, с лошади управляется, считать научился, стрелять. Так это дело от практики и опыта зависит. Что еще надо-то? Пора, Феде, на государев счет идти. Хорошо бы к преображенцам повоевал бы.
21: Не надо ему войн. Пусть служит по гражданской части.
20: Параскева. Так звали маму Федора Ушакова. Женщина редких достоинств и глубокого ума. Она как могла оберегала своих трех сыновей.
22: Эк ты, будто царица приказы отменяешь. Да кто из истинных дворян променяет военную службу на бумагоморание, да откажется от ратных дел?
21: Сейчас узнаем. Феденька, милый, подойди. Ты кем хочешь стать?
22: Погоди, мать, не твое дело спрашивать про такое. А ну, сын, отвечай отцу как на духу. В преображенцы хочешь пойти? Или в монахи?
0: Не, батя, я бы во флот пошел.
21: Господи, сынок, да кто ж тебя надоумил сему?
0: Волга, я, матушка, быстрее всех плоты вязать научилась. Плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной. Грибу без устали, так что...
22: А я вот тебе сейчас уши-то надеру, и будет тебе флот. Не бывать этому, уйди с глаз долой. О, побежал, шелемец.
21: Ты не сердись, отец. Знаешь, как Федю все наши деревенские мальчишки именуют?
22: Ну и как же?
21: Марианин. Он и вправду в воде души не чает.
19: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
20: Он родился в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда. Домов мало, народу не густо, все про всех знают. На одной окраине чихнул, а с другой тебе будь здоров, скажут.
1: Будь здоров!
2: Смотрите, смотрите, Ушаков малой идет. Скажи-ка, Федор, а это правда, что ты марианином хочешь стать?
0: Да, хочу быть матросом.
2: А где же ты море тут нашел? Может, оно тебе приснилось?
0: Я на карте могу показать.
2: Да на карте любой дурак покажет.
0: Да ну тебя, надоел.
20: Над ним постоянно подшучивали. И дети, и взрослые. Мол, не бывать тебе моряком никогда. До наших дней дошел едва ли не исторический анекдот. Однажды будущий адмирал повстречал пожилого местного охотника.
23: Эй, Федька, хоть суды.
0: Я здесь, дяденька. Помочь всем или сбегать куда?
23: Ты погоди, я сегодня иду на медведя. Хочешь со мной? Или ты опять на Волгу бежишь кораблики пускать?
0: На медведя? А с чего бы не пойти, дяденька? Пойду, только с одним условием.
23: Это с каким же?
0: Если я повстречаю его на воде.
23: Ах ты шутник, стой, куда? Вот же резвый мальчонка. Да... Не зря народ глаголит, будет Федька морянином. Ей-богу будет, вот тебе крест.
20: Маленький Федор и вправду никогда не видел моря. Он о нем мечтал. Представлял себе огромные волны, белоснежные парусники, морские походы и кругосветные путешествия. По вечерам мальчик делал для себя небольшие деревянные кораблики. Да так искусно, что в дом Ушаковых приходила чуть ли не вся деревня посмотреть на творчество юного рукодельника.
24: Глянь-ка, Осип, как он аккуратно весла сделал. Маленькие, но одно к одному, как настоящие.
23: Да, плотником парень будет.
24: Сам ты плотник, мастер по дереву растет. Уж поверь моему опыту.
20: Не угадали. В 16 лет Федор Ушаков поступил в морской шляхетский кадетский корпус.
19: Федор Ушаков. Адмиралы русского флота.
17: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Ушаков подал в отставку в 1807 году. После многочисленных побед на море над турками и французами роль флотских военачальников стала вдруг не столь значимой. Уже несколько лет шли наполеоновские войны, основные боевые действия велись на суше, и про Федора Федоровича стали потихоньку забывать, а потом и вовсе смещать с высоких командных должностей. Он это почувствовал, когда его неожиданно назначили командующим Балтийским грибным флотом, а затем начальником флотских команд в Петербурге. И это боевого-то адмирала. Ушакову на тот момент было 62, и он решил уйти. Поселился Федор Федорович в селе Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии. Рядом был монастырь. Жил Ушаков тихо и спокойно, часто молился. Когда началась Отечественная война 1812 года, на губернском собрании дворянства адмирала в отставке избрали начальником внутреннего ополчения. Но сил у флотоводца на еще один подвиг не осталось. И от предложенной должности он вежливо отказался. В 2001 году адмирал Ушаков, единственный из воинов-моряков, был канонизирован Русской Православной Церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархий. А еще через пару лет архиерейский собор причислил прославленного адмирала к общецерковным святым в лике праведных.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за внимание к вопросам образования в Москве. Мэр, в свою очередь, сообщил, что в этом году в столице одновременно обновили 100 школ, а к 1 сентября откроются еще 20 новых учреждений.
2: По Москве это будет рекорд. Больше 10% школьников пойдут в новые здания, обновленную среду. Это замечательно. Ну и по вашему поручению, Владимир Ильич, мы не забываем своих городов-побратимов, Донецк, Луганск. В целом мы провели реконструкцию полную, комплексную, 30 образовательных учреждений. В этом году запускаем 5 школ.
3: Хочу и вас поблагодарить за то, что вы лично занимаетесь вопросами образования.

0: Несколько дней после наводнения спасли 97-летнюю Гуну Майю Бахара, которую завалило обломками здания и залило грязевым потоком. Она единственная выжившая в доме престарелых. Пенсионерка сейчас находится в больнице Катманду. По данным, на субботу погибли 633 человека, почти 3000 числятся пропавшими без вести, в том числе 8 российских туристов. Канцлер Германии Фридрих Мерц может объявить о новых односторонних санкциях против России. Формальным поводом стали инцидент с дроном в Лейпциге и предстоящие региональные выборы, на которых власти пытаются ослабить позиции партии «Альтернатива для Германии». Среди возможных мер – высылка дипломатов, закрытие русского дома и поставки вооружений Киеву. В Кремле в субботу заявили об отсутствии оснований для улучшения отношений с Европой на фоне ее воинственной политики. С 1 сентября в Московской области вступает в силу запрет на продажу несовершеннолетним топлива, масел и технических жидкостей. Мера направлена на снижение аварийности питбайков. Продавец теперь вправе потребовать у покупателя паспорт. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности данного шага из-за автоматических заправок, где возраст не проверяют. За нарушение закона предусмотрен штраф для физических лиц размер 5000, для юридических – 100 тысяч рублей. И о погоде. В воскресенье в Москве осадки во второй половине дня, 22 градуса. В понедельник переменная облачность и до 25 тепла. Сейчас в Москве плюс 21. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
3: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
1: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте сегодня в 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о знаменитых флотоводцах России. Адмирал Российской империи. После революции 1917-го его уволили и в буквальном смысле выбросили на улицу без каких-либо средств к существованию. Флотоводец вынужден был покинуть Петербург по состоянию здоровья. Он еще не знал, что это будет его последний дальний поход.
6: Адмиралы русского флота. Иван Григорович.
7: В 1924-м ему разрешили уехать во Францию на лечение. Не помогло, вспоминала внучка адмирала Ольга. По ее словам, расставание с любимой родиной далось флотоводцу крайне тяжело.
8: У него оказался рак головного мозга. Нужна была операция. Он уже падал на улице в обморок. Ноги были ослаблены. Голод был и холод. И вот во Франции от разрыва сердца, сидя за столом, он и умер. От тоски.
7: За рубежом Иван Григорович жил бедно. Зарабатывал на жизнь, продавая свои картины. Французы предлагали ему, кавалеру орденов почетного легиона, заслуженную пенсию. Но адмирал отказался, рассказывала правнучка полководца Наталья.
9: Не только французы, но и английское правительство предлагало пособие за участие в Первой мировой войне в качестве союзника. Но это было бы для него предательством. Родина для него не пустой звук. Флот – святая святых. Он предпочел нищенское существование.
7: Скончался русский адмирал в 1930 году. Его перезахоронили в Санкт-Петербурге только спустя 70

0: вспоминала внучка флотоводца Ольга.
1: В газетах писали, что такого скопления адмиралов не видела Россия никогда. Все они пришли проститься со своим товарищем. И прежние, и настоящие. Все. И с палочками, и седые.
0: Потомственный дворянин из военной династии. Гардемарин, мичман, начальник штаба Черноморского флота, морской министр России. Он был женат на Марии Шемякиной, троюродной сестре Владимира Ленина. В семье адмирала было две дочери, Наталья и Мария. Отца девочки видели редко. Служба есть служба.
1: У него вся жизнь была флот. И все для флота. Не зря же он стал почетным гражданином Севастополя, Николаева, Ревеля, Таллина. А его девиз был, чтобы в России строились корабли только руками русских корабелов. Он всегда проверял, ходил на все закладки боевых судов. Его даже прозвали «некабинетный адмирал».
2: Иван Григорович. Адмиралы русского флота. Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ о знаменитых флотоводцах России. Судьба нашего следующего героя поистине уникальна. Долгое время эта история считалась выдумкой. Но так полагали далеко не все. В том числе Валентин Пикуль, когда приступил к работе над своей очередной миниатюрой «Потопи меня или будь проклят».
4: Американский посол во Франции, мистер Портер, все 6 лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоптанных временем кладбищ. Наконец, в 1905 году его поиски увенчались успехом. На кладбище Грандобельс он обнаружил могилу человека, которому уже были написаны 2 романа. Один Фенимором Купером, а другой Александром Дюма. «Вы уверены, что нашли Поля Джонса?» – спрашивали посла. «Я открою гроб и посмотрю ему в лицо». «Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился?» «Еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем». Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный спирт, и все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской лица Поля Джонса, что сохранилось в музее Филадельфии. Знаменитые антропологи Папильон и Капитен подвергли останки адмирала тщательному изучению и пришли к выводу. «Да, перед нами славный пенитель морей». Поль Джонс, в его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он страдал в конце жизни. Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого вставили корабельный иллюминатор. Через Атлантику тронулась к берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Аннаполисе янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, дабы адмирал Поль Джонс нашел в Америке место своего последнего успокоения. Париж давно не видывал такого великолепного шествия. Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции. Оркестры играли марши, но не погребальные, а триумфальные. За катафалком, водруженным на лафет, дефилировали послы и посланники разных стран, аккредитованные в Париже. И русский военно-морской атташе с усмешкою заметил послу Нелидову. Американцы твердо запомнили, что Поль Джонс был создателем флота США. Но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки. От России. Все-таки от нас.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Итак, помимо Валентина Пикуля, бывшего, кстати, юнги, об этом человеке написал еще и Фенимор Купер, бывший, между прочим, морской офицер. Его роман называется «Лоцман» или «Морская история». Плюс ко всему, о нашем герое рассказал и Александр Дюма отец в своем романе «Капитан Поль». О каком же адмирале идет речь? Узнаем об этом прямо сейчас.
5: Приключения иностранцев в России.
6: В Пентагоне его считают отцом-основателем военно-морского флота США. Однако лишь немногие американские офицеры знают, что этот человек еще во времена правления Екатерины Великой состоял на русской военной службе в чине адмирала. Имя отважного флотоводца – Джон Пол Джонс. Родился он в 1747 году в Шотландии в семье бедного садовника. Когда исполнилось 18, Юнгой устроился на торговый корабль и всего за пару месяцев стал третьим помощником капитана. В 28 лет Джон уже сам командовал матросами, а во время войны за независимость в США отправился за океан и поступил на военно-морскую службу североамериканских колоний.
7: Конгресс присваивает вам звание первого лейтенанта и передает под ваше командование боевой корвет «Альфред». Первый по классу корабль нашей страны. Поздравляю!
6: 23 сентября 1779 года отряд из 5 кораблей под командованием Джонса нанес крупное поражение английской эскадре возле мыса Фламборо-Хэт в Северном море. В честь победы в США отчеканили особую медаль. Джон Пол Джонс справедливо ожидал повышения, но ему отказали.
8: Вы еще слишком молоды, командор. Вам всего лишь чуть больше 30. О каком адмиральском звании может идти речь? Нас ведь засмеют.
6: Обидно? Еще как. Вспыльчивый шотландец не стерпел такого отношения. Хлопнул дверью и уехал в Европу, а затем и в Россию.
9: Императрица Екатерина II приняла меня с самым лестным вниманием, которым может похвастаться иностранец. Она присвоила мне звание контр-адмирала, но при этом разрешила остаться американским гражданином и офицером. Какая удивительная женщина!
5: Приключения иностранцев в России.
6: Из Петербурга теперь уже русский адмирал отправился в Причерноморье на очередную войну с турками. Путешествие заняло 12 дней. 10 из них в седле. Не самое легкое испытание даже для профессионального кавалериста. Выручала природная выносливость. Флотоводец прибыл на место в срок, получил под командование флагманский линейный корабль «Святой Владимир» и вскоре познакомился с Александром Суворовым.
9: Это был один из немногих людей, встреченных мною, который всегда казался мне интереснее, чем вчера, и в котором завтра я рассчитывал, и не напрасно, открыть для себя новые, еще более восхитительные качества. Суворов неописуемо храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческой способностью проникать в суть вещей под маской грубоватости и чудачества. Я полагаю, что в его лице ваша страна имеет величайшего воина. Он не только первый генерал России, но и наделен всем, чтобы считаться первым в Европе.
6: Два линейных корабля, 4 фрегата, небольшая грибная флотилия. Такая скромная эскадра досталась Джону Полу Джонсу. И все же сумел блокировать турецкий флот возле Очакова и отбил все атаки вдвое превосходящего противника. А это, между прочим, 16 хорошо вооруженных неприятельских кораблей. Полный триумф, слава и почет, награды, титулы и ложный донос. Победителя обвинили в насилии к женщине. Скандал продолжения не получил, Джонса оправдали. Но, как и в Америке, было поздно. Оскорбленный до глубины души, он уехал в Париж. Там он прожил недолго. В возрасте 45 лет его жизнь оборвал банальный сердечный приступ. Говорят, что когда консьержка нашла его мертвым, на нем был надет русский адмиральский мундир. тех пор прошло уже 2 столетия. Но Россия не забыла талантливого флотоводца. В 2008 году на одном из домов в центре Петербурга появилась гранитная плита. На ней надпись на русском и английском языках. Джон Пол Джонс, контр-адмирал российского флота, национальный герой и основатель флота США, жил в этом доме в конце 18 столетия.
5: Приключения иностранцев в России.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о знаменитых флотоводцах России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
10: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
12: Пред нами огромные, разнообразные работы.
2: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
13: В этой стране в гору идут только те люди, которых специально приглашают туда приехать. И вовсе не ценятся те, кто приезжает сюда по собственной воле.
3: Приключения иностранцев в России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Самый высокий маяк в мире – Джидда Лайт. Его высота достигает 133 метров. Он расположен на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.
0: Факт второй.
2: Каждый маяк имеет свой уникальный световой отпечаток, то есть он чередует уникальную последовательность вспышек и периодов темноты, которые

0: Самый знаменитый маяк древности, Александрийский, считался одним из семи чудес света. Он был построен в III веке до нашей эры на острове Фарос в Египте и простоял более 1000 лет.
1: Факт четвертый.
0: Свет маяка преобразуется в мощный луч с помощью специального оптического инструмента, разработанного в XIX веке – линзы Френеля. Поверхность линзы не сферическая, а ступенчатая, что позволяет уменьшить вес прибора и фокусировать даже слабый источник света.
1: Факт пятый.
0: Современные маяки сигналят не только светом. Они передают акустические сигналы в воздухе и под водой, а также активные и отраженные радиосигналы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о маяках. Человек в кадре. История одной фотографии.
2: «1951 год. США. Город Принстон. На календаре 14 марта. В этот день Альберту Эйнштейну исполнилось 72. На праздничный ужин пригласили опытного фотографа. Он должен был сделать несколько постановочных кадров для семейного альбома.
3: Я, конечно же, знал, что известный физик сниматься не любит. Просто ненавидит камеру. Но у меня, как назло, эту самую камеру заело. Один щелчок, второй, все в холостую. Затвор не срабатывал. Эйнштейн рассердился и отвернулся от объектива. Я умолял его дать мне хотя бы еще один шанс. И вдруг он резко обернулся в мою сторону и показал язык. В ту же секунду аппарат сработал.
2: Так якобы появилась знаменитая фотография Альберта Эйнштейна. Якобы потому, что в этой истории ни слова правды. 14 марта 1951-го. Эйнштейну действительно исполняется 72 года. По этому случаю в Принстонском университете, где и преподавал ученый, закатили банкет. Что-то вроде закрытой вечеринки, только для своих. Но папарацци все равно дежурили у главного входа. Как только Эйнштейн вместе с друзьями вышел на улицу и сел в автомобиль, началось настоящее безумие. Фотографы буквально облепили машину. Кто-то бесцеремонно распахнул заднюю дверь и начал снимать. Одна вспышка, вторая, третья. Корреспондент Артур Сасс вспоминал.
4: Сначала Эйнштейн реагировал совершенно спокойно. Никаких эмоций. И тут я крикнул: «Мистер ученый, у вас же день рождения, улыбнитесь!» А он взял и показал мне язык. Я успел нажать кнопку.
1: История одной фотографии.
2: Получилась групповая фотография. Слева от Эйнштейна в машине сидел его коллега мистер Эйдолот. Справа расположилась миссис Эйдолот. Впоследствии двух попутчиков из кадра вырезали. Так появился знаменитый портрет. Говорят, что убрать друзей со снимка попросил лично Эйнштейн и чуть ли не сам ножницами кромсал оригинал. Ученому действительно очень понравился его новый портрет с языком. Эйнштейн даже заказал 9 его копий для подарков друзьям. Одну такую фотографию он вручил своему любимому телеведущему Говарду Смиту. На оборотной стороне была сделана надпись: «Вам понравился этот жест, потому что он предназначен всему человечеству».
1: Человек в кадре.
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Кто разрушил Карфаген?
9: Кто взял Бастилию?
8: Кто накренил Пизанскую башню?
9: Под подозрением
8: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
9: Николай Лейкин.
8: Книга «Где апельсины зреют».
10: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Система образования готова к началу учебного года, доложил президенту министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что почти 18 миллионов школьников пойдут в учебное учреждение 1 сентября, причем из них 1,5 миллиона первоклассников.
2: Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. Все школы работают по единым федеральным программам. Переходим на единые государственные учебники. Мы видим уже результаты повышения баллов единого государственного экзамена. Растет интерес к, естественно, научным предметам. У нас блестящие результаты наших ребят на международных олимпиадах. Система образования реагирует и на вызовы, поэтому с нового учебного года мы вводим предмет для 5-11 классов «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
1: Кроме того, Сергей Кравцов добавил, что те школы, которые требовали капитального ремонта после наводнения в Дагестане, а также две новые, будут открыты в республике к 1 сентября. Российские военные нанесли удары беспилотниками и высокоточным оружием по двум логистическим объектам в Киеве и области, а также по другим важным объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Поражен центр «Фимсервис» комплектующими для ракет «Фламинго», таможенный терминал, распределявший западные грузы для украинских вооруженных формирований. Также атакованы склад боеприпасов в Милые, топливозаправщики в порту «Измаил» и терминалы в Николаеве. Уничтожены 18 хранилищ с военным имуществом и 3 с горюче-смазочными материалами. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Деньги получат железнодорожники. Им возместят расходы на транспортировку агропромышленных грузов по льготным тарифам. Это позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства в полном объеме с учетом сложной логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Спасательная операция в непальском районе Расува приостановлена из-за проливных дождей. Об этом сообщает агентство Рейтер. Жертвами природной стихии в Непале стали 633 человека. Пропавшими без вести числится почти 3000. Среди них 8 россиян. Издание «Катманду-Пост» пишет о массовом захоронении неопознанных тел в округе Читван. Власти взяли генетические образцы для будущих экспертиз. При этом эксперты сейчас предупреждают о рисках прорыва природных дамб в долине реки Хотэ-Коши и возможных новых наводнений в регионе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Восторг наступает, когда ты видишь движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком.
3: Он открыл 6 комет и мечтает найти в Солнечной системе планету Х. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина
2: и Даниил Давыдов.
1: Это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски неизведанного и вообще меняют мир.
2: А сегодня к нам в студию пришел человек, который открыл комету.
1: Ранее неизвестную.
2: Ну, понятно, раз открыл, конечно.
1: Итак, друзья, приветствуем. Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Леонид, привет.
3: Здравствуйте.
2: Леонид, сразу вопрос. Сложный для нас, но для тебя, наверное, простой. Вот сейчас где-то в космическом пространстве летит комета Еленина. Вот что это за комета?
3: На самом деле она уже не летит.
2: Как?
3: Потому что моя первая комета, к сожалению, при сближении с Солнцем распалась и превратилась в огромное протяженное облако осколков. Вот. Но у меня 6 комет, поэтому остальные 5 здравствуют, обращаются вокруг Солнца, и в мае прошлого года одна из них повторно возвращалась к Земле, и я ее наблюдал уже второй раз. Спустя 13 лет после открытия я снова ей виртуально помахал ручкой.
1: Леонид, сразу два вопроса. Первый вопрос. То есть ты открыл 6 комет?
3: Да, 6 комет, да.
1: А не обидно, что они распадаются? Вот ты их открыл, а их уже нет.
3: Ну, обидно. Ну, такая судьба комет. Кометы очень хрупкие тела. Их ядра очень имеют низкую плотность, они очень хрупкие. Вот можете себе представить, кто помнит такую пемзу, да, как мы в детстве, ну, сейчас, наверное, вряд ли уже.
2: Но это вулканическая
3: да,
2: лава.
3: Да, это такое очень пористое вещество, материал, и вот кометы такие же примерно. Плотность кометы, кометного ядра, примерно в 2 раза ниже, чем плотность воды. Поэтому если мы возьмем кометное ядро и поместим его в колоссальный бассейн, то оно будет плавать у нас. Поэтому тела очень хрупкие, но очень красивые. Поэтому, ну, распадаются, ничего страшного, это нормальный их такой эволюционный путь.
1: Слушай, я же читала о том, что комета, она движется по своей орбите. Она постепенно, двигаясь по своей орбите, приближается к Солнцу?
3: Как это, ну, конечно. Происходит? То есть в одном из фокусов ее орбиты, эта орбита может быть как эллиптической, ну, то есть эллипс, да, сплюснутый круг, окружность, так и разорвана гиперболическая. Ну, такое получается, как искривленная прямая. И комета движется по этим орбитам, сближаясь с Солнцем. И вот сближение с Солнцем как раз для кометы очень опасно, потому что очень высокая температура, льды на комете начинают испаряться. По-научному мы это называем сублимацией. То есть, в отличие от Земли, где есть атмосфера и давление, в космосе давления нет, поэтому у нас сублимация – это переход из твердого вещества сразу в газообразное. То есть, у нас льды сразу превращаются в газ.
1: И вот все как раз... она распадается, да?
3: Нет, у кометы появляются те самые огромные протяженные хвосты, газопылевая оболочка. Так мы их и видим на самом деле, да?
2: Но не все же кометы приближаются к Солнцу и обязательно распадаются. Есть, которые тысячелетиями летают?
3: Да, безусловно, конечно. Большинство комет переживают сближение с Солнцем. Тут очень важно расстояние от минимального сближения, дистанция перигелия, то есть ближайшей точки орбиты к Солнцу. И если она проходит там дальше Земли, не приближаясь ближе к Солнцу, то в целом бояться за нее не стоит.
1: Из 6 тобой открытых комет, какие остались, а какие уже, которых уже нет?
3: Ну, одна, первая, распалась.
2: Которая ее, Еленина.
3: Они все Еленины.
2: Они все Еленины.
3: Да, они все Еленины.
1: Как их разве? Еленин 1, Еленин 2, Еленин 3?
3: Нет, они просто, у них есть буквенно-цифровое обозначение, где зашифрован тип орбиты, долгопериодическая или короткопериодическая, то есть как долго она обращается вокруг Солнца, сколько период одного обращения, год открытия, полумесяц открытия.
1: Слушай, а вот это интересно, потому что когда я читала вот ту комету, которую ты открыл в 2010 году.
3: Да, все верно.
1: Называется Си, потом 2000, ну, дробь, да, 2010, X1.
3: Ну, вот если перевести на человеческий простой язык, Си – это долгопериодическая комета, значит, она обращается вокруг Солнца более чем за 200 лет, один оборот у нее длится. 2010, тут все понятно,
1: год.
3: X – это первая половина декабря, то есть все половины месяца, первая половина января – A, вторая половина января – B и так далее. Букву I пропускают, чтобы не спутать с единичкой. Получается, что X – это первая половина декабря, а 1 – порядковый номер. То есть, если мы это все объединим, получается, долгопериодическая комета открыта в 2010 году, в первой половине декабря – это первая комета в этот интервал времени.
0: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Вообще-то, насколько я знаю, очень долгий был перерыв в астрономических открытиях, в частности, в открытии комет. Вот как происходил поиск? Как вообще удалось открыть эту комету?
3: Да, все верно. Последний раз советские еще астрономы открывали комету в 1990 году. И после этого у нас открытия комет прекратились. Но на самом деле...
1: Почему? Были... Вот это, Леонид,
3: ну,
1: почему?
3: Что были это сложные за такой времена, период? Я думаю, все вы их хорошо помните. России было не до науки.
1: Политические аспекты, я поняла.
3: Политические и технические тоже. Как раз в тот момент происходила в астрономии техническая революция. Астрономы переходили с аналоговых фотоприемников, то есть с фотопластинок, ну, обычных фотокадров, да, на цифровые детекторы. И беда в том, что у нас в 90-е годы в России практически их не было. То есть мы сами их не производили, они стоили очень дорого, поэтому у нас долгое время не было. А запасы фотопластинок заканчивались, потому что даже в СССР хорошие фотопластинки мы закупали за рубежом.
2: У нас не производили их вообще.
3: Не производили, да. Поэтому на Западе их производство свернули, потому что они перешли на цифровые детекторы. И у нас оставались запасы, мы их израсходовали и остались ни с чем.
1: Понятно, здесь все понятно. Так, хорошо, перерыв. Как произошел сам процесс у тебя открытия своей кометы?
3: Все началось с увлечения астрономии, со школы. В 1997 году над Москвой, над северным полушарием Земли, висела великая комета Хелла-Боппа.
2: Да, она, помним, помним.
3: Она была видна просто глазами с улицы Москвы. Такого больше не было. Она была очень яркой. И я, гуляя вечером, там, выгуливая собаку, да, смотрел на нее, и у меня появилось такое желание и мечта открыть свою комету. Я вот представлял себе, думаю, как же, наверное, классно. Да, вот сейчас на нее все смотрят, там, сотни миллионов, может быть, миллиарды людей на нее смотрят, а кто-то впервые ее увидел, кто-то ее открыл. У меня такая вот появилась мечта, но это был 97-й год. Честно скажу, что тогда я становиться ученым, да, в России, астрономом, не хотел. И, ну, такая мечта осталась.
1: А почему не планету? Почему не на комету открыть?
3: Знаете, ну, визуально привлекают кометы. Ну, у планет нет таких хвостов. Вообще, кометы – это, по мне, самые интересные, самые красивые объекты космоса. Мне часто говорят, что вот галактики еще красивые. Да, они красивые, но они статичные. Они тоже меняются, но за время жизни человека они остаются неизменными.
2: Галактики – это туманности, да? Такие?
3: Туманности очень далекие, да. Это дома других звезд. То есть, это вот много-много звезд, которые мы не можем различить, мы их видим как такую туманность. Они находятся очень далеко. А кометы, они меняются за часы. То есть, вот эти хвосты их, они развиваются солнечным ветром, давлением солнечного света. И они меняются постоянно. Хвосты могут оборваться, они меняют свою форму. Кометы имеют разный цвет, поэтому, ну, просто очень красиво.
2: Мне вспоминается фильм «Курьер» наш советский, когда «О чем ты мечтаешь?» «Мне бы пальто к осени».
3: Да.
2: «На тебе пальто,
3: это
2: мечтаю
3: самый
2: чем-нибудь великим».
3: Да, да, да.
2: Вот это была великая мечта, конечно, комету открыть.
3: Вот, и через 13 лет сложными путями, путь был непрямой, я не учился на астронома, у меня нет классического астрономического образования, я, по сути, самоучка.
1: Так.
3: Вот, да.
1: Вот это очень интересно.
3: Очень интересно. Но, я, кстати говоря, об этом всегда говорю и не скрываю. Поэтому, если есть желание и настойчивость, то можно добиться, ну, всего, что ты хочешь. Вот я за там, 40 лет своей жизни понял, что если чего-то сильно желать и идти к своей цели, то есть не желать лежа на диване, да, а двигаться в этом направлении, то через 13 лет я открыл свою комету.
1: А вот как ты пришел к своей мечте, мы узнаем через небольшую паузу.
0: Реклама.
4: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Международная выставка «Сфера безопасности 2026» с 21 по 23 октября на ВДНХ. Системы, технологии и решения по направлениям. Защита объектов инфраструктуры, информационная и транспортная безопасность, рациональная природа пользования и медицина. Мероприятие деловой программы по ключевым вопросам безопасности. Подробности на сайте securityexpo.ru. Категория 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать на радио «Звезда».
1: У нас сегодня в гостях Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Человек, который открыл ранее неизвестную комету. Леонид, продолжаем твой путь к мечте. Как это все происходило?
3: Да, вот мечта у меня появилась такая, да, но как ее реализовывать, было непонятно абсолютно, потому что открыть комету из Москвы очень сложно. Почему? Потому что у нас очень засвеченное небо, огромный мегаполис, и очень сложно на этом небе искать какие-то туманные, тусклые объекты.
2: Хотя обсерваторий много, но они сейчас уже, я так понимаю, не функционируют.
3: Ну, да? Вы знаете, они функционируют, в том числе и занимаются научными наблюдениями, но ограничено то, что они могут делать. Это на самом деле путь всех обсерваторий мира, которые были построены в центрах городов. Это и Москва, и Париж, и Барселона.
2: Любых крупных,
3: да,
2: городов.
3: Да, они все в основном, понятно, становятся музеями, а сами телескопы перебираются в горы, потому что там темное небо. Чем выше над уровнем моря, тем меньше толща атмосферы, меньше искажений она дает, поэтому все телескопы стараются ставить повыше, в горах.
1: Поближе туда, к небу.
3: Поближе не важно, а вот то, что мы убираем часть подушки нашей атмосферы, которую мы дышим, это очень важно.
2: Ну и вот ты понял, что комету в Москве тебе не открыть. Что ты сделал дальше?
3: Я начал искать выход. Я его нашел. Тогда уже появился интернет. Это был 2007 год. И я узнал, что есть такие удаленные обсерватории. Что это такое? Оказывается, что телескопы стали ставить в горах, ну, продолжая как раньше, и доступ к ним организовывают через интернет. То есть любой желающий, у кого есть право на этот доступ, может подключиться к телескопу из любого места в мире. То есть я из Москвы могу управлять телескопом в Чили.
2: То есть, находясь дома, проводить какие-то астрономические исследования из обсерватории, которые за границей вообще, может быть.
3: Где угодно. То есть, не нужно уже ехать в дорогостоящие и длительные командировки, а ты в целом можешь управлять большим телескопом, который стоит в темном, глухом месте, находясь в центре мегаполиса.
2: А доступ как получить?
3: Вот это другой вопрос, да. На тот момент в России таких телескопов еще не было. Сейчас они уже есть. У нас есть удаленные телескопы и на Кавказе, и на Алтае, и в Крыму. А тогда не было, и я начал в мировые обсерватории рассылать письма, что я вот Леонид Еленин, хочу открыть комету. Дайте мне, пожалуйста, доступ.
1: Ты как любитель, да?
3: Конечно, я был абсолютным любителем. Я занимался совсем не научной деятельностью по жизни. И в целом это было очень наивно, конечно. И сейчас я это понимаю, тогда я понимал, я в целом нормальный человек. Но самое интересное, что две обсерватории мне ответили.
1: Какие?
3: Две американские обсерватории частные. Государственные, конечно, видимо, подумали, кто это такой, страна человека.
2: Вообще не ответили, да?
3: Вообще не ответили, вообще не да. Ответили. То есть там примерно из там, 30 писем ответили 2. С ними мы подружились, и с одним из хозяинов этих, хозяев этих обсерваторий мы общаемся до сих пор. И я получил доступ к в целом любительским телескопам, но оборудованным последним словом, по последнему слову техники на
1: Подожди,
3: тот момент.
1: Это представлялось собой, ты сидишь за монитором. Ты у себя дома сидишь.
3: Я сижу за обычным компьютером.
1: Компьютером. И как ты управляешь? С помощью мышки, что ли, как-то
3: да,
1: наводишь?
3: Да, то есть через удаленный рабочий стол я просто вижу экран.
1: Вот этого не, вот, вот там небо...
3: компьютера, к которому подключен телескоп, да. И просто управляю так же, как и там.
1: Я даже не знала, что такое есть.
2: А у вас расписание там, да? Вот,
3: да, конечно, каждому выделяется...
2: Еленин вот эти 2 часа наблюдает, там еще кто-то...
3: Именно так. Всем выделяются там часы времени, и ты наблюдаешь. И вот так я, по сути, начал учиться астрономическим наблюдениям. В России тогда даже в вузах слабо преподавали обработку именно цифровых снимков, потому что камер цифровых в России было мало. И дошло до того, что в обед я работал в коммерческой фирме, и в течение обеда ко мне приезжали преподаватели московского вуза, не буду называть какого, и я показывал, как обрабатывают именно цифровые снимки. То есть я стал таким специалистом по этой обработке в России.
2: Узконаправленным, можно сказать.
3: Узконаправленным, да. Я выступал с лекциями на различных астрономических конференциях любительских. Вот. И там меня заметили как раз профессионала. Они подумали, что вот вроде бы человек сам всему научился.
1: А как ты, по книжкам? Или какие-то, я не знаю, там курсы смотрел?
3: В интернете есть все. Да, переводил статьи и всему учился сам, и сам открывал все. То есть 1 декабря 2008 года я открыл свой первый астероид. Счастью, не было предела, как вы понимаете, но это был лишь первый шаг.
9: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А вот такой вопрос. Комета, вроде понятно, это такое яркое, светящееся небесное тело, да? Вот, видите, я уже кое-что начинаю понимать в астрономии. Астероид. Вот в чем разница в открытии астероида и кометы? Что ценнее? В чем разница самих наблюдений?
3: Очень интересный вопрос. Действительно, разница огромна в наблюдениях. Смотрите, кометы человечество знает на протяжении тысяч лет. Мы знаем, что кометы наблюдали даже в Древнем Египте.
2: Угу.
3: То есть, как минимум 4500 лет назад люди уже видели на небе кометы и рисовали косматые звезды. Да? Звезды с хвостами, мы сейчас понимаем, что это были кометы. А первый астероид был открыт 1 января 1801 года, то есть в самом начале 19 века. Почему такая разница? Потому что как раз кометы при приближении к Солнцу становятся очень заметными. Вот эти вот газопылевые оболочки, головы комет, хвосты. То есть кометы, яркие кометы, отлично видно невооруженным глазом.
2: То есть они отражают солнечный свет?
3: Да, вот эти вот газопылевые оболочки и хвосты, они отражают солнечный. Они сами не светятся, они светят отраженным светом, и мы их наблюдаем. Поэтому яркие кометы отлично видно невооруженным глазом. А все астероиды видны только с помощью оптических приборов, небольших телескопов или биноклей. Телескоп впервые для наблюдения космических объектов стали использовать в 1609 году Галилео Галилей. И после этого, как раз спустя практически 200 лет, открыли первый астероид. Поэтому разница огромна, но на данный момент открыть комету более престижно, потому что у нас сейчас каталогизировано примерно 4000 комет за все время
2: наблюдений,
3: а астероидов мы уже знаем практически 1,5 миллиона.
2: Ого.
3: Поэтому видите, какая разница.
1: Я знаю, как переводится с древнегреческого комета и как переводится астероид.
3: Это здорово.
2: Расскажешь нам?
1: А ты, Леонид, расскажешь?
3: Я знаю, комета – это косматая.
1: Да-да-да.
3: Да, косматая. Ну, вот,
1: волосатый, да. Косматый.
3: Волосатый косматый.
2: Леонид всю программу уже намекает. Косматые кометы, и мы такие, о, а мы знаем.
3: Да, косматые кометы. Причем, допустим, в Древнем Египте их звали косматыми звездами, а древние китайские астрономы их звали звездами-метлами. А астероид от астер... Это звезда. Да, с греческого, а оид, это вот для благозвучия было добавлено астероид. То То есть звездоподобные. Почему? Потому что на фотографии или когда вы смотрите просто глазками в окуляр телескопа, звезды, астероиды ничем не отличаются визуально от звезд. Комета, сразу видно это туманные пятнышки или туманные пятнышки с хвостами.
2: А так, но... если мы не специалисты посмотрим, мы не поймем, звезда это или астероид.
3: Да, если посмотреть вот на один как бы снимок фотографический, я вам скажу, что здесь есть астероид среди этих звезд, вы не сможете понять, где он. И вот как вычислить, где же здесь скрывается астероид среди вот этих тысяч звезд, это как раз задача такая нетривиальная, и именно поэтому так долго их не удавалось обнаружить.
1: Ну, давай вернемся к тому, как ты обнаружил, собственно, свою первую комету, то, как ты пришел к своей мечте. Хорошо, ты наблюдал удаленно, а дальше-то что было?
3: Дальше, с 2009 года, я начал работать уже по своей новой специальности, астроному, в Институте прикладной математики имени Келдыша.
1: То есть тебя пригласили
3: в этот институт? Меня пригласили на работу как специалиста по обработке цифровых снимков. То есть астрометрия, фотометрия. Только здесь требовалось уже наблюдение не кометы астероидов, а космического мусора, который у нас обращается вокруг Земли. Но в целом технология схожа, поэтому я ее быстро освоил и уже начал обучать сотрудников нашей сети телескопов, как это все обрабатывать. И тогда я предложил, а давайте, у нас есть много телескопов, десятки телескопов, давайте из них один выделим для поиска астероидов и комет. Это будет очень важно, потому что мы на этом телескопе небольшом получим опыт, как это делать, потому что этим занимались уже другие страны, а в России тогда на постоянной основе этим не занимались, нам нужен был опыт. И вот так мы его нарабатывали.
1: У нас сегодня в гостях Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук.
8: Раз, два, три, четыре, пять.
9: Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.
7: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогареве. Президент заявил, что несмотря на все попытки повлиять извне, у России и Беларуси успешно развивается торгово-экономическое взаимодействие.
11: И что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. Благодаря вашим многолетним усилиям удалось многое сохранило и приумножило из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая некоторую электронику, некоторые другие направления.
10: Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что динамика международных отношений подталкивает к обсуждению общих проблем. Впрочем, Москва и Минск вместе будут преодолевать любые трудности. В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали 7 мирных жителей, включая 2 подростков. В поселке Разумный удар по коммерческому объекту ранил 3. В селе Долго при детонации дрона пострадали еще 3. В нескольких населенных пунктах региона также повреждены жилые застройки, заборы, гражданские автомобили. Заместитель министра

0: провести выборы и сформировать легитимные органы власти, что открыло бы путь к переговорам. Российские школы в новом учебном году пойдут 17 миллионов 600 тысяч детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. В преддверии 1 сентября он сообщил о ликвидации третьей смены в школах и прекращении расширения второй смены. Кроме того, по словам Кравцова, за последние годы в России построили 1700 новых учебных заведений. Это более 1 миллиона мест с бассейнами и лабораториями. Осенью российские туристы смогут улететь прямыми рейсами в 42 страны. Об этом свидетельствует актуальное расписание, с которым ознакомились аналитики РИА Новости. География полетов заметно расширится за счет новых направлений. Пакистанский перевозчик откроет рейсы в Исламабад, алжирская авиакомпания свяжет Москву с Алжиром, возобновятся полеты в Кувейт, Мьянму и на Шри-Ланку. Наибольшее число доступных маршрутов традиционно приходится на Западную Азию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: От городских трущоб до палат белокаменных. Быт и нравы Москвы конца 19 века. В книге Владимира Гилеровского «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: На «Радиозвезда» сегодня Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук.
2: Человек, открывший комету, да причем даже не одну комету, а целых 6 комет, как выяснилось в процессе нашей беседы.
3: Да, все так.
1: Продолжаем путь открытия той самой кометы, самой первой.
3: Да, и вот у нас заработал телескоп в Институте прикладной математики, который занимался поиском кометы астероидов. Им управлял я, обрабатывал кадры я и...
1: Все делал я.
3: Да. Ну...
2: И еще немного делал телескоп.
3: И 10 декабря 2010 года была открыта комета. Вроде бы очень просто, вот она была открыта, да?
1: Слушай,
3: что-то такое,
1: ты,
3: да.
1: Да, ты так это говоришь, ну, вроде бы была открыта комета. Как?
2: Ну,
1: как
2: шесть комет у человека уже.
1: Нет, но это первая комета. Подожди, это первая комета.
3: Да. Процесс примерно представляет себя вот следующий путь. Перед каждой наблюдательной ночью я... думаю, в какой области неба мне искать сегодня астероиды и кометы.
1: Ты наугад это думаешь?
3: На самом деле, не совсем наугад, потому что у нас есть каталоги и астероидов, и комет, и мы можем в целом сложной математикой посчитать, где на данный момент времени, вот в текущую ночь, будет наибольшая вероятность обнаружить, допустим, астероид или, возможно, комету. Такие расчеты есть.
1: То есть сначала математика.
3: Математика,
1: да.
3: Потом у нас, у людей во всем мире, кто занимается поиском астероидов комет, есть такая карта неба, куда мы все выкладываем свои наблюдения. То есть кто где уже искал, чтобы объединиться и не искать в одном месте вдвоем и втроем, а обследовать все небо. Каждый берет на себя какой-то кусочек неба и его обследует. Смысл наблюдать сегодня там, где вчера уже твои коллеги поработали, ну, вероятность обнаружения там нового объекта, она низка. И вот это место на небе было выбрано, телескоп, программа наблюдения была загружена на телескоп. Телескоп, по сути, это робот, у которого есть план наблюдений. Он в нужный момент времени, когда солнышко заходит за горизонт, открывает свою крышу,

0: наводится на нужный область. Это абсолютный робот, который работает по программе, которую я же и написал. Вот эту область неба он осматривает 3 раза за ночь. У нас получается, что по каждому кусочку неба есть 3 фотографии. И вот теперь глазами или с помощью программного обеспечения нам на этих фотографиях нужно найти движение. Дело в том, что звезды находятся очень далеко, и они за часы наблюдений не смещаются на небе. Они смещаются за годы, за столетия. А вот астероиды и кометы, жители Солнечной системы, они находятся намного ближе, чем звезды. Поэтому они за десятки минут на фоне звезд перемещаются. И вот как раз так их и обнаруживают. То есть раньше это делали глазами. Теперь у нас есть компьютеры и цифровые снимки. Поэтому этим уже занимаются компьютеры. И уже по первым 3 кадрам мы можем построить его первоначальную орбиту.
1: Слушай, ну вот ты обнаружил небесное тело, понял, что это комета, а дальше что? Вот следующее какое
0: дальше
1: действие?
0: Дальше нужно понять, что это за комета, уже известная или неизвестная. Опять же, математика. У нас есть каталог известных астероидов и комет. Мы должны очень быстро с помощью компьютеров просчитать положение всех этих миллионов тел. Сейчас это занимает 10 секунд. Положение 1,5 миллиона объектов мы считаем за 10 секунд и понимаем, вот мы открыли новый объект. Если в каталоге такого объекта рядом нет, значит, это, скорее всего, новый объект, и тогда мы сообщаем о нем в Международный центр малых планет.
2: То есть, и ты все равно, скорее всего, то есть скорее ты еще всего. Не уверен.
0: Бывает, что это могут быть потерянные объекты, которые были потеряны 100 лет назад. Допустим, наблюдались они в 19 веке, какая-то комета.
1: И вдруг опять орбита так вот,
0: да,
1: она прошла по орбите.
0: Да, мы очень плохо знаем ее орбиту, потому что тогда наблюдения были очень неточные. Какую-то орбиту мы построили, в каталог ее записали, но на самом деле она очень неточна. И вот комета снова приближается к Земле и к Солнцу, мы ее обнаруживаем, но потом, более пристально присмотревшись к ней, построив ее более точную орбиту, мы понимаем, что это вот на самом деле комета 19 века, потерянная давным-давно.
2: В этот момент разочарование.
0: Конечно. Это называется переоткрытие.
2: А когда восторг-то наступает?
0: А восторг наступает, когда ты видишь на этих 3 кадрах снятых движение явно кометы, то есть тусклый объект, но с маленьким хвостиком. То есть вопросов, что это комета, а не астероид, тут уже нет. И ты ждешь ответа твоего компьютера. Есть ли там известная комета или ее нет?
2: 10 секунд ты ждешь.
0: Да, 10 секунд ты ждешь, не дышишь.
1: И они тянутся как вечность.
0: Они тянутся как вечность. И когда компьютер тебе выдает, здесь ничего нет...
2: То?
0: И вот тут ты понимаешь, что, похоже, это оно и есть. Твое открытие, к которому ты шел 13 лет.
2: И что ты начинаешь прыгать, я не знаю, всем писать друзьям, я открыл.
0: Вы знаете, я не прыгал, я был такой немножко заторможенный, я несколько раз перепроверился
2: вот,
0: данные.
2: Да, да,
0: потому что
2: я хотел услышать, да.
0: Я уже был достаточно опытным астроном-наблюдателем и часто попадался на какие-то ошибки и выработал для себя такой путь, что да, тебе хочется уже прыгать, скакать, всем рассказать об открытии, нужно
1: перепроверить 10
0: перепроверить. После 10 раз еще 10 раз перепроверить, и я, не теряя времени, сел писать сообщение, электронную телеграмму в Центральное бюро астрономических телеграмм о том, что Леонид Еленин открыл, возможно, новую комету, куда я приложил специальные данные об этой комете, скорость движения, направление, ее координаты, ее яркость, блеск. Возможно, новая комета, потому что, возможно, это и не новая комета, все равно вероятность того, что это какая-то давно потерянная комета, оставалась. После меня за проверку уже взялись специалисты Центра малых планет, он находится в Гарварде, и когда я уже проснулся на следующий день, а это уже была глубокая ночь, комета была размещена на странице подтверждений.
2: То есть ты проверил, да?
0: И она была размещена, значит, специалисты...
2: То есть тебя отдельно не прислали? Да, Еленин Леонид, вы правы.
0: Нет, не прислали, они ее разместили на странице подтверждения, значит, действительно, после их проверки это новая комета, и я стал ждать подтверждения других обсерваторий, потому что очень важно получить независимое подтверждение твоего открытия. Если ты комету видишь только один, и никто больше ее не видит, то открытие признано, конечно, не будет. уже ночью начали появляться подтверждения с разных обсерваторий, и из России, и из-за рубежа, и из Европы, из Новой Зеландии, и из США.
1: Но первым был ты.
0: Да, но первым был я, и через неделю, когда орбита кометы стала более-менее понятна, набрались многочисленные подтверждения, Центр малых планет выпустил официальный циркуляр, официальное сообщение об открытии новой кометы, где ей было присвоено обозначение, то вот самое C2010X1, и в скобочках фамилия первооткрывателя Еленин.
2: То есть мы в народе можем называть ее просто комета Еленин.
0: Так ее называют, да.
1: А бывает такое, что ты патрулируешь квадрат звездного неба и вдруг обнаруживаешь вместо кометы или астероида НЛО?
0: Бывает, бывает.
2: Серьезно?
0: Бывает, да. Но об этом, да.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А теперь вернемся к НЛО.
0: Да, такое бывает 1 апреля каждого года. Это не шутка, это реально факт. Разработчик нашего программного обеспечения для обработки уже отснятых кадров заложил вот такой, как говорят, пасхальное яйцо. То есть, если ты садишься проверять кадры 1 апреля, то у тебя на экране, прямо на кадрах с телескопа, движется НЛО. И все наши новые сотрудники, которые об этом не знают, они, конечно, 1 апреля всегда звонят и говорят, я что-то вижу непонятное, это вирус или что-то случилось. Поэтому вот такое НЛО мы замечаем, но если говорить серьезно, то НЛО мы на своих кадрах пока не видели.
1: Один день в году. А вот мы бы с Евгенией посмотрели бы и тоже, наверное, пришли бы просто в какой-то восторг. НЛО на снимках. А астроном смотрит, ну, все понятно, 1 апреля.
2: Вот, кстати, Леонид, из чего складывается обычный день астронома?
0: Обычный день астронома складывается...
2: И вообще день или ночь?
0: Здесь нет разницы. У нас ненормированный день и ненормированная ночь, потому что на обсерватории может не быть погоды, телескоп не работает, он спит.
1: Туча, облака, снег,
0: дождь, да, мы наблюдаем только на ясном ночном небе оптические телескопы, поэтому ты можешь заняться написанием научных статей, написанием научно-популярных книг, популяризацией астрономии, чтением недавно вышедших научных статей для увеличения своих знаний по этой тематике. А если телескоп работает, то большую часть времени занимает обработка кадров, хотя нам помогают компьютеры и компьютерные программы умные. Они находят нам кандидаты в новые объекты, но все равно, в конце концов, их проверяет человек, эти данные, он их анализирует, потому что компьютер до сих пор может ошибаться, и до сих пор даже с применением нейронных сетей современных нет ничего более точного, чем натренированный человеческий глаз. Поэтому вот это пока самый лучший прибор.
1: А ты ж, кстати, писатель, Леонид. О чем ты пишешь?
0: Внезапно я пишу о кометах и астероидах.
1: Но это именно научно-популярные, научные или художественная литература?
0: Смотрите, у меня есть и художественная книга «Предел Бортля» о приближающейся к Земле опасной комете. Как я вижу для себя эту ситуацию. Не с точки зрения Голливуда, а с точки зрения ученого, который открывал эти кометы.
1: То есть ты веришь в это, что может быть опасная комета, которая летит к Земле?
0: Такое вполне возможно. Пока такого нет, сразу сделаю замечание. Пока можем жить спокойно. Но, понимаете, космические столкновения в планетных системах, а Солнечная система – это обычная планетная система, это абсолютно естественный процесс. Поэтому вот у людей, которые занимаются этой проблематика, есть такая присказка, что у нас нет вопроса, случится это или не случится, есть вопрос, когда это произойдет. Поэтому и наша задача вот к этому когда, к этому часу X быть готовыми. Да, вот так.
2: А что у тебя еще, вот, Леонид, в планах? Ты что еще хочешь? Комету ты открыл, астероиды ты открыл. Что ты еще хочешь открыть?
0: Ой, хотелось бы открыть, конечно, планету X, да, ту самую девятую планету, которую сейчас все ищут.
1: А она есть?
0: Мы не знаем, ее все ищут. По некоторым статьям она вроде бы должна быть, потому что есть некие указывающие на это факторы научные, да, орбиты объектов за орбитой Нептуна, как они там распределены, поэтому...
2: То есть она как бы еще прячется,
0: да? Она прячется. Скорее всего, она находится очень-очень далеко. намного дальше, чем 8 планет, которые мы знаем, да? Поэтому она не только тусклая, но и очень медленная. Как я сказал, что мы ищем астероиды и кометы по движению. Поэтому ее очень сложно обнаружить на фоне звезд. А вы должны понимать, что в одном астрономическом снимке, вот в одной фотографии могут быть 50 тысяч звезд. И вот среди них одна очень слабая звездочка очень медленно движется. Поэтому это очень сложная задача.
2: Наверное, заключительный, Леонид, вопрос. Скажи, а зачем ты открываешь новые небесные тела, и кометы, и астероиды? Зачем тебе это? Неужели же не интересно, что здесь у нас находится? Посмотреть вокруг и здесь что-то открывать. Почему именно туда, наверх, посмотреть надо?
0: Ну, во-первых, я живу жизнью разносторонней. Я и книги пишу, и с лекциями выступаю, поэтому я от Земли, от нашей планеты любимой, не оторван. А зачем я ищу кометы? Ну, такое хобби, да. Понимаете, сложный вопрос. Человеку, который покоряет вершины горные, тоже сложно ответить. Зачем он этим занимается, тратит на это время, деньги, рискует жизнью? Сложный вопрос. Я вот выбрал такое направление. Я такой рыбак, ищу не плотву в реке, а кометы.
1: Ловлю за хвост кометы.
0: Ловлю за хвост кометы. Поэтому, ну, такое у меня хобби.
1: Леонид, мы с Женей от всей души желаем тебе найти планету X, чтобы у нас появилась планета Еленина.
0: Большое спасибо.
2: Ой, здорово, кстати. Действительно, планета Еленина.
0: Ну, вряд ли она будет называться Еленина, потому что все-таки кометы по правилам называются по фамилиям первооткрывателей, а планеты, конечно, нет.
2: Лень, спасибо тебе большое за эту интересную историю твоего поиска и твоего открытия. Мне кажется, всем нам нужно напомнить себе, что смотрите наверх. Мечтайте о комете, и вы ее обязательно найдете. Комета может быть и в жизни, и в творчестве, и в работе.
0: Да, главное верить и не опускать руки.
2: Абсолютно точно. У нас сегодня в гостях был Леонид Еленин, астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук. Друзья, ну а если у вас есть своя история поиска и находки, то пишите нам на страницу «Радио Звезда» в социальных сетях и в телеграм-канал «Радио Звезда». Еще раз спасибо, Леонид, за вашу историю поиска и находки.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. На радио «Звезда».
1: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Евгений Моргунов. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
2: Слушайте сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Бурка. Плащ-накидка из толстого войлока черного, бурого или белого цвета. Короткие бурки до колен и выше носили пешие воины, длинные предпочитали кавалеристы. Для удержания на плечах к вороту форменного плаща пришивались накладные кожаные петли и завязки.
1: Форма и содержание.
2: Бурка отлично защищала от холода и дождя, могла использоваться как одеяло, а наброшенный на шесты плащ служил хорошим навесом. Она издавна широко распространена на Кавказе. Когда рождался мальчик, его символически заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Лучший подарок другу, брату, свату – снова бурка. А еще рассказывают, что некоторые лихие наездники прятали под длинными войлочными плащами украденных невест.
0: Бурка.
2: В 19 веке ее официально включили в экипировку русских казачьих войск. Бурки отлично защищали в бою от кинжальных и скользящих сабельных ударов. Могли и от оружейного выстрела спасти. Известны случаи, когда выпущенные с дальней дистанции пули попросту застревали в толстом.

0: Мундирование. Носили бурки и на гражданке. Александр Пушкин, будучи на Кавказе, писал своему знакомому: «Эта накидка не промокает и влажна только сверху. Следовательно, можно спать под нею, когда нечем иным покрыться». Бурка. Одним из самых известных обладателей бурки в нашей стране считается легендарный командир Красной Армии Василий Иванович Чапаев. Однако историки утверждают, знаменитый начдив плащ-накидку никогда не носил. Этот элемент костюма придумали киношники в 1934 году, чтобы придать образу Чапая еще больше динамики в момент лихой кавалерийской атаки. К слову, та самая экранная чапаевская бурка до сих пор находится в экспозиции музея Ленфильма.
1: Форма и содержание. Бурка. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Сергеевича Пушкина брату легендарной кавалерист-девицы Василию Андреевичу Дурову. 16 июня 1835 года, Санкт-Петербург. «Если Надежда Дурова согласится поручить мне свои записки, то с охотой берусь хлопотать об их издании. Если думает их продать в рукописи, то пусть назначит им цену, я их куплю. За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление». Александр Сергеевич Пушкин.
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
7: Реклама.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Престиж профессии учителя в России растет, заявил Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что никакие новые технологии не смогут заменить живого человека в процессе обучения. Об этом глава государства говорил в Московском педагогическом государственном университете, куда приехал в преддверии Дня знаний.
2: Об этом говорят и количество абитуриентов на каждое место. Вот у вас сколько? 6-7 человек на место, да? 9, да? А в целом, да, по стране так и есть, увеличивается. Но и в некоторых вузах еще больше на место претендентов. Балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Был где-то у нас там 54-64, сейчас 70 баллов. То есть это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается и престиж повышается.
1: Президент принял участие в церемонии открытия школ в 5 регионах страны. Новые объекты открыли в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. Церемония проходила в формате видеосвязи. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, а также освободили Рубежный и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За сутки наша армия поразила вражеские объекты топливно-энергетического комплекса, логистические центры, которые используют украинские боевики. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал скандал с вопросом немецкого журналиста Михаэля Мартенса о способах убийства русских. Он назвал это итогом десятилетия русофобии и милитаризма Европы. Комментируя скандальное обращение репортера 8 августа к лидерам Сербии и Украины, Фицо сравнил подобные взгляды с замаскированным нацизмом, передающимся по наследству. Ранее официальная Москва осуждала слова Мартенса, чей дед был нацистским офицером, назвав их прямой угрозой в адрес российского народа. Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил агентству ТАСС, что африканский корпус Министерства обороны получил от военного командования республики просьбу помочь подавить мятеж в столице Ниамии. Ночью группа молодых офицеров пыталась захватить авиабазу и другие объекты, но безуспешно. Сейчас рейсы в аэропорту Африканской республики отменены, продолжаются локальные столкновения. И правительство продлевает до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива. Решение принято для стабилизации внутреннего рынка. Общий запрет действует до 31 января следующего года, однако для производителей срок истекал 1 сентября. В июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума за 10 лет. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Евгений Моргунов. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов.
2: Эта история звучит как исторический анекдот. Поверить в нее трудно. Но и сам Евгений Моргунов, и близкие ему люди рассказывали ее именно так. Рожденный в апреле 1927 года, мальчик Женя по возрасту на фронт не попал. Был еще пацаном несмышленым. Хотя в те годы дети взрослели быстро. 14 лет подросток стал учеником фрезеровщика на Сокольническом вагоноремонтном заводе. И в соответствии с главным лозунгом военных лет «Все для фронта, все для победы» выполнял более чем ответственную работу. Обтачивал болванки для артиллерийских снарядов. Но мечтал он совсем о другом. С малых лет в голове своей Женя рисовал яркие картинки. Он на театральной сцене или перед кинокамерой. Иногда мог так замечтаться, что минуты полетели бы в разные стороны, отрезанные грозным станком пальцем. Слава богу, обошлось. Но мечта не оставляла. Она зрела и крепла. И вылилась в очень нестандартное решение. И, как мы теперь понимаем, небезопасное. В самый разгар войны, в 43-м году, юноша написал письмо не кому-нибудь, а самому Иосифу Сталину. В письме этом молодой человек категорически заявил, что хочет стать актером, а директор завода ему мешает.
3: Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода «Сварс», болваночник, хочу быть в искусстве. Участвовал в самодеятельности, работал в массовке на Мосфильме. Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Станиславский и Немирович Данченко.
2: Самое удивительное и невероятное в этой истории, что через пару недель генеральный директор завода получил казенную бумагу из Кремля.
4: Направить товарища Моргунова Е.А. для поступления в театр имени Таирова в качестве актера вспомогательного состава. Сталин.
1: Его университеты.
2: Как по мановению волшебной палочки, жизнь будущего артиста переменилась. Да так, как он и мечтать не мог. Его действительно, кто б вздумал перечить самому товарищу Сталину, приняли в Таировский театр, где целый год Моргунов постигал азы актерского мастерства. А в 1944 году поступил в мастерскую актерского отделения в ГИКа, который окончил дипломированным артистом, как положено, через 5 лет. Однокашниками Моргунова были, как бы сейчас сказали, сплошные звезды советского кино. Ну, будущие звезды, конечно. В одной аудитории зачастую оказывались Нона Мордюкова, Инна Макарова, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, а мастером курса был великий Герасимов. Уже к тому времени действительно вполне великий.
1: Молодая гвардия Евгения Моргунова.
2: В 1946 году писатель Александр Фадеев выпустил в свет главную книгу своей жизни. Роман «Молодая гвардия», посвященный сопротивлению и гибели молодых подпольщиков во время Великой Отечественной войны. Эта героическая, но трагически закончившаяся история во многом была основана на документальных событиях, происходивших с реальными членами организации, многие из которых были казнены фашистами.

0: Режиссерское чутье Герасимова сразу определило. Материал романа богат и событиями, и психологическими портретами героев. То есть работа над ним практически гарантировала успех. Сначала он сделал на основе «Молодой гвардии» студенческий спектакль, в котором занял многих студентов своего курса. И, посмотрев на результат, серьезно задумался о киноэпопее. Начал с работы над сценарием. Ему проще было какие-то сцены дописать самому, чем объяснять Фадееву свои задумки. А их было немало. Поэтому фильм нельзя, строго говоря, назвать экранизацией книги. Это отдельное произведение, не менее значимое, чем первоисточник. Хотя Фадеев постоянно держал руку на пульсе грандиозного проекта и имел весомый голос при принятии ключевых решений. Даже во время актерского кастинга персонажей молодогвардейцев. Что и сыграло дурную шутку с любимым учеником Сергея Аполлинарьевича Евгением Моргуновым.
1: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Из героев в предатели.
0: Первоначально Герасимов собирался снимать Моргунова в роли самого отчаянного молодогвардейца Сергея Тюленина. Если бы кастинг остался неизменным, судьба молодого, талантливого артиста наверняка сложилась бы иначе. Но, увы, Фадеев с самого начала с недоверием отнесся к выбору соавтора, а увидев случайно появившегося в студии красавца Сергея Гурзо, категорически заявил:
2: «Вот это настоящий Тюленин!»
0: И никаких возражений слышать не желал. Режиссеру пришлось уступить, и одна из главных ролей уплыла у Моргунова прямо из рук. Злая ирония судьбы заключалась в том, что роли всех героев-подпольщиков уже нашли своих исполнителей. И учитель смог предложить любимчику только работу над образом предателя Стаховича. Справившись с обидой, молодой артист Моргунов принял предложение. Во-первых, он просто не мог отказать мастеру, который для студентов был почти богом. А во-вторых, а может быть как раз во-первых, он просто не хотел остаться в стороне от такого грандиозного кинопроекта. Профессионализм победил тщеславие и оказал юноше дурную услугу.

0: его начали ненавидеть.
1: В 1948 году «Молодая гвардия» стала лидером отечественного проката. Исполнители основных ролей получили сталинскую премию. Только вот актеру, очень ярко сыгравшему подлеца предателя, премия не полагалась. Ведь главным критерием была идеология, а не талант, который позволил Моргунову создать такой достоверный и практически эталонно отвратительный образ труса и негодяя. К моменту окончания съемок следствие по делу о гибели подпольной группы комсомольцев было еще не закончено. Имя предателя и все детали происшедшего в 43-м году установили значительно позже. Поэтому Сергей Герасимов полностью выдумал эту сюжетную линию и дал подонку, которого так достоверно воплотил на экране актер, вымышленную фамилию. Как это часто бывает у неискушенных зрителей, произошел банальный перенос восприятия персонажа на исполнителя. Моргунова начали ненавидеть. Во время одной из традиционных творческих поездок по стране, на встрече со зрителями, произошел очень неприятный случай. Несмотря на то, что режиссер со сцены красочно расхваливал Евгения Моргунова за потрясающее мастерство перевоплощения, зрители восприняли все происходящее на экране буквально. В результате разъяренная толпа подкараулила ни в чем не повинного актера и избила его до полусмерти. Людей можно понять. С момента окончания самой страшной войны 20-го столетия прошло всего несколько лет. А если учесть, что инцидент произошел на Донбассе, в местах реальных действий подпольщиков молодой гвардии, накал эмоций был вполне предсказуем.
2: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стоп! Кадр. По ту сторону экрана. Евгений Моргунов. Волчий билет в профессию.
1: С того дня Моргунов перестал ездить с группой по стране. И вообще делал все, чтобы его как можно меньше узнавали в толпе. Согласитесь, нетипичная ситуация для актера, суть профессии которого – добиться зрительского признания. И когда Сергей Герасимов, решив изменить линию предательства в картине и привести ее в соответствие с открывшимися следствием и фактами, вырезал почти все сцены с Моргуновым, Евгений Александрович только радовался, что его подлость осталась в картине только проходной линией. Уделом Моргунова на многие годы стали маленькие эпизоды с отрицательными героями. Часто его имя даже не указывалось в титрах. Евгений Александрович соглашался на такое унижение, потому что надо было зарабатывать на жизнь. К тому же артист начал стремительно полнеть. И со стройной фигурой навсегда улетучились мечты о заманчивых ролях героев-любовников.
5: Перелом в карьере.
1: Почти через 10 лет после съемок «Злополучной молодой гвардии» Евгений Моргунов встретился с начинающим режиссером Леонидом Гайдаем. Познакомил их великий Михаил Ром, который давно уже приметил остроумного толстяка, но так и не нашел, где использовать эту колоритную фактуру. А вот в сатирической комедии «Жених с того света», съемки которой на Мосфильме предложили Гайдаю, типаж Моргунова как скальки ложился на образ нищего. Богатого нищего, который, побираясь, зарабатывал значительно больше других сограждан, обжирался втихаря пирожными и всякими недоступными советскому человеку деликатесами. Картина получилась очень смешной, но страшно злой. Предсказуемо, яркая сатира не понравилась чиновникам. Министр культуры дал команду вырезать эпизоды с явными издевательствами над общественным строем. И повторилась история десятилетней давности. Роль Моргунова попала под нож.
5: Трус, балбес и бывалый.
1: И все-таки ничего не случается зря. Профессионалы со студии поставили на Гайдая и практически сразу предложили ему новую работу. На сей раз в «Альманахе» совершенно серьезно. Режиссер тут же пригласил Евгения Александровича, в дарование которого поверил с первых минут существования того на съемочной площадке. Кандидатуру более чем поддержал директор Мосфильма Иван Пырьев. Он позвонил ассистентке Гайдая и сказал:
6: «Передайте Леониду Иовичу Гайдаю, что я утверждаю Евгения Александровича Моргунова на роль бывалого. Пусть время не тратит, средств не тратит и больше никого не ищет».
1: Партнерами Моргунова стали Георгий Вицин и Юрий Никулин. И на многие годы превратились для зрителей в любимую и неразделимую троицу колоритных жуликов – труса, балбеса и бывалого. Вскоре вышла на экраны новая короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс». Настало время и ее персонажам проснуться знаменитыми. Слава, наконец, нашла любимого ученика Герасимова. Пусть не за воплощение образа харизматичного подпольщика-молодогвардейца, а всего лишь авантюриста бывалого. Новеллу даже выпустили отдельной от «Альманаха» копией и стали крутить в кинотеатрах перед сеансами в качестве киножурнала, что, надо сказать, сильно повысило сборы от проката даже откровенно слабых фильмов. Уникальный случай. Зрители покупали билеты, чтобы посмотреть именно «Пса Барбоса». Бытовала в те времена легенда, что Хрущев возил с собой копию короткометражки на зарубежные переговоры, чтобы снять напряженность и показать западным партнерам русский юмор. Премьера «Пса Барбоса» состоялась в сентябре 1961 года. А уже через 3 месяца на экраны вышли «Самогонщики». Идею сценария предложил Никулин. В цирке у него был номер про самогонщиков. Гайдай с оператором Константином Бровиным за пару дней написали сценарий, моментально получили деньги на съемки, и работа закипела.
7: «Пить будем и гнать будем, а нагоним 100 литров, продавать будем, и помогают нам всегда. Сахар, грозди и вода, и помогают нам всегда. Сахар, грозди и вода!
8: Ура! Да здравствуй!»
5: Стоп! Кадр! На радио «Звезда». Операция «Ы».
1: Гайдай готовился к съемкам фильма «Несерьезные истории», который состоял из нескольких новелл. режиссер принял решение, что в одной из них должны появиться бывалый трус и балбес. Оставалось только придумать для актеров несерьезную историю. Помогла газета «Правда», где режиссер прочел заметку об инсценировке ограбления магазина с целью избежать ревизии. Сценаристы озаглавили новеллу «Операция И», а затем и весь фильм получил это название. Моргунов был в восторге от сценария и придумал для своего бывалого массу смешных моментов и трюков. Но, несмотря на увлеченность всей группы работой, Моргунов стал, что называется, тянуть одеяло на себя. Он не просто предлагал, а часто навязывал Гайдаю свои идеи, а когда тот не принимал их, злился и отчаянно спорил. В результате, когда съемки закончились, Гайдай тонко намекнул Моргунову, что тот не всегда был прав, и переместил в титрах его фамилию с первого места на третье, после Никулина и Вицина. Это был серьезный удар по самолюбию несколько взорвавшейся звезды и первая черная кошка в его отношениях с коллегами.
9: С чувством собственного превосходства и легкого презрения.
1: Моргунов был энергичным, общительным, остроумным и любознательным человеком. Он старался из всего извлечь пользу и ловко пользовался своей популярностью. Мог достать все – дефицитные продукты и лекарства. И справедливости ради, заметим, далеко не всегда для себя лично. Он любил помогать. Узнав о проблемах своих знакомых, актер бросался их решать с помощью связей. О способности Моргунова налаживать отношения в свое время рассказывал Георгий Данелия.
10: В работе актера над ролью есть понятие «пристройка». Пристройки могут быть разные. Снизу, на равных, сверху. У Моргунова в его моноспектаклях было только две пристройки. На равных с начальством, а также сверху со всеми остальными. С начальством любого ранга он общался по-приятельски. Радушно и раскованно, как с одноклассником, с которым сидел за одной партой. А с остальными говорил спокойно, ровным голосом, с чувством собственного превосходства и легкого презрения. Остальные понимали, что перед ними начальник. И поэтому его слушались и всюду пускали.
1: Иногда Моргунов перегибал палку. Когда во время съемок «Кавказской пленницы» команда собралась на ночной закрытый просмотр отснятого материала, Моргунов привел с собой двух девушек. Режиссер потребовал увести посторонних из зала. Но актер заявил:
11: «Гайдай, ты совсем не ловишь мышей!»
1: Постановщик хамство не спустил.
12: «Это последний фильм с вами, Евгений Александрович!»
1: Вычеркнул из сценария все эпизоды с бывалым и дальше снимал фильм без Моргунова.

0: И снова актер одного эпизода.
1: Когда их пытались мирить, Гайдай категорично заявлял:
2: «Актер Моргунов для меня больше не существует».
1: Поначалу артист не придал этому скандалу особого значения. Он был на пике популярности. У него было полно работы, концерты, встречи со зрителями, съемки у других режиссеров. Троицу Моргунов, Вицин, Никулин полюбило телевидение и постоянно приглашало их на праздничные огоньки и новогодние представления. Евгений Александрович очень не хотел, чтобы троица распадалась. Но «Черная кошка» снова появилась на горизонте и пробежала теперь между ним и Никулиным. Слава – штука капризная. Она не бывает одинаковой во все периоды жизни творца. Но, как гласит народная мудрость, художника судят по победам. Так вот, таких побед в актерской судьбе Евгения Моргунова было немало. И сегодня мы, вспоминая этого веселого и остроумного толстяка, невольно начинаем улыбаться. Да-да, образ, созданный актером, радует нас много лет спустя. И это дорогого стоит.
3: Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год.
4: Между прочим, круглый год.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Ростех создал радиолокационную станцию «Сокол-8» для обнаружения малых беспилотников и целых раев дронов. Как сообщили в госкорпорации, радар способен одновременно отслеживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели, и сопровождать выбранный дрон вместе с перехватчиком. Станция работает в круговом или секторном режиме, быстро разворачивается на местности и не требует специальной площадки. Встроенные алгоритмы машинного обучения классифицируют цели, различая безопасные объекты вроде птиц и компактных коммерческих дронов. Школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках. Мера вступает в силу с 1 сентября. Из приказа Министерства просвещения следует, что обучающийся будет обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Директор Хабаровской общеобразовательной школы номер 80 Елена Булгакова в эфире «Радио Звезда» добавила, что старшеклассникам, впрочем, можно было бы и не запрещать пользоваться гаджетами.
2: В основном это необходимо для старшеклассников, где ребята четко знают, да, они используют, конечно, телефон, и при этом знают четко, телефон надо убрать. Он не должен отвлекать, и никогда телефона нет на столе. Ну вот, а в среднем звене, к сожалению, если ты им дашь что-то там, ну, это будет проблематично потом его убрать и вообще как бы успокоиться.
1: Согласно приказу Министерства просвещения, использование телефонов разрешается в случаях угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, и в других экстренных ситуациях, а также на переменах. Социальная сеть ВКонтакте обновила мобильную версию. Ключевые возможности приложения теперь доступны прямо в браузере. Как сообщила пресс-служба соцсети, мобильная версия получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента.

0: исследования Сберстрахования среди 7 тысяч человек в Кемерове с атаками сталкивались 71% опрошенных, в трех других городах по 67%. В целом, больше половины россиян уже затронула эта проблема. У трети взламывали аккаунты в соцсетях, а каждый пятый фиксировал утечку своих данных. При этом 54% респондентов заявили, что взлом сервиса или длительный сбой снизят их доверие к компании. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: В глубокой древности кочевали по верховьям Саян тюркские воины. Однажды выпало в горах так много снега, что от бескормицы пали все кони. Тогда воины развели на леднике огонь и попросили духа огня сделать костер побольше, чтобы под ним и снег растаял.

0: растаял и лед. Что для духа огня костер? Мелочь. Он сотворил из горы целый вулкан. И загрохотал гром. И поднялся в небо огненный столб. Весь ледник растаял. И пошла с гор большая вода. Так образовалась река Чулым. Тогда воины выдолбили себе узкие лодки-обласки, спустились с гор и стали жить на этой реке. Так появились на свете чулымцы. А Чулым, говорят, так и переводится с тюркского «бегущий снег».
1: Чулымцы. Малые коренные народы России.
0: Чулым – один из самых полноводных притоков Оби. Говорят, будущие чулымцы, теснимые монголами, пришли на его берега чуть ли не в X веке. Пришли и расселились по реке в Томской области и на территории Красноярского края. Сегодня они компактно проживают в 2-3 селах, и осталось их чуть более 300 человек. Когда-то их называли томскими карагасами, чулымскими татарами, тюрками, хакасами. И лишь недавно их стали выделять как отдельный самостоятельный народ. Сами же они звали себя просто «Пестын-Кежелер», что значило «наши люди».
1: Не теряя корни, чулымцы.
0: Как и у всех таежных народов, основными занятиями чулымцев были охота и рыбная ловля. А еще они собирали ягоды, бересту, кедровые шишки, из крапивы и конопли изготавливали нитки, плели веревки, делали ткань. Понемногу выращивали проса и ячмень, позже пшеницу, овес и рожь. Но земледелием занимались неохотно, ведь тайга. Природа и так давала все – и одежду, и еду. Чулымцы слыли гурманами. По возможности питались только свежим мясом и рыбой, обжаривая их на огне или запекая в золе. Что не могли съесть, заготавливали впрок, сушили и толкли. Порошок потом хранили в кожаных мешках или берестяных коробах. Хлеба до 17 века не знали, впрочем, и потом ели его мало. Как и большинство народов Сибири, грибы в пищу они не употребляли, считая погаными. А вот ягодами лакомились активно, особенно уважали клюкву и бруснику.
1: Малые коренные народы России.
0: С 17 столетия чулымцев пытались христианизировать. Однако они принимали православие неохотно, просто не понимали. Привыкли больше доверять силам природы, поклонялись изображениям идолов, имели тотемы, которые хранили в амбарах и сараях, и берегли исторические обряды и традиции. Например, в день свадьбы жениху и невесте обязательно мыли головы. Волосы и девушки, и молодого человека заплетали в косы. А потом шаман связывал концы кос молодых и соединял их руки. Это символизировало единство. Свадьба сопровождалась застольем, играми, состязанием сородичей в стрельбе из лука, метанием копья, перетягиванием палки.
1: Не теряя корней, чулымцы.
0: Для чулымцев окружающая природа всегда была живой. У каждого родника, горы, озера, реки есть свой дух или, как еще говорят, хозяин. В своих лесах чулымцы сохранили изобилие. Как? А вот пример. Однажды отец с сыном на охоте убили морала. Но по дороге домой сын увидел косулю и захотел ее подстрелить. Отец ласково посмотрел на сына.

0: Сына, отвел его ружье в сторону и сказал: «Хозяин леса был так щедр, что дал нам морала, а ты хочешь забрать у него и косулю? Ты бы смог так щедро отдавать кому-то своих детей?»
1: Чулымцы – малые коренные народы России.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил ключевой остаток.
4: Российские космонавты совершили
5: государство придумал после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города
7: Александр Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Александр Беляев.
2: Он имел огромный успех за границей. Там Беляева называли русским Жюлем Верном. Человек-амфибия, властелин мира, Ариэль, научно-фантастические шедевры. И, конечно, голова профессора Дойля. Роман во многом автобиографичный.
1: На первый взгляд.
2: В подростковом возрасте Саша решил ощутить всю прелесть полета. Изготовил парашют из простыни, забрался на крышу дома и шагнул вниз. Приземлился неудачно на спину. Травма стала роковой. В 31 год у Беляева обнаружили туберкулез позвоночника. Осложнение, вызванное детской травмой, паралич ног.
1: Где изюминка?
2: Писатель на 6 лет оказался прикованным к постели. Причем 3 года он лежал в гипсе практически неподвижно.
3: Утратив тело, я утратил мир. Весь необъятный, любимый, прекрасный мир вещей, который до этого я не замечал. И в то же время, как я хотел бы почувствовать свое тело, почувствовать себя.
2: В этот период жизни писатель сам себя иронично называл «рыцарем в гипсовых латах». Но у Александра Романовича было огромнейшее преимущество перед головой профессора Доуэля. Его руки все же двигались. Используя свой уникальный опыт, свои впечатления, Беляев не мог не рассказать о том, как воспринимает жизнь одна голова, лишенная туловища. И сделал это мастерски.
1: Александр Беляев. Человек с изюминкой.

0: Для многих и сегодня эта игра остается по меньшей мере странной. Целая команда игроков, вооруженных швабрами, натирает лед перед отполированным до блеска каменным диском, который должен попасть точно в центр размеченного круга. Все происходит неспешно и без видимых усилий. Может, как раз потому кёрлинг всего-то пару десятилетий назад включили в программу Олимпийских игр. А между тем, игра старинная. Ее придумали в Шотландии на рубеже 15 и 16 веков. И однажды она даже чуть не исчезла навсегда. Шотландский парламент принял решение запретить в стране все игры. Считалось, что они отвлекают людей от посещения церкви и тренировок по стрельбе из лука. Все игры запретили, а кёрлинг нет. Шотландцы оценили гуманность властей и с упоением взялись осваивать игру. В дело шли камни любого веса и формы, лишь бы их можно было загнать в дом, то есть в круг. Между прочим, никакие швабры в кёрлинге не используются. Это щетки из конской шерсти. Ожесточенно орудуя такой щеткой, игроки подплавляют лед, и камень лучше скользит.
1: Игры человечества.
0: Россия познакомилась с кёрлингом в конце 19 века. К нам эту игру привезли англичане и немцы, открывшие несколько площадок в Петербурге и Москве. Русские купцы и дворяне эту затею считали бесовской.
2: И к лицу солидному господину шваброй на льду махать. Стыд, да и только.
0: Неудивительно, что после революции большевики объявили кёрлинг типично буржуазной забавой и запретили. Прошло не одно десятилетие, прежде чем игра, не без приключений, вернулась в нашу страну. Дело было на границе. Таможенники никак не могли понять, для чего нужны гладкие 20-килограммовые камни. Хозяевам странного груза пришлось объяснять. Это чтобы квасить капусту. А, да это вроде пресса, догадались суровые работники таможни и улыбнулись. А что, удобно и ручка есть. Чего только буржуи не придумают. И пропустили.
1: Игры человечества.
3: Радиозвезда.
1: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
4: В 80 километрах севернее Астрахани лежал когда-то великий город Сарай-Бату. Это сейчас для нас слово «сарай» символизирует непритязательную деревянную постройку. А у монголов оно означало «дом» и даже «дворец». Так что название города можно перевести как «дворец Бату». На Руси этого монгольского хана знали под именем Батый. Сначала Сарай-Бату был просто стоянкой многочисленного войска Батыя, но, завоевав Русь, он основал здесь столицу возникшей империи. Вскоре город разросся, занял площадь около 36 квадратных километров, появились дома и дворцы знатных чингизидов. В их украшении часто использовалось настоящее золото, поэтому и назвали державу Батыя «Золотой Ордой». Если бы мы очутились в одном из таких дворцов, то увидели не менее 30 просторных комнат. В них печки, на которых можно лежать, стены внутри покрыты изразцами с сусальным золотом и расписаны персидскими стихотворными строчками. Пол тоже был выложен шестиугольными изразцами и кирпичными плитками. Крепостных стен, рвов и других оборонительных сооружений у столицы Золотой Орды не было. Монголы никого не боялись. Это их должны были бояться. Со временем город получил и другое название – Сарай-ал-Махруса. Дворец богохранимый. И все же монголы легко относились к своим городам. При хане Узбеке столица Золотой Орды была перенесена в другое место, Так возник город Новый Сарай. Какое-то время Старый Сарай еще продержался. Но от 75-тысячной столицы осталась только бледная тень. Дома растаскивали на кирпичи, широкие улицы зарастали бурьяном. Такова участь покинутых городов. Что же сейчас на этом месте? Голые степи, раскопки археологов? Как ни странно, нет. Вот высокие дома, вот юрты, повозки, кувшины с водой. Все выглядит, как будто город оставлен лишь вчера. Как это возможно? Сарай Бату был реконструирован совсем недавно для съемок художественного фильма. Потом декорации хотели разобрать, но передумали. Так возник туристический памятник. И теперь можно легко перенестись во времена владычества Золотой Орды, пройтись по улицам древнего города, прикоснуться рукой к нагретой солнцем стене дома. Хорошо выглядишь, старый сарай, как новый. Старый сарай.
1: Старый город. История России.
3: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область возросло до 11 человек. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что 9 раненых, включая 4 детей, госпитализированы. Состояние 8 пациентов средней тяжести, одной девочке уже провели срочную операцию. В регионе повреждены жилые дома. Местных жителей временно расселили, а на местах падения обломков продолжают работать экстренные службы, правоохранители. В интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей. На встрече с педагогами об этом говорил Владимир Путин. Президент посетил Московский педагогический государственный университет и заявил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя.
2: Научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно.
1: Владимир Путин также отметил, что престиж профессии учителя в России повышается. Об этом говорит и проходной балл в профильные вузы. Добровольцы бригады «Барс-Курск» получили награды за уничтожение украинской ракеты. По данным РИА Новости, бойцы сбили дальнобойный снаряд «Фламинго» из пулемета. Ракета ВСУ летела на стратегический объект в Тульскую область. Правительство этого региона вручило добровольцам медали «Честь и мужество». Глава Курской области Александр Хинштейн также отметил героизм военных. Он назвал бригаду «настоящей защитой рубежа Родины». Госавтоинспекция объявила о проведении массовых проверок водителей. Особое внимание поиску нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в Липецкой, Ульяновской, Костромской, Пензенской областях, а также Башкирии. За пьяную езду грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф до 45 тысяч рублей. Граждан просят сообщать о неадекватных водителях в полицию. И британская газета «Гардиан» сообщила о резком росте числа случаев выхода искусственного интеллекта из-под контроля. По данным Института безопасности ИИ правительства Соединенного Королевства, модели лгут, игнорируют инструкции и преследуют вредоносные цели. В июле число происшествий превысило 300, а за год зафиксировано уже более 1500 таких происшествий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: «Приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны» в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?»
4: И французские у нас бороды, а все равно узнают, что мы русские.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Что вы говорите?
5: Берлога. Этим древним словом сегодня принято называть не только зимнее укрытие медведей, но еще и квартиру холостяка. «Пойду в свою берлогу». Звучит грустно, одиноко, но иногда более чем точно. Существительное «берлога» славянское, хотя велик соблазн смешать английское «bear», то есть «медведь», и отечественное «лого», которое, разумеется, произошло от слова «логово». Распространенная, но совершенно ошибочная версия. Попробуем обойтись безо всяких англославянских скрещиваний. Поищем истину поближе. Тем более, что в польском языке есть слово «барлог», а у сербов «брлог». Первое означает «грязь», второе – «лежбище». Правда, не медвежье, а свиное. Ну да какая разница? Главное, что в обоих случаях мы имеем дело с крайне замусоренным пространством, которое обустроило для себя некое животное. Медведя уличить в какой-то особой чистоплотности действительно непросто. Вот и получается, что берлога – это никакое не жилище и не укрытие, а всего лишь неубранное место. Да-да, именно так считают языковеды. В общем, будьте осторожней со словами. Иногда они означают совсем не то, к чему мы привыкли. Запомним, Берлога скрыта от чужих глаз, она безопасна, но красоты и уюта в ней нет. А дом – это место, которым мы гордимся и куда нам всегда хочется вернуться. Согласитесь, ничего общего.
0: Да что вы говорите? А вот была история.
6: Олимпиаду 1980 года в Москве должен был открывать Леонид Ильич Брежнев. Когда наступил торжественный момент, председатель Президиума Верховного Совета СССР встал, подошел к микрофонам и, в буквальном смысле, замер на месте. Наступила гробовая тишина. Прошла минута, другая, пауза затянулась. Неожиданно мощные колонки стадиона «Лужники» разнесли над ареной какой-то шепот за спиной генсека. Потом еще раз. Тогда Брежнев резко обернулся и громко сказал кому-то:
7: «Чего ты орешь? Я еще очень даже хорошо слышу».
6: После чего, абсолютно не смущаясь, объявил Олимпийские игры в Москве открытыми. Однако телезрители во всем мире так и не смогли оценить красноречие советского лидера. Опытные звукорежиссеры успели вырезать гневную тираду Брежнева, что называется, на лету, в прямом эфире.
0: Да уж, была история. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на радио «Звезда».
8: Георгий Садовников. Фрагмент из повести «Иду к людям». Читает Игорь Тарадайкин.
9: Прошло 2 недели с начала моей работы. Я в очередной, 3-й раз иду на урок в 6-й класс. За это время я исходил десятки километров по гремящим заводским цехам, зыбким трапам строек. Те садиски поскрипывают под ногами, испытывая нервы неискушенного человека. Исхождение по цехам и трапам особой пользы я не извлек. Вернул в класс 2 сбежавших учеников, ровно столько покинуло школу, уравняв таким образом баланс. Попытки удержать ребят не увенчались успехом. Один из ушедших откровенно сказал: «Не распинайтесь, Нестор Петрович, не расходуйте зря энергию и время. Все равно ничего не выйдет. Я сам понимаю, что такое учеба и для чего она нужна. Вы даже не представляете, насколько я понимаю это. Но у меня прибавилась семья, приехала мать и родился сын. Я должен построить дом. Через год я вернусь и окончу школу. И бегать за мной тогда не придется. Я не из таких. Все, до следующего учебного года». Другой, широкоплечий красавец Лазаренко, только добродушно засмеялся, когда я пришел к нему домой и потребовал объяснений. «Нестор Петрович, будем калякать откровенно. Сколько вы зашибаете со своим высшим образованием?» Я оторопел. Столь циничен и безжалостен был мой теперь уже бывший ученик. 70 рублей, пролепетал я, стесняясь своих на самом-то деле 52. Столько мне выдали за минувший месяц. А я 140. Стоит ли продолжать разговор? Крепкие зубы парня сверкали, прям-таки слепили глаза. Им нипочем любой житейский орешек, какой ни подсунь, хоть из железа, разгрызут и выплюнут тебя под ноги. Серые глаза смотрели ясно, не ведая сомнений. По квартире хлопотливо сновала его крутобедрая уютная жена. В ногах, хватаясь ручонками за войлочные туфли, ползал пухлый карапуз. Идиллия. Хоть рисуй плакат. Только добавить сюда сберегательную книжку и призыв: храните деньги в сберегательной кассе. Стоит ли, Нестор Петрович? И какая же у вас специальность? Вы министр? Извините, у меня из-за таких, как вы, память стала дырявой, будто старые башмаки. Видно, я ее износил, спросил я, отчаявшись. Я литейщик, и лично мне это впору, мой размер. Да, пока вы молоды и здоровы. Сейчас вам в вашем литейном пекле и впрямь все нипочем. Хоть полезай в печь. Но, увы, вы обычный смертный. А если вас свалит болезнь? Надо будет искать другую профессию, скажем, сидячую. В жизни Лазаренко всякое бывает. Тогда как? У вас, между прочим, на плечах семья. Мне бы истошно орать, возмущаться, топать на этого самоуверенного молодого мужчину, звать, наконец, на помощь соседей. Однако вместо этого я понес чушь под стать ему. Даже понимая, не то я говорю, совсем не то. Ведь я-то знаю, не деньги главное в жизни. Я-то заболею. Ну, вы загнули. Вам бы писать книги. Посмотрите. Парень повел плечами. Под белой футболкой заходили упругие мышцы. Глядя с завистью на их игру, я понял. Теперь потерял Лазаренко навсегда. Этот здоровяк неуязвим для моих худосочных аргументов. И сам я в его глазах жалкий хиляк. Так я думал, покидая его дом, похлебавший несолоно. И вообще кисло и горько. Но, оказывается, жизнь написала для нас с Лазаренко свой собственный сценарий. В тот же вечер меня сорвали с урока. В дверь заглянула секретарша, у нее был всполошенный вид. «Нестор Петрович, вас срочно к телефону!» «Что-то с Линой», — испугался я и поспешил в учительскую. «Что-то с Лазаренко», — говорила секретарша, еле поспевая за мной. «Звонит его жена, кричит, а что случилось, не поймешь, требует вас». Учительская схватил лежавшую на столе телефонную трубку, назвался и услышал в ответ истерические вопли. «Вы накаркали, сглазили и укатились, а Вите стало плохо. Теперь он в больнице, и все из-за вас». «Я не колдун, не злодей. Я желал ему добра. А что говорят врачи?» «У него какой-то перитонит. Сделали операцию с этим наркозом. Теперь ему обещают перелить кровь. Что ж теперь будет, Нестор Петрович? Вы же учитель, знаете все». Для семьи, где редко случались болезни, и то по мелочам, это происшествие, конечно, было адским кошмаром. «Не пугайтесь, скоро ваш муж будет здоров, как Геракл. Я сам отдам ему кровь. Свою кровь», — пообещал я в запале. И тут же подумал, а что, Нестор, эта идея забрежила неясная, будто в тумане, возможность вернуть Лазаренко в школу. Пока лишь некий намек. Я узнал номер больницы, и рано утром, почти не спав, побежал в хирургическое отделение. Заведующего еще не было. Я пооколачивался возле дверей его кабинета, вызывая подозрения у протиравших пол санитарок. Когда он пришел, я прошмыгнул за ним в кабинет. «Вы чей-то родственник? Практикант?» — спросил он, облачаясь в белоснежный халат. «Я педагог», — ответил я многозначительно, будто назвал пароль. И поведал, мол, так и так, есть у меня ученик Лазаренко, ныне ваш пациент, пренебрегающий учебой. И вы должны ему перелить мою кровь, именно мою и только мою, с ее лейкоцитами и эритроцитами». «Почему непременно вашу?» — осторожно спросил хирург, явно сочтя меня ненормальным и стараясь не доводить до буйных поступков. «Понимаете, у нас, Северовых, в крови неуемная тяга к знаниям. Это как бы наш фамильный знак», — пояснил я как можно разумнее. «Так-так, и вы полагаете, будто ваша фирменная кровь позовет этого ученика в школу?» Он изображал глубокий интерес. «Я не полагаю, я уверен», — перебил я, может, не очень вежливо. «Но видите, какая штука? У вас, возможно, разные группы крови. Ваша может не соответствовать нашим целям». Вот так, наверное, осторожно он работал скальпелем. «Если нужно, моя группа будет соответствовать», — заверил я твердо. И, видимо, немножечко агрессивно. Переборщил. В общем, он начал меня успокаивать. «Хорошо, договорились. У вас возьмут и кровь, и все, что еще пожелаете. Вот, звоню в вашем присутствии». Он снял телефонную трубку и набрал номер. «Лаборатория, сейчас к вам явится больной. То есть донор. Отнеситесь к нему со вниманием. Со вниманием. Вы меня поняли? Со вниманием, черт побери. Я, кажется, выразился более чем ясно». «Теперь вы довольны?» — спросил он, положив трубку. «Доктор, я не псих. Если вы не сделаете, как я прошу, Лазаренко никогда не вернется в школу. Доктор, давайте попробуем. Пусть это будет нашим экспериментом. Авторство ваше». Мое ничем не подкрепленное заверение в собственной полноценности, похоже, его несколько успокоило. А может, его успокоило то, что я до сих пор не пустил в ход руки и зубы. «Первый этаж, комната номер 6», — коротко бросил хирург. «Я не сумасшедший», — предупредил я и пожилую медицинскую сестру, на всякий случай. Пока я плутал по больничным коридорам и лестницам, хирург мог ей напрясти все, что угодно. Тоже по телефону. «Сумасшедшие все остальные, а мы с вами нормальные и очень умные», — философски заметила медсестра, готовя свои инструменты. Потом, отлеживаясь на кушетке, я остыл. Конечно, моя идея была бредом сивой кобылы. Причем тут кровь, когда вся соль заключена в генах? И так всегда. Сперва я совершаю несусветную глупость, и только после берет свое слово мой тонкий, изысканный интеллект. Наломав дров, я все же вышел сухим из воды. Хирург мог бы позвонить в психушку, и приехали бы санитары с руками, как у горилл. А может, он позвонил, и эта процедура со взятием крови и отдых на кушетке всего лишь способ меня задержать до прибытия бригады. Я встал, надел пиджак и взял свой неизменный портфель. Уже заскучали. Ладно, идите, но постарайтесь обойтись без нагрузок, по крайней мере, на сегодняшний день. А лучше поваляйтесь дома с книгой или перед телевизором, посоветовала медсестра. Ну, куда там? На сегодня у меня намечены два завода, стройплощадка и одно фабричное общежитие. И ничего не отложишь на завтра. Завтра меня ждут на других объектах. А вернее, никто не ждет. Я должен туда ворваться, как ураган, или проникнуть лесой. Вечером я еле, словно на чужих, непослушных ногах, притащился в школу и на уроке в шестом классе позорно задремал. И будто для этого не предпринимал ничего такого. Всего лишь подпер отяжелевшую голову правой рукой. Для надежности, что ли. Она соскальзывала с ладони. Я подпирал ее снова. И, представьте, незаметно перешел в сон. Сплю, и точно издалека, да еще сквозь толстые стены, свинцовые, почему-то я так решил во сне, слышу, как кто-то вещает на весь класс. «Наш Нестор еще пацан. У него на губах не обсохло молоко, то, что осталось от мамки». Да это никак разоряется Нехорошкин. Его я в первый день наградил полновесной двойкой, и теперь он мстит. Основательно, сладострастно. Мне хотелось проснуться и крикнуть им всем в лицо. «Неправда, я уже взрослый». Я пытался разомкнуть веки, открыть рот, но их словно смазали хватким синтетическим клеем. «Малец он еще, малец!» А это Маслаченко. Тут у кого вата в ушах. Сейчас добавит. «Он и водку топить не умеет. Видел сам». Однако Нехорошкин, видать, не наговорился вдосталь и перебил Маслаченко. «У парня опыта, извините, капнул воробей, а мы ему палки в колеса. Я предлагаю взять над историком шефство, но для него незаметно, иначе будет обида. Есть же у него свой, девятый, пусть тот на него и поишачит», — возразили ему из класса. «У них своя башка, у нас своя», — вмешался Авдотин. «А ты, если еще будешь спать у историка на его уроках, я тебе надеру уши. А что, ему можно, а мне нельзя?» — обиделся возражавший. «Мужики, вот в войну были ребята, называли сыны полка. Я даже читал книгу про одного такого. Давайте мы Нестора усыновим. Он будет у нас сыном класса». Смешно. Сын шестого класса. И предлагавший был самым юным в школе. Ему-то от роду было лет 15. А может, и меньше того. Тоже мне папа. «Ну, довольно», — снова подал голос Нехорошкин. «Главное, дисциплина на уроке. И не морочить историку голову. Не учил, признайся сразу. Он и так не успевает с новой темой. Начинает рассказывать, а тут звонок. Понимать надо. Человек только начинает жить. Это его первые шаги, которые самостоятельные. Топ-топ. Егор, он может слышать все. Ты бы умолк». Это смущенный голос старосты Надежды Исаевны. «Да спит он. Ухайдаканный до самого пупка». Я ощутил на щеке чье-то теплое дыхание с примесью табачного запаха. Кто-то подошел, нагнулся, глянул на мое лицо. «Точно, кемарит. А это снова Авдотин. Я сегодня видела жену Лазаренко. Говорит, Нестор обещался отдать свою кровь ее Витьке. И, видать, я отдал, сам без крови остался. И Витька все вылокал до капли. Вурдалак», — сказала дева, опоясанная оренбургской шалью. «Наверное, мне все это снится. Значит, я сплю прямо на уроке. А это непозволительно для педагога». Усилием воли я разлепил веки, встряхнул головой, избавляясь от вязких пут морфея, и обвел взглядом класс. Ученики сидели кроткие, тихие, будто ничего и не было. мне было и впрямь. Мне приснилось. В таком противозаконном сне могли привидеться не одни Нехорошкин в компании с Маслаченко, но и сам Завгорано. Кто ответит на вопрос, когда я впервые поцеловал Лину? Выпалил я спросонья. Но в классе ни единого смешка. Только, не вставая с места, попросил Авдотин и совершенно серьез. «Нестор Петрович, повторите, не совсем понятен вопрос». «Повторяю, в какие годы правил Калигула?» Исправился я, окончательно взяв себя в руки. И дальше урок без малейших запинок покатился по отведенному желобку. Трое честно отказались отвечать и не морочили мне голову неуклюжими уловками. Трое других добросовестно пересказали заданную тему. Прошло 20 минут, а я еще не сделал ни одного замечания. Белобрысая обладательница мохнатой шали и та обуздала свой язык. Для нее это было равносильно подвигу. В следующий раз она не выдержит, но сегодня, вместе со всем шестым, эта ученица шефствует надо мной и скорее лопнет от избытка слов, нежели выпустит хоть одно на волю. Ее щеки будто бы даже раздулись под напором невысказанного. Казалось, вот-вот оно прорвется сквозь плотину зубы, но она крепко сжала рот, помогала мне. Я встал из-за стола и подошел к окну, одобрительно кивая отвечающему. В черном стекле отражался весь класс. Я видел Нехорошкина. Он уткнулся в учебник, подзубривал урок. Еще час назад я считал себя умнее и значительнее этих людей. Я оказывал им одолжение, учил их. Сегодня они сами преподали мне урок человечности.
8: Мы читали фрагмент из повести Георгия Садовникова «Иду к людям».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Учение – свет. Тут не поспоришь. Вот только путь к этому свету, ох, как тернист. На трудности забудутся, а в памяти останутся школьные друзья, первая любовь, беззаботные каникулы и забавные истории. Специальный проект «Радиозвезда». Учение «Свет». Рассказы для внеклассного чтения.
2: Аркадия Верченко. Рассказ «Разговор в школе». Читает Владимир Герасимов.
3: Нельзя сказать, чтобы это были два враждующих лагеря. Нет, это были просто два противоположных лагеря. Два непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно относящихся друг к другу лагеря. Один лагерь заключался в высокой бледной учительнице школы для мальчиков и девочек, другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриженных или украшенных скудными косичками головок, склоненных над ветхими партами. Все головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки были прикушены маленькими мышиными зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слюны из угла рта выползла. Скрип грифелей, запах полувысохших чернил и вздохи, то облегчение, то натуги и напряжение — вот чем наполнялась большая полутемная комната. А за открытым окном, вызолоченные до половины солнцем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страшно, вдруг разрыв сердца. А издали, с реки, доносятся крики купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые и теплые, как рука матери, проводящая по головенке своего любимца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми. Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из пыльной комнаты тихого училища, побежать по сонной от зноя улице, выделывая ногами самые неожиданные курбеты. Но нельзя. Нужно учиться. Неожиданно, среди общей творческой работы, Кругликову капитону приходит в голову сокрушительный вопрос. А зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно? Кругликов капитон, человек смелый и за словом в карман не лезет. А зачем мы учимся? Спрашивает он в упор, глядя на прохаживающуюся по классу учительницу. Глаза его округлились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос. «Чудак, ей-богу-то человек!» — усмехается учительница, проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти. «Как зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себе отчет в окружающем. А если не учиться, тогда и культуры никакой не будет. Это какой еще культуры? Ну, так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке...» «Я была!» — раздается тонкий писк у самой стены. Все изумленно оборачиваются на эту отважную путешественницу. Что такое? Откуда? Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок, который вертится между партами, толкает под руку и выкидывает вообще всякие кренделя, которые потом сваливает на ни в чем не повинных учеников. Очевидно, это он дернул Наталью Пашкову за жиденькую косичку, подтолкнул в бок, шепнул: «Скажи, что была, скажи!» Она и сказала. «Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну, когда ты была в Нью-Йорке? С кем?» Наталья рада бы сквозь землю провалиться. Действительно, черт ее дернул сказать это. Но слово, что воробей вылетит, не поймаешь.
4: «Была. Ей-богу, была. Позавчера. С папой».
3: Ложь. Сплошная ложь. И папы у нее нет. И позавчера она была, как и сегодня, в школе. И до Нью-Йорка 3 недели езды. Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим молчаливым презрением, погружается в ничтожество. Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные машины и все это благодаря культуре. благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому городу? Лет 100-150, не больше.
4: А что было раньше там?
3: Спросил Рюхин Андрей, выгибая натруженную работой спину так, что она громко затрещала, будто орехи кто-нибудь просыпал.
4: Раньше?
3: А вот вы сравните, что было раньше. Раньше был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу разное дикое зверье, пантеры, волки. Лес переходил в дикие луга, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие лошади. А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы, которые были страшнее диких зверей. Убивали друг друга и белых, и снимали с них скальп. Вот вы теперь и сравните, что лучше. Дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов и электричества. Или широкие улицы, трамваи, электричество и полное отсутствие диких индейцев. Учительница одним духом выпалила эту тираду и победоносно оглядела всю свою команду. Что, мол, съели? Вот видите, господа, и разберите сами, что лучше, культура или такое житье? Ну вот ты, Кругликов Капитон, скажи ты, когда, значит, лучше жилось? Тогда или теперь? Кругликов Капитон встал и после минутного колебания пробубнил, как майский жук.
0: Тогда лучше.
3: Что? Да ты сам посуди, чудак. Раньше было плохо, никаких удобств. Всюду звери, индейцы. А теперь дома, трамваи, подъемные машины. Ну, когда же лучше? Тогда или теперь?
0: Тогда.
3: Ах ты, Господи. Ну вот ты, Полторацкий, скажи ты. Когда было лучше? Раньше или теперь? Полторацкий недоверчиво из-под лоби глянул на учительницу, а вдруг единицу вкатит. И уверенно сказал:
4: раньше лучше было.
3: О, бог мой. Слизняков, Гавриил.
5: Лучшее было, раньшее.
3: Прежде всего не раньшее, а раньше. Да что вы, господа, затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и электричество.
4: А на что дома? Цинично спросил толстый Фитюков.
3: Как на что? А где же спать?
4: А у костра. Завернулся в одеяло и спи, сколько влезет. Или в повозку залезь, повозки такие были. А то подумаешь, дома.
3: И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем до этого смотрела она. Но ведь электричества нет. Темно, страшно. Семен Завалдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учительницу.
4: Темно? А костер вам на что? Лесу много, жги, сколько влезет. А днем и так себе светло.
3: А вдруг зверь подберется?
4: Часового с ружьем нужно выставлять. Вот и не подберется, дело известное.
3: А индейцы подберутся сзади. Схватят часового, да на вас.
6: С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племена, приличные.
4: Делаварское племя есть, поддержал кто-то сзади. Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге ускакать.
3: Стриженные головы сдвинулись ближе, будто чем-то объединенные, и голоса затрещали, как сотни воробьев на ветках акации.
4: А у города у вашем одного швейцара на лифте раздавило. Вот вам и город. А у города мальчик недавно под трамвай попал. Да просто у города у вашем скучно, вот и все, отрубил Слизняков Гавриил.
3: Скверные вы, мальчишки. Просто вам не приходилось быть в лесу среди диких зверей. Вот и все.
7: А я была,
3: пискнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.
4: Врет она, загудели ревнивые голоса. Что ты

0: Послушайте, вы, очевидно, меня не поняли. Ну как же можно говорить, что раньше было лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное? А раньше этого ничего не было. Пирожное! Удар был очень силен и меток. Но Кругликов капитон быстро от него оправился. А плоды разные. Финики, бананы. Вы не считаете? И покупать не нужно, ешь сколько влезет. Хлебное дерево тоже есть, сами же говорили. Сахарный тростник. Убил себе бизона, навелил мясо и гуляй себе, как барин. Речки там тоже есть, поддержал сбоку опытный рыболов. Загни булавку, да лови рыбу, сколько твоей душеньке угодно. Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одного к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не понимали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергично осажденная, атакованная индейцами, кострами, пантерами и баобабами. «Просто вы все скверные мальчишки!» — пробормотала уничтоженная учительница, лишний раз щегольнув нелогичностью, столь свойственной ее слабому полу. «Просто вам нравятся дикие игры, стреляние из ружья, вот и все! Вот мы спросим девочек. Клавдия Кошкина, что ты нам скажешь, когда лучше было? Тогда или теперь?» Ответ был ударом грома при ясном небе. «Тогда!» — качнув огрызком косички, сказала веснушчатая бледнолицая Кошкина. «Ну почему? Ну скажи ты мне, ну почему? Почему?» «Травка тогда была. Я люблю. Цветы были». И обернулась к Кругликову, признанному специалисту по дикой первобытной жизни. «Цветы-то были?»
1: «Сколько влезет было цветов», — оживился специалист.
0: «А громадные были, тропические. Здоровенные, пахнут тебе, рви сколько влезет. А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Паршивенькая роза рубль стоит». Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в последнем предсмертном усилии. «Ну вот пусть нам Катя Иваненко скажет. Катя, когда было лучше?»
2: «Тогда».
0: «Почему?»
2: «Бизончики были», — нежно проворковала крохотная девочка, умильно склонив светлую головенку на бок.
0: «Какие бизончики! Да ты их когда-нибудь видела?» «Скажи, видела», — шепнула подталкиваемая бесом Пашкова.
2: «Я их не видела», — призналась простодушная Катя Иваненко. «А только они, наверное, хорошенькие». И совсем закрыв глаза, простонала: «Бизончики такие, мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку поцеловала».
0: Кругликов, специалист по дикой жизни, дипломатично промолчал насчет неосуществимости такого букалистического намерения сентиментальной Иваненко. А учительница нахмурила брови и сказала срывающимся голосом: «Ну хорошо же, если вы такие, не желаю с вами разговаривать. Кончайте решение задачи, а кто не решит, пусть сидит тут хоть до вечера».
2: И снова наступила тишина. И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Катерины Иваненко. Бизон все время стоял между ее глазами и грифельной доской. Сидела маленькая до сумерок.
3: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Разговор в школе».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Виктор Драгунский. Рассказ «Письмо из девятого». Читает Алексей Богдасаров.
1: Вова Лисицын был влюблен в Свету Корнилову. У них был роман. Большое чувство. Поэтому Вова ежедневно провожал Свету от Арбатских ворот, школы.

до староконюшенного переулка, Светин дом. И хотя Света училась уже в 9-м, а Вова, наоборот, ходил еще только в 8-й, Света не выглядела рядом с ним перезрелой кокеткой. Нет, она все еще была маленькой и хрупкой девочкой, в то время как Вова уже вымахал на 175 сантиметров в высоту, был широк в плечах, мускулист и изрядно усат. Когда Света шла с ним рядом, ей казалось, что она за Вовой, как за железной стеной, и что Вова не даст ее никому в обиду и все такое прочее в духе рыцарства и романтики. И несмотря на огромную разницу в возрасте, Света относилась к Вове с уважением, и ее сердце всегда радостно билось ему навстречу. Но неделю тому назад стряслась беда. Вова заболел. Он простудился и слег. Он простудился, надо сказать, лишь потому, что проявил недостойное легкомыслие и дал вовлечь себя в азартные игры. Эта игра называлась «Дуэль» на эскимошках. Вы понимаете, нужно было съесть как можно больше 11-копеечных порций мороженого, насаженного на деревянные вертела и обернутого в сверкающую сталью бумажку. По условиям дуэли проигравший оплачивал расходы. Вова выиграл со счетом 18-16. Его противник разорился, а Вову качали болельщики. Да, он выиграл. Вова Лисицын, он победил. Но его ахиллесова пята, точнее его носоглотка, подвела его. И у Вовы, как и следовало ожидать, получился страшной силы насморк. Из него текло, как из водопровода. А потом нос распух, его заложило, и Вова потерял речь. Он даже не мог сказать «мама». Вместо этого он говорил «баба». И вместо «урок» у него получалось «удок». Всем известно, что нос заложенный сильно влияет на произношение. И поэтому, когда Вова сказал дома «баба, убедя даст бак», его мама не слишком огорчилась и просто тотчас же уложила сына в постель. «Лежи», — сказала она довольно-таки равнодушно. «Лежи, эскимо-пожиратель!» И, захватив с собой нитки, иголки и Вовины штаны, ушла на кухню. Естественно, что в таких условиях Вова не мог провожать Свету домой. Шутки шутками, обыкновенный насморк, легкий грипп, а Вова провалялся в постели целых 4 дня. И во все эти дни Света ужасно переживала. Она замкнулась в себе, ходила как потерянная, как в воду опущенная, не знала, куда деваться, тосковала и, в конце концов, морально рухнула. Она попрала свою девичью скромность и написала Вове письмо, полное упреков. Вова получил этот документ на 5-й день болезни. Трясущимися руками разорвал он конверт и впился безумным взором в дорогие строки. «Вова, привет!» — писала Света. «Почему ты не являешься так долго? Ожидая тебя целых 3 вечера, у меня лопнуло терпение. Когда сегодня я шла домой, я всю дорогу думала о тебе. Немного не доходя киоска воды соки, я поняла твою сложную натуру, Вова. Я поняла, Вова, как рано мог ты лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым, Вова, и послушным, внимательным или равнодушным. Неужели не стыдно, Вова? Как томно был ты молчалив, как пламенно разноречив, в сердечных письмах как небрежен.

0: одним дыша, одно любя, как ты умел забыть себя. И особенно противно, Вова, это как взор твой быстр был и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушною слезой. Это по-советски, да, Света? Вову потрясло это письмо. Руки его бессильно смяли жесткие листки. Разрыв. Разрыв. Окончательный и бесповоротный, думал он. И какой, черт побери, безжалостный, какой беспощадный и точный анализ его, Вовиной души. Как раскусила. Проникла в самую суть. В письмах ты, Вова, небрежен. Права. Тысячу раз права. Разве можно считать серьезными письмами эти жалкие цидульки, которые он посылал Свете на переменках? «Приходи к Арб, вор, или жду у Стар, пер». Что это такое? Кошмар и больше ничего. Бедная Светка. Как она там пишет? «Одним дыша, одно любя». Это намек. Ядовитый намек на футбол. И конкретно на тот вечер, когда он, Вовка Лисицын, просидел целый день у Светкиного телевизора и болел за Англию против ФРГ. А ей ни слова, ни взгляда. И, наконец, теперь этот дурацкий грипп, в то время, когда она ждет его на холоду и, может быть, даже под дождем. Вова застонал и почувствовал, что еще секунда, и взор его может заблистать не столь уж послушною слезой. «Баба, где плохо?» — крикнул он сквозь насморк. На этот вопль вошла Вовина мама. «Что тебе?» — сказала она. «Бдочти!» — Вова протянул ей роковое послание. Прочитав манускрипт, Вовина мама рассмеялась. «Заменила третье лицо на второе», — сказала она. «Ай да Света!» «Я тебя деподбибаю, баба», — произнес Вова. Несколько секунд мать пристально и серьезно смотрела на сына. «Скажи-ка», — сказала она вдруг, — «ты читал Евгения Онегина?» «Он чей?» — спросил Вова. «Все ясно», — сказала Вовина мать и почему-то всплеснула руками. «Все ясно». Она подошла к книжной полке и достала зеленый томик. Раскрыв книгу, протянула ее сыну. «Читай сейчас же, серость!»
1: «Вспомнил! Барья Петровна девелела!» прогундосил Вова. «Она сказала, чтобы мы не читали эту штуку до 9 класса, а то не так поймем».
0: «Позор!» — крикнула Вовина мать. «Марья Петровна не велела, а я велю! Приказываю! Ишаболтус! Усы, как у Буденного, а Евгения Онегина он не читал! Да ты знаешь, что это за книга! Ее с детства надо! Да ты! Да я! С первых дней! Стихи!»
2: Она совсем разволновалась. Чтобы успокоить ее, Вова взялся за книгу. И покуда он читал, мать ходила по дому на цыпочках. Первая снимала трубку телефона, шикала на топающих в коридоре соседских ребятишек. Ей очень хотелось, чтобы суетные шумы квартиры не мешали Вове знакомиться с бессмертной поэмой. И когда наступил вечер, она, немного волнуясь, спросила у Вовы: «Ну как? Понравился Евгений Онегин?»
0: «Чудесная вещь», — сказал Вова серьезно и горячо добавил: «Не хуже, чем сотрудник ЧК».
3: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Письмо из 9-го».
4: Радио «Звезда».

0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Виктор Астафьев. Фрагмент из рассказа «Фотография, на которой меня нет». Читают Владимир и Алексей Войтюк.
2: Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила и варенье, и брусница, и сушки, и лампосейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится. Учитель выпил 2 стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь по деревенской привычке за бедное угощение. Но учитель благодарил ее, говорил, что всем он премного доволен и желал бабушке доброго здоровья. Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа. Скоро ли он опять приедет?
3: «А что бы тебя приподняло да шлепнуло?»
2: Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя. «Думаю, скоро», — ответил учитель. «Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь». Он поклонился дому, бабушке. Она засеменила следом, провожая его до ворот, с наказом, чтобы кланялся жене, будто та была не через 2 посада от нас, а невесть в каких дальних краях. Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу. И улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться. Вроде бы грустно, и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу. И было у меня на душе чего-то щемливо. Хотелось заплакать. Бабушка ахая убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться. «И не поел ничего, и чаю 2 стакана только выпил. Вот какой культурный человек, вот че грамота делать!» И увещала меня. «Учись, Витька, хорошенько. Учителя, может, выйдешь, або в десятники». Не шумела в этот день бабушка ни на кого. Даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом. Охвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с ней про разное. И так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и солилась заключить ее в рамку, которую она купит у китайцев на базаре. Рамку она и в самом деле купила. Фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков. К весне тетрадки, вымененные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо. Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвои лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру, из хвойных пород, он так и сказал, не из лисин, а из пород, изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек. Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков, и если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности, как спасаться от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня. Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменье отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей. Как вдруг кто-то из ребят закричал: «Ой, змея! Змея!» И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела. Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся молотить по змее по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов, змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте. «Не бейте через плечо! Не бейте через плечо!» — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться, потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали, ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, политика его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах. Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку. «Пойдемте, ребята, отсюда». Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится. Под горой учитель забрел в речку, малую слезневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил, почему кричали, чтобы не бить гадюку через плечо. «Закинуть же на себя змею можно! Она, зараза, обовьется вокруг палки!» — объясняли ребята учителю. «Да вы раньше-то хоть видели змей?» — догадался кто-то спросить учителя. «Нет», — виновато улыбнулся учитель. «Там, где я вырос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор и тайги нет».
4: «Вот тебе и на!
2: Нам надо было учителя-то оборонять, а мы...»
5: Прошли годы. Много, ух, много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя. С чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. Чисто брат с сестрой. Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей. А вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Ну, фамилию учителя можно и забыть. Важно, чтобы осталось слово «учитель». И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтобы раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтобы сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька. Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам, но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя «Сибиряк». Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки. Все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская начальная школа первой ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями ребятишки. Кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит. Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая. А смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепо ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах, всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше сняться на карточку. Пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле. Одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза. Пусть казак, точнее мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом. Пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми на показ из-под рукава и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографией. Я все равно не смеюсь.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Система образования готова к началу учебного года, доложил президенту министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что почти 18 миллионов школьников пойдут в учебное учреждение 1 сентября, причем из них 1,5 миллиона первоклассников.
2: Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. Все школы работают по единым федеральным программам. Переходим на единые государственные учебники. Мы видим уже результаты повышения баллов единого государственного экзамена. Растет интерес к, естественно, научным предметам. У нас блестящие результаты наших ребят на международных олимпиадах. Система образования реагирует и на вызовы, поэтому с нового учебного года мы вводим предмет для 5-11 классов «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
1: Кроме того, Сергей Кравцов добавил, что те школы, которые требовали капитального ремонта после наводнения в Дагестане, а также две новые, будут открыты в республике к 1 сентября. Российские военные нанесли удары беспилотниками и высокоточным оружием по двум логистическим объектам в Киеве и области, а также по другим важным объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Поражен центр «Фимсервис» комплектующими для ракет «Фламинго», таможенный терминал, распределявший западные грузы для украинских вооруженных формирований. Также атакованы склад боеприпасов в Милые, топливозаправщики в порту «Измаил» и терминалы в Николаеве. Уничтожены 18 хранилищ с военным имуществом и 3 с горюче-смазочными материалами. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Деньги получат железнодорожники. Им возместят расходы на транспортировку агропромышленных грузов по льготным тарифам. Это позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства в полном объеме с учетом сложной логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Спасательная операция в непальском районе Расува приостановлена из-за проливных дождей. Об этом сообщает агентство Рейтер. Жертвами природной стихии в Непале стали 633 человека. Пропавшими без вести числится почти 3000. Среди них 8 россиян. Издание «Катманду-Пост» пишет о массовом захоронении неопознанных тел в округе Читван. Власти взяли генетические образцы для будущих экспертиз. При этом эксперты сейчас предупреждают о рисках прорыва природных дамб в долине реки Хотэ-Коши и возможных новых наводнений в регионе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Его не страшили темные московские подворотни. Здесь его знали и уважали. Сюда он водил на экскурсии любителей острых ощущений. Здесь он написал свою самую знаменитую книгу. Владимир Гелеровский. «Москва и москвичи». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: 1948 год. В США приняли так называемый «План Маршалла» – программу для оказания финансовой помощи странам Европы после Второй мировой войны. В том же году на экраны выходит психологический триллер Альфреда Хичкока «Веревка». Фильм примечателен тем, что снят в одной локации и почти без монтажных склеек. Ну, а для карьеры двух братьев Дасслеров 1948 год станет судьбоносным. Из-за разногласий им придется закрыть семейную фабрику и уйти в свободное плавание. В итоге это станет поводом для создания двух знаменитых спортивных брендов.
5: «Соратники». Братья Дасслер.
4: Отец Адольфа и Рудольфа Дасслеров был башмачником. Сначала работал на фабрике, потом открыл собственное дело. Когда дети получили бизнес в наследство, то это была небольшая мастерская. Но буквально за пару лет братья смогли создать из этого целую фабрику. Обязанности разделились сами собой. Застенчивый по характеру Ади Дасслер занимался вопросами производства, а экстраверт Руди Дасслер отвечал за продажи. К середине 30-х годов семейная компания разрослась до одной из главных обувных фирм Европы. В кроссовках и шиповках от компании «Дасслер» выступали знаменитые спортсмены, вроде четырехкратного олимпийского чемпиона, американского бегуна Джесси Оуэнса. Ади стремился постоянно обновлять модели обуви, используя новые технологии. Руди считал это излишним. Зачем изобретать новое, если и так продажи растут? Вдобавок к профессиональным претензиям все чаще звучали и личные. Руди прилетало за высокомерие, Ади за принципиальность. К концу 40-х стало очевидно, братьям пора делить бизнес.
5: Соратники.
4: Первым свою фирму зарегистрировал Рудольф, назвав компанию «Руда». Но через пару месяцев сменил его на более мягкое «Пума». По одной из версий, это было юношеское прозвище Руди Дасслера. Его брат Адольф решил соединить первые буквы имени и фамилии. Так родилась другая компания – «Адидас». Обе фирмы успешны и сегодня. «Пума», под стать ее создателю, стремится к коммерческому успеху. Поэтому продукцию этого бренда часто рекламируют звезды мирового спорта. «Адидас», напротив, сосредоточен на технологиях и постоянно разрабатывает что-то новое. Но ничего этого могло бы и не быть, если бы братья однажды крепко не поссорились.
5: Братья Дасслер. Соратники.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: Дворцы, купцы и ляпинцы. Во всех благоустроенных городах тротуары идут по обе стороны улицы, а иногда на особенно людных местах поперек мостовых для удобства пешеходов делались то из плетника, то из асфальта переходы. А вот на Большой Дмитровке булыжная мостовая пересечена наискось прекрасным тротуаром из гранитных плит, по которому никогда и никто не переходит. Да и переходить незачем. Переулков близко нет. Этот гранитный тротуар начинается у подъезда небольшого особняка с зеркальными окнами. И как раз по обе стороны гранитной диагонали Большая Дмитровка была всегда самой шумной улицей около полуночи. В Богословском Петровском переулке с 1883 года открылся театр Корша. С 9 вечера отовсюду поодиночке начинали съезжаться извозчики, становились в линию по обеим сторонам переулка, а не успевшие занять место вытягивались вдоль улицы по правой ее стороне, так как левая была занята лихачами и парными голубчиками, платившими городу за эту биржу крупные суммы. Ваньки, желтоглазые погонялки, эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили халтуру полиции. Дежурные сторожа и дворники, устанавливающие порядок, подходили к каждому подъезжающему извозчику, и тот совал им в руку заранее приготовленный гривенник. Городовой важно прогуливался посередине улицы и считал за пряжки для учета при дележе. Иногда он подходил к лихачам, здоровался за руку. Взять с них, с биржевых плательщиков, было нечего, разве только приятель лихач угостит папироской. Прохожих в эти театральные часы на улице было мало. Чаще других пробегали бедно одетые студенты, возвращаясь в свое общежитие на заднем дворе купеческого особняка. Извозчики стояли кучками у своих саней, курили, болтали, распивали сбитень, а то и водочку, которой приторговывали сбитеньщики, тоже с негласного разрешения городового. Еще с начала вечера во двор особняка въехало несколько ассенизационных бочек, запряженных парами кляч, для своей работы, которая разрешалась только по ночам. Эти ночные брокары, прозванные так в честь известной парфюмерной фирмы, открывали выгребные ямы и переливали содержимое черпаками на длинных рукоятках и увозили за заставу. Работа шла. Студенты протискивались сквозь вереницы бочек, окружавших вход в общежитие. Вдруг извозчики засуетились и выстроились вдоль тротуаров в выжидательных позах. «Корж отходит!» Из переулка вываливалась театральная публика, веселая, оживленная. Извозчики набросились. «Вам куды? Ваш здоровье с Иваном! Рублик, вам куды?» Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публике. «Куды? Куды?» — висит в воздухе. Городовой ходит с видом, по крайней мере, командующего армией и покрикивает. Вдруг в этот момент отворяются ворота особняка и показывается пара одров с бочкой. «Куды? Назад!» — покрывает шум громовой возглас городового. «А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!» И дворник, сидевший у ворот, поощряется начальственным жестом в рыло. «Дрыхнешь, дьявол!» Пара кляч задвигается усилиями обоих назад во двор, и ворота закрываются. Но аромат уже отравил ругающуюся публику. Извозчики разъехались, публика прошла. К сверкавшему яблочковыми фонарями подъезду купеческого клуба подкатывали собственные запряжки – и выходившие из клуба гости на лихачах уносились в загородные рестораны взять воздуха после пира. Купеческий клуб помещался в обширном доме, принадлежавшем в екатерининские времена фельдмаршалу и московскому главнокомандующему графу Салтыкову, и после наполеоновского нашествия перешедшим в семью дворян Мятлевых. У них-то и нанял его московский купеческий клуб в 40-х годах, Тогда еще Большая Дмитровка была сплошь дворянской. Долгорукие, Долгоруковы, Голицыны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятливы. Только позднее дворцы стали переходить в руки купечества, и на грани настоящего и прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески новых домовладельцев, Солодовниковы, Головтеевы, Цыплаковы, Шалопутины, Хлудовы, Обидины, Ляпины. В старину Дмитровка носила еще название «Клубные улицы». На ней помещались три клуба. Английский клуб в доме Муравьева, там же дворянский, потом переехавший в дом благородного собрания. Затем в дом Муравьева переехал приказчичий клуб, а в дом Мятлева – купеческий. Барские палаты были заняты купечеством, и барский тон сменился купеческим, как и изысканный французский стол перешел на старинные русские кушанья. Стерляжья уха, двухоршинные осетры, белуга в рассоле, банкетная телятина, белая, как сливки, индюшка, откормленная грецкими орехами, пополамные растягаи из стерляди и налимьих печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. Поросята на вторничные обеды в купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой, чтобы он с жирку не сбрыкнул, объяснял Иван Яковлевич. Каплуны и пулярки шли из Ростова-Ярославского, а телятина банкетная – от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком. Все это подавалось на вторничных обедах, многолюдных и шумных, в огромном количестве. Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба – Николай Агафоныч. При появлении его в гостиной, где после кофе с ликерами переваривали в креслах купцы лукуловский обед, сразу раздавалось несколько голосов: «Николай Агафоныч!» Каждый требовал себе излюбленный напиток. Кому подавалась ароматная листовка, черносмородиной почкой пахнет, будто весной под кустом лежишь. Кому вишневая, цвет рубина, вкус спелой вишни. Кому малиновая, кому белый сухарный квас, а кому кислые щи. Напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанке, а то всякую бутылку разорвет. «Кислые щи и в нос шибают, и хмель вышибают», — говаривал десятипудовый Ленечка, пивший этот напиток пополам с замороженным шампанским. Ленечка — изобретатель кулебяки в 12 ярусов. Каждый слой — своя начинка. И мясо, и рыба разная, и свежие грибы, и цыплята, и дичь всех сортов. Эту кулебяку приготовляли только в купеческом клубе и у Тестова, и заказывалась она за сутки. На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры то цыганский, то венгерский, чаще же русский, от Яра. Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захарна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать. Последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора. Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистое Поле и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захарны. Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от Яра и Христофора из Стрельны, потому что с цыганками было не так-то просто ладить. Цыганку деньгами не купишь. И венгерки тоже не нравились купечеству. «По-каковски я с ней говорить буду». После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживались за карты, любители клубнички слушали певиц, торговались с Анной Захарной, и когда хор уезжал, мчались к Яру на лихачах и парных голубчиках, биржа которых по ночам была у купеческого клуба. Похищение собинянок из клуба не разрешалось, и певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от Яра. Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда до Глинищевского переулка стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие нередко до утра засидевшихся в клубе хозяев. Влево до Козицкого переулка размещались сперва лихачи, а за ними гремели бубенцами парные с отлетом голубчики в своих окованных жестью трехместных санях. В корню породистый рысак, а донская пристяжная в растяжку, чтобы она, откинувшись влево, в кольцо выгибалась мордой к самой земле. И лихачи, и голубчики знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и голубчиков, прямо шли, садились и ехали. А то вызывались в клуб лихие тройки от Ечкина или от Ухарского, и, гремя бубенцами, несли веселые компании за заставу вслед за хором, уехавшим на парных долгушах линейках. И неслись по ухабам Тверской, иногда с песнями загулявшие купцы. Молчаливые и важные лихачи на тысячных рысаках перегонялись с парами и тройками. «Эй, голубчики, грабят!» — раздавался любимый ямщицкий клич, оставшийся от разбойничьих времен на больших дорогах, и дико звучавший на сонной Тверской, где не только грабителей, но и прохожих в ночной час не бывало.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: Умчались к Яру подвыпившие за обедом любители клубнички. Картежники перебирались в игорные залы. А за обжорным столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной. Придумывали, обдумывали разные заковыристые блюда на ужин. А накрахмальный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества. А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он мог только молча дивиться и своего суждения иметь не мог. Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил. Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи. «Видел я архив обжоры. Он рецептов вкусно жрать, от Кавказа до Ижоры за 100 лет сумел собрать». Вторничные обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся в сухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Корсентичу или в сундучный ряд за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то и просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской. «Пироги горячие!» В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром, и подавался обед то постный, то скоромный, но всегда жирный. Произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное ею много лет назад. И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб. В 70-х и 80-х годах особенно славился Хлудовский стол, где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды. Александр Николаевич Островский, в горячем сердце изображая купца Хлынова, имел в виду прославившегося своими кутежами в конце прошлого века Хлудова. Развлечение, модный иллюстрированный журнал того времени, целый год печатал на заглавном рисунке своего журнала центральную фигуру пьяного купца, и вся Москва знала, что это Миша Хлудов, сын миллионера-фабриканта Алексея Хлудова, которому отведена печатная страничка в словаре Брокгауза, как собирателю знаменитой Хлудовской библиотеки древних рукописей и книг, которую описывали известные ученые. Библиотека эта по завещанию поступила в музей, и старик Хлудов до седых волос вечера проводил по-молодому, ежедневно за лукуловскими ужинами в купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. Он ходил обыкновенно в высоких сапогах, длинном черном сюртуке и всегда в цилиндре. Когда карета Хлудова в 9 часов вечера подъехала, как обычно, к клубу, и швейцар отворил дверку кареты, Хлудов лежал на подушках в своем цилиндре уже без признаков жизни. Состояние перешло к его детям, причем Миша продолжал прожигать жизнь, а его брат Герасим, совершенно ему противоположный, сухой делец, продолжал блестящие дела фирмы, живя незаметно. Миша был притчей во языцах. Любимец отца, удалец и силач, страстный охотник и искатель приключений. Еще в конце 60-х годов он отправился в Среднюю Азию, в только что возникший город Верный, для отыскания новых рынков, и застрял там, проводя время на охоте на тигров. В это время он напечатал в «Русских ведомостях» ряд интереснейших корреспонденций об этом тогда неведомом крае. Там он подружился с генералом Черняевым. Ходил он всегда в сопровождении огромного тигра, которого приручил как собаку. Солдаты дивились на вольного с тигрой, любили его за удали и безумную храбрость, и за то, что он широко тратил огромные деньги, поил солдат и помогал всякому, кто к нему обращался. Так рассказывали о Хлудове очевидцы. А Хлудов явился в Москву и снова безудержно загулял. В это время он женился на дочери содержателя меблированных комнат, с которой он познакомился у своей сестры, а сестра жила с его отцом в доме, купленном для нее на Тверском бульваре. Женившись, он продолжал свою жизнь без изменения, только стал еще задавать знаменитые пиры в своем хлудовском тупике, на которых появлялся всегда в разных костюмах, то в кавказском, то в бухарском, то римским полуголым гладиатором, с тигровой шкурой на спине, что к нему шло благодаря чудному сложению и отработанным мускулам, и от чего в восторг приходили московские дамы, присутствовавшие на пирах. А то раз весь выкрасился черной краской и явился на пир негром, и всегда при нем находилась тигрица, ручная, ласковая, прожившая очень долго, как домашняя собака. В 1875 году начались события на Балканах, восстала Герцеговина. Черняев был в тайной переписке с сербским правительством, которое приглашало его на должность главнокомандующего. Переписка, конечно, была прочитана третьим отделением, и за Черняевым был учрежден надзор. В Петербурге ему отказано было выдать заграничный паспорт. Тогда Черняев приехал в Москву к Хлудову. Последний устроил ему и себе в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт, и на лихой тройке, никому не говоря ни слова, они вдвоем укатили из Москвы. До границ еще распоряжение о невыпуске Черняева из России не дошло. Словом, в июле 1876 года Черняев находился в Белграде и был главнокомандующим сербской армии, а Миша Хлудов неотлучно состоял при нем. Мой приятель, бывший участник этой войны, рассказывал такую сцену. «Приезжаю с докладом к Черняеву в Делиград. Меня ведут к палатке главнокомандующего. Из палатки выходит здоровенный русак в красной рубахе с солдатским Георгием и сербским орденом за храбрость, а в руках у него бутылка рома и чайный стакан. «Ты к Черняеву, к Мише?» – спрашивает меня. Я отвечаю утвердительно. «Ну, так это все равно. И он Миша, и я Миша. На, пей!» Налил стакан рому. Я отказываюсь. «Не пьешь?» «Стало быть, ты дурак!» И залпом выпил стакан. А из палатки выглянул Черняев и крикнул: «Мишка, пошел спать!» «Слушаю, ваше превосходительство!» И, отсалютовав стаканом, исчез в соседней палатке. Вернулся Хлудов в Москву Женился во второй раз тоже на девушке из простого звания, так как не любил ни купчих, ни барынь. Очень любил свою жену, но пьянствовал по-старому и задавал свои обычные обеды. И до сих пор еще есть в Москве в живых люди, помнящие обед 17 сентября, первые именины жены после свадьбы. К обеду собралась вся знать, административная и купеческая. Перед обедом гости были приглашены в зал посмотреть подарок, который муж сделал своей молодой жене. Внесли огромный ящик с сажени две длиной. Рабочие сорвали покрышку, Хлудов с топором в руках сам старался вместе с ними, отбили крышку, перевернули его дном кверху и подняли. Из ящика вывалился огромный крокодил. Последний раз я видел Мишу Хлудова в 1885 году на собачьей выставке в Манеже. Огромная толпа окружила большую железную клетку. В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног его сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудова. Это была его последняя тигрица, недавно привезенная из Средней Азии, но уже прирученная им как собачонка. Вскоре Хлудов умер в сумасшедшем доме, а тигрица Машка переведена в зоологический сад, где была посажена в клетку и зачахла.
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: Все это были люди, проедавшие огромные деньги. Но были и такие любители вторничных обедов, которые из скупости посещали их не более раза в месяц. Таков был один из Ферсановых. За скупость его звали «Костяная яичница». Это был миллионер, лесной торговец и крупный дисконтер, скарет и копеечник, каких мало. Детей у него в живых не осталось, и миллионы пошли по наследству каким-то дальним родственникам, которых он при жизни и знать не хотел. Он целый день проводил в конторе, в маленькой избушке при лесном складе, в глухом месте невдалеке от товарной станции железной дороги. Здесь он принимал богачей, нуждавшихся в деньгах, учитывал векселя на громадные суммы под большие проценты и делал это легко, но в мелочах был скуп невероятно. В минуту откровенности он говорил: «Ох, мучение, а не жизнь с деньгами! В другой раз я проснусь и давай на счет их прикидывать. В день 100 тысяч вышло. Ну, десятки-то тысяч туда-сюда, не беспокоишься о них. Знаешь, что на дело ушли, не жаль. А вот мелочь, вот что мучит. Примерно привезет из моего имения приказчик продукты. Ну, масло, овса, муки. Примешь от него, а он, идол этакий, стоит перед тобой и глядит в глаза. На чай, вишь, привычка у них такая, дожидается. Но вынешь из кармана кошелек, достанешь гривенник, думаешь ждать, а потом мелькнет в голове: ведь я ему жалование плачу. За что же еще сверх того давать? А потом опять думаешь: так заведено. Ну, скрипя сердце, и дашь. А потом ночью встанешь и мучаешься: за что даром гривенник пропал? Ну вот я и удумал, да так уж и начал делать. Дам приказчику 3 копейки и скажу: вот тебе 3 копейки, добавь свои 2, пойди в трактир, закажи чайку и пей в свое удовольствие сколько хочешь». В 1905 году в его контору явились экспроприаторы. Скомандовав служащим руки вверх, они прошли к самому в кабинет и, приставив револьвер к виску, потребовали: «Отпирай шкаф». Он так рассказывал об этом случае: «Отпираю, а у самого руки трясутся, уже и денег не жаль. Боюсь, вдруг пристрелят. Отпер. Забрали 1010 слишком. Меня самого обыскали, часы золотые с цепочкой сняли, приказали 15 минут не выходить из конторы. А когда они ушли, уж и хохотал я, как их надул. пока они мне карманы обшаривали, я в кулаке держал 10 золотых, успел со стола схватить. Не догадались кулак-то разжать. Вот как я их надул. Хи-хи-хи! И раскатывался дробным смехом. Над ним по купеческой привычке иногда потешались, но он ни на кого не обижался. Не таков был его однофамилец с большими рыжими усами вроде сапожной щетки. Его никто не звал по фамилии, а просто именовали Паша Рыжеусов, на что он охотно откликался. Паша тоже считал себя гурманом, хотя не мог отличить рябчика от куропатки. Раз собеседники зло над ним посмеялись, после чего Паша не ходил на вторничные обеды 2 года, но его уговорили, и он снова стал посещать обеды. Старое было забыто. И вдруг оно всплыло совсем неожиданно, и стол уже навсегда лишился общества Паши. В числе обедающих на этот раз был антрепренер Федор Адамович Корж, часто бывавший в клубе. Он как раз сидел против Рыжеусова. «Павел Николаевич, что это я вас у себя в театре не вижу?» «Помилуйте, Федор Адамович, бываю изредка. Вот на это воскресенье велел для ребятишек ложу взять. Что у вас пойдет?» «В воскресенье? Женитьба».
3: «Что? Женитьба Гоголя? Ну и зачем вы эту мерзость ставите?»
2: Федор Адамович Корж даже глаза вытаращил и не успел ответить, как весь стол прыснул.

0: За ужином, когда каждый заказывал себе блюдо по вкусу, захотел и Паша щегольнуть своим гурманством. «А мне дупеля», — говорит он повару, вызванному для приема заказов. «Дупеля? А ты знаешь, что такое дупель?» — спрашивает кто-то. «Конечно, знаю. Птичонка сама по себе махонькая, так, с репчонка, а ноги во какие, а потом нос во какой». Повар хотел возразить, что зимой дупелей нет, но веселый Королев мигнул повару и вышел вслед за ним. Ужин продолжался. Наконец, в закрытом мельхиоровом блюде подают дупеля. «А нос где?» — спрашивает Паша, кладя на тарелку небольшую птичку с длинными ногами.
1: «Зимой у дупеля голова отрезается. Едока этого не знаешь», — поясняет Королев.
0: «А-а-а!» Начинает есть. И, наконец, отрезает ногу.
1: «Почему?» «Нога нитками пришита». «И другая тоже?» — спрашивают у официанта Паша.
0: Тот фыркает и закрывается салфеткой. Все недоуменно смотрят, а Королев серьезно объясняет.
1: «Потому что я приказал Кряпчику пришить петушью ногу».
0: Об этом на другой день разнеслось по городу, и уж другой клички Рыжеусову не было, как «нога петушья». Однажды затащили его приятели в Малый театр на женитьбу, и он услыхал: «У вас нога петушья!» Вскочил и убежал из театра. Когда Гоголю поставили памятник, Паша ругательски ругался: «Ему! Надсмешнику!» Был на вторничных обедах еще один чудак – Иван Савельев. Держал он себя гордо, несмотря на долгополый сюртук и сапоги бутылками. У него была булочная на Покровке, где все делалось по-военно-государственному, как он сам говорил. Себя он называл фельдмаршалом, сына своего, который заведовал другой булочной, именовал комендантом, калашников и булочников – гвардией, а хлебопеков – гарнизоном. Наказание провинившимся он никогда не производил единолично, а устраивал формальные суды. Стол покрывался зеленым сукном, ставился хлеб с серебряной солонкой, а для подсудимых приносились из кухни скамьи. Наказания были разные. Каторжные работы, значит, отхожие места и помойки чистить. Ссылка, перевод из главной булочной во вторую. Арест заменялся денежным штрафом, лишение прав уменьшением содержания, а смертная казнь – отказом от места. Все старшие служащие носили имена героев и государственных деятелей – Скобелев, Гурко, Радецкий, Александр Македонский и так далее. Они отвечали только на эти прозвища, а их собственные имена были забыты. Так и в книгах жалований писалось: Александр Македонский, крендельщик, 6 рублей, Гурко, калашник, 6 рублей, Наполеон, водовоз, 4 рубля. Так звали служащих и все старые покупатели. Надо заметить, что все герои держали себя гордо и поддерживали тем славу имен своих. Гурманы охотно приглашали за свой стол Ивана Савельева, когда он изредка появлялся в клубе, потому что с ним было весело. Для потехи. Даже постоянно серьезных братьев Ляпиных он умел рассмешить. Братья Ляпины не пропускали ни одного обеда. Неразлучники звали их. Было у них еще одно прозвище – Чет и Нечет, но оно забылось, его помнили только те, кто знал их молодыми. Они являлись в клуб обедать и уходили после ужина. В карты они не играли, а целый вечер сидели в клубе, пили, ели, беседовали со знакомыми или проводили время в читальне. Надо заметить, всегда довольно пустой, хотя клуб имел прекрасную библиотеку и выписывал все русские и многие иностранные журналы. Братья Ляпины – старики, почти одногодки. Старший – Михаил Элеодорович, толстый, обрюзгший, малоподвижный, желтоватым лицом, на котором, выражаясь словами Аркашки Счастливцева, вместо волос какие-то перья растут. Младший Николай, энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они, холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела. История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому, купцы, знавшие

Ляпиных с молоду. Ляпины родом крестьяне, не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у Прасола и гонял гурты в Москву. Как-то в Маршанске во время одного из своих путешествий он познакомился со скопцами, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги. Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции. И, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год, и тогда же и уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операций. А все-таки Михаил Элеодорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал. Причина болезни была одна – объедение.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Владимир Алексеевич Гелеровский. Главы из книги «Москва и москвичи». Читает Владимир Самойлов.
2: В половине 80-х годов выдалась бесснежная зима. На Масленице, когда вся Москва каталась на санях, была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней экипажи и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням. Резиновых шин тогда не знали. В пятницу и субботу на Масленой вся улица между купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы. Из-под соломы не было видно даже поперечного гранитного тротуара, который только для своего удобства Ляпины провели в купеческий клуб от своего подъезда. И вот у этого подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину. Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком. Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу на пуховиках огромной кровати красного дерева лежал старший Ляпин и тяжело дышал. Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о вторничном обеде и о том, что братец понатужился блинами, так, десяточка на два перед обедом. «Это что?» — закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью. «Клопикс?» — сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного. «Как свиньи живете! Забрались в дыру, а рядом залы пустые! Перенесите спальню в светлую комнату, в гостиную, в зал!» Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал героическое слабительное, еще поругался и сказал: «Завтра можешь встать!» Взял 500 рублей за визит и уехал. На другой день к вечеру солому с улицы была убрана, но предписание Захарьина братья не исполнили, спален своих не перевели. Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах, так что каждая отражала свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели. Пожарные по Столешникову вниз поехали. Студент к подъезду подошел. Николай уезжал по утрам на Ильинку в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя, которого пустит к нему швейцар, прямо без доклада. Михаил Илеодорович всегда сам разговаривал с посетителями. Главным образом, это были студенты, приходившие проситься в общежитие. Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале. Входит в зал бедно одетый юноша. «Пожить бы у вас». «Что же, можно. А вы кто такой будете?» Если студент университета, Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров. А если ученик школы живописи, спросит, в каком классе, в натурном ли, в головном ли, и тоже о преподавателях поговорит, причем каждого по имени-отчеству назовет. «Так-с, значит, пожить у нас хотите». Раскроет книгу жильцов, посмотрит отметки в общежитии и, если есть вакансия, даст записку. «Вот с этой бумажкой идите в общежитие, спросите Михалыча, заведующего, и устраивайтесь». На дворе огромного владения Ляпиных сзади особняка стояло большое каменное здание, служившее когда-то складом под товары. И его в конце 70-х годов Ляпины перестроили в жилой дом, открыв здесь бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи и ваяния. Поселится юноша и до окончания курса живет. Да и кончившие курс иногда оставались и жили в Ляпинке до получения места. Вообще, среди учащихся немногие были обеспечены, большинство – беднота. И студенты, и ученики училища живописи резко делились на богачей и на многочисленную голь перекатную. Эти две различные по духу и по виду партии далеко держались друг от друга. У бедноты не было знакомств, им некуда было пойти, да и не в чем. ютились по углам, по комнаткам, а собирались погулять в самых дешевых трактирах. Излюбленный трактир был у них неподалеку от училища, в одноэтажном домике на углу Уланского переулка и Сретенского бульвара, или еще трактир «Колокола» на Сретенке, где собирались живописцы, работавшие по церквам. Все жили по-товарищески. У кого заведется рублишко, тот и угощает. Многие студенты завидовали ляпинцам. Туда попадали только счастливцы. Всегда полно, очереди не дождешься. Много из Ляпинки вышло знаменитых докторов, адвокатов и художников. Жил там некоторое время Постников, известный хирург. Жил до своего назначения профессор училища живописи художник Корин. Жили Петровичев, Пырин. Многих Ляпинка спасла от нужды и гибели. Были и вечные ляпинцы. Были три художника – Л, Б и Х, которые по 10-15 лет жили в Ляпинке и оставались в ней долгое время уже по выходе из училища. Обжились тут, обленились, существовали разными способами, писали картинки для Сухаревки, малярничали, когда трезвые. Ляпины это знали, но не гнали. Пускай живут, а то пропадут на хитровке. Ляпинка была для многих студентов счастьем. Бывало нередко, что бесквартирные студенты проводили ночи на бульварах. В 80-е годы, кажется, в 1884 году, Московский университет окончил доктор Владимиров, семинарист родом из Галича. На четвертом курсе полуголодный Владимиров остался без квартиры и недели две проводил майские ночи, гуляя по Тверскому бульвару от памятника Пушкина до Никитских ворот. В это же время около полуночи из своего казенного дома переходил бульвар обер-полицмейстер Козлов, направляясь на противоположную сторону бульвара, где жила известная московская красавица-портниха. Утром около 4-5 часов Козлов возвращался тем же путем домой. Владимиров, как и другие бездомовники, проводившие ночи на Тверском бульваре, знал секрет путешествий Козлова. Бледный юноша в широкополой шляпе, модной тогда среди студентов, какие теперь только встречаются в театральных реквизитах для шиллеровских разбойников, обратил на себя внимание Козлова. Утром как-то они столкнулись, и Козлов, расправив свои чисто военные усы, спросил: «Молодой человек, отчего это я вас встречаю по ночам, гуляющим вдоль бульвара?»
3: «От того, что не всем такое счастье, чтобы гулять поперек бульвара каждую ночь».
2: Грязно, конечно, было в Ляпинке. Зато никакого начальства. В каждой комнате стояло по 4 кровати, столики с ящиками и стулья. Помещение было даровое, а за стол брали деньги. Внизу была столовая, где подавали за 15 копеек в 2 блюда мясной обед, щи и каша. Бесплатно раз в день давали только чай с хлебом. Эта столовая была клубом, где и крамольные речи говорились, и песни пелись, и революционные прокламации первыми попадали в Ляпинку и читались открыто. Сыщики туда не проникали, между своими провокаторов и осведомителей не было. Чуть подозрительное лицо появится, сейчас ляпинцы учуют, окружат и давай делать допрос по-ляпински. Отбили охоту у сыщиков. Тем не менее, в Ляпинке бывали обыски и нередко арестовывалась молодежь. Но жандармы старались это делать из боязни столкновения не в самом помещении, а на улице. Ловили поодиночке. Во время студенческих волнений здесь происходили сходки. Десятки лет свободно существовала Ляпинка, принимая учащуюся молодежь.
1: Радио «Звезда». Владимир Алексеевич Гилеровский. «Москва и москвичи». Главы из книги.
2: Известен только один случай, когда братья Ляпины отказались принять в Ляпинку ученика училища живописи, а к художникам они благоволили особенно. На одной из ученических выставок в училище живописи всех поразила картина «Мертвое озеро». Вещь прекрасная, но жуткая. Каменная пустыня, кровавая от лучей заката, посредине озера цвета застывшей крови,
3: Автор картины, неуклюжий, оборванный человечек, уже пожилой, некрасивый, с озлобленным выражением глаз, косматая шапка волос, не ведавшая гребня. Это был ученик Жуков. Он пошел к Ляпину проситься в общежитие, но своим видом и озлобленно дерзким разговором произвел на братьев такое впечатление, что они отказали ему в приеме в общежитие. Он ушел, встретил на улице знакомого кучера из той деревни, где был волосным писарем до поступления в училище. Кучер служил у какой-то княгини, узнав, что Жукову негде жить, приютил его в своей комнатке при конюшне. Была у Жукова еще аллегорическая картина «После потопа», за которую совет профессоров присудил ему первую премию в 50 рублей, но деньги выданы не были, так как Жуков был вольнослушателем, а премии выдавались только штатным ученикам. Он тогда был в классе профессора Савицкого, и последний о нем отзывался так: «Жемчужина школы». И погибла эта жемчужина школы. Когда его перевели из кучерской в комнату старинного барского дома, прислуга стала глумиться над ним, и не раз он слышал ужасное слово «дармоед». И в один злополучный день прислуга, вошедшая убирать его комнату, увидела, из камина торчали ноги, а среди пылающих дров в камине лежала обуглившаяся верхняя часть тела несчастного художника. Директор школы, князь Львов, выдал 100 рублей на похороны Жукова, которого товарищи проводили на Даниловское кладбище. Более близкие его друзья, а их было у него очень мало, рассказывали, что после него осталась большая поэма в стихах, посвященная девушке, с которой он и знаком не был, но был в нее тайно влюблен. Рассказывали, что он очень тяготился своей невзрачной наружностью, был болезненно самолюбив. А все-таки, думается, выдай ему училище 50 рублей. Мы, может быть, увидели бы крупного оригинального художника. Этого ждал и Савицкий, и товарищи, верившие в его талант. Много талантов погибло от бедности. Такова судьба Волгужева. Слесарь, потом ученик школы, участник крупных выставок, обитатель Ляпинки. Его волжские пейзажи были прекрасны. Он умер от чахотки. Заболел, лечиться не на что. Это тоже был человек гордый, неуступчивый. С ним был такой случай. Перед окончанием курса несколько учеников, лучших пейзажистов, были приглашены московским генерал-губернатором князем Сергеем Александровичем в его подмосковное имение Ильинское на лето отдыхать и писать этюды. Среди них был и Волгужев. На рождественской ученической выставке Сергей Александрович, неуклонно посещавший эти выставки, остановился перед картиной Волгужева, написанной у него в имении. Расхвалил ее и спросил о цене. Подозвали Волгужева. В отрепанном пиджаке, как большинство учеников того времени, он подошел к генерал-губернатору, который был выше его ростом на две головы, и взял его за пуговицу мундира, что привело в ужас все начальство. «Какова цена этой картины? Она мне нравится, я хочу ее приобрести», — сказал Сергей Александрович. 500 рублей, — отрезал Волгужев, продолжая вертеть княжескую пуговицу. «Это слишком дорого». «А дорого так и не надо, дешевле не продам». Волгужев бросил вертеть пуговицу и отошел. Цена была неслыханная, и, кроме того, по расценке выставочной комиссии она объявлена была в 100 рублей. На это указали Волгужеву. «Знаю. Всякому другому 100, а этому 500. Уж очень он важен. Я тоже важничать умею». Как-то на выставке появился женский портрет ученика из класса Валентина Серова. Автор его тоже жил в Ляпинке. Портрет этот, молодая девица в белом платье, на белом фоне, в белой раме, произвел впечатление, и одна молодая дама пожелала познакомиться с художником. Ей представили автора, ляпинец как ляпинец. Но на костюм эта важная дама не обратила внимания и предложила ему написать ее портрет. На другой день, в том же своем единственном пиджаке, он явился в роскошную квартиру против дома генерал-губернатора и начал писать одновременно с нее и с ее дочери. Молчаливый и стесняющийся обстановки по первоначалу, художник, наконец, поободрился, стал разговаривать. Дама много расспрашивала его о жизни художников и изъявила желание устроить для них у себя вечеринку. «Позовите ко мне ваших товарищей, только скажите, чем и как их угощать?» «Водка, селедка, огурцы, колбаса и, пожалуй, пивка бы хорошо. Чаю не надо. А сколько позвать? Человек пяток немного?» «Да что вы! Сколько хотите, зовите. Чем больше, тем лучше. Я и 30 наберу». «Вот на 30 и приготовим. Очень рада». В назначенный день к 7 часам вечера приперла из Ляпинки артель в 30 человек. «Швейцар в ужасе, никого не пускает!» Выручила появившаяся хозяйка дома, и княжеский швейцар в щегольской ливрее снимал и развешивал такие пальто и полушубки, каких в вестибюле не видывал. Только места для калош остались пустыми. Поперла ватага по коврам в роскошную столовую и сразу расселась за огромный стол, уставленный всевозможными закусками, винами, пивом и водкой. Хозяйка и две ее знакомых дамы заняли места в конце стола. Предусмотрительный устроитель вечера усадил среди дам двух нарочно приглашенных неляпинцев, франтов-художников, красавцев, вращавшихся в светском обществе, которые заняли хозяйку дома и бывших с ней дам. Больше посторонних никого не было. Муж хозяйки дома, старый генерал, вышел было, взглянул, поклонился, но его никто даже не заметил, и он скрылся, осторожно притворив дверь. С каждой рюмкой компания оживлялась, чокались, пили, наливали друг другу, шумели, и один из ляпинцев, совершенно пьяный, начал даже очень громко родителей поминать. Более трезвые товарищи его уговорили уйти, швейцар помог одеться, и Атамоныч побрел свою ляпинку, благо это было близко. Еще человек 6 тактично выпроводили таким же путем товарищи, а когда все было съедено и выпито, гости понемногу стали уходить. Долго об этой пирушке вспоминали ее участники. Были у ляпинцев и свои развлечения. Театр Корша присылал им 5 раз в неделю бесплатные билеты на галерку, а цирк Соломонского каждый день, кроме суббот, когда сборы всегда были полные, присылал 20 медных блях, которые заведующий Михалыч и раздавал студентам, требуя за каждую бляху почему-то 1 копейку. Студенты охотно платили, но куда эти копейки шли, никто не знал. Кроме этого, удовольствий для студентов-ляпинцев никаких не было, если не считать бесплатного входа на художественные выставки. Развлекались еще ляпинцы во время студенческих волнений, будучи почти всегда во главе движения. Раз было так, что больше половины ляпинки ночевало в пересыльной тюрьме.
1: Вы слушали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Москва и москвичи». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Престиж профессии учителя в России растет, заявил Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что никакие новые технологии не смогут заменить живого человека в процессе обучения. Об этом глава государства говорил в Московском педагогическом государственном университете, куда приехал в преддверии Дня знаний.
2: Об этом говорят и количество абитуриентов на каждое место. Вот у вас сколько? 6-7 человек на место, да? 9, да? А в целом, да, по стране так и есть, увеличивается. Но и в некоторых вузах еще больше на место претендентов. Балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Был где-то у нас там 54-64, сейчас 70 баллов. То есть это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается и престиж повышается.
1: Президент принял участие в церемонии открытия школ в 5 регионах страны. Новые объекты открыли в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. Церемония проходила в формате видеосвязи. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, а также освободили Рубежный и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За сутки наша армия поразила вражеские объекты топливно-энергетического комплекса, логистические центры, которые используют украинские боевики. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал скандал с вопросом немецкого журналиста Михаэля Мартенса о способах убийства русских. Он назвал это итогом десятилетия русофобии и милитаризма Европы. Комментируя скандальное обращение репортера 8 августа к лидерам Сербии и Украины, Фицо сравнил подобные взгляды с замаскированным нацизмом, передающимся по наследству. Ранее официальная Москва осуждала слова Мартенса, чей дед был нацистским офицером, назвав их прямой угрозой в адрес российского народа. Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил агентству ТАСС, что африканский корпус Министерства обороны получил от военного командования республики просьбу помочь подавить мятеж в столице Ниамии. Ночью группа молодых офицеров пыталась захватить авиабазу и другие объекты, но безуспешно. Сейчас рейсы в аэропорту Африканской республики отменены, продолжаются локальные столкновения. И правительство продлевает до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива. Решение принято для стабилизации внутреннего рынка. Общий запрет действует до 31 января следующего года, однако для производителей срок истекал 1 сентября. В июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума за 10 лет. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Человек в кадре. История одной фотографии. Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Ханаева и Любовь Добржанская пробы не прошли. Но у режиссера Игоря Масленникова оставался еще один вариант.
7: Рина – это ведь не настоящее имя Зеленой. По паспорту она Екатерина. Во время знакомства я спросил ее: «А можно я буду называть вас Екатерина Васильевна?» Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: «Да вы что? Уж лучше зовите меня Руина Васильевна». но сыграть роль в нашем фильме согласилась.
4: История одной фотографии.
0: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
7: Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: «У нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
0: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
4: Человек в кадре. Радиограмма.
5: Музыка к пионерской песне «Взвейтесь с кострами» написана на основе марша солдат из оперы Шарля Гуно «Фауст».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава 19. План кампании. Д'Артаньян прежде всего отправился к господину де Тревилю. Он знал, что не пройдет и нескольких минут, как кардинал будет обо всем осведомлен через проклятого незнакомца, который, несомненно, был доверенным лицом его высокопреосвященства. И он с полным основанием считал, что нельзя терять ни минуты. Сердце молодого человека было преисполнено радости. Ему представился случай приобрести в одно и то же время и славу, и деньги, и, что самое замечательное, случай этот к тому же сблизил его с женщиной, которую он обожал. Провидение внезапно дарило ему больше, чем то, о чем он когда-либо смел мечтать. Господин де Тревиль был у себя в гостиной в обычном кругу своих знатных друзей. Д'Артаньян, которого в доме все знали, прошел прямо в кабинет и попросил слугу доложить, что желал бы переговорить с капитаном по важному делу. Не прошло и 5 минут ожидания, как вошел господин де Тревиль. Одного взгляда на сияющее радостью лицо молодого человека было достаточно. Почтенный капитан понял, что произошло нечто новое. В течение всего пути Д'Артаньян задавал себе вопрос, довериться ли господину де Тревилю или только и спросить у него свободы действий для одного секретного дела. Но господин де Тревиль всегда вел себя по отношению к нему с таким благородством, он так глубоко был предан королю и королеве и так искренне ненавидел кардинала, что молодой человек решил рассказать ему все. «Вы просили меня принять вас, мой молодой друг», — сказал де Тревиль. «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «И вы извините меня, что я вас потревожил, когда узнаете, о каком важном деле идет речь». «В таком случае говорите, я слушаю вас».
3: «Дело идет», — понизив голос, произнес Д'Артаньян, — «не более и не менее, как о чести, а может быть и о жизни королевы».
2: «Что вы говорите?» — воскликнул де Тревиль, озираясь, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, и снова остановил вопросительный взгляд на лице своего собеседника.
3: «Я говорю, сударь», — ответил Д'Артаньян, — «что случай открыл мне тайну, которую вы, молодой человек, будете хранить, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью. Но я должен посвятить в нее вас, сударь, ибо вы один в силах мне помочь выполнить задачу, возложенную на меня ее величеством».
2: «Эта тайна ваша?»
3: «Нет, сударь, это тайна королевы».
2: «Разрешило ли вам ее величество посвятить меня в эту тайну?»
3: «Нет, сударь, даже напротив, мне приказано строго хранить ее».
2: «Почему же вы собираетесь открыть ее мне?»
3: «Потому что, как я уже сказал, я ничего не могу сделать без вашей помощи, и я опасаюсь, что вы откажете в милости, о которой я собираюсь просить, если не будете знать, для чего я об этом прошу».
2: «Сохраните вверенную вам тайну, молодой человек, и скажите, чего вы желаете».
3: «Я желал бы, чтобы вы добились для меня у господина Дезессара отпуска на 2 недели».
2: «Когда?»
3: «С нынешней ночи».
2: «Вы покидаете Париж?»
3: «Я уезжаю, чтобы выполнить поручение».
2: «Можете ли вы сообщить мне, куда вы едете?»
3: «В Лондон».
2: «Заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли цели?»
3: «Кардинал, как мне кажется, отдал бы все на свете, чтобы помешать мне».
2: «И вы отправляетесь один?»
3: «Я отправляюсь один».
2: «В таком случае вы не доберетесь дальше Бонди, ручаюсь вам словом де Тревиля».
3: «Почему?»
2: «К вам подошлют убийцу».
3: «Я умру, выполняя свой долг».
2: «Но поручение ваше останется невыполненным».
3: «Это правда», — сказал Д'Артаньян.
2: «Поверьте мне», — продолжал де Тревиль, «в такие предприятия нужно пускаться 4, чтобы до цели добрался 1».
3: «Да, вы правы, сударь», — сказал Д'Артаньян.
2: «Но вы знаете Атоса, Портоса и Арамиса, и знаете также, что я могу располагать ими, не раскрыв им тайны.
3: Мы раз и навсегда поклялись слепо доверять и неизменно хранить преданность друг другу».
2: «К
3: Кроме того, вы можете сказать им, что доверяете мне всецело, и они положатся на меня так же, как и вы.
2: Я могу предоставить каждому из них отпуск на 2 недели. Атосу, которого все еще беспокоит его рана, чтобы он отправился на воды в Форш, Портосу и Арамису, чтобы они сопровождали своего друга, которого они не могут оставить одного в таком тяжелом состоянии. Отпускное свидетельство послужит доказательством, что поездка совершается с моего согласия.
3: «Благодарю вас, сударь. Вы бесконечно добры. Отправляйтесь к ним немедленно. Отъезд должен совершиться сегодня же ночью. Да, но сейчас напишите прошение на имя господина Дезессара. Возможно, за вами уже следует по пятам шпион, и ваш приход ко мне, о котором в этом случае уже известно кардиналу, будет оправдан». Д'Артаньян составил прошение, и, принимая его из рук молодого гасконца, де Тревиль объявил ему, что не позже, чем через 2 часа, все 4 отпускных свидетельства будут на квартире каждого из 4 участников поездки.
4: «Будьте добры послать мое свидетельство к Атосу», — попросил Д'Артаньян. «Я опасаюсь, что, вернувшись домой, могу натолкнуться на какую-нибудь неприятную неожиданность».
2: «Не беспокойтесь. До свидания и счастливого пути».
3: «Да, подождите!» — крикнул де Тревиль, останавливая Д'Артаньяна. Д'Артаньян вернулся.
2: «Деньги у вас есть?»
3: Д'Артаньян щелкнул пальцем по сумке с монетами, которая была у него в кармане.
2: «Достаточно?» — спросил де Тревиль.
3: 300 пистолей».
2: «Отлично, с этим можно добраться на край света. Итак, отправляйтесь».
3: Д'Артаньян поклонился господину де Тревилю, который протянул ему руку. Молодой гасконец с почтительной благодарностью пожал эту руку. Со дня своего приезда в Париж он не мог нахвалиться этим прекрасным человеком, всегда таким благородным, честным и великодушным.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: Первый, к кому зашел Д'Артаньян, был Арамис. Он не был у своего друга с того памятного вечера, когда следил за госпожой Бонасье. Более того, он даже редко встречался в последнее время с молодым мушкетером, и каждый раз, когда видел его, ему казалось, будто на лице своего друга он замечал следы какой-то глубокой печали. В этот вечер Арамис также еще не ложился и был мрачен и задумчив. Д'Артаньян попытался расспросить его о причинах его грусти. Арамис сослался на комментарий к 18 главе блаженного Августина, который ему нужно было написать по латыни к будущей неделе, что якобы крайне его беспокоило. Беседа обоих друзей длилась уже несколько минут, как вдруг появился один из слуг господина де Тревиля и подал Арамису запечатанный пакет.
4: «Что это?» — спросил мушкетер.
3: «Разрешение на отпуск, о котором вы, сударь, изволили просить», — ответил слуга.
4: «Но я вовсе не просил об отпуске», — воскликнул Арамис.
3: «Молчите и берите», — шепнул ему Д'Артаньян.
4: «И вот вам, друг мой, 500 пистолей за труды», — добавил он, обращаясь к слуге. «Передайте господину де Тревилю, что господин Арамис сердечно благодарит его».
3: Поклонившись до земли, слуга вышел.
4: «Что это значит?» — спросил Арамис.
3: «Соберите все, что вам может понадобиться для 2-недельного путешествия, и следуйте за мной.
4: Но я сейчас не могу оставить Париж, не узнав...»
3: Арамис умолк.
4: «Что с нею сталось, не так ли?» — продолжал за него Д'Артаньян.
3: «С кем?» — спросил Арамис.
4: «С женщиной, которая была здесь. С женщиной, у которой вышитый платок».
3: «Кто сказал вам, что здесь была женщина?» — воскликнул Арамис, побледнев как смерть.
4: «Я видел ее».
3: «И знаете, кто она?»
4: «Догадываюсь, во всяком случае».
3: «Послушайте», — сказал Арамис, — «раз вы знаете так много разных вещей, то неизвестно ли вам, что сталось с этой женщиной?»
4: «Полагаю, что она вернулась в Тур».
3: «В Тур? Да, возможно, вы знаете ее. Но как же она вернулась в Тур, ни слова не сказав мне? Она опасалась ареста. Но почему она мне не написала? Боялась навлечь на вас беду».
4: «Д'Артаньян, вы возвращаете меня к жизни!» — воскликнул Арамис. «Я думал, что меня презирают, обманывают. Я так был счастлив снова увидеться с ней.
3: Я не мог предположить, что она рискует своей свободой ради меня. Но, с другой стороны, какая причина могла заставить ее вернуться в Париж? Та самая причина, по которой мы сегодня уезжаем в Англию. «Какая же это причина?» — спросил Арамис. «Когда-нибудь, Арамис, она станет вам известна, но пока я воздержусь от лишних слов, памятуя о племяннице Богослова». Арамис улыбнулся, вспомнив сказку, рассказанную им когда-то друзьям. «Ну что ж, раз она уехала из Парижа, и вы в этом уверены, ничто меня больше здесь не удерживает, и я готов отправиться с вами. Вы сказали, что мы отправляемся прежде всего к Атосу, и если вы собираетесь идти со мной, то советую поспешить, так как мы потеряли очень много времени. Да, кстати, предупредите Базена».
4: «Базен едет с нами?»
3: «Возможно. Во всяком случае, будет полезно, чтобы он также пришел к Атосу». Арамис позвал Базена и приказал ему прийти вслед за ними к Атосу. «Итак, идем», — сказал Арамис, беря плащ, шпагу и засунув за пояс свои 3 пистолета. В поисках какой-нибудь случайно затерявшейся монеты он выдвинул и задвинул несколько ящиков. Убедившись, что поиски его напрасны, он направился к выходу вслед за Д'Артаньяном, мысленно задавая себе вопрос, откуда молодой гвардеец мог знать, кто была женщина, пользовавшаяся его гостеприимством, и знать лучше его самого, куда эта женщина скрылась. Уже на пороге Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяну.
4: «Вы никому не говорили об этой женщине?» — спросил он.
3: «Никому на свете. Не исключая Атоса и Портоса? Ни единого словечка.
4: Слава Богу!»
3: И, успокоившись на этот счет, Арамис продолжал путь вместе с Д'Артаньяном. Вскоре оба они достигли дома, где жил Атос. Когда они вошли, Атос держал в одной руке разрешение на отпуск, в другой — письмо господина де Тревиля.
5: «Не объясните ли вы, что означает этот отпуск и это письмо, которое я только что получил?» — спросил он с удивлением.
6: «Любезный мой Атос, я согласен, раз этого настоятельно требует ваше здоровье, предоставить вам отдых на 2 недели. Можете ехать на воды в Форш или на любые другие по вашему усмотрению. Поскорее поправляйтесь, благосклонный к вам Тревиль».
3: «Это письмо и этот отпуск, Атос, означают, что вам надлежит следовать за мной».
6: «На воды в Форш?
3: Туда или в иное место?»
6: «Для службы королю?»
3: «Королю и королеве. Разве мы не слуги их величеств?» Как раз в эту минуту появился Портос.
7: «Тысячи чертей!» — воскликнул он, входя. «С каких это пор мушкетерам предоставляется отпуск, о котором они не просили?»
3: «С тех пор, как у них есть друзья, которые делают это за них».
7: «Ага», — протянул Портос, — «здесь, по-видимому, есть какие-то новости».
3: «Да, мы уезжаем», — ответил Арамис.
7: «В какие края?»
3: — спросил Портос.
6: «Право не знаю хорошенько», — ответил Атос. «Спроси у Д'Артаньяна».
3: «Мы отправляемся в Лондон, господа», — сказал Д'Артаньян.
7: «В Лондон?» — воскликнул Портос. «А что ж мы будем делать в Лондоне?»
3: «Вот этого я не имею права сказать, господа. Вам придется довериться мне».
7: «Но для путешествия в Лондон нужны деньги», — заметил Портос. «А у меня их нет».
3: «У меня тоже».
6: «И у меня».
3: «У меня они есть», — сказал Д'Артаньян, вытаскивая из кармана свой клад и бросая его на стол. «В этом мешке 300 пистолей. Возьмем из них каждый по 75. Этого достаточно на дорогу в Лондон и обратно. Впрочем, успокойтесь, мы не все доберемся до Лондона».
7: «Это почему?»
3: «Потому что, по всей вероятности, кое-кто из нас отстанет в пути».
7: «Так что же это, мы пускаемся в поход?»
3: «И даже в очень опасный, должен вас предупредить».
7: «Черт возьми!» — воскликнул Портос. «Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать, во имя чего».
3: «Легче тебе от этого будет?» — спросил Атос. «Должен признаться, — сказал Арамис, — что я согласен с Портосом». «А разве король имеет обыкновение давать вам отчет?» «Нет.
4: Он просто говорит вам, господа, в Гасконе или во Фландрии дерутся, идите драться. И вы идете. Во имя чего? Вы даже и не задумываетесь над этим».
6: «Д'Артаньян прав», — сказал Атос. «Вот наши 3 отпускных свидетельства, присланные господином де Тревилем, и вот 300 пистолей, данные неизвестно кем. Пойдем умирать, куда нас посылают. Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? Д'Артаньян, я готов идти за тобой».
7: «И я тоже», — сказал Портос.
4: «И я тоже», — сказал Арамис. «Кстати, я не прочь сейчас уехать из Парижа. Мне нужно развлечься».
8: «Развлечений у вас хватит, господа, будьте спокойны», — заметил Д'Артаньян.
6: «Прекрасно. Когда же мы отправляемся?» — спросил Атос.
4: «Сейчас же», — ответил Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минуты».
6: «Эй, Гримо, Планше, Мушкетон, Базен!» — крикнули все 4 своим лакеям. «Смажьте наши ботфорты и приведите наших коней».
4: В те годы полагалось, чтобы каждый мушкетер держал в главной квартире, как в казарме, своего коня и коня своего слуги. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен бегом бросились исполнять приказания своих господ.
7: «А теперь, — сказал Портос, — составим план кампании. Куда же мы направляемся прежде всего?»
4: «Кале, — сказал Д'Артаньян, — это кратчайший путь в Лондон».
6: «В таком случае вот мое мнение», — начал Портос.
4: «Говори».
6: 4 человека, едущие куда-то вместе, могут вызвать подозрение. Д'Артаньян каждому из нас даст надлежащие указания. Я выйду вперед на Булонь, чтобы разведать дорогу, Атос выйдет 2 часами позже через Амьен, Арамис последует за ним на Нуайон. Что же касается Д'Артаньяна, он может выехать по любой дороге, но в одежде Планше, а Планше отправится вслед за нами, изображая Д'Артаньяна и в форме гвардейца».
4: «Господа, — сказал Атос, — я считаю, что не следует в такое дело посвящать слуг. Тайну может случайно выдать дворянин, но лакей почти всегда продаст ее». «План Портоса мне представляется неудачным», — сказал Д'Артаньян. «Прежде всего, я и сам не знаю, какие указания должен дать вам. Я везу письмо. Вот и все. Я не могу снять 3 копии с этого письма, ибо оно запечатано. Поэтому, как мне кажется, нам следует передвигаться вместе. Письмо лежит вот здесь, в этом кармане». И он указал, в каком кармане лежит письмо. «Если я буду убит, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать свой путь. Если его убьют, настанет очередь 3-го и так далее. Лишь бы доехал один, этого будет достаточно».
6: «Браво, Д'Артаньян! Я такого же мнения, как ты», — сказал Атос. «К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды, вы меня сопровождаете. Вместо форжских вод я отправляюсь к морю, ведь я свободен в выборе. Нас намереваются задержать, я предъявляю письмо господина де Тревиля, а вы ваше свидетельство. На нас нападают, мы защищаемся. Нас судят, а мы со всем упорством утверждаем, что намеревались только разок-другой окунуться в море. С 4 людьми, путешествующими в одиночку, ничего не стоит справиться, тогда как 4 вместе уже отряд. Мы вооружим 4 наших слуг пистолетами и мушкетами. Если против нас вышлют армию, мы примем бой, и тот, кто уцелеет, как сказал Д'Артаньян, отвезет письмо».
4: «Прекрасно», — сказал Арамис. «Ты говоришь редко, Атос, но зато, когда заговоришь, то не хуже Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса. А ты, Портос?»
7: «Я так же», — сказал Портос, «если Д'Артаньян с ним согласен».
6: «Д'Артаньян, которому поручено письмо, естественно, начальник нашей экспедиции. Пусть он решает, а мы выполним его приказание».
4: «Так вот», — сказал Д'Артаньян, «я решил, мы принимаем план Атоса и отбываем через 30 минут.
6: «Принято», — хором проговорили все 3 мушкетера. Затем каждый из них, протянув руку к мешку, взял себе 75 пистолей и занялся приготовлениями, чтобы через 30 минут быть готовым к отъезду.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
4: Глава 20. Путешествие. В 2 часа ночи
2: наши 4 искателя приключений выехали из Парижа через ворота Сен-Дени. Пока вокруг царил мрак, они ехали молча. Темнота против их воли действовала на них. Всюду им мерещились засады. При первых лучах солнца языки у них развязались, а вместе с солнцем вернулась и обычная веселость. Словно накануне сражения, сердца бились сильнее, глаза улыбались. Как-то чувствовалось, что жизнь, с которой, быть может, придется расстаться, в сущности, совсем неплохая штука. Вид колонны, впрочем, был весьма внушительный. Черные кони мушкетеров, их твердая поступь, привычка, приобретенная в эскадроне и заставлявшая этих благородных товарищей солдата двигаться ровным шагом, все это уже само по себе могло бы раскрыть самое строгое инкогнито. Позади 4 друзей ехали слуги, вооруженные до зубов. Все шло благополучно до Шантильи, куда друзья прибыли в 8 часов утра. Нужно было позавтракать. Они соскочили с лошадей у трактира, на вывеске которого святой Мартин отдавал нищему половину своего плаща. Слугам приказали не расседлывать лошадей и быть наготове, чтобы немедленно продолжать путь. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин, только что прибывший по дороге из Дам-Мартена, завтракал, сидя за тем же столом. Он завел разговор о погоде. Наши путники ответили. Он выпил за их здоровье, они выпили за него. Но в ту минуту, когда мушкетон вошел с докладом, что лошади готовы, и друзья поднялись из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала.

Портос ответил, что готов это сделать, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его высокопреосвященства. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец выхватил шпагу. «Вы допустили оплошность», — сказал Атос. «Но ничего не поделаешь, отступать сейчас уже нельзя. Убейте этого человека и как можно скорее нагоните нас». И трое приятелей вскочили на коней и помчались во весь опор, в то время как Портос клятвенно обещал своему противнику продырявить его всеми способами, известными в фехтовальном искусстве. «Итак, номер один», — заметил Атос, когда они отъехали шагов на 500. «Но почему этот человек привязался именно к Портосу, а не к кому-либо другому из нас?» — спросил Арамис. «Потому что Портос разговаривал громче всех, и этот человек принял его за начальника», — сказал Д'Артаньян. «Я всегда говорил, что этот молодой гасконец — кладезь премудрости», — пробормотал Атос. И путники поехали дальше. В БВ они остановились на 2 часа, чтобы дать передохнуть лошадям, отчасти же надеясь дождаться Портоса. По истечении 2 часов, видя, что Портос не появляется и о нем нет никаких известий, они поехали дальше. В 1 миле за Буве, в таком месте, где дорога была сжата между 2 откосами, им повстречалось 8 или 10 человек, которые, пользуясь тем, что дорога здесь не была вымощена, делали вид, что чинят ее. На самом деле они выкапывали ямы и усердно углубляли глинистые колеи. Арамис, боясь в этом искусственном месиве испачкать ботфорты, резко окликнул их. Атос попытался остановить его, но было уже поздно. Рабочие принялись насмехаться над путниками, и их наглость заставила даже спокойного Атоса потерять голову и двинуть коня прямо на одного из них. Тогда все эти люди отступили к канаве и вооружились спрятанными там мушкетами. Наши 7 путешественников были вынуждены буквально проехать сквозь строй. Арамис был ранен пулей в плечо, а у мушкетона пуля засела в мясистой части тела пониже поясницы. Но один только мушкетон соскользнул с коня. Не имея возможности разглядеть свою рану, он, видимо, счел ее более тяжелой, чем она была на самом деле. «Это засада!» — сказал Д'Артаньян. «Отстреливаться не будем! Вперед!» Арамис, хотя и раненый, ухватился за гриву своего коня, который понесся вслед за остальными. Лошадь мушкетона нагнала их и без всадника заняла свое место в ряду. «У нас будет запасной конь», — сказал Атос. «Я предпочел бы шляпу», — ответил Д'Артаньян. «Мою собственную снесла пуля. Еще счастье, что письмо, которое я везу, не было запрятано в ней». «Все это так», — заметил Арамис. «Но они убьют беднягу Портоса, когда он будет проезжать мимо». «Если бы Портос был на ногах, он успел бы уже нас нагнать», — сказал Атос. «Я думаю, что, став в позицию, пьяница протрезвился». Они скакали еще 2 часа, хотя лошади были так измучены, что приходилось опасаться, как бы они вскоре не вышли из строя. Путники свернули на проселочную дорогу, надеясь, что здесь они скорее избегнут столкновений. Но в Кревкёре Арамис сказал, что не в силах двигаться дальше. И в самом деле, чтобы доехать сюда, потребовалось все мужество, которое он скрывал под внешним изяществом и изысканными манерами. С каждой минутой он все больше бледнел, и его приходилось поддерживать в седле. Его ссадили у входа в какой-то кабачок и оставили при нем Базена, который при вооруженных стычках скорее был помехой, чем подмогой. Затем они снова двинулись дальше, надеясь заночевать в Амьене. «Дьявол», — проговорил Атос, когда маленький отряд, состоявший уже только из 2 господ и 2 слуг, Гримо и Планше, снова понесся по дороге. «Больше уж я не попадусь на их удочку. Могу поручиться, что отсюда и до самого Кале они не заставят меня и рот раскрыть. Клянусь, не клянитесь», — прервал его Д'Артаньян. «Лучше прибавим ходу, если только выдержат лошади». И путешественники вонзили шпоры в бока своих лошадей, которым это словно придало новые силы и новую бодрость. Они добрались до Амьена и в полночь спешились у гостиницы
«Золотая лилия». Трактирщик казался учтивейшим человеком на свете. Он встретил приезжих, держа в одной руке подсвечник, в другой — свой ночной колпак. Он высказал намерение отвезти двум

0: подчиняться их желаниям. Не успели они расстелить постели и запереть дверь, как раздался со двора стук в ставень. Они спросили, кто это, узнали голоса своих слуг и открыли окно. Это были действительно Планше и Гримо. «Для охраны лошадей будет достаточно одного Гримо», — сказал Планше. «Если господа разрешат, я лягу здесь, поперек дверей. Таким образом, господа могут быть уверены, что до них не доберутся».
1: «А на чем же ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян.
0: «Вот моя постель», — ответил Планше, указывая на охапку соломы.
1: «Ты прав, иди сюда», — сказал Д'Артаньян.
0: «Физиономия хозяина и мне не по душе. Уж очень она сладкая».
1: «Мне он тоже не нравится», — добавил Атос. Планше забрался в окно и улегся поперек дверей, тогда как Гримо отправился спать в конюшню, обещая, что завтра к 5 часам утра все 4 лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около 2 часов, правда, кто-то попытался отворить дверь, но Планше, проснувшись, закричал, кто идет. Ему ответили, что ошиблись дверью и удалились. В 4 часа утра донесся отчаянный шум из конюшни. Гримо, как оказалось, попытался разбудить конюхов, и конюхи бросились его бить. Распахнув окно, друзья увидели, что несчастный Гримо лежит на дворе без сознания. Голова его была рассечена рукояткой от вил. Планше спустился во двор, чтобы оседлать лошадей. Но ноги лошадей были разбиты. Одна только лошадь Мушкетона, скакавшая накануне 5 или 6 часов без седока, могла бы продолжать путь, но по непонятному недоразумению коновал, за которым якобы посылали, чтобы он пустил кровь одной из хозяйских лошадей, по ошибке пустил кровь лошади Мушкетона. Положение начинало вызывать беспокойство. Все эти беды, следующие одна за другой, могли быть делом случая, но с такой же вероятностью могли быть и плодом заговора. Атос и Д'Артаньян вышли на улицу, а Планше отправился узнать, нельзя ли где-нибудь в окрестностях купить 3 лошадей. У входа в трактир стояли 2 оседланные и взнузданные лошади, свежие и сильные. Это было как раз то, что требовалось. Планше спросил, где хозяева лошадей. Ему ответили, что хозяева ночевали здесь в гостинице и сейчас расплачиваются с трактирщиком. Атос спустился, чтобы расплатиться за ночлег, а Д'Артаньян и Планше остались стоять у входа. Трактирщик находился в комнате с низким потолком, расположенной в глубине дома. Атоса попросили пройти туда. Входя в комнату и ничего не подозревая, Атос вынул 2 пистоля и подал их хозяину. Трактирщик сидел за конторкой, один из ящиков, который был выдвинут. Он взял монеты и, повертев их в руках, вдруг закричал, что монеты фальшивые и что он немедленно велит арестовать Атоса и его товарищей как фальшивомонетчиков.
2: «Мерзавец!» — воскликнул Атос, наступая на него. «Я тебе уши отрежу!» В ту же минуту 4 вооруженных до зубов мужчин ворвались через боковые двери и бросились на Атоса. «Я в ловушке!» — закричал Атос во всю силу своих легких. «Скачи, Д'Артаньян, пришпоривай!» И он 2 раза выстрелил из пистолета. Д'Артаньян и Планше не заставили себя уговаривать. Отвязав коней, ожидавших у входа, они вскочили на них и, дав шпоры, карьером понеслись по дороге. «Не видел ли ты, что с Атосом?» — спросил Д'Артаньян у Планше, не замедляя хода. «Ах, сударь!» — произнес Планше. «Я видел, как он 2 выстрелами уложил 2 из нападавших, и сквозь стекла дверей мне показалось, будто он рубится с остальными». «Молодец, Атос!» — прошептал Д'Артаньян. «И подумать только, что пришлось его покинуть. Впрочем, возможно, и нас ожидает та же участь несколькими шагами дальше. Вперед, Планше, вперед! Ты славный малый!»
0: «Я ведь говорил вам, сударь», — ответил Планше. «Пикардийца узнаешь только постепенно. К тому же я здесь в своих родных краях, и это придает мне духу». И оба, еще сильнее пришпорив коней, не останавливаясь, доскакали до Сент-Омера. В Сент-Омере они дали передохнуть лошадям, но, опасаясь новых неожиданностей, не выпускали из рук поводьев и тут же на улице, наскоро закусив, помчались дальше.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: За 100 шагов до ворот Кале конь Д'Артаньяна рухнул, и нельзя было заставить его подняться. Кровь хлестала у него из ноздрей и глаз. Оставалась лошадь Планше, но она остановилась, и ее не удавалось сдвинуть с места. К счастью, как мы уже говорили, они находились в каких-нибудь 100 шагах от города. Покинув лошадей на проезжей дороге, они бегом бросились к гавани. Планше обратил внимание Д'Артаньяна на какого-то дворянина, который, видимо, только что прибыл со своим слугой и шел в ту же сторону, опередив их всего на каких-нибудь 50 шагов. Они поспешили нагнать этого человека, который, видимо, куда-то торопился. Ботфорты его были покрыты слоем пыли, и он расспрашивал, нельзя ли ему немедленно переправиться в Англию. «Не было бы ничего проще», — отвечал хозяин одной из шхун, совершенно готовый к отплытию. «Но сегодня утром пришел приказ не выпускать никого без особого разрешения кардинала». «У меня есть такое разрешение», — сказал дворянин, вынимая из кармана бумагу. «Вот оно». «Пусть его пометит начальник порта», — сказал хозяин. «И не ищите потом другой шхуны, кроме моей». «Где же мне найти начальника?» «Он в своем загородном доме. И этот дом расположен в четверти мили от города. Вот он, виден отсюда, у подножья того холма». «Хорошо», — сказал приезжий. И, сопровождаемый своим лакеем, он направился к дому начальника порта. Пропустив их на 500 шагов вперед, Д'Артаньян и Планше последовали за ними. Выйдя за пределы города, Д'Артаньян ускорил шаг и нагнал приезжего дворянина на опушке небольшой рощи. «Сударь», — начал Д'Артаньян, — «вы, по-видимому, очень спешите?» «Очень спешу, сударь». «Мне чрезвычайно жаль», — продолжал Д'Артаньян, «но ввиду того, что и я очень спешу, я хотел попросить вас об одной услуге».
3: «О чем именно?»
2: «Я хотел просить вас пропустить меня вперед».
3: «Невозможно, сударь», — ответил дворянин. «Я проехал 60 миль за 44 часа, и мне необходимо завтра в полдень быть в Лондоне. Я проехал то же расстояние в 40 часов, и мне завтра в 10 часов утра нужно быть в Лондоне».
4: «Весьма сожалею, сударь, но я прибыл первым и не пройду вторым».
3: «Весьма сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пройду первым».
4: «По приказу короля», — крикнул дворянин.
2: «По собственному желанию», — произнес Д'Артаньян.
4: «Да вы никак ищете ссоры».
3: «А чего же другого?»
4: «Что вам угодно?»
3: «Вы хотите знать?»
4: «Разумеется».
3: «Так вот, мне нужен приказ, который у вас есть и которого у меня нет, хотя он мне крайне необходим».
4: «Вы шутите, надеюсь?»
3: «Я никогда не шучу».
4: «Пропустите меня».
3: «Вы не пройдете».
4: «Мой храбрый юноша, я разобью вам голову. Любен, пистолеты».
3: «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «разделайся со слугой, а я справлюсь с господином».
2: Планше, расхрабрившийся после первых своих подвигов, бросился на Любена и, благодаря своей силе и ловкости, опрокинув его на спину, поставил ему колено на грудь.
3: «Делайте свое дело, сударь!» — крикнул Планше. «Я свое сделал!»
2: Видя все это, дворянин выхватил шпагу и ринулся на Д'Артаньяна. Но он имел дело с сильным противником. За 3 секунды Д'Артаньян трижды ранил его, при каждом ударе приговаривая: «Вот это за Атоса, вот это за Портоса, вот это за Арамиса». При третьем ударе приезжий рухнул как сноп. Предположив, что он мертв или, во всяком случае, без сознания, Д'Артаньян приблизился к нему, чтобы забрать у него приказ. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать его, раненый, не выпускавший из рук шпаги, ударил его острием в грудь.
5: «Вот это лично вам», — проговорил он.
6: «А это за меня! Последний! На закуску!» — в бешенстве крикнул Д'Артаньян, пригвоздив его к земле 4-м ударом в живот.
2: На этот раз дворянин закрыл глаза и потерял сознание. Нащупав карман, в котором приезжий спрятал разрешение на выезд, Д'Артаньян взял его себе.
4: Разрешение было выписано на имя графа де Варда. Бросив последний взгляд на красивого молодого человека, которому едва ли было больше 25 лет, и которого он оставлял здесь без сознания, а может быть и мертвым, Д'Артаньян вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чужих и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре его от этих размышлений отвлек Любен, вопивший, что есть мочи, и взывавший о помощи. Планше схватил его за горло и сжал изо всех сил.
3: «Сударь», — сказал он, — «пока я буду вот этак держать его, он будет молчать, но стоит мне его отпустить, как он снова заорет. Я узнаю в нем норманца, а норманцы — народ упрямый».
4: И в самом деле, как крепко не сжимал Планше ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки.
5: «Погоди», — сказал Д'Артаньян, и, вытащив платок, он заткнул упрямцу рот.
4: «А теперь», — предложил Планше, — «привяжем его к дереву». Они проделали это весьма тщательно. Затем подтащили графа де Варда поближе к его слуге. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находились в кустах в стороне от дороги, и было очевидно, что они останутся там до утра. «А теперь», — сказал Д'Артаньян, — «к начальнику порта».
5: «Но вы, кажется, ранены», — заметил Планше.
4: «Пустяки, займемся самым спешным, а после мы вернемся к моей ране. Она, кстати, по-моему, не опасна». И оба они быстро зашагали к дому почтенного чиновника. Ему доложили о приходе графа де Варда. Д'Артаньяна ввели в кабинет.
3: «У вас есть разрешение, подписанное кардиналом?» — спросил начальник.
4: «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «Вот оно».
3: «Ну что же, оно в полном порядке. Есть даже указание содействовать вам».
4: «Вполне естественно», — сказал Д'Артаньян. «Я из числа приближенных его высокопреосвященства». «Его высокопреосвященство, по-видимому, желает воспрепятствовать кому-то перебраться в Англию».
3: «Да, некоему Д'Артаньяну, бернскому дворянину, который выехал из Парижа в сопровождении трех своих приятелей, намереваясь пробраться в Лондон».
4: «Вы его знаете?»
3: «Кого?»
4: «Этого Д'Артаньяна».
3: «Великолепно знаю».
4: «Тогда укажите мне все его приметы».
3: «Нет ничего легче». И Д'Артаньян набросал до мельчайшей черточки портрет графа де Варда.
4: «Кто его сопровождает?»
3: «Лакей по имени Любен.
4: Выследим их, и если только они попадутся нам в руки, его высокопреосвященство может быть спокоен. Мы припроводим их в Париж под должным конвоем».
3: «И тем самым», — произнес Д'Артаньян, «вы заслужите благоволение кардинала».
4: «Вы увидите его по возвращении, граф?»
3: «Без всякого сомнения.
4: Передайте ему, пожалуйста, что я верный его слуга».
3: «Непременно передам».
4: Обрадованный этим обещанием, начальник порта сделал пометку и вернул Д'Артаньяну разрешение на выезд. Д'Артаньян не стал тратить даром время на лишние любезности. Поклонившись начальнику порта и поблагодарив его, он удалился. Выйдя на дорогу, и он, и Планше ускорили шаг и, обойдя лес кружным путем, вошли в город через другие ворота. Шхуна по-прежнему стояла, готовая к отплытию. Хозяин ждал на берегу.
3: «Как дела?» — спросил он, увидев Д'Артаньяна.
4: «Вот мой пропуск, подписанный начальником порта».
3: «А другой господин?»
4: «Он сегодня не поедет», — заявил Д'Артаньян. «Но не беспокойтесь, я оплачу проезд за нас обоих».
3: «В таком случае в путь», — сказал хозяин.
4: «В путь», — повторил Д'Артаньян. Он и Планше вскочили в шлюпку. Через 5 минут они были на борту. Было самое время. Они находились в полумиле от земли, когда Д'Артаньян заметил на берегу вспышку, а затем донесся и грохот выстрела. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было заняться своей раной. К счастью, как и предполагал Д'Артаньян, она была не слишком опасна. Острие шпаги наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости. Сорочка сразу же прилипла к ране, и крови пролилось всего несколько капель. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему расстелили на палубе тюфяк, он повалился на него
5: и уснул. На следующий день, на рассвете, они оказались уже в 3 или 4 милях от берегов Англии. Всю ночь дул слабый ветер, и судно двигалось довольно медленно. В 10 часов судно бросило якорь в Дуврском порту. В 11:30 Д'Артаньян ступил ногой на английскую землю и закричал: «Наконец у цели!» Но это было еще не все, надо было добраться до Лондона. В Англии почта работала исправно. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошади. Почтальон скакал впереди. За 4 часа они достигли ворот столицы. Д'Артаньян не знал Лондона, не знал ни слова по-английски, но он написал имя герцога Бекингема на клочке бумаги, и ему сразу же указали герцогский дворец. Герцог находился в Виндзоре, где охотился вместе с королем. Д'Артаньян вызвал доверенного камердинера герцога, который сопровождал своего господина во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Молодой гасконец объяснил ему, что только сейчас прибыл из Парижа по делу чрезвычайной важности, и ему необходимо говорить с герцогом. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика, так звали слугу министра. Он велел оседлать 2 лошадей и взялся сам проводить молодого гвардейца. Что же касается Планше, то бедняга, когда его сняли с коня, уже просто одеревенел и был полумертв от усталости. Д'Артаньян казался существом железным. По прибытии в Виндзорский замок они справились, где герцог. Король и герцог Бекингем были заняты соколиной охотой где-то на болотах в 2-3 милях отсюда. В 20 минут Д'Артаньян и его спутник доскакали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос герцога, звавшего своего сокола. «О ком прикажете доложить милорду-герцогу?» — спросил Патрик. «Вы скажите, молодой человек, затеявший с ним ссору на новом мосту против самаритянки». «Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит любой другой». Патрик пустил своего коня галопом. Нагнав герцога, он доложил ему в приведенных нами выражениях о том, что его ожидает гонец. Герцог сразу понял, что речь идет о Д'Артаньяне, и, догадываясь, что во Франции, по-видимому, произошло нечто такое, о чем ему считают необходимым сообщить, он только спросил, где находится человек, который привез эти новости. Издали узнав гвардейскую форму, он пустил своего коня галопом и прямо поскакал к Д'Артаньяну. «Не случилось ли несчастье с королевой?» — воскликнул герцог, и в этом возгласе сказалась вся его забота и любовь. «Не думаю, но все же полагаю, что ей грозит большая опасность, от которой оградить ее может только ваша милость». «Я?» — воскликнул герцог. «Неужели я буду иметь счастье быть ей хоть чем-нибудь полезным? Говорите, скорее говорите!» «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян. «Письмо? От кого?» «От ее величества, полагаю». «От ее величества?» — переспросил герцог, так сильно побледнев, что Д'Артаньян подумал, уж не стало ли ему дурно. Герцог распечатал конверт. «Что это?» — спросил он Д'Артаньяна, указывая на одно место в письме, прорванное насквозь. «А», — сказал Д'Артаньян, — «я и не заметил. Верно, шпага графа де Варда проделала эту дыру, когда вонзилась мне в грудь». «Вы ранены?» — спросил герцог, разворачивая письмо. «Пустяки», — сказал Д'Артаньян, — «царапина». «О небо, что я узнаю?» — воскликнул герцог. «Патрик, оставайся здесь или нет. Лучше догони короля, где бы он ни был, и передай, что я почтительнейше прошу его величества меня извинить, но дело величайшей важности призывает меня в Лондон. Едем, сударь, едем». И оба во весь опор помчались в сторону столицы.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Тургенев и Достоевский. Знаменитые романисты в молодости дружили. Но однажды Иван Сергеевич поссорился с Федором Михайловичем. Причины размолвки прозаиков стали несколько стихотворных строк. Начинающий литератор Достоевский вел себя тихо и застенчиво, но ранняя популярность изменила характер писателя. С коллегами, успехи которых были скромнее, Достоевский стал общаться высокомерно. Тогда Тургенев вместе с Некрасовым сочинили едкую эпиграмму. «Витязь горестные фигуры, Достоевский юный пыщ, на носу литературы ты вскочил, как яркий прыщ». Достоевский обиделся и почти прекратил общение с ее авторами. Редкие встречи сопровождались язвительными репликами. Рассказывают, что как-то Достоевский посоветовал Тургеневу купить телескоп, чтобы прозаику, большую часть времени живущему за границей, было лучше видно далекую Россию. Позже в романе «Бесы» Достоевский еще раз отомстил сопернику. Один из главных героев книги – писатель-западник Кармазинов, полностью оторванный от русской жизни. Современники были уверены, автор вывел в этом образе именно Тургенева. Общие друзья не раз делали попытки помирить враждующих литераторов. Но это оказалось под силу только такому беспрекословному для обоих авторитету, как Пушкин. На праздновании 80-летия со дня рождения поэта Тургенев и Достоевский читали со сцены его стихи. Впервые за много лет они пожали друг другу руки и поцеловались.
1: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Да что ж с тобой делать? Опять ты весь день баклуши бьешь.
3: Бить баклуши. Бездельничать. Делать что-то, что не требует больших умственных или физических усилий.
4: Что такое эта самая баклуша? Сейчас ее назвали бы болванка или заготовка. Из дерева на Руси делали очень многое. От резных игрушек до простых мисок и ложек. Так вот, чтобы мастер не занимался, что называется, неквалифицированным трудом, подмастерье готовил для него баклуши. Грубо отесывал деревянные заготовки, чтобы просто размер подходил. Но есть и другая версия. Баклушами называли фигуры для игры в городки. Те, которые надо сбить одним ударом. Значит, бить баклуши – заниматься чем-то не слишком полезным, но в свое удовольствие. И, наконец, говорят, что в некоторых российских деревнях баклуши – это застывшие после первого морозца лужи. И кто из нас в детстве не лупил по ним тем, что под руку подвернется? И сколько радости доставляло нам такое деятельное безделье. И именно тогда любая мама имела полное право сказать: «Хватит бить баклуши! Возьми лучше книгу почитай».
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область возросло до 11 человек. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что 9 раненых, включая 4 детей, госпитализированы. Состояние 8 пациентов средней тяжести. Одной девочке уже провели срочную операцию. В регионе повреждены жилые дома. Местных жителей временно расселили, а на местах падения обломков продолжают работать экстренные службы правоохранители. В интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей. На встрече с педагогами об этом говорил Владимир Путин. Президент посетил Московский педагогический государственный университет и заявил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя.
2: Научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел. Вот что важно.
1: Владимир Путин также отметил, что престиж профессии учителя в России повышается. Об этом говорит и проходной балл в профильные вузы. Добровольцы бригады «Барс-Курск» получили награды за уничтожение украинской ракеты. По данным РИА Новости, бойцы сбили дальнобойный снаряд «Фламинго» из пулемета. Ракета ВСУ летела на стратегический объект в Тульскую область. Правительство этого региона вручило добровольцам медали «Честь и мужество». Глава Курской области Александр Хинштейн также отметил героизм военных. Он назвал бригаду «настоящей защитой рубежа Родины». Госавтоинспекция объявила о проведении массовых проверок водителей. Особое внимание поиску нетрезвых автомобилистов. Рейды проходят в Липецкой, Ульяновской, Костромской, Пензенской областях, а также Башкирии. За пьяную езду грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф до 45 тысяч рублей. Граждан просят сообщать о неадекватных водителях в полицию. И британская газета «Гардиан» сообщила о резком росте числа случаев выхода искусственного интеллекта из-под контроля. По данным Института безопасности и правительства Соединенного Королевства, модели лгут, игнорируют инструкции и преследуют вредоносные цели. В июле число происшествий превысило 300, а за год зафиксировано уже более 1500 таких происшествий. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Рассеянный с улицы Бассейной. Каждый житель северной столицы знает. Бассейная улица соединяет Витебский проспект с улицей Кубинской. Однако не всем известно, что это уже вторая по счету улица с таким названием. А та самая, легендарная Бассейная, на которой проживал человек рассеянный, воспетый Маршаком, называлась так до 1918 года. Сегодня она носит имя Некрасова. Вопрос в другом. Существовал ли на самом деле такой рассеянный человек? Или это полностью выдуманный персонаж?
1: Имя на карте.
2: Сам Самуил Яковлевич говорил, что образ рассеянного полностью собирательный. Судите сами, ну какой нормальный человек вместо шляпы на ходу будет надевать сковороду? Или вместо валенок на пятки надевать себе перчатки? Однако классик явно кривил душой. Чудаковатый персонаж, чертами которого Маршак наделил своего героя, существовал на самом деле. О его рассеянности действительно ходили легенды. И жил он в Москве. Так что с улицей Бассейной в Петербурге его связывала, увы, только авторская рифма.
1: Имя на карте.
2: Звали его Иван Алексеевич Каблуков. Это был именитый ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, создатель школы физико-химиков в России, организатор производства отечественных минеральных удобрений, профессор. Всех регалий, заслуг и научных достижений этого человека не описать в толстой книге. Но в обычной жизни Иван Алексеевич славился феноменальной рассеянностью и непрактичностью. Забавное произношение слов «химика» и «физия» воспринимались его студентами как обыденное явление. Известных русских химиков Менделеева и Меньшуткина он называл «Мендельшуткин», утверждал, что в Америке очень почитаемы великие русские писатели, как, например, Толстоевский. А еще мог надеть ботинки из разных пар, снять калоши в трамвае, а потом расспрашивать пассажиров, чьи они.
1: Имя на карте.
2: Коллеги узнавали профессора Каблукова по таким строчкам. Глубоко уважаемый, вагоно уважатый. Вагоно уважаемый, глубоко уважатый. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Самуил Яковлевич с профессором Каблуковым лично знаком не был. Хотя, конечно, слышал немало анекдотов о причудах интересного, по-детски забавного и рассеянного человека. Когда добряк Иван Алексеевич прочитал шуточное стихотворение Маршака, он прищурился и погрозил пальцем брату Самуила Яковлевича Илье.
3: «Ваш брат, конечно, метил в меня».
2: Санкт-Петербург. Рассеянный с улицы Бассейна.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: На другой день мы подошли ближе пушечного выстрела к крепости за ответом, будучи на всякий случай готовы к сражению. Но японцы, казалось, не обращали никакого на нас внимания. Ни один человек не выходил из крепости, которая вся кругом была обвешана по-прежнему. Рассматривая положение наше со всех сторон, мне казалось, что я имел основательные причины потребовать у японцев ответа, каким бы то ни было образом. Первое наше с ними свидание случилось нечаянно. Начальник их сам собою вызвался дать нам письмо в город, уверяя, что по оному мы можем получить не только воду и дрова, но и съестные припасы. В надежде на его обещание мы пришли сюда, потеряв полмесяца, в которое время могли бы прийти в Охотск и, издержав немало провизии, которую надеялись получить у японцев за плату по их желанию. А они, приняв нас неприятельски, не хотят дать никакого ответа на миролюбивые наши предложения. В таком затруднительном положении я потребовал письменным приказом, чтобы каждый офицер подал мне на бумаге свое мнение, как поступить в таком случае. Они все были согласны, что неприятельских действий без крайней нужды начинать не должно, пока не воспоследует на сие воля правительства. Вследствие сего мнения, господ офицеров, отошли мы от крепости. Я принял другое намерение и послал вооруженные шлюпки под командою капитан-лейтенанта Рикарда в рыбацкое селение, на берегу гавани находящееся, с повелением взять там нужное нам количество дров, воды и пшена, оставив заонную плату испанскими пиастрами или вещами, а сам со шлюпом держался подле берега под парусами в намерении употребить силу для получения нужных нам вещей. Будь бы японцы стали противиться выходу нашего отряда на берег. Однако же в селении не только солдат, но и жителя ни одного не было. Воды там, кроме гнилой, дождевой, господин Рикард не нашел, а взял дрова, небольшое количество пшена и сушеной рыбы, оставив за онные в уплату разные европейские вещи, которые, по словам курильца Алексея, далеко превосходили ценою то, что мы взяли. После полудня я сам ездил на берег из любопытства посмотреть японские заведения и, к удовольствию моему, увидел, что оставленные нами вещи были взяты. Это показывало, что после господина Рикарда тут были японцы и теперь в крепости знают, что мы не грабить их пришли. На сей стороне гавани были два рыбацких селения со всеми заведениями, нужными для ловли рыбы, для соления и сушения оной и для вытопки жиру. Не вода их чрезвычайной величины. И все, принадлежащее к сему промыслу, как то лодки, котлы, прессы, лари и бочки для жиру и прочее, находилось в удивительном порядке. 8 июля поутру увидели мы выставленную на воде перед городом катку. Тотчас снялись с якоря и, подойдя к ней, взяли оную на шлюп. В катке мы нашли ящик, во многих кусках клеенки обвернутый, а в ящике три бумаги. На одной было японское письмо, которого мы прочитать не умели, следовательно, все равно, как бы его и совсем не было, и две картинки. На обеих были изображены гавань, крепость, наш шлюп, катка, едущая к ней шлюпка и восходящее солнце. С той только разностью, что на первой крепостные пушки представлены стреляющими, а на другой обращены они дулами назад. Рассматривая сии иероглифы, всякий из нас толковал их на свой лад. Да и не мудрено, подобное сему нередко и в академиях случается. Мы только в одном были согласны, что японцы не хотят с нами иметь никакого сношения. Я понимал сии знаки таким образом, что в первый раз они не палили в шлюпку, которая ставила катку перед городом, и позволили оную поставить. А если в другой раз станем делать то же, то стрелять будут. Посему и пошли мы к небольшой речке на западном берегу гавани, где, остановясь на якоре, послали вооруженные шлюпки наливать пресную воду. Почти весь день мы работали на берегу, и японцы нас немало не беспокоили. Они только выслали из крепости несколько человек-курильцев, которые, будучи от нашего отряда в полуверсте, примечали за нашими движениями. На другой день, 9 июля, поутру, опять поехали наши шлюпки на берег за водою. Тогда подошел к нашему отряду высланный из крепости курилец. Он приближался потихоньку, с величайшей робостью, держал в одной руке деревянный крест, а другою беспрестанно крестился. Он жил несколько лет между нашими курильцами на острове Рашуа, где известен был под именем Кузьмы. Там, вероятно, научился он креститься. И, узнав, что русские почитают крест, оградил им себя и отважился идти к нам парламентерам. Первый встретил его лейтенант Рудаков. Он его обласкал, сделал ему некоторые подарки, но, несмотря на все это, Кузьма от страху дрожал, как в лихорадке. Я пришел после, но хорошенько объясниться с ним не мог. Алексея на берегу с нами не было, а посланный не хотел его ждать и на шлюп ехать боялся. Силой же задержать его мне казалось неловко. А по-русски он и 10 слов не знал. Однако ж, кое-как, знаками толкуя, я мог понять, что начальник города желает встретить меня на лодке с таким же числом людей, какое у меня будет, и со мною переговорить, для чего и просит подъехать к городу с 4 или 5 человеками, на что я охотно изъявил свое согласие и отпустил его, дав ему в подарок нитку бисеру. Он от этого сделался смелее и сам уже попросил курительного табаку, которого, однако ж, со мною тогда не случилось, и я обещал привезти его после. Между тем японцы выставили другую катку перед крепостью, но так близко батарей, что подъезжать к ним я считал неблагоразумным. Из крепости никто ко мне навстречу не выезжал, но махали только белыми веерами, чтобы я ехал на берег. Почему и заключил я, что мы с курильцем худо объяснились, и я не так его понял. Но когда я стал возвращаться, то с берегу тотчас отворила лодка, на которой подъехал ко мне какой-то чиновник с переводчиком курильского языка. Людей у них было гораздо более, нежели на моей шлюпке. Но как мы все были хорошо вооружены, то я не имел причины их бояться. Разговор они начали извинением, что в меня палили, когда я ехал на берег, поставляясь ему причиной недоверчивость их к нам, происшедшую от поступков 2 русских судов, за несколько лет перед тем на них нападавших, с которых люди сначала также съезжали на берег под предлогом надобности в воде и дровах. Но теперь, увидев на самом деле, сколь поступки наши отличны от деяний тех, которые приезжали на прежних судах, они более не имеют в нас никакого сомнения и готовы оказать нам всякое зависящее от них пособие. Я велел нашему переводчику Алексею объявить им, что прежние суда были торговые, нападали на них без воли правительства, за что начальники он их наказаны, а справедливость всего удостоверения доказывал им тем же способом, как и на острове Итурупе. Они отвечали, что всему этому верят и очень рады слышать о добром к себе расположении русских. На вопрос мой, довольны ли они оставленной нами платой за вещи, взятые у них в рыбацком селении, они сказали, что взятые нами почитают безделицей и думают, что мы оставили зато более, нежели надобно. Притом уверяли, что начальник их готов снабдить нас всем, что у них есть. При сём случае они спросили у меня, что нам еще нужно».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
2: «Я попросил у них 10 мешков пшена, несколько свежей рыбы и зелени, и предлагал в уплату пиастры, сколько им самим угодно будет назначить. Они просили меня ехать на берег, чтобы переговорить с самим начальником города. Но я на сей случай отказался, обещаясь приехать на другой день, когда шлюп будет ближе к крепости. По обещанию данному парламентеру Кузьме я привез с собою табаку. Но курильцы не смели принять онного без позволения японского чиновника, а он на это не соглашался. Я желал было поговорить поболее с японцами, но Алексей мой, найдя на лодке гребцами своих приятелей, беспрестанно почти с ними разговаривал. Я велю ему говорить японцам, а он заведет с курильцами свой разговор. Когда мы с ними расстались, то Алексей рассказал, что ему говорили курильцы. По их словам, японцы были в чрезвычайном страхе и смятении при появлении нашего судна. Они думали, что мы тотчас сделаем нападение, и потому немедленно отправили в лес все свои лучшие пожитки. Да и сами мы видели, как они вели из крепости в горы вьючных лошадей. Палили они в нашу шлюпку, как уверяли курильцы, действительно от страху. И когда наши гребные суда поехали в рыбацкое селение, то они уверены были, что мы непременно будем там все грабить и жечь. Но коль скоро мы оставили берег, и они, осмотрев свои дома, увидели, что в них все находилось в целости, а за взятое пшено, рыбу и дрова положены были разные недешевые, между ними европейские вещи, тогда японцы обрадовались до чрезвычайности и совершенно успокоились. Я тем более поверил курильцам, что действительно японцы палили в нас от трусости, считая, может быть, что у нас внизу шлюпки лежало много людей. Впрочем, хотя она и мала для сего была, но, как говорится, у страха глаза велики. Иначе зачем бы палить им было в горсть людей, прямо к ним ехавших? Они могли нас выпустить на берег и потом поступить, как им угодно. Курилец Алексей также сказывал мне, что японцы чрезвычайно боятся русских и неоднократно ему изъявляли свое удивление, каким образом русские могут так скоро и метко стрелять, как они заметили при нападении на них Хвостова. 10 числа поутру мы наливали последние наши бочки водой и не успели подойти ближе к крепости, а после ветер не позволил. Между тем японцы выслали лодку, с которой делали знаки, что желают с нами переговорить. Я тотчас поехал к ним. Но, подъезжая, увидел, что лодка, оставив на воде катку, погребла назад. В катке мы нашли все оставленные нами на берегу вещи и даже те, которые прежде они взяли в поставленной нами катке. Прибавив к оным 18 пиастров и несколько шелковых ост-индских платков, хотел я ехать на шлюп. Но японцы вдруг на берегу начали махать белыми веерами и делать знаки, чтобы я пристал к берегу. Я приказал гребцам, коих со мною было только 4 человека, положить свое оружие под парусинную покрышку неприметно, но так, чтобы вмиг можно было оное выхватить. Мы пристали к берегу в расстоянии сажен 60 или 80 от ворот крепости. Я, курилец Алексей и один матрос вышли на берег. Опрочем, приказано от меня было держать шлюпку на воде, не позволять японцам до нее дотрагиваться и, не спуская глаз с меня, слушать, что я буду приказывать. На берегу встретил меня японский чиновник, называемый Оягода, звание, соответствующее нашему земскому исправнику, и с ним еще 2 офицера. При них было 2 простых японцев и более 10 человек курильцев. Все японцы, как чиновники, так и рядовые, были в богатом шелковом платье и в латах с ног до головы и имели при себе по сабле и по кинжалу за поясом, а курильцы были без всякого оружия. У меня же была наружу 1 сабля, а 6 пистолетов, разложенных за пазухою и по карманам, они видеть не могли. А Ягода принял меня очень учтиво и ласково и просил подождать на берегу начальника крепости, который скоро выйдет. Я его тотчас спросил, что бы значило то, что они положили все оставленные нами вещи в катку и выставили на воду. «С тем, чтобы возвратить вам», — сказал он, «ибо мы думали, что вы не хотите более вступать с нами ни в какие переговоры, а до окончания оных мы ничего принять не можем». Я тотчас вспомнил описание посольства Лаксманова, где упоминается, что японцы до окончания веденных им переговоров никаких подарков принимать не хотели, а после все брали, что он им давал. Почему с сей стороны я совершенно успокоился». Вскоре и начальник появился в полном вооружении, в сопровождении 2 человек, также вооруженных, из коих один нес предлинное копье, а другой шапку или шлем, похожий на наш венец, при бракосочетаниях употребляемый, с изображением на оном луны. Ничего не может быть смешнее его шествия. Потупив глаза в землю и подбоченись фертом, едва переступал он ногами, держа их одну от другой так далеко, как бы небольшая канавка была между ними. Я ему сделал европейский поклон, на который он мне отвечал поднятием левой руки ко лбу и наклонением головы и всего тела вперед. А потом начался у нас разговор.
3: Я извинялся, что крайняя нужда заставила нас причинить им столь много беспокойства. А он жалел, что по незнанию настоящей цели нашего прихода принуждены они были в нас палить, и спрашивал, зачем при входе нашем в гавань не послали мы от себя шлюпки навстречу к выехавшей из крепости лодке. Если бы мы это сделали, то не произошло бы никакого недоумения.
2: Я уверял его, что мы никакой лодки не видали, чему, вероятно, туман был причиной. Впрочем, приметно было, что он искал предлог извинить свой поступок и говорил неправду, ибо при входе нашем в гавань мы смотрели по обыкновению весьма зорко вокруг себя, так что и птица не скрылась бы от нас, не только лодка. Потом спросил он, я ли начальник корабля, или там есть другой, старше меня, и повторил свой вопрос несколько раз. Напоследок спрашивал, откуда мы едем, зачем пришли к их берегам и куда от них намерены идти.
3: Чтобы не возбудить в них страху и подозрения объявлением настоящей причины плавания нашего вокруг их островов, сказал я, что мы возвращаемся из восточных пределов нашей империи в Петербург. Встретили много противных ветров, и, быв долго в море, имеем недостаток в воде и дровах, для запасения коих искали удобной гавани. Но, найдя случайно на острове Итурупе японский военный отряд, получили письмо от их начальника в город Урбич, которое я теперь позабыл на шлюпе, но после пришлю, с уверением, что нам окажут всякую помощь. Почему мы и пришли сюда, а, получив все нужное, пойдем ближним путем в кантон для вторичного запаса помянутых вещей.
2: Тогда он сделал замечание, что на Итурупе говорили мы, будто пришли к ним торговать, а здесь говорим другое. На это я уверял его, что если было им так сказано, то ошибка сия должна произойти от курильцев, не понимающих по-русски. Впрочем, мы на Итурупе сказали точно то же, что и здесь. Ошибка же такая и действительно могла случиться, ибо на курильском языке нет слов, означающих «деньги» и «покупать», а выражают они это словами «менять», «торговать». Далее спрашивал он имя нашего государя. «Как меня зовут? Знаю ли Рязанова, бывшего у них послом? И есть ли в Петербурге люди, умеющие говорить по-японски?» На все сии вопросы дал я ему удовлетворительные ответы. Уведомил о смерти Рязанова и о том, что имеем мы в России переводчиков их языка. Надобно заметить, что он рачительно записывал на бумагу все мои ответы. Напоследок стал он меня потчевать чаем, табаком, курительным, напитком их, сагою и икрою. Всякая вещь была принесена на особливом блюде и особливыми людьми, кои все были вооружены саблями и кинжалами. Принеся что-нибудь, каждый у нас оставался, так что кругом нас составился добрый круг вооруженных людей. В числе прочих вещей, привезенных мною для подарков, была французская водка, и потому я предложил начальнику, не угодно ли ему попробовать нашего напитку, и приказал принести бутылку. А в то же время, под видом приказа о водке, повторил своим матросам, чтобы они готовы были на всякую крайность. Сказать же японцам, что я их боюсь, и чтобы лишние из них удалились, честолюбие мне не позволяло. А притом и не хотел показать, что я им не доверяю. Однако же я видел, что они ни на какое насилие не покушались, хотя легко могли бы все с нами сделать, что хотели, с некоторой только потерей. Мы курили табак, пили чай, шутили. Они спрашивали у меня, как некоторые вещи по-русски называются, а я любопытствовал знать японские слова. Напоследок я встал и спросил его, когда могу получить обещанные их чиновникам съестные припасы? И что должен я за все вместе заплатить? Показав при этом пиастр, чтобы он назначил число оных. Но, к удивлению моему, услышал от него, что он не главный начальник крепости и договариваться об этом не может, а просит, чтобы я пошел в крепость для свидания с самым главным начальником. На сие, однако же, я не согласился, сказав, что я и так уже долго у них гощу, и если еще поеду в крепость, то это на шлюпе причинит беспокойство,
3: и, может быть, произойдут неприятные следствия. Но если их чиновники поедут на моей шлюпке на корабль, то оставшиеся там офицеры будут в рассуждении моего положения покойны, и тогда я пойду в крепость». На сие предложение один из них тотчас пожелал ехать. Когда же послали к начальнику спросить на это позволение, то он его не дал, а обещался скоро сам выйти ко мне. Но через несколько минут прислал сказать, что он обедает и скоро выйти не может. Ждать его я не хотел и сказал, что, подойдя со шлюпом ближе к крепости, приеду и пойду в крепость. Второй начальник немало меня не удерживал и при расставании подарил мне кувшин саги и несколько свежей рыбы, извиняясь, что теперь более нет. Показав на большой завезенный невод, сказал, что он для нас закинут, и просил прислать перед вечером шлюпку, говоря, что тогда доставят всю рыбу, которую поймают. Равным образом и от меня принял зажигательное стекло и несколько бутылок водки. Но табаку курильцам брать от нас не позволял. Сверх того, дал он мне белый веер в знак дружбы, сказав, чтобы мы, подъезжая к берегу, им махали, и что сие будет служить сигналом мирного нашего к ним расположения. При сём случае Алексей, переводя речи японца, толковал мне что-то о кресте, но так несвязно и беспонятно, что я ничего уразуметь не мог. А уже на шлюпке, собравшись с духом и на свободе, прибрав приличные выражения, вздумал он объяснить мне, что они значили. Японский начальник, зная, сколь много русские почитают крест, просил меня, чтобы я, в знак благонамеренного нашего к ним расположения, перекрестился. Случай этот для меня был неприятен, и я крайне сожалел, что не мог понять Алексея на берегу. К вечеру подошли мы к крепости на пушечный выстрел и стали на якорь. Самому мне на берег ехать для переговоров было поздно. Посему послал я для доставления к японцам письма с острова Итурупа и за рыбою мичмана Якушкина на вооруженной шлюпке, приказав ему пристать в том месте, где я приставал, и на берег отнюдь не выходить. Он исполнил мое приказание в точности, возвратился на шлюп до наступления уже темноты, привез от японцев более 100 больших рыб и уведомил меня, что японцы обошлись с ним очень ласково. А когда он им сказал, что сегодня мне быть к ним поздно и что я намерен приехать на другой день поутру, то они просили, чтобы в туман мы не ездили, и притом сказали, что они желали бы видеть со мною на берегу несколько наших офицеров. Надо признаться, что сие последнее приглашение от такого народа должно бы было возбудить во мне некоторые подозрения, но я сделал ошибку, что не поверил господину Якушкину. Он был чрезвычайно любопытный и усердный к службе офицер. Ему хотелось везде быть, все знать и все видеть самому. Я думал, что он, заметив, что я ездил всегда один на берег, выдумал это приглашение от себя, чтобы я его взял с собою на другой день. А более в том уверило меня то, что он в ту же минуту стал просить позволения со мной ехать. Но я, пригласив прежде мичмана Мура и штурмана Хлебникова, принужден был ему отказать. 11 июля поутру в 9 часу поехал я с упомянутыми господами Муром и Хлебниковым на берег, взяв с собой 4 гребцов и курильца Алексея. В благомыслии об нас, японцев, я был уверен до такой степени, что не приказал брать с собою никакого оружия. У нас 3 были только шпаги, да господин Хлебников взял с собой ничего не значащий карманный пистолет. Более для сигналов на случай тумана, нежели для обороны. Проезжая мимо стоявшей на воде катки, мы заглянули в нее, чтобы узнать, взяты ли наши вещи. Но увидев, что они все тут были, я опять вспомнил Лаксмана. И сей случай приписал даже обыкновению японцев не принимать никаких подарков до совершенного окончания дела. Наконец пристали мы к берегу подле самой крепости. Нас встретила Ягода и 2 других чиновника, те же самые, которые накануне меня встречали. Они просили нас подождать немного на берегу, пока в крепости все приготовлено будет для нашего приема. Желая доверенностью своей к японцам отдалить от них всякое против нас подозрение, велел я шлюпку нашу до половины вытащить на берег и, оставив в Прионной 1 матроса, приказал прочим 3 нести за нами стулья и вещи, назначенные в подарки японцам. 10 или 15 мы ждали на берегу. В это время я разговаривал с Аягодою и его товарищами, расспрашивая их о положении бывших тогда в виду у нас Мацмайских берегов и о торговле здешних островов с главным их островом Нифоном. На вопрос они отвечали не очень охотно. По крайней мере, мне так показалось. Потом повели нас в крепость. Войдя в ворота, я удивился множеству представившегося мне народа. Одних солдат, вооруженных ружьями, стрелами, копьями, было от 300 до 400 человек. Они сидели вокруг довольно пространной площади на правой стороне ворот, а великое множество курильцев с луками и стрелами окружали палатку из бумажной полосатой материи сделанную, которая стояла против площади на левой стороне ворот, в расстоянии от оных в шагах 30.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Капитан Василий Головнин. Записки о приключениях его в плену у японцев. Читает Владимир Антоник.
2: Мне в голову никогда не приходила мысль, что в такой маленькой крепости

0: платье и в полной воинской одежде, имея за поясом две сабли. Через плечо у него лежал длинный шелковый шнур. На одном конце коего была такая же кисть, а на другом — стальной жезл, который он держал в руках и который, конечно, служил знаком его власти. За ним сидели на полу его оруженосцы. Один держал копье, другой — ружье, а третий — шлем, такой же, какой я видел прежде на втором начальнике, только на этом изображено было солнце. Второй начальник со своими оруженосцами сидел по левую сторону главного начальника и также на стуле, только его стул был пониже. А по сторонам у них вдоль палатки сидели на полу, как наши портные, по четыре чиновника на каждой стороне. На них были черные латы и по две сабли за поясом. При входе нашем оба начальника встали. Мы им поклонились по своему обычаю, и они нам тоже. Потом просили нас сесть на приготовленные для нас скамейки. Но мы сели на свои стулья, а матросов наших они посадили на скамейки позади нас. После первых приветствий и учтивостей они нас стали потчевать чаем без сахара, наливая по своему обычаю до половины обыкновенных чайных чашек, которые подносили на деревянных лакированных подносах без блюдечек. Но прежде потчевания спросили нас, чего нам угодно – чаю или чего другого. Потом принесли трубки и табак и начали говорить о деле. Они спрашивали о наших чинах, именах, об имени шлюпа, откуда и куда идем, зачем пришли к ним, какие причины заставили русские суда напасть на их селение, знаем ли мы Рязанова и где он ныне. На все сии вопросы мы дали им ответы, сходные с прежним нашим объявлением, а второй начальник записывал. Потом сказали они, что для определения количества нужных нам съестных припасов им должно знать, сколько у нас всех людей. Вопрос сей был довольно смешон, однако же не без намерения сделан. Мы сочли за нужное увеличить свою силу вдвое против настоящего. 102 человека. Алексей не понимал сего числа. И потому я принужден был поставить на бумаге карандашом такое число палочек и дать японцам перечесть. Далее спросили они, есть ли у нас в здешних морях еще такой величины суда, как Диана. Много, сказали мы, в Охотске, Камчатке и Америке очень много таких судов. Между прочим, предлагали они несколько ничего не значащих вопросов касательно нашего платья, обычаев и прочего, и рассматривали привезенную мною карту всего света, ножи со слоновыми череньями и зажигательные стекла, назначенные в подарки начальнику, а также пиастры, которыми я хотел расплатиться с японцами и показал им для того, чтобы они назначили, сколько им надобно. Пока мы разговаривали, мичман Мур заметил, что солдатам, сидевшим на площади за нами, раздают обнаженные сабли, и сообщил об этом мне. Но я думал, что господин Мур увидел одну саблю, обнаженную как-нибудь случайно, и сказал ему с усмешкою, не ошибся ли он, ибо японцы, я думаю, давно уже имеют при себе сабли, которых обнажать теперь, кажется, им не нужно, тем дело и кончилось». Но скоро после того открылись основательные причины к подозрению их в злых умыслах. Второй начальник на несколько времени выходил и, сделав какие-то распоряжения, опять вошел и шепнул что-то главному начальнику, который, встав с места, хотел выйти вон. Мы в то же самое время встали и хотели с ним прощаться, спрашивая его о цене съестных припасов и намерен ли он их нам дать. Тогда он опять сел, просил нас сесть и велел подавать обед, хотя и рано еще было. На приглашение его мы согласились, решаясь посмотреть, что будет далее, видя, что пособить дело уже поздно. Но вдруг ласковое обхождение японцев и увещание их, чтобы мы ничего с их стороны худого не опасались, опять нас успокоили. Так что мы никакого вероломства не ожидали.
1: Они почивали нас сорочинским пшеном, рыбой в соусе с зеленью и другими какими-то вкусными блюдами, нам неизвестно из чего приготовленными, а напоследок напитком их, сагою.
0: После сего главный начальник опять покушался выйти под пустым предлогом. Мы сказали, что нам нет времени дожидаться и пора ехать. Тогда он, сев на свое место, велел нам сказать, что ничем снабдить нас не может без повеления мацмайского губернатора, у которого

0: он состоит в полной команде. А пока на донесение его не последует решение, он хочет, чтобы один из нас оставался в крепости амантом, заложником. Вот уж японцы начали снимать маску. На вопрос мой, сколько дней нужно будет на то, чтобы отослать в Мацмай донесение и получить ответ, отвечал он: 15. Оставить таким образом офицера аманатом мне показалось бесчестно. А притом я думал, что с таким народом, как японцы, сему дело конца не будет. Губернатор, верно, без правительства ни на что не согласится, а решительного ответа я и до зимы не получу. Почему, отвечал я японцам, что без совета оставшихся на шлюпе офицеров так долго ждать решиться не могу, а также и офицера оставить не хочу. Затем мы встали, чтобы идти. Тогда начальник, говоривший дотоле тихо и приятно, вдруг переменил тон, стал говорить громко и с жаром, упоминая часто Резанотто Рязанова, Николая Садреевича, Николай Александрович Хвостов, и брался несколько раз за саблю. Таким образом, сказал он предлинную речь. Из всей же онной побледневший Алексей пересказал нам только следующее. Начальник говорит, что если хотя одного из нас он выпустит из крепости, то ему самому брюхо разрежут. Ответ был короток и ясен. Мы в ту же секунду бросились бежать из крепости, а японцы с чрезвычайным криком вскочили со своих мест, но напасть на нас не смели, а бросали нам под ноги весла и поленья, чтобы мы упали. Когда же мы вбежали в ворота, они выпалили по нас из нескольких ружей, но никого не убили и не ранили, хотя пули просвистали подле самой головы господина Хлебникова. Между тем японцы успели схватить господина Мура, матроса Макарова и Алексея в самой крепости, а мы, выскочив из ворот, побежали к шлюпке.
1: Радиозвезда. Мы читаем записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев.
0: Тут с ужасом увидел я, что во время наших разговоров в крепости, продолжавшихся почти 3 часа, морской отлив оставил шлюпку совсем на суше, саженях в 5 от воды. А японцы, приметив, что мы стащить ее на воду не в силах, и высмотрев прежде, что в ней нет никакого оружия, сделались смелее и, выскочив с большими обнаженными саблями, которыми они действуют, держа в обеих руках, с ружьями и с копьями, окружили нас у шлюпки. Тут, смотря на шлюпку, сказал я сам себе: «Так, рок привел меня к предназначенному мне концу. Последнего средства избавиться мы лишились. Погибель наша неизбежна». И отдался японцам, которые, взяв меня под руки, повели в крепость, куда повлекли также и несчастных моих товарищей. На пути один из солдат ударил меня несколько раз по плечу небольшой железной палкой, но один из чиновников сказал ему что-то с весьма суровым видом, и он тотчас перестал. В крепости ввели нас в ту же палатку, но ни первого, ни второго начальника в ней уже не было. Тут завязали нам слегка руки назад и отвели в большое, низкое, на казарму похожее строение, находившееся от моря на противной стороне крепости, где всех нас, кроме Макарова, его мы не видали, поставили на колени и начали вязать веревками в палец толщины, самым ужасным образом. А потом еще таким же образом связали тоненькими веревочками, гораздо мучительнее. Японцы в всем деле весьма искусны, и надобно думать, что у них законом поставлено, как вязать, потому что нас всех вязали разные люди, но совершенно одинаково. Одно число петель, узлов в одинаковом расстоянии и прочее. Кругом груди и около шеи вздеты были петли, локти почти сходились, и кисти у рук связаны были вместе. От них шла длинная веревка, за конец которой держал человек. Таким образом, что при малейшем покушении бежать, если бы он дернул веревку, то руки в локтях стали бы ломаться с ужасной болью, а петля около шеи совершенно бы ее затянула. Сверх всего связали они у нас и ноги в 2 местах, выше колен и под икрами. Потом продели веревки от шеи через матицы и вытянули их так, что мы не могли пошевелиться. А после сего, обыскав наши карманы и вынув все, что в них только могли найти, начали они покойно курить табак. Пока нас вязали, приходил раза два второй начальник и показывал на свой рот, разевая он, как кажется, в знак того, что нас будут кормить, а не убьют. В таком ужасном и мучительном положении мы пробыли около часа, не понимая, что с нами будут делать. Когда они продевали веревки за матицы, то мы думали, что нас хотят тут же повесить. Я во всю свою жизнь не презирал столько смерть, как в всем случае, и желал от чистого сердца, чтобы они скорее совершили над нами убийство. Иногда входила нам в голову мысль, что они хотят повесить нас на морском берегу ввиду наших соотечественников. Наконец они, сняв у нас с ног веревки, бывшие под икрами, и ослабив те, которые были выше колен, для шагу, повели нас из крепости в поле и потом в лес. Мы связаны были таким образом, что 10-летний мальчик мог безопасно вести всех нас. Однако японцы не так думали. Каждого из нас за веревку держал работник, а подле боку шел вооруженный солдат. И вели нас одного за другим в некотором расстоянии. Поднявшись на высокое место, увидели мы наш шлюп под парусами. Вид сей пронзил мое сердце. Но когда господин Хлебников, шедший за мною, сказал мне: «Василий Михайлович, взгляните в последний раз на Диану», то яд разлился по всем моим жилам. «Боже мой!» — думал я. «Что слова сии значат? Взгляните в последний раз на Россию, взгляните в последний раз на Европу. Так, мы теперь люди другого света. Не мы умерли, это для нас все умерло. Никогда ничего не услышим, никогда ничего не узнаем, что делается в нашем Отечестве, что делается в Европе и во всем мире». Мысли сии терзали дух мой ужасным образом. Пройдя версты две от крепости, услышали мы пушечную пальбу. Наши выстрелы мы удобно отличали от крепостных по звуку. Судя по многолюдству японского гарнизона и по толстоте земляного вала, коим обведена крепость, нельзя было ожидать никакого успеха. Мы страшились, чтобы шлюп не загорелся и не стал на мель, и через то всем своим экипажем не попался в руки японцам. В таком случае горестная наша участь никогда не была бы известна в России. А более всего я опасался, чтобы дружба ко мне господина Рикарда и других оставшихся на шлюпе господ офицеров не заставила их, пренебрегая правилами благоразумия, высадить людей на берег в намерении завладеть крепостью, на что они могли покуситься, не зная многолюдства японцев, собранных для обороны онной. У нас же оставалось всего офицеров, низших чинов и со слугами 51 человек. Мысль эта до чрезвычайности меня мучила, тем более, что мы никогда не могли надеяться узнать об участи Дианы, полагая, что японцы нам не откроют, что бы с нею ни случилось. Я был так туго связан, особливо около шеи, что, пройдя 6 или 7 верст, стал задыхаться. Товарищи мои мне сказали, что у меня лицо чрезвычайно опухло и почернело. Я едва мог плевать и с нуждою говорил. Мы делали японцам разные знаки и посредством Алексея просили их ослабить немного веревку. Но пушечная пальба их так настращала, что они ничему не внимали, а только понуждали нас идти скорее и беспрестанно оглядывались. Я желал уже скорее кончить дни свои и ожидал, не поведут ли нас через реку, чтобы броситься в воду. Но скоро увидел, что этого мне никогда не удастся сделать, ибо японцы, переходя с нами через маленькие ручьи, поддерживали нас под руки. Наконец, потеряв все силы, я упал в обморок, а, пришед в чувство, увидел японцев, льющих на меня воду. Изо рта и из носа у меня шла кровь. Несчастные товарищи мои, Мур и Хлебников, со слезами упрашивали японцев ослабить на мне веревки, хотя бы немного, на что они с большим трудом согласились. После сего мне сделалось гораздо легче, и я с некоторым усилием мог уже идти. Пройдя верст с 10, вышли мы на морской берег пролива, отделяющего сей остров от Мацмая, к небольшому селению, где и ввели нас в комнату одного дома. Сперва предложили нам каши из сорочинского пшена, но нам тогда было не до еды. Потом положили нас кругом стен, так, чтобы мы один до другого не могли дотрагиваться. Дали каждому из нас по пустой катке, чтобы облокотиться. Веревки, за кои нас вели, привязали концами к железным скобам. Нарочно на сей случай в стену вколоченным сняли с нас сапоги и связали ноги в двух местах, по-прежнему очень туго. Сделав все это, японцы сели на середине комнаты кругом жаровни и начали пить чай и курить табак. Если бы львы таким образом были связаны, как мы, то можно было бы между ними сесть покойно, без всякого опасения. Но японцы не могли быть покойны. Они каждые четверть часа осматривали всех нас, не ослабли ли веревки. Мы считали их тогда лютейшими варварами в целом мире. Но следующий случай показал, что и между ними были добрые люди. И мы стали поспокойнее, если возможно только было успокоиться в нашем положении. Здесь свели нас вместе с матросом Макаровым. От крепости до того места его вели особо. Он нам сказал, что японцы, захватив его в крепости, тотчас привели в какую-то казарму, где солдаты потчевали его сагою и кашей, и он довольно исправно поел. Потом связали ему руки и повели из города, но лишь только вышли в поле, то развязали его тотчас и до самого здешнего селения вели развязанного, позволяя часто по дороге отдыхать. Один же из конвойных несколько раз давал ему пить из своей дорожной фляжки сагу, а подойдя уже к самому селению, опять его связали, но не туго. В таком положении мы находились до самой ночи. Я и теперь не могу помыслить без ужаса о тогдашнем моем состоянии. Я не беспокоился более уже о своей собственной участи и почел бы себя счастливым, если бы возможно было освободить злополучных товарищей моих, которых бедствию я был один виною. Великодушные поступки господ Мура и Хлебникова при сём случае еще более терзали мой дух. Они не только что не упрекали меня в моей неосторожной доверенности к японцам, ввергнувшей их в погибель, но даже старались успокаивать меня и защищать, когда некоторые из матросов начинали роптать, приписывая гибель свою моей оплошности. Я признаюсь, что за упреки тех матросов ни теперь, ни тогда не имел я против их ни малейшего неудовольствия. Они были совершенно правы. Притом негодование свое против меня изъявляли они очень скромно, не употребив ни одного не только дерзкого, но даже неучтивого слова. А тем жалобы их были для меня чувствительнее. Положение наше делало нас равными. Мы никогда не надеялись возвратиться в Отечество. Следовательно, простые люди с другими чувствами и хуже ко мне расположенные могли бы употребить свой язык и, по крайней мере, хотя дерзкую бранью отмстить или наказать меня за свое несчастье. Но наши матросы были далеки от всего. Несмотря на ужасную, можно сказать, нестерпимую боль, которую я чувствовал в руках и во всех костях, будучи так жестоко связан, душевные терзания заставляли меня по временам забываться и не чувствовать почти никакой боли. Но при малейшем движении, даже головой, несносный лом разливался мгновенно по всему телу, и я тысячу раз просил у Бога смерти, как величайшей милости. Между тем к начальнику нашего конвоя беспрестанно приносили записки, которые прочитал, он объявлял своим подчиненным. Разговоры их были так тихи и, как нам казалось, так осторожны, что мы думали, будто они от нас таятся, хотя мы не знали ни одного японского слова. Посему я и просил Алексея хорошенько вслушиваться в их разговор, и если он что поймет, нам пересказывать.
1: Мы читали записки капитана Василия Головнина о приключениях его в плену у японцев. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Молодой человек, проходя мимо сада, увидел у калитки 5-летнюю девочку, которая стояла и плакала. Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению, сказал: «Ты по какому вопросу плачешь?» Чувства у него были самые нежные, но для выражения нежности не нашлось человеческих слов. В стране Муравии даже старозаветный мужик Моргунок, превосходно владеющий народной речью, и тот нет-нет, да и вернет в разговор чиновничий оборот канцелярское слово. «А что касается меня, возьмите-то в расчет, поскольку я лишен коня, ни взад мне, ни вперед». Иные случаи такого сочетания двух стилей не могут не вызывать улыбки. Эта улыбка, и притом очень добрая, чувствуется, например, в стихах Исаковского, когда он приводит хотя бы такое письмо одной юной колхознице к человеку, в которого она влюблена: «Пишу тебе официально и жду дальнейших директив». Признаться, и я улыбнулся недавно, когда знакомая уборщица, кормившая голубей на балконе, вдруг заявила в сердцах: «Энти голуби – чистые свиньи! Надо их отседа аннулировать!» Фраза чрезвычайно типичная. «Аннулировать» мирно уживается в ней с «отседа» и «энти». Но хотя в иных случаях сосуществование стилей и может показаться забавным, примириться с ним никак невозможно, ибо в стихию нормальной человеческой речи и здесь врывается все та же канцелярия.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Антона Павловича Чехова поэту и прозаику Якову Петровичу Полонскому. 22 февраля 1888 года. Москва. От нечего делать написал пустенький французистый водевильчик под названием «Медведь». Ах, если в «Северном вестнике» узнают, что я пишу «водевили», то меня предадут анафеме. Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь «трулала»? Как ни стараюсь быть серьезным, ничего у меня не выходит. Очень возможно, что из меня никогда не выработается серьезный, основательный работник. Антон Павлович Чехов.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Система образования готова к началу учебного года, доложил президенту министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что почти 18 миллионов школьников пойдут в учебное учреждение 1 сентября, причем из них 1,5 миллиона первоклассников.
2: Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство. Все школы работают по единым федеральным программам. Переходим на единые государственные учебники. Мы видим уже результаты повышения баллов единого государственного экзамена. Растет интерес к, естественно, научным предметам. У нас блестящие результаты наших ребят на международных олимпиадах. Система образования реагирует и на вызовы, поэтому с нового учебного года мы вводим предмет для 5-11 классов «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
1: Кроме того, Сергей Кравцов добавил, что те школы, которые требовали капитального ремонта после наводнения в Дагестане, а также две новые, будут открыты в республике к 1 сентября. Российские военные нанесли удары беспилотниками и высокоточным оружием по двум логистическим объектам в Киеве и области, а также по другим важным объектам ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Поражен центр «Фимсервис» с комплектующими для ракет «Фламинго», таможенный терминал, распределявший западные грузы для украинских вооруженных формирований. Также атакованы склад боеприпасов в Милы, топливозаправщики в порту «Измаил» и терминалы в Николаеве. Уничтожены 18 хранилищ с военным имуществом и 3 с горюче-смазочными материалами. Правительство выделило 9 миллиардов рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Деньги получат железнодорожники. Им возместят расходы на транспортировку агропромышленных грузов по льготным тарифам. Это позволит сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства в полном объеме с учетом сложной логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Спасательная операция в непальском районе Расува приостановлена из-за проливных дождей. Об этом сообщает агентство Рейтер. Жертвами природной стихии в Непале стали 633 человека. Пропавшими без вести числится почти 3000. Среди них 8 россиян. Издание «Катманду-Пост» пишет о массовом захоронении неопознанных тел в округе Читван. Власти взяли генетические образцы для будущих экспертиз. При этом эксперты сейчас предупреждают о рисках прорыва природных дамб в долине реки Хотэ-Коши и возможных новых наводнений в регионе. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: По пункту 10 я оказался виновен в том, что, состоя с 11 марта 1909 года по 13 июля 1915 года и так далее, согласно пункту 1, в прямое нарушение таковой своей обязанности вслед за возникновением войны России с Германией, а затем и с другими державами, не принял необходимых мер для увеличения крайне низкой производительности частной промышленности для снабжения нашей армии предметами артиллерийского довольствия, каковые проявления его сухомлинного бездействия власти представляются особенно важными, как повлекшие за собой понижение боевой мощи нашей армии. Такое заключение может именно только представляться, так как приписывать мне понижение боевой мощи нашей армии, которую я получил для восстановления ее боеспособности совершенно немощной, является чистейшим нонсенсом, так как нельзя растратить то, чего не имелось. А что действительно особенно важно в этих двух пунктах, это неправильное понимание закона о степени и пределах власти военного министра, его прав и обязанностей, в чем нетрудно убедиться, вникнув в следующие статьи свода основных законов. Книга 5, раздел 2, глава 1. Статья 154. Существо власти вверяемый министром, принадлежит единственно к порядку исполнительному. Статья 166. Власть министров состоит в том, что они могут понуждать подчиненные им места и лица к исполнению законов и учреждений. В своде военных постановлений, в статье 2, военное министерство в общем составе государственного управления есть высший орган, через который объявляется и приводится в исполнение высочайшая воля по предметам довоенно-сухопутных сил относящимся. Статья 1 того же свода гласит, что верховное начальство над всеми сухопутными вооруженными силами российского государства принадлежит государю-императору, державному вождю российской армии. Государь-император определяет устройство армии, от него исходят указы и повеления относительно дислокации войск, приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами армии и всего вообще, относящегося до устройства вооруженных сил и обороны российского государства. Из этого кажется ясно, что военный министр, как глава ведомства, есть ближайший исполнитель воли верховного вождя армии, непосредственно ему подчиненный. И статьей 10 установлено, что военный министр наблюдает за благоустройством войск и военных управлений, учреждений и заведений и направляет действия всех частей министерства к цели их учреждений. К статье 2 имеется даже примечание, предусматривающее, как надлежит поступать тем начальствующим лицам, которые будут получать лично от государя повеление к исполнению довоенной части относящейся, помимо военного министра. И решительно нигде в законе нет указаний по поводу того, чтобы военный министр обязан был руководить лично не только главным артиллерийским управлением, как сказано в пункте 1 приговора, но и не одним из остальных. В законе и не может быть такого положения, противоречащего естественным силам человека. Неудивительно, что экс-корнет Родзянко на суде мог возглашать о моей всесильной власти, но чтобы господа сенаторы-законоведы законов не признавали или не разбирались в них, есть от чего прийти в негодование. Мыслимо ли признать по здравому смыслу нормальным, что министр может руководить лично и распоряжаться во всех главных управлениях ведомства? Тогда почему же не ставить в вину командиру корпуса, что он лично не руководит всеми полками ему подчиненными? В законе такого абсурда и нет. Военный министр наблюдает и направляет. Поэтому никому в голову не приходило создавать такое сверхъестественное положение, чтобы он обязан был лично руководить в числе прочих и таким сложным техническим управлением, как артиллерийское. В порядке же наблюдения... В отношении вопросов снабжения войск вообще и проведения кредитов я поручил это моему помощнику как человеку, стоявшему у этого дела с 1905 года и более меня в этом отношении компетентному и осведомленному. Таким образом, главное артиллерийское управление находилось в ведении генерала Поливанова до 1912 года, а затем генерала Вернандера до 1915 года. Когда генерал Поливанов мне доложил, что справиться с артиллерийским управлением не может, потому что оно забронировано великим князем Сергеем Михайловичем, я взял Поливанова для личного доклада об этом верховному вождю, ввиду статьи 18 основного закона, в которой указано, что государь в порядке верховного управления устанавливает в отношении служащих ограничения, вызываемые требованиями службы. Но и этот, казалось, сильный бронебойный снаряд не помог. Для того, чтобы была хотя какая-нибудь возможность успешной работы, при той разрухе в самом ведомстве и в армии, при той тяжелой обстановке, в которой я очутился, другого выхода у меня не было, как восстановить полностью установленный законом порядок верховного управления всеми сухопутными вооруженными силами. Принятый мной порядок, как ближайшего исполнителя воли верховного вождя армии, конечно, был не по нутру великому князю Сергею Михайловичу. Легкомысленные показания Сергея Михайловича не могло бы оставить следа в обвинительном акте, если бы следователь потрудился ознакомиться с этим вопросом по делам канцелярии военного министерства, а не доверял человеку, настолько в сердцах увлекающемуся, что обнаружил даже полнейшее свое незнакомство с функциями военного совета. Вместо того, чтобы говорить о том, с чем он совсем не знаком, он должен был дать правдивое показание по делу ему действительно близко знакомому, о деятельности главного артиллерийского управления. Не утаивая ничего, он обязан был по совести выяснить неосновательность того обвинения, которое в приговоре выразилось таким образом, будто бы я не принял необходимых мер для увеличения крайне низкой производительности казенных заводов и затем к использованию частной промышленности. Ему ли не знать, что все возможные только меры были приняты, и в сентябре 1914 года частная промышленность была призвана и использована широко, и что ко времени моего увольнения поступление снарядов значительно возросло, как это видно из доклада Верховной комиссии генерала Петрова 14 августа 1915 года, том 1. На этом докладе, когда Александр Иванович Гучков заявил, что на июнь армия получила 900 тысяч снарядов, председатель сделал поправку 1 миллион 200 тысяч, а Гучков добавил к этому: «А с августа, в сентябре и октябре все пойдет уже нормально». В пункте первом говорится о том, что я лично не руководил главным артиллерийским управлением и не должен был по закону руководить. А личное мое вмешательство, когда я узнавал иногда о непорядках, вынуждало меня к этому лишь для наблюдения. Но и это усердием великого князя Сергея Михайловича превращалось якобы в личную мою заинтересованность по отношению к тому или иному заказу или заводу. Если бы на чашу весов Фемиды было все это добросовестно положено без обмана и обвеса, ни первого, ни десятого пунктов приговора не могло бы существовать. Затем к пункту первому имеются дополнительные пункты А, Б, В, Г, Д, относящиеся к моим упущениям по делам главного артиллерийского управления. В частностях А. В последние перед войной годы и даже во время возникших опасений близости Европейской войны, несмотря на предуказания военного совета, выраженные в журналах его от 26 августа и 16 декабря 1904 года, допустил непринятие главным артиллерийским управлением необходимых мер к тому, чтобы приспособить отечественные заводы к потребностям армии в снарядах во время войны, и не подверг разработке даже вопрос о питании армии орудийными снарядами во время войны на случай недостаточности заготовленных в мирное время запасов, каковое проявление его сухомлиного бездействия власти представляется особо важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии. Б. В последние перед войной годы и даже во время возникших опасений близости Европейской войны оставил без пересмотра произведенное военным ведомством в 1910 году исчисление количества требуемых пулеметов, могущего быть выделенным в случае войны количества винтовок, а также наличности ружейных и пулеметных патронов по исчислениям военного ведомства 1906 до 1908 года. Каковое проявление его сухомлиного бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии. В. В последние перед войной годы и даже во время возникновения опасений Европейской войны допустил непринятие главным артиллерийским управлением необходимых мер для того, чтобы обеспечить казенным пороховым заводам взрывчатых веществ переход на случай войны от производительности, достаточной для мирного времени, к повышенной производительности, необходимой для удовлетворения потребностей в порохе и взрывчатых веществах во время войны. Каковое проявление его сухомлиного бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии. Г. Несмотря на ограниченность заготовленного до войны оружия и сомнительность своевременного по объявлении войны пополнения его из-за границы, допустил в последние перед войной годы и даже во время возникших опасений близости Европейской войны непринятие главным артиллерийским управлением мер к усилению как производительности отечественных заводов, так и готовности их к немедленной, по объявлении войны, выделке ружей в исчисленном военным ведомством в 1910 году количестве 2000 винтовок в день, каковое проявление его сухомлиного бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: Д. Ко времени объявления войны в 1914 году допустил, как непринятие главным артиллерийским управлением к заготовлению всего того количества патронов, которые по исчислениям военного ведомства 1906 до 1908 года было установлено как наименьшая норма, так и непринятие сим управлением мер к обеспечению усиления во время войны отечественной производительности патронов в мере сколько-нибудь приближающейся к потребности войны. Каковое проявление его Сухомлинова бездействия власти представляется особенно важным, как повлекшее за собой понижение боевой мощи русской армии. В свою очередь и мне представляется, что все эти 5 пунктов преступлений в прямое противоречие с положением о пределах объема власти, обязанностей военного министра и фактической возможности лично руководить, вмешиваясь в детали такого технического дела, отнесены, на мой счет, неправильно. Почему же тогда уже не свалить на меня и все недочеты наши перед японской войной? Для выполнения предуказаний военного совета нужно было озаботиться развитием нашей частной промышленности настолько, чтобы она могла мобилизоваться одновременно с армией и, согласно требованиям Ставки, Верховного Главнокомандующего, изготовляла 1 500 000 снарядов в месяц. В должность военного министра я вступил в 1909 году и знать о предуказаниях 1904 года не мог, раз мой помощник генерал Поливанов, стоявший во главе дела снабжения, мне об этом не доложил. Странно, что мой предшественник, являясь председателем военного совета с 1904 по 1909 год, ничего в этом отношении не сделал и не оставил следа. Почему? Вероятно, потому что ничего не раздают так щедро, как советы, в особенности те, кому приводить их в исполнение не приходится. Казалось бы, по правам и обязанностям Совета государственной обороны с его полномочиями это была его задача, и почему этот вопрос и там не получил движения, тоже нет следов. Очевидно, что для этого нужны были деньги, много времени и, по соглашению с военным ведомством, исключительная работа Министерства торговли и промышленности. Ничего этого следствие не выяснило, не заслужило внимания сенатора Кузьмина. Внутреннее убеждение ему, должно быть, говорило, что лучше не углубляться в это дело. Может получиться совсем не то, что ему надо. В положении о Совете государственной обороны для таких случаев междуведомственных работ и предусмотрены соответствующие статьи. В показаниях графа Каковцева, благодаря его словоохотливости, эти следы есть. В томе 5 следственного производства значится. Зимой 1906 года, после одного заседания Совета государственной обороны, великий князь Николай Николаевич пригласил меня к себе в кабинет и здесь в очень резкой форме стал упрекать меня, что я урезываю кредиты военному ведомству, ставлю армию и его в очень тяжелое положение, что без денег он не в силах организовать и снабдить армию, а потому и не берет на себя ответственности за оборону страны. В ответ на это я рассказал великому князю о полученном мной донесении генерала Хорвата, о моей полной готовности содействовать военному ведомству и о неразрешении всех вопросов именно со стороны последнего. После этого тон великого князя по отношению ко мне совершенно переменился, он стал просить о моей помощи для назревших военных нужд, и окончание нашей беседы было весьма милостивое со стороны великого князя. Я тогда же просил великого князя доложить государю, что я даже при том тяжелом положении, в котором находились в то время наши финансы, считаю себя обязанным давать кредиты на оборону, и в этом отношении с моей стороны отказа не будет. Как всегда, много наговорил великому князю, председателю совета, что нуждам государственной обороны значение придавал, а денег не давал. Донесение же генерала Хорвата заключалось в том, что он просил военное ведомство убрать оставшееся после японской войны имущество на линии Восточно-Китайской железной дороги. Каковцев сам говорит: «Вскоре, однако, я покинул пост министра финансов, и какова была дальнейшая судьба донесения генерала Хорвата и указанного имущества, я не знаю». Легко написать «допустил», «не подверг разработке», «оставил без пересмотра», «не принял мер» и тому подобное. В вопросе о бездействии власти обращает на себя внимание, по-видимому, Незначительные обстоятельства, имеющие, однако, немаловажное значение. Когда присяжные получили от суда вопросные пункты, то после совещания вернулись обратно и просили изменить редакцию пункта первого. Присутствие в составе присяжных юристов, по всей вероятности, привело к тому, что усмотрена была некоторая юридическая безграмотность. Нельзя же обвинять человека в бездействии власти, будто бы он это творил, сознательно допуская, что таковым бездействием способствует неприятелю, и вместе с тем в обвинительном материале давать указания на широкую деятельность его до превышения власти включительно. В этой редакции присяжные не согласились меня обвинить. А осудить, тем не менее, надо было по настоянию председателя, авторитет которого поддерживался, если не убедительностью недоброкачественного следственного материала, которым он жонглировал совместно с господином обер-прокурором, то присутствием нескольких десятков штыков. Не лишено интереса и то, что кроме присяжных заседателей были и свободные заседатели. Вся та многочисленная публика, которая не скрывала весьма определенно своих симпатий к защите, а не к предвзятому обвинению, явно проглядывавшему на каждом шагу. Это особенно резко выразилось в дружных рукоплесканиях после речи защитника Казаринова, не оставившей живого места от чудовищного обвинения. Но штыки оказались выше совести и рассудка. По пункту второму я оказываюсь виноватым в том, что, состояв в должности военного министра, 14 декабря 1914 года в составленном бывшему императору объяснении по содержанию замечаний бывшего императора на отчете генерал-инспектора артиллерии о допущенной медлительности умышленно, исходя из личных интересов, скрыл одну из причин, обуславливавших такую медлительность. Сделанное им, министром Сухомлиновым, 17 августа 1913 года распоряжение о предварительном до заказа пушек системы Шнейдера испытании лафета системы Депора, вследствие чего и произошло замедление в сдаче заказа, затянувшееся до конца сентября 1915 года. Происхождение этого обвинения может служить примером тех приемов, к которым прибегал великий князь Сергей Михайлович, когда вопрос касался какого-либо заказа Шнейдера Крызо. Дело в том, что в Красносельском лагерном сборе, где происходили блестящие маневры гвардии, наша конница не знала препятствий. Преодолевая их, они проходили по такой местности, которая для конной артиллерии бывала иногда непроходима, и она отставала от гусар, улан и других полков. В развитии спорта среди офицеров нашей конницы принимали также живое участие и конно-артиллеристы, корпоративное самолюбие которых страдало от того, что они, имея те же пушки, что и пешие батареи, слишком тяжелые, вследствие этого не поспевали в некоторых случаях за кавалерией. Поэтому возникла мысль получить и более легкое орудие, что имело значение лишь чисто маневренное, к боевой стрельбе никакого отношения не имеющее. Как конно-артиллеристу, великому князю Сергею Михайловичу, эта мысль пришлась по сердцу, и решено было ту же самую пушку Шнейдера спроектировать с уменьшением веса всей системы, что и было сделано. На несколько пудов она стала легче. Конная артиллерия таким образом получала и свою пушку. Спрашивается, можно ли это признать обстоятельством, вызывающим необходимость неотложного введения на вооружение в конной артиллерии пушки системы Шнейдера. Весь заказ ограничивался 320 орудиями, переставленными лишь на более легкие лафеты, но зато, правда, Шнейдера и для конной артиллерии. Обвинительный приговор по пункту третьему прямо замечателен своей противозаконностью и дискредитированием власти в военное время. Редактирован он так. В том, что, состояв в должности военного министра, вопреки положению Совета министров от 10 февраля 1915 года, коим по рассмотрении заявления его Сухомлинова о желательности способствовать устройству в России частного оружейного завода под условием предоставления сему заводу на 3 миллиона ружей, было постановлено одобрить задуманную военным ведомством меру с тем, однако, чтобы ближайшие в этой области предложения, выработанные по соглашению с министром финансов, были вновь представлены на утверждение Совета министров в прямое нарушение предоставленных ему по должности военного министра полномочий в письменном заявлении своем от 12 февраля предоставлял представителю русского акционерного общества артиллерийских заводов, гражданскому инженеру Балинскому, немедленно приступить к заказам на полное оборудование оружейного завода, каковое его, генерала Сухомлинова, превышение власти, как стоящее в прямом противоречии с приведенным решением Совета министров, в области имеющих особенное значение мероприятий по обороне государства, представляется особенно важным. Так как на это я был уполномочен государем, то при чем тут прямое противоречие с решением Совета министров, если статья 209 книги 5 свода основных законов категорически гласит «не считать превышением власти, когда министр, особенно на какой-либо случай, был верховной властью уполномочен». Статья 143 воинского устава о наказаниях говорит о том, что не почитается превышением власти, если военный министр отступит в своих действиях от обыкновенных правил по особому на сей случай или вообще по случаю сего ради данному власти уполномочию. В той же статье, в пункте 2, кроме того, имеется указание на то, что в чрезвычайных обстоятельствах военный начальник или другое должностное лицо не отвечает за принятие решительной меры, если она в видах государственной пользы была необходима.
4: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
3: «Если бы у меня даже не было уполномочий верховной власти, я имел право в данном случае принять эту важную в военное время меру. Но кроме того, раз это якобы превышение власти осталось без последствий, то состава преступления не было и не могло быть, за отсутствием какой бы то ни было вредоносности. Трудно даже при всей юридической казуистике создать покушение на превышение власти. Винят человека в бездействии власти и одновременно карают за превышение ее. Прокурор находит, что одно другому не мешает. Действительно, в истерике смеются и плачут одновременно. Было и у меня отчего плакать и смеяться. Ставка шлет сверхэкстренные телеграммы, требуя ружей. Генерал Янушкевич пишет мне отчаянные письма, волосы дыбом у него становятся. Глубоко уверен в полном вашем сочувствии этому первостепенному по важности делу. В нем залог успеха конца. Крайне необходимо развить полным ходом на всех заводах выделку винтовок. При такой обстановке из Англии получается предложение доставить нам полное оборудование ружейного завода. Я докладываю государю телеграмму, контрассигнированную в Лондоне нашим морским агентом Волковым, лично государю известным. Для решения вопроса имелся срок всего 6 дней. Получаю высочайшее повеление. Не упускайте завода. Докладываю Совету министров о полученном повелении. Получаю принципиальное согласие, которого и не требовалось, и делаю распоряжение, чтобы не упустить по краткости срока. Оказывается, что с формальной стороны я в чем-то перед Советом министров провинился. Поднимается волнение, и в такое время, когда, казалось бы, о формальностях думать предосудительно. В пункте 2 я виноват, что задержал заказ в мирное время в интересах технического усовершенствования боевого материала всего на месяц. А в пункте 3 я виноват, что поспешил в тяжелых условиях военного времени в интересах армии не упустить крайне нужный нам ружейный завод. В пункте 4 значится, что я, состояв в должности военного министра в период времени с сентября 1911 года до середины апреля 1912 года, по соглашению с другими лицами, сообщал командированному в его военного министра распоряжение подполковнику Мясоедову, заведомо для него состоявшему агентом Германии, такого рода вверенные ему Сухомлинову по занимаемой им должности сведения, которые заведомо для него долженствовали в видах внешней безопасности России сохраняться в тайне от иностранного государства, а именно о результатах наблюдения контрразведывательного отделения Главного управления Генерального штаба за иностранными шпионами и о проявлениях революционного движения в нашей армии. Во всем этом пункте приговора нет ни единого слова, отвечающего действительности. Заключение о том, что я знал, будто Мясоедов агент Германии, ни на чем не основано, так как кроме сплетен и ложных показаний, таких как Александра Ивановича Гучкова, и на суде, не признавшего возможным ни подтвердить ничем свои подозрения 1912 года, ни указать источник введенного тогда в печати обвинения, не было решительно никаких данных. Редакция газеты «Голос Москвы», орган Гучкова, признала справедливым заявить по поводу этих сплетен, что введена была в заблуждение. Консультация присяжных поверенных, которой Гучков не мог не сообщить все данные, которые у него были, признавала, что он не имел оснований к обвинению Мясоедова. Расследование по распоряжению главного военного прокурора выяснило ложность сообщения Гучкова. Отрицательные отзывы департамента полиции вызваны были из-за дела о провокации жандармского офицера Пономарева и разоблачений на суде, сделанных Мясоедовым. Этим же органом Министерства внутренних дел настраивались против Мясоедова Столыпин и Макаров. Но никаких данных, хотя бы сколько-нибудь правдоподобных по части шпионажа, не было. Если бы они были, то после увольнения в 1912 году Мясоедова, каким образом такой могущественный по сыску орган, как департамент полиции, да к тому же еще жаждавший отомстить Мясоедову, его не изобличил бы как шпиона при малейшей к тому возможности? Наряду с этим у меня были рекомендации, благоприятные Мясоедову со стороны его бывших начальников и близко знавших его людей, заслуживающих полного доверия. Мясоедов служил в Вершболове, вблизи имения императора Вильгельма, при поездках которого на охоту приглашались и наши служащие на пограничной станции, причем награждались орденами и портретами, как это принято у коронованных особ. Более чем наивно утверждать, что это в награду за услуги по шпионству. А Мясоедов не так наивен, чтобы выдавать себя такими вещами, если бы действительно он по этой части был грешен. Поэтому заведомо для меня Мясоедов не был агентом Германии. Когда его приговорили военно-полевым судом, будем говорить прямо, по приказанию великого князя Николая Николаевича, и объявлено за шпионство и мародерство, многие поняли, что дело не чисто по части правосудия. Все попытки главного военного прокурора получить дело этого полевого суда не увенчались успехом. С большим трудом удалось получить это необыкновенное дело лишь в последние дни следствия. И когда я его просмотрел, то убедился, что Мясоедов повешен за мародерство и никаким агентом не был. Такое же мнение приходилось слышать от приезжавших с театра войны и, как мне передавали, в том числе и полковника Лукирского, бывшего председателя этого суда. А раз это так, то понятно, почему ни сенатор Кузьмин, ни Носович, ни Таганцев, прикрываясь вошедшим в законную силу приговором, не позволяли распространяться по этому поводу, так как оглашением возмутительного произвола и насилия под фирмой полевого суда отпадала всякая постройка против меня по проекту прапорщика Кочубинского и его сотрудников по сенсационному делу обвинения военного министра в измене. Затем странно читать в приговоре такую чистейшую ложь, как сообщение мной сведений, долженствовавших сохраняться в тайне в видах внешней безопасности России от иностранного государства, и указание на сведения о результате нашей контрразведки. Ничего подобного не было. Так какая же цель? Затем, если у меня состоял офицер корпуса жандармов с той целью, о которой я уже говорил, то почему же я не должен был давать ему те материалы и поручения, которые считал нужным? К секретным делам управлений он доступа не имел, так как никакого органа я не создавал, а имел в виду выработать условия, которые оградили бы армию от вредящего делу излишнего сыска и усердия департамента полиции. Подобная несообразность в обвинении объясняется тем, что, взяв умышленно неверную отправную точку зрения, будто Мясоедов шпион, господа следователи с этим масштабом прошлись по всему делу. Юридическое безобразие этого пункта неизвестно чему приписать, преступной ли подтасовке или недомыслию чинов юстиции. В достаточной мере в нем, пожалуй, и того, и другого. Прежде всего, оберпрокурору Носовичу в таком изобилии, подчеркивавшему даты, не следовало пренебрегать ими в этом случае. Становясь на юридическую точку зрения, когда следует признать установленным, хотя судом неправедным, но признаваемым господами сенаторами непогрешимым, что Мясоедов шпион? В 1915 году полевым судом в Варшаве. А когда я дал письмо Мясоедову? В 1914 году. Что же из этого следует? А то, что выражение заведомо для него Сухомлинова, что Мясоедов шпион, является утверждением задним числом. то есть обвинением недобросовестным, так как на гнусных гучковских и других сплетнях можно только порочить и позорить наше правосудие. Нельзя так халатно обращаться с масштабами, не разбирая их в соответствии данному случаю. Опорочить Мясоедова очень старался департамент полиции, но серьезных данных не было никаких. Рекомендовали же мне его такие заслуживающие доверия люди, как бывший военный прокурор, генерал Маслов, жена сенатора Викторова и его начальники, как, например, генерал Сергей Сергеевич Савич, бывший начальник штаба корпуса жандармов. Из них первые знали его с малолетства, и у них он бывал принят как родной. Как рекомендовал его генерал-барон Тау,

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: При обыске у меня было взято письмо барона Таубе, в котором он мне рекомендовал Мясоедова еще убедительнее. Но письма этого в деле я не нашел, и мне оно сенатором Кузьминым возвращено не было. Вообще некоторых взятых документов в деле не оказалось. Затем в следственном материале имеются следующие данные. Мясоедов, видя недоверие к себе шефа, просил об отчислении, что и состоялось 31 июля 1907 года с составлением его в отдельном корпусе жандармов и с прикомандированием к жандармскому полицейскому управлению северо-западных железных дорог, а не меридиана Самары, как предполагалось. 2 октября он ушел в запас, а командир корпуса жандармов сообщил дежурному генералу главного штаба, что подполковника Мясоедова, к сожалению, представилась необходимость переместить с занимаемой должности на другое место после нескольких неосторожных его показаний на суде в Вильно, которые послужили революционной печати предлогом для нападения на правительство и корпус жандармов. Так вот где собака зарыта. Там же имеется справка судной части департамента полиции о корнете Пономареве, который, желая отличиться, организовал водворение оружия контрабандным путем и к этой провокации подстрекал разных лиц, что в 1907 году и было пропечатано в газете «Речь». Показания на суде Мясоедова по этому делу восстановили против него департамент полиции, вследствие чего и источником всех нападок и предупреждений был последний. С делом Пономарева приезжал ко мне и полковник Еремин. Департаментом же полиции настроен был и Александр Александрович Макаров. Вместе с тем дежурный генерал главного штаба сведений о неблагонадежности Мясоедова не имел. Генерал Монкевиц, бывший против него, заявил тем не менее, что обвинение агента Герца о неблагонадежности Мясоедова не подтвердилось, то есть и в контрразведывательном отделении главного управления генерального штаба данных для опорочения Мясоедова не имелось. А так как кроме всего этого, целых 2 года после увольнения в 1912 году, находясь под наблюдением, Мясоедов ни в чем предосудительном замечен не был, то нет ничего удивительного, что когда он обратился ко мне с просьбой не препятствовать его поступлению на службу для реабилитации в минуту такого общего подъема, охватившего всех, я не мог ему не ответить по-христиански, как он меня просил, хотя бы частным путем, то есть не на бланке военного министра, без номера и прочее. Поэтому считаю более, нежели неточностью, выражение в тексте приговора «удостоверил отсутствие с его военного министра стороны препятствий, так как я не имел в виду содействовать его определению, да еще с преступной целью, как это возмутительно мне приписывается». В штабе 6-й армии, куда обратился Мясоедов, его не приняли, несмотря на мое письмо, правильно оценив его не как рекомендацию, а как частное, лишь указывающее о неимении препятствий. На совершенно частное письмо Мясоедова, в котором он просил меня простить его некорректное по отношению ко мне поведение, я ему дословно ответил: «На письмо ваше от 29 сего июля уведомляю, что против вашего поступления на действительную военную службу лично я ничего не имею. Вам же о поступлении вновь на службу надлежит подать прошение в установленном порядке». Лично и установленном порядке – выражения, свидетельствующие о характере ответа в частном порядке, что ясно и в показании подполковника Защука, служившего в штабе 6-й армии. При этом показал мне полученное им, Мясоедовым, частное письмо от генерала Сухомлинова. И все это хорошо было известно следователю Кузьмину, но по одному ему известной причине он этими данными пренебрег. Сам Александр Иванович Гучков после консультации присяжных поверенных убедился, что твердых положительных данных в подтверждении сказанного мною, то есть Александром Ивановичем Гучковым, против Мясоедова обвинения

0: шпионстве не имеется. Затем сознание поручика Колоковского в неправдивости части своих показаний и оправдании полевым судом Мясоедова по двум главным пунктам обвинения могут служить доказательством, что с решением его участи нельзя было спешить до такой степени, что улик надлежащих не собрали, и приговор приказано было привести в исполнение немедленно, не представляя на конфирмацию, о чем, однако, просили. Наконец, Борис Суворин в своем письме 26 июля 1914 года, невзирая на то крупное недоразумение, которое у него было с Мясоедовым в 1912 году, пишет ему: «Я был крайне обрадован, получив ваше письмо. Как вы совершенно верно говорите в нем, теперь нам не время считаться, а я со своей стороны рад протянуть вам руку и предать забвению все прошлое». И это пишет редактор газеты, которая выступала против Мясоедова. После всего этого строки пункта 6 приговора, каковыми действиями своими он, Сухомлинов, заведомо благоприятствовал Германии в ее военных против России операциях, в юридическом отношении клевета, своей неправдоподобностью и грубой постройкой, бросающаяся в глаза. До чего были запуганы господа присяжные, можно судить потому, что и на эту до смешного очевидную ложь они не посмели ответить отрицательно. В пункте 5 я обвиняюсь в том, что, состоя в должности военного министра, в период времени с 11 марта 1909 года до конца марта 1914 года, по соглашению с другими лицами, сообщал австро-венгерскому подданному Александру Альтшилеру, заведомо для него Сухомлинова состоявшему агентом Австро-Венгрии, такого рода сведения, которые заведомо для него долженствовали в видах внешней безопасности России храниться в тайне от иностранного государства, а именно о содержании его Сухомлинова доклада бывшему императору по поводу мероприятий военного ведомства в области военной обороны России. Во всем этом пункте отвечает истине только то, что я состоял в должности военного министра с 11 марта 1909 года и что Александр Альтшиллер — австро-венгерский подданный. Все же остальное — заведомая ложь прапорщика Кочубинского, создавшего целое преступное сообщество, судившееся полевым судом, совершенно противозаконно. Только для того, чтобы из этого можно было проектировать то, что составило настоящий пункт 5 приговора. Сенатор Таганцев не мог не видеть, что дело о полковнике Иванове — сплошное преступление по должности следователя, прапорщика Кочубинского, автора этого позорнейшего дела для глумления над правосудием. Сенаторы Кузьмин и Носович, ознакомившись с производством Кочубинского, вырабатывали обвинение по заведомо для них преступному материалу этого следователя. И при таких условиях понятно, прикрываясь тем, что приговор полевого суда в Бердичеве вошел в законную силу, господа сенаторы не допустили оглашения этого вопиющего дела на суде, сознавая, что иначе вполне основательно можно было ожидать скандальнейшего провала всей двухлетней постройки из недоброкачественного материала. Но шило в мешке не утаишь. По Мясоедовскому делу разоблачения уже начались в печати, а на очереди дело полевого суда в Бердичеве, этого второго краеугольного камня в фундаменте строительства Кочубинского. Когда все подробности сделаются достоянием гласности, то будет ясно, что преступное сообщество Кочубинского на самом деле свод уголовных преступлений самого следователя, который потрудился немало, чтобы людей, находившихся в чисто коммерческих связях, сделать шпионами. В одном письме, взятом при обыске, точки, поставленные в ненадлежащих по грамматике местах, признаны были им тоже шифром, а между тем говорят, что эксперт признал их поставленными другими чернилами, более подходящими по цвету к перу Кочубинского. По поводу доноса, по-видимому, князя Андроникова, начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Петрограде, 11 марта 1915 года, номер 6822, заявляет, что негласным расследованием по означенному анонимному заявлению неблагоприятных сведений об Альтшиллере в Петрограде не было. В своем показании присяжный поверенный Финн, том 4, заявляет, что до 1914 года никогда не слыхал, что Альтшиллер шпион, живший в Киеве с 1870 года. Если бы действительно что-либо могло обратить на себя внимание в поведении или делах Альтшиллера, похожее на то, что приписал ему прапорщик Кочубинский, а внесен с ним и господа сенаторы, то как же мне никто не доложил бы об этом в Киеве и Петербурге, и не были бы приняты соответствующие меры? Заслуживает внимания эпизод с заявлением Анны Гашкевич со скамьи подсудимых на суде в Бердичеве, где признали необходимым передать дело военно-полевому суду вместо окружного суда в Петербурге, как это полагалось по закону. Найдя подходящего для застенка председателя, которого по закону нельзя было назначить председателем военно-полевого суда, не постеснялись и спросить на это особое высочайшее соизволение. После того, как прочитано было показание Александра Ивановича Гучкова, совершенно неожиданно госпожа Гашкевич стала подтверждать басню Гучкова о свободном доступе в мой кабинет и подозрения относительно Альтшиллера, тогда как в других своих показаниях говорила совсем другое. Очевидно, из благодарности за освобождение ее одной еще до суда. То, что имеется в следственном материале, указывает на роль Анны Гашкевич. В частном письме она пишет Кочубинскому: «Пока не вызывайте меня для допроса, а если что узнаю, то напишу. Подсудимая — сотрудница следователя Кочубинского, заявляющая другому следователю, что была привлечена к делу, но в чем оно заключается и чем окончилось, объяснить не может. Знает только, что председатель объявил ей, что она свободна». Отбросив всякую казуистику, обращаясь просто к здравому смыслу, спрашивается: если бы действительно существовало такое сообщество и в состав его входил Альтшиллер, крупный шпион, работающий совместно с самим русским военным министром, то какая надобность в таком случае ему подкрадываться к оставленным на столе бумагам на виду у людей, которые могли сообщить тому же Гучкову? Обидно и досадно, что подобные бессмысленные измышления могли заслужить доверие, казалось, серьезных людей, тогда как кроме голословных разговоров и намеков на шпионство в деле нет никаких маломальски основательных данных. И этого не утаишь теперь, когда люди желают знать скрываемую от них правду.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Дмитрий Мережковский. Фрагмент из романа «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Читает Степан Старчиков.
1: Алхимик сидел за столом. Маленький, сморщенный, как старый гриб, но бойкий. Подпирая голову руками, смотрел на колбу, которая с тихим звоном закипала на голубоватом пламени спирта. То было масло Венеры, цвета зеленого, как смарагд. Свеча кидала изумрудный отблеск на ветхий фолиант арабского алхимика Джабира Абдаллы. Услышав на лестнице шаги, Галиотто сделал знак ученику, чтобы подложил углей в печь, и пошел встречать гостей. Общество было веселое, только после ужина с Мальвазией. В свите герцога придворный врач Марлиани, человек с большими сведениями в алхимии, и Леонардо да Винчи. Дамы вошли, и келья ученого наполнилась шелестом платьев, женским говором и смехом. Одна задела и уронила стеклянную реторту. «Ничего, сеньора, не беспокойтесь», — молвил Галиотто с любезностью. «Я подберу осколки, чтобы вы не обрезали ножку». Шаловливая Донзелла Диана, замирая от веселого страха, прикоснулась к чашке, наполненной ртутью. Пролила две капли на стол и вскрикнула. «Смотрите, сеньоры, чудеса! Жидкое серебро само бегает!» И чуть не прыгала от радости, хлопая в ладоши. «Правда ли, что мы увидим черта в алхимическом огне, когда свинец будет превращаться?» — спросила плутоватая Филиберта, жена консула соляного приказа. «Не грех ли присутствовать при таких опытах?» Филиберта была очень набожной. Про нее рассказывали, что любовнику она позволяет все, кроме поцелуя в губы, полагая, что целомудрие не нарушено, пока невинны уста, которыми она клялась перед алтарем. Алхимик подошел к Леонардо. «Мессере, верьте, я умею ценить посещение такого человека, как вы». Он крепко пожал ему руку. Леонардо хотел возразить, но старик перебил его. «О, разумеется, тайна для них. Но мы-то друг друга понимаем». Потом с приветливой улыбкой обратился к гостям. «С позволения светлейшего герцога, приступаю к опыту божественной метаморфозы. Внимание, сеньоры!» Для того, чтобы не могло возникнуть сомнений в достоверности опыта, он показал тигель, плавильный сосуд из огнеупорной глины. Попросил, чтобы каждый осмотрел его, постучал пальцами в дно и убедился, что в нем нет обмана. Объяснил, что алхимики иногда скрывают золото в сосудах с двойным дном. Верхнее трескается от жара и обнажает золото. Куски олова, угля и остальные предметы, в которых вовсе не могло быть золота, были также тщательно осмотрены. Потом нарезал олово, положил его в тигель и поставил на пылающие угли. Молчаливый Фамулус начал работать громадными мехами. Угли разгорались. Галиотто занимал гостей разговором. Возбудил всеобщую веселость, назвав алхимию «каста теретрикс» — целомудренную блудницу, которая имеет поклонников, всем кажется доступной, но еще не бывала ни в чьих объятиях. Придворный врач Марлиани, тучный человек с умным лицом, сердито морщился, наконец не выдержал. «Мессер, не пора ли за дело? Олово кипит!» Галиотто достал синюю бумажку и развернул ее бережно. В ней оказался порошок лимонного цвета, блестевший, как стекло, пахнувший сжженую морской солью. То была тинктура, неоценимое сокровище алхимиков, чудотворный камень мудрецов. Острием ножа отделил он крупинку, завернул в белый воск, скатал и бросил в кипящее олово.
2: «Какую силу полагаете вы в тинктуре?» — сказал Марлиани.
1: Тинктура еще не совершенна, но я думаю, что достигну силы единицы на миллион», — ответил Галиотто. «Довольно будет взять порошинку весом зерно, растворить в бочке воды и брызнуть на виноградник, чтобы уже в мае появились спелые грозди. Я превратил бы в золото море, если бы ртути было достаточно».
2: Марлиани пожал плечами, стал доказывать невозможность превращения доводами схоластики и силлогизмами Аристотеля.
1: Алхимик улыбнулся. «Погодите, домина магистер, сейчас я представлю силлогизм, который вам будет нелегко опровергнуть».
2: Он бросил на угли горсть белого порошка. Облака дыма наполнили лабораторию. С треском вспыхнуло разноцветное пламя. В толпе зрителей произошло смятение. Впоследствии Мадонна Филиберта рассказывала, что в багровом пламени видела дьявольскую рожу. Алхимик чугунным крючком приподнял крышу на тигеле, раскаленную до бела, олово пенилось и клокотало. И когда минут 10 спустя в олово погрузили железный прут, все увидели, что на конце его повисла желтая капля.
1: «Готово!» — произнес алхимик.
2: Плавильник достали из печи, дали остынуть, разбили, и, сверкая перед онемевшей толпой, выпал слиток золота.
1: Алхимик, обращаясь к Марлиане, произнес: «Разреши мне этот силлогизм».
3: «Неслыханно! Невероятно! Против всех законов природы и логики!»
2: Марлиани в смущении разводил руками.
1: А лицо мессера Галиотто было бледно, глаза горели. Он поднял их к небу и воскликнул: «Слава Вышнему Богу, который нам, недостойнейшим тварям своим, дарует часть бесконечного могущества своего! Аминь!»
2: При испытании золота на смоченном кислотою камне осталась блестящая полоска. Оно оказалось чище арабского. Все поздравляли старика, пожимали ему руки. Герцог Морро отвел его в сторону. «Будешь ли ты мне служить верой и правдой? Смотри же, Галиотто, чтобы никто из других государей...»
1: «Ваше высочество, если кто-нибудь узнает, велите повесить меня».
2: И, помолчав, с поклоном прибавил:
1: «Если бы только я мог получить. Последний раз, видит Бог».
2: «Опять? Сколько?»
1: 5000 дукатов.
2: Герцог выторговал 1000 и согласился. Было поздно, Мадонна Беатрича могла обеспокоиться. Хозяин, провожая гостей, каждому поднес на память кусочек нового золота. Леонардо остался. Когда гости уехали, Галиотто подошел к нему.
1: «Учитель, как вам понравился опыт?»
2: «Золото было в палках», — отвечал Леонардо спокойно.
1: «Что вы хотите сказать, мессеры?»
2: «В палках, которыми вы мешали олово».
1: «Вы сами осматривали их?»
2: «Нет, не те. Я же говорю вам, что видел все», — повторил Леонардо с улыбкой. «Не отпирайтесь, Галиотто. Золото спрятано было внутри выдолбленных палок, и когда деревянные концы обгорели, оно выпало в тигель». У старика подкосились ноги, на лице его было выражение жалкое, как у пойманного вора. Леонардо положил ему руку на плечо. «Не бойтесь, никто не узнает. Я не скажу. Я не желаю вам зла. Только зачем вы?»
1: Галиотто схватил его руку. «О, мистер Леонардо!» После отчаяния такая же безмерная надежда вспыхнула в глазах его. «Клянусь Богом, если и вышло так, будто я обманываю, то это на время, потому что я в самом деле нашел камень мудрецов. Пока у меня его нет, но можно сказать, что уже есть, ибо я нашел путь. Что же было делать, учитель? Неужели такой маленькой лжи не стоит открытия истины?»
2: «Что с вами, мессер Галиотто? «Точно в жмурки играем», — молвил Леонардо, пожимая плечами. «Вы знаете так же, как я, что превращение металлов — вздор, что камня мудрецов нет и быть не может. Алхимия, некромантия, черная магия, не основанные на точном опыте и математике, обман или безумие, знамя шарлатанов, за которым следует глупая чернь».
0: Мы читали фрагмент из романа Дмитрия Мережковского «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Престиж профессии учителя в России растет, заявил Владимир Путин. Президент выразил уверенность в том, что никакие новые технологии не смогут заменить живого человека в процессе обучения. Об этом глава государства говорил в Московском педагогическом государственном университете, куда приехал в преддверии Дня знаний.
2: Об этом говорят и количество абитуриентов на каждое место. Вот у вас сколько? По 6-7 человек на место, да? 9, да? А в целом, да, по стране так и есть, увеличивается. Но и в некоторых вузах еще больше на место претендентов. Балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился. Был где-то у нас там 54-64, сейчас 70 баллов. То есть это говорит о том, что внимание к педагогическим профессиям увеличивается и престиж повышается.
1: Президент принял участие в церемонии открытия школ в 5 регионах страны. Новые объекты открыли в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске. Церемония проходила в формате видеосвязи. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, а также освободили Рубежный и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. За сутки наша армия поразила вражеские объекты топливно-энергетического комплекса, логистические центры, которые используют украинские боевики. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал скандал с вопросом немецкого журналиста Михаэля Мартенса о способах убийства русских. Он назвал это итогом десятилетия русофобии и милитаризма Европы. Комментируя скандальное обращение репортера 8 августа к лидерам Сербии и Украины, Фицо сравнил подобные взгляды с замаскированным нацизмом, передающимся по наследству. Ранее официальная Москва осуждала слова Мартенса, чей дед был нацистским офицером, назвав их прямой угрозой в адрес российского народа. Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил агентству ТАСС, что африканский корпус Министерства обороны получил от военного командования республики просьбу помочь подавить мятеж в столице Ниамии. Ночью группа молодых офицеров пыталась захватить авиабазу и другие объекты, но безуспешно. Сейчас рейсы в аэропорту Африканской республики отменены, продолжаются локальные столкновения. И правительство продлевает до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива. Решение принято для стабилизации внутреннего рынка. Общий запрет действует до 31 января следующего года, однако для производителей срок истекал 1 сентября. В июле морской экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума за 10 лет. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Глава 6. В тот же день его опять пытали. Дали 15 ударов и, не кончив пытки, сняли с дыбы, потому что Блюментрост объявил, что царевич плох и может умереть под кнутом. Ночью сделалось ему так дурно, что караульный офицер испугался, побежал и доложил коменданту крепости, что царевич помирает, как бы не помер без покаяния. Комендант послал к нему гарнизонного попа отца Матфея. Тот сначала не хотел идти и молил коменданта: «Увольте, ваше благородие, я к таковым делам не обычен. Дело сие страшное, царственное. Попадешь в ответе, не открутишься, у меня жена, дети, смилуйтесь». Комендант обещал все взять на себя, и отец Матфей, скрипя сердце, пошел. Царевич лежал без памяти, никого не узнавал и бредил. Вдруг открыл глаза и уставился на отца Матфея. «Ты кто?» «Гарнизонный священник, отец Матфей. Исповедовать тебя прислали». «Исповедовать? А почему у тебя, батька, голова телячья? Вот и лицо в шерсти, и рога на лбу». Отец Матфей молчал, потупив глаза. «Так как же, государь-царевич, угодно исповедаться?» Наконец проговорил он с робкою надеждой, что тот откажется. «А знаешь ли, поп, царский указ, коим об открытой на исповеди измене или бунте вам, духовным отцам, в тайную канцелярию доносить повелевается?» «Знаю, ваше высочество. И буди я тебе, что на духу открою, донесешь?» «Как же быть, царевич, мы люди подневольные, жена, дети», — пролепетал отец Матфей и подумал. «Ну вот, начинается». «Так прочь, прочь, прочь от меня, телячья твоя голова!» — крикнул царевич яростно. «Холоп царя российского, хамы! Хамы, вы все до единого! Были орлы, а стали волы, подъеремные церковь Антихристу продали! Умру без покаяния, а даров твоих не причащусь! Кровь змеина, тело сатанина!» Отец Матфей отшатнулся в ужасе. Руки у него так задрожали, что он едва не выронил чаши с дарами. Царевич взглянул на нее и повторил слова раскольничьего старца. «Знаешь ли, чему подобен агнец ваш? Подобен псу мертву, поверженному на стогнах града. Как причастился, только и жития тому человеку, таково-то причастие ваше емко. Что мышьяк аль-Сулима во все кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавый промчит. Отдыхай-ка после в гиене огненной и в пламени адском стани, я как Каин, необратный грешник. Отравить меня хотите, да не дамся вам». Отец Матфей убежал. Черный кот-оборотень вспрыгнул на шею царевичу и начал душить его, царапать ему сердце когтями. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» — стонал и метался он в смертной тоске. Вдруг почувствовал, что у постели на том самом месте, где только что сидел отец Матфей, теперь сидит кто-то другой. Открыл глаза и взглянул. Это был маленький седенький старичок. Он опустил голову так, что царевич неясно видел лицо его. Старичок похож был не то на отца Ивана, ключеря Благовещенского, не то на столетнего деда пасечника, которого Алексей встретил однажды в глуши новгородских лесов и который все бывало сидел на своем пчельнике среди ульев, грелся на солнце, весь белый, как лунь, пропахший насквозь медом и воском. Его тоже звали Иваном. «Отец Иван, а дедушка?» — спросил царевич. «Иван, Иван, я сам и есть», — молвил старичок ласково, с тихой улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчел или далекий благовест. От этого голоса царевичу стало страшно и сладко, он все старался увидеть лицо старичка и не мог. «Не бойся, не бойся, дитятка, не бойся, родненький», — проговорил он еще тише и ласковее, — «Господь послал меня к тебе, а за мной и сам будет скоро». Старичок поднял голову. Царевич увидел лицо юное, вечное, и узнал Иоанна, сына Громова. «Христос воскресе, Алешенька!» «Воистину воскресе!» — ответил царевич, и великая радость наполнила душу его, как тогда у Троицы на светлой Христовой заутрене. Иоанн держал в руках своих как бы солнце, то была чаша с плотью и кровью. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого». Он причастил царевича, и солнце вошло в него, и он почувствовал, что нет ни скорби, ни страха, ни боли, ни смерти, а есть только вечная жизнь, вечное солнце, Христос.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Глава 7. Утром, осматривая больного, Блюментрост удивился. Лихорадка прошла, раны затягивались. Улучшение было так внезапно, что казалось чудом. «Ну, слава Богу!» — радовался немец. «Теперь все до свадьбы заживет!» Весь день чувствовал себя царевич хорошо, с лица его не сходило выражение тихой радости. В полдень объявили ему смертный приговор. Он выслушал его спокойно, перекрестился и спросил, в какой день казнь. Ему ответили, что день еще не назначен. Приносили обед, он ел охотно, потом попросил открыть окно. День был свежий и солнечный, как будто весенний. Ветер приносил запах воды и травы. Под самым окном из щелей крепостной стены росли желтые одуванчики. Он долго смотрел в окно, там пролетали ласточки с веселыми криками. Сквозь тюремные решетки небо казалось таким голубым и глубоким, как никогда на воле. К вечеру солнце осветило белую стену изголовья царевича, и почудился ему в этом луче белый, как лунь, старичок с юным лицом, с тихой улыбкой и чашей в руках, подобной солнцу. Глядя на него, заснул он так тихо и сладко, как уже давно не спал. На следующий день, в четверг, 26 июня, в 8 часов утра, опять собрались в гарнизонном застенке царь, Меншиков, Толстой, Долгорукий, Шафиров, Апраксин и прочие министры. Царевич был так слаб, что его перенесли на руках из казематов застенок. Опять спрашивали, что еще больше есть в тебе, не поклепал ли, не утаил ли кого, но он уже ничего не отвечал. Подняли на дыбу. Сколько дано было плетей, никто не знал. Били без счета. После первых ударов он вдруг затих, перестал стонать и охать. Только все члены напряглись и вытянулись, как будто окоченели. Но сознание, должно быть, не покидало его. Взор был ясен, лицо спокойно. Хотя что-то было в этом спокойствии, отчего и самым привычным к виду страданий становилось жутко. «Нельзя больше бить, Ваше Величество!» — говорил Блюментрост на ухо царю. «Умереть может!» «И бесполезно, он уже ничего не чувствует. Каталепсия!» «Что?» — посмотрел на лейб-медика царь с удивлением. «Каталепсия — это такое состояние!» — начал тот объяснять по-немецки. «Сам ты каталепсия, дурак!» — оборвал его Петр и отвернулся. Чтобы перевести дух, палач остановился на минуту. «Чего зеваешь? Бей!» — крикнул царь. Палач опять принялся бить, но царю казалось, что он уменьшает силу ударов нарочно, жалея царевича. Жалость и возмущение чудилось Петру на лицах всех окружающих. «Бей же, бей!» — вскочил он и топнул ногою в ярости. Все посмотрели на него с ужасом. Казалось, что он сошел с ума. «Бей вовсю, говорят, аль разучился?» «Да я и то убью. Как еще бить-то?» — проворчал себе под нос Кондрашка и опять остановился. «По-русски бьем, у немцев не учились, мы люди православные. Долго ли греха взять на душу? Не мудрено забить и до смерти. Видишь, чуть дышит сердешный. Не скотина чай. Тоже душа христианская». Царь подбежал к палачу. «Погоди, чертов сын, уже самого деру так научишься!» «Ну что ж, государь, поучи, воля твоя!» Посмотрел тот на царя из-под лобья угрюмо. Петр выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости. Царевич обернулся к отцу и посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать. Этот взор напомнил Петру взор темного лика в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился отцу мимо сына и думал, содрогаясь от ужаса, что это значит «сын и отец». И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его, и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы. Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением. Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол. Петр подошел к сыну. Царевич лежал, закинув голову, губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у 15-летнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать. Петр встал на колени, склонился к сыну и обнял голову его. «Ничего, ничего, родимый, — прошептал царевич, — мне хорошо, все хорошо. Буди воля Господня во всем». Отец припал устами к устам его, но он уже ослабел и поник на руках его. Глаза помутились, взор потух. Петр встал, шатаясь. «Умрет?» — спросил он лейб-медика. «Может быть, до ночи выживет», — ответил тот. Все подбежали к царю и повлекли его вон из палаты. Петр вдруг весь опустился, ослабел, присмирел и стал послушен, как ребенок, шел, куда велели, делал, что хотели. В сенях за стенкой Толстой, заметив, что у царя руки в крови, велел подать рукомойник, он стал покорно умываться. Вода порозовела. Его вывели из крепости, усадили в шлюпку и отвезли во дворец. Толстой и Меншиков не отходили от царя. Чтобы занять и развлечь, говорили о посторонних делах, он слушал спокойно, отвечал разумно, давал резолюции, подписывал бумаги. Но потом не мог вспомнить того, что делал тогда, как будто провел все это время во сне или в обмороке. О сыне сам не заговаривал, точно забыл о нем вовсе. Наконец, в 6:00 вечера, когда донесли Толстому и Меншикову, что царевич при смерти, они должны были напомнить о нем государю. Тот выслушал рассеянно, как будто не понимал, о чем говорят. Однако сел опять в шлюпку и поехал в крепость. Царевича перенесли из пыточной палаты в каземат, на прежнее место. Он уже не приходил в себя. Государь и министры пошли в комнату умирающего. Когда узнали, что он не причащался, то захлопотали, забегали с растерянным видом, послали за соборным протопопом отцом Георгием. Он прибежал, запыхавшись, с таким же испуганным видом, как у всех, торопливо вынул из дароносицы запасные дары, совершил глухую исповедь, пробормотал разрешительные молитвы, велел приподнять голову умирающего, поднес потиры и лжицу к самым губам его, но губы были сжаты, зубы крепко стиснуты. Золотая лжица ударялась о них и звенела в трепетной руке отца Георгия. На плат спадали капли крови, на лице у всех был ужас. Вдруг в бесчувственном лице Петра промелькнула гневная мысль. Он подошел к священнику и сказал: «Оставь, не надо». И царю показалось, или только почудилось, что умирающий улыбнулся ему последнюю улыбкою. В тот же самый час, как вчера, на том же самом месте у изголовья царевича солнце осветило белую стену. Белый, как лунь, старичок держал в руках чашу, подобную солнцу. Солнце потухло. Царевич вздохнул, как вздыхают засыпающие дети. Лейб-медик пощупал руку его и сказал что-то на ухо Меншикову. Тот перекрестился и объявил торжественно: «Его высочество, государь-царевич Алексей Петрович, представился». Все опустились на колени, кроме царя. Он был неподвижен. Лицо его казалось мертвее, чем лицо умершего.
0: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый» и «Алексей».
5: Глава восьмая. В России когда-нибудь кончится все ужасным бунтом, и самодержавие падет, ибо миллионы вопиют к Богу против царя, писал ганноверский резидент Вебер из Петербурга, извещая о смерти царевича. Кронпринц скончался не от удара, как здесь утверждают, а от меча или топора, доносил резидент императорский Плеер. В день его смерти никого не пускали в крепость и перед вечером заперли ее. Голландский плотник, работавший на новой башне собора и оставшийся там на ночь незамеченным, вечером видел сверху близ пыточного каземата головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента. Тело кронпринца положено в простой гроб из плохих досок. Голова несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Голландский резидент Яков Деби послал донесение генеральным штатам, что царевич умер от растворения жил и что в Петербурге опасаются бунта. Письма резидентов, скрываемые в почтовой конторе, представлялись царю. Якова Деби схватили, привели в посольскую канцелярию и допрашивали с пристрастием. Взяли за караулы голландского плотника, работавшего на Петропавловском шпице, и тещу его повивальную бабку. В опровержение этих слухов послано от имени царя русским резидентам при чужеземных дворах составленное Шафировым, Толстым и Меньшиковым известие о кончине царевича. По объявлении сентенции суда сыну нашему, мы, яко отец, боримы были натуральным милосердием подвигом с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего с другой, и не могли еще взять всем многотрудным и важным деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев через собственную волю и праведным своим судом, по милости своей нас от такого сумнения и дом наш, и государство от опасности и стыда освободите, пресек вчерашнего дня, писанное июня в 27-й день, его, сына нашего Алексея, живот, по приключившейся ему при объявлении оной сентенции и обличении его столь великих против нас и всего государства преступлений, жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел и по должности христианской исповедался и причастился святых тайн, и нас к себе просил, которому мы, презрев все досады его со всеми нашими здесь сущими министры и сенаторы, пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы по христианской родительской должности и дали. Итако он сего июня 26-го около 6 часов пополудни жизнь свою христиански скончал. Следующий за смертью царевича день, 27 июня, 9-ю годовщину Полтавы, праздновали, как всегда. На крепости подняли желтый с черным орлом триумфальный штандарт, служили обедню у Троицы, полили из пушек, пировали на почтовом дворе, а ночью в летнем саду на открытой галерее над Невою у подножия петербургской Венус. Как сказано было в реляции, довольно веселились под звуки нежной музыки, подобной вздохам любви из царства Венус. «Покинь, Купидо, стрелы, уже мы все не целы». В ту же ночь тело царевича положено в гроб и перенесено из тюремного каземата в пустые деревянные хоромы близ комендантского дома в крепости. Утром вынесено к Троице и дозволено всякого чина людям, кто желал, приходить ко гробу его царевича и видеть тело его, и со оным прощаться. В воскресенье 29 июня опять был праздник, тезаименитство царя. Опять служили обедню, палили из пушек, звонили во все колокола, обедали в летнем дворце. Вечером прибыли в Адмиралтейство, где спущен был новый фрегат «Старый дуб». На корабле происходила обычная попойка, ночью сожжен фейерверк, и опять веселились довольно. В понедельник 30 июня назначены похороны царевича. Отпевание было торжественное. Служили митрополит Рязанский Стефан, епископ Псковский Феофан, еще 6 архиереев, 2 митрополита палестинских, архимандриты, протопопы, иеромонахи и иеродиаконы и 18 приходских священников. Присутствовали государь, государыня, министры, сенаторы, весь воинский и гражданский стан. Несметные толпы народа окружали церковь. Гроб, обитый черным бархатом, стоял на высоком катафалке под золотою белую парчой, охраняемый почетным караулом 4 лейб-гвардии Преображенского полка сержантов со шпагами наголо. У многих сановников головы болели от вчерашней попойки, в ушах звенели песни шутов, «Меня матушка плясамша родила, окрестили во царевом кабаке». И в этот ясный летний день казались особенно мрачными тусклое пламя надгробных свечей, тихие звуки надгробного пения. «Со святыми упокой Христе душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни вздыхание, но жизнь бесконечная». И заунывно повторяющийся возглас диакона. «Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия Алексия и о еже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному». И глухо замирающий вопль хора, надгробное рыдание, творящая песнь «Аллилуйя». Кто-то в толпе вдруг заплакал громко, и содрогание пронеслось по всей церкви, когда запели последнюю песнь. «Зрящими обезгласно и бездыханно, придите все любящие мя и целуйте мя последним целованием». Первым подошел прощаться митрополит Стефан. Старик едва держался на ногах. Его вели под руки 2 протодиакона. Он поцеловал царевича в руку и в голову, потом наклонился и долго смотрел ему в лицо. Стефан хоронил в нем все, что любил. Всю старину московскую, патриаршество, свободу и величие древней церкви, свою последнюю надежду, надежду российскую. После духовных по ступеням катафалков зашел царь. Лицо его было такое же мертвое, как все последние дни. Он взглянул в лицо сына. Оно было светло и молодо, как будто еще просветлело и помолодело после смерти. На губах улыбка говорила: «Все хорошо, буди воля Господня во всем». И в неподвижном лице Петра что-то задрожало, задвигалось, как будто открывалось с медленным страшным усилием. Наконец открылось, и мертвое лицо ожило, просветлело, точно озаренное светом от лица усопшего. Петр склонился к сыну и прижал губы к холодным губам его. Потом поднял глаза к небу, все увидели, что он плачет. Перекрестился и сказал: «Буди воля Господня во всем». Он теперь знал, что сын оправдает его перед вечным судом, и там объяснит ему то, чего не мог понять он здесь, что значит «сын и отец».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 9. Народу объявили так же, как чужеземным дворам, что царевич умер от удара. Но народ не поверил. Одни говорили, что он умер от побоев отца, другие покачивали головами сомнительно, скоро где это дело сделалось, а иные утверждали прямо, что вместо царевича положено в гроб тело какого-то лейб-гвардии сержанта, который лицом похож на него, а сам царевич будто бы жив. От отца убежал не то в скиты за Волгу, не то в степные станицы на вольные реки. И там скрывается. Через несколько лет в Яминской казачьей станице на реке Бузулук появился некий Тимофей Труженик, по виду нищий бродяга, который на вопросы, кто он и откуда, отвечал явно: «С облака, с воздуха. Отец мой костыль, с ума матушка, зовут меня Труженик, понеже тружусь Богу на дело великое». А тайно говорила себе: «Я не мужик и не мужичий сын, я орел, орлов сын, мне орлу и быть. Я, царевич Алексей Петрович, есть у меня на спине крест, а на Ледвее шпага родимая». И другие говорили о нем: «Непростой он человек, и быть ему такому человеку, что потрясется вся земля». И в ярлыках подметных, которые рассылались от него по казачьим станицам, было сказано: «Благословен еси, Боже наш, мы, царевич Алексей Петрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на каменную стену покладаемся, дабы постояли вы за старую веру и за чернь, как было при отцах и дедах наших. И вы, голытьба, бурлаки, босяки, бесприютные, где нашего гласа не заслышите, идите до нас денно и нощно». Труженик ходил по степям и собирал вольницу, обещая открыть городище, в коем есть знамение Пресвятые Богородицы, и Евангелие, и крест, и знамена царя Александра Македонского. И он, царевич Алексей Петрович, будет по тем знаменам царствовать, и тогда придет конец века, и наступит Антихрист. И сразится он, царевич, со всею силою вражьей и с самим Антихристом. Труженика схватили, пытали и отрубили ему голову, как самозванцу. Но народ продолжал верить, что истинный царевич Алексей Петрович, когда придет час его, явится, сядет на отчий престол, бояр переказнит, а чернь помилует. Так для народа остался он и после смерти своей, надеждой российскою. Глава 10. Окончив розыск от царевича, Петр 8 августа выехал из Петербурга в Ревель морем во главе флота из 22 военных судов. Царский корабль был новый, недавно спущенный с Адмиралтейской верфи 90-пушечный фрегат «Старый дуб». Первый корабль, построенный по чертежам царя, без помощи иноземцев, весь из русского леса, одними русскими мастерами. Однажды вечером, при выходе из Финского залива в Балтийское море, Петр стоял на корме у руля и правил. Вечер был ненастный. Тяжкие черные, словно железные тучи, громоздились низко над тяжкими черными, тоже словно железными гребнями волн. Была сильная качка. Бледные клочья пены мелькали, как бледные руки яростно грозящих призраков. Порой волны перехлестывали за борт, и дождем соленых брызг окачивали всех, стоявших на палубе, и больше всех царя кормчего. Платье на нем вымокло, ледяная сырость пронизывала, ледяной ветер бил в лицо. Но, как всегда на море, он чувствовал себя бодрым, сильным и радостным. смотрел пристально в темную даль и твердою рукою правил. Все исполинское тело фрегата дрожало от натиска волн, но крепок был старый дуб и слушался руля, как добрый конь узды. Прыгал с волны на волну, иногда опускался, как будто нырял в седые пучины. Казалось, не вынырнет, но каждый раз вылетал торжествующий. Петр думал о сыне. В первый раз думал обо всем, как о прошлом, с великою грустью, но без страха, без муки и раскаяния, чувствуя и здесь, как во всей своей жизни, волю вышних судеб. Велик, велик да тяжеленек Петр, и не вздохнуть под ним. Стоном стонет земля, вспомнились ему слова.

0: живых. Рано или поздно воцарился бы, возвратил бы власть попам да старцам, длинным бородам, а те повернули бы назад от Европы в Азию, угасили бы свет просвещения, и погибла бы Россия. «Будет шторм», — молвил старый голландский шкипер, подходя к царю. Тот ничего не ответил и продолжал смотреть пристально вдаль. Быстро темнело, черные тучи спускались все ниже и ниже к черным волнам. Вдруг на самом краю неба сквозь узкую щель из-под туч сверкнуло солнце, как будто из раны брызнула кровь, и железные тучи, железные волны обогрились кровью. И чудно и страшно было это кровавое море. «Кровь! Кровь!» — подумал Петр и вспомнил пророчество сына. «Кровь сына, кровь русских царей, ты первый на плаху прольешь. И падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию». «Нет, Господи!» Опять, как тогда, перед старой иконой с темным ликом в терновом венце молился Петр, мимо сына отцу, который жертвует сыном, «Накажи меня, Боже, помилуй Россию!» «Будет шторм!» — повторил старый шкипер, думая, что царь не расслышал его. «Говорил я давеча вашему величеству, лучше бы вернуться назад!» «Не бойся!» — ответил Петр с улыбкою. «Крепок наш новый корабль, выдержит бурю. С нами Бог!» И твердую рукою правил кормчий по железным и кровавым волнам в неизвестную даль. Солнце зашло, наступил мрак, и завыла буря.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Марк Твен. Фрагмент из романа «Янки из Коннектикута. При дворе короля Артура». Читает Сергей Казаков.
1: В тишине и мраке воображение мое заработало. Само по себе знание факта бледно. Но когда вы начинаете представлять себе этот факт, он обретает яркие краски. Совсем разные вещи. Услышать о том, что человека пырнули ножом в сердце, и самому увидеть это. В тишине и мраке сознание того, что я нахожусь в смертельной опасности, становилось все глубже и глубже. Понимание этой опасности вершок за вершком проникало в мои жилы и леденило в них кровь. Но благословенная природа устроена так, что ртуть в термометре человеческой души, упав ниже определенной точки, снова начинает подниматься. Возникает надежда, а вместе с надеждой и бодрость, и человек снова получает способность помогать самому себе, если еще возможно помочь. Я скоро воспрянул духом. Я сказал себе, что затмение неизбежно спасет меня и сделает меня самым могущественным человеком во всем королевстве. И ртуть в моем термометре сразу же прыгнула кверху, и все мои тревоги рассеялись. Я стал счастливейшим человеком на свете. Теперь я даже с нетерпением ждал завтрашнего дня. Я жаждал насладиться своим великим торжеством.

0: торжеством, насладиться удивлением и благоговением всего народа. Кроме того, я сознавал, что с чисто деловой точки зрения это принесет мне немало выгод. Тем временем в глубине моей души возникла новая догадка. Я почти уверился, что когда этим суеверным людям сообщат, каким бедствием я им угрожаю, они испугаются и пойдут на компромисс. И, услышав приближающиеся шаги, я сказал себе: «Вот он, компромисс! Ну что ж, если он будет выгоден, я соглашусь на него. Если же он будет невыгоден, я настаю на своем и доведу игру до конца». Дверь распахнулась, и в темницу вошли воины. Их предводитель сказал: «Костер готов. Идем». «Костер?» Силы покинули меня, и я чуть не упал. В такие минуты трудно совладать с дыханием. Спазмы сжимают горло. Однако едва я настолько овладел собой, что мог говорить, я сказал: «Это ошибка. Казнь назначена на завтра».
1: «Приказ изменен. Казнь перенесена на сегодня. Торопись».
0: Я погиб. Ничто мне уже не поможет. Я был ошеломлен, растерян. Я потерял власть над собой. Я метался из угла в угол, как помешанный. Солдаты схватили меня, вытащили из камеры, поволокли по длинным подземным коридорам и вытолкнули наверх, на яркий дневной свет. Очутившись на просторном огороженном дворе замка, я вздрогнул. Ибо прежде всего я увидел столб, торчавший посреди двора, а возле него кучу хвороста и монаха. Со всех четырех сторон двора высились ярусами скамьи, на которых ряд за рядом сидели зрители, сверкая пестротой одежд. Король и королева восседали на своих тронах, их сразу можно было узнать в толпе. Все это я разглядел в первое же мгновение, а во второе мгновение возле меня очутился, вынырнув откуда-то, Кларенс, и, смотря на меня блестевшими торжеством и счастьем глазами, зашептал мне на ухо: «Это я их заставил перенести казнь на сегодня. Но и пришлось же мне поработать. Едва я сообщил им, какое бедствие ты готовишь, и увидел, как они струсили, я понял, что удар нужно нанести немедленно. И я сразу же стал шептать одному и другому и третьему, что твоя власть над солнцем достигнет своей полной силы только завтра, и что если хотят спасти солнце и вселенную, тебя нужно убить сегодня, пока твои чары еще не успели созреть. Клянусь честью, все это только ложь, случайная выдумка. Но замученные страхом, они так ухватились за эту выдумку, словно само небо не спасло ее, чтобы спасти их». Я сначала посмеивался про себя, а потом возблагодарил Господа за то, что Он сделал ничтожнейшее из своих созданий орудием твоего спасения. Ах, как счастливо все сложилось! Тебе незачем гасить солнце навсегда. Смотри, не позабудь об этом. Заклинаю тебя, напусти немножко темноты, самую малость, а потом дай ему сиять по-прежнему. Этого будет вполне достаточно. Они увидят, что я их обманул, невольно, конечно, и чуть начнет темнеть, сойдут с ума от страха. Они освободят тебя и возвеличат. Ступай же навстречу своему торжеству, но помни, ах, милый друг, не забудь мои просьбы и не причиняй вреда благословенному солнцу. Ради меня, твоего вернейшего друга». Угнетенный своим горем, я невнятно пообещал пощадить солнце. И в глазах мальчика заблестела такая глубокая и влюбленная благодарность, что у меня не хватило духу выругать его за добросердечную глупость, которая погубила меня и обрекла на смерть. Когда солдаты вели меня через двор, стояла такая тишина, что, будь у меня завязаны глаза, я мог бы вообразить, будто вокруг меня безмолвная пустыня, а не толпа в 4000 человек. Все это огромное скопление народа было неподвижно. Люди с побледневшими лицами застыли, как каменные изваяния. В глазах у них был ужас. Это безмолвие длилось, пока меня приковывали цепями к столбу. Оно длилось, пока обкладывали хворостом мои щиколотки, мои колени, мои бедра, мое туловище. И оно стало еще глубже, это молчание, когда к ногам моим склонился человек с пылающим факелом в руке. Толпа, вглядываясь, потянулась вперед. Все невольно привстали со своих скамеек. Монах простер руки над моей головой, воздел глаза к голубому небу и что-то забормотал по латыни. Он бормотал довольно долго и вдруг умолк. Я прождал несколько мгновений, затем взглянул на него. Монах окаменел. Вся толпа, охваченная одним порывом, поднялась на ноги и смотрела в небо. Я тоже глянул в небо. Черт возьми! Затмение начинается! Я воспрянул духом, я ожил. Черный ободок все глубже входил в диск солнца, и мое сердце билось сильнее и сильнее. Толпа и священнослужитель, застыв, не сводили глаз с неба. Я знал, что сейчас все они глянут на меня. И когда они на меня глянули, я был готов.
1: Я придал своей осанке величавость и устремил руку к солнцу.
0: Эффект получился потрясающий.
1: Дрожь волной пробежала по всей толпе. И тут прозвучали два голоса, один сразу после другого. «Зажигай! Зажигать запрещаю!»
0: Первый голос был Мерлина, второй голос — короля. Мерлин вскочил со своего места, вероятно, он хотел сам зажечь костер. Я сказал: «Не двигайтесь! Того, кто двинется без моего разрешения, будь он сам король, я поражу громом и испепелю молниями».
1: Как я и ожидал, вся толпа покорно опустилась на скамьи. Один только Мерлин несколько мгновений колебался. Я с трепетом следил за ним. Но, наконец, сел и он, и я облегченно вздохнул. Теперь я был господином положения. Король сказал: «Будь милосерд, прекрасный сэр, останови это страшное дело, предотврати беду. Нам сказали, что твое могущество достигнет полной силы только завтра, но...»
0: «Вы, ваше величество, хотите сказать, что вам солгали? Вы правы!»
1: Это произвело необычайный эффект. Все простерли руки к королю, пламенно умоляя его откупиться от меня любой ценой, лишь бы я прекратил бедствие. Король охотно согласился. Он сказал: «Назови свои условия, почтенный сэр. Можешь потребовать у меня хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию. Пощади солнце!»
0: Удача мне была уже обеспечена. Мы, конечно, сторговались бы сразу, но я не в состоянии был остановить затмение. Об этом не могло быть и речи.
1: Я попросил, чтобы мне дали время на размышление. Король сказал: «Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр? Будь милосерд, погляди, с каждым мгновением становится все темнее. Прошу тебя, ответь, сколько времени нужно тебе на размышление?»
0: «Немного. Полчаса, может быть, час».
1: Раздались тысячи страстных возражений, но я не мог сократить срок, так как не помнил, сколько времени длится затмение. Да и вообще, я не понимал и хотел поразмыслить над своим положением. С затмением вышло что-то неладное, и это меня очень смущало. Если это не то затмение, на которое я рассчитывал, как мне узнать, действительно ли я перенесся в VI век, или это мне только снится? Господи, как бы я хотел убедиться, что это сон! Во мне пробуждалась надежда. Если мальчик не перепутал чисел, и сегодня действительно 20-е, значит, я не в 6 веке. Я взволнованно схватил монаха за рукав и спросил его, какое сегодня число. «Черт побери!» Он ответил, что сегодня 21-е. Когда я услышал ответ, меня охватил озноб. Я спросил его, не ошибся ли он, но он нисколько не сомневался. Он знал наверняка, что сегодня 21-е. Итак, этот пустоголовый мальчишка опять все перепутал. Затмение началось как раз в тот самый час, когда должно было начаться. Я сам это видел по стоявшим неподалеку солнечным часам. Да, я действительно нахожусь при дворе короля Артура и должен приложить все усилия, чтобы извлечь из этого положения как можно больше выгод. Тьма все сгущалась, и горе охватило народ. Тогда я сказал: «Я все обдумал, государь. Чтобы вас проучить, я не буду мешать тьме распространяться. Пусть ночь охватит весь мир. От вас самих будет зависеть, верну ли я солнце или погашу его навсегда. Вот каковы мои условия. Вы остаетесь королем над всеми своими владениями, и вам оказывают все почести, подобающие королевскому достоинству. Но вы назначаете меня своим бессменным министром, обладающим всей полнотой исполнительной власти, и платите мне за мою службу 1% с того излишка доходов, который я надеюсь создать для государства. Если этого мне не хватит, я не стану просить прибавки. Подходят вам мои условия?» Раздался гром аплодисментов, и я услышал голос короля: «Снимите с него узы, освободите его! Все, кто здесь есть, знатные и незнатные, богатые и бедные, воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой рукой короля, он будет обладать всей полнотой власти и восседать на самой верхней ступени трона». «Так рассей же эту надвигающуюся ночь, возврати нам свет и веселье, и весь мир благословит тебя». Но я сказал: «Если перед народом посрамлен обыкновенный человек, это еще не беда, но бесчестие пало бы и на самого короля, если бы те, кто видел его министра нагим, не увидели его вознагражденным за срам. Принесите мне мою одежду». «Нет, не такой одежды достоин ты теперь», — перебил король. «Принесите ему другое одеяние, оденьте его как принца». Мой замысел уже приносил плоды. Мне нужно было как-нибудь оттянуть время до полного затмения. Не то они опять стали бы меня умолять рассеять тьму, а я, понятно, не мог этого сделать. Посылка за одеждой была отсрочкой, но недостаточной. И я придумал новую отговорку. Я сказал, что опасаюсь, как бы король, поразмыслив, не передумал и не отменил впоследствии решения, принятого под влиянием внезапного порыва. Поэтому я заставлю тьму еще немного сгуститься, и если король тем временем не изменит своих решений, я ее рассею. Это условие не понравилось ни королю, ни зрителям, но я был непреклонен. Пока я мучился, натягивая на себя ужасные одежды VI века, становилось все темнее и темнее, чернее и чернее. Наконец стало темно, как в шахте, и вся толпа завыла от ужаса, почувствовав дуновение холодного таинственного ночного ветра и увидев в небе мерцающие звезды. Вот оно, полное затмение. Я один радовался ему. Все остальные пришли в отчаяние, что, впрочем, вполне естественно. Я сказал: «Король своим молчанием подтверждает все, что он обещал». Затем я воздел руки к небу, простоял так несколько мгновений и возгласил как мог торжественнее: «Да рассеются чары! Да сгинут они без вреда!» Меня окружала глубокая тьма, и ответом мне была мертвая тишина. Но когда из тьмы вынырнул серебряный ободок солнца, весь двор огласился громкими криками, и меня прямо захлестнул поток благословений и благодарностей. Среди благословляющих и благодарящих Кларенс был, конечно, не последним.
2: Мы читали фрагмент из романа Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». Радиозвезда.

Радио «Звезда».

0: Ларчик. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. Ну, всякий ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механик и мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал: «Ларец с секретом». «Так он и без замка. А я берусь открыть, да-да, уверен в этом. Не смейтесь так, из-под тишка. Я отыщу секрет, и ларчик вам открою. В механике я чего-нибудь достою». Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Тут, глядя на него, иной качает головой. Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только отдается: не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Потел, потел, но, наконец, устал. От ларчика отстал. И как открыть его, никак не догадался. А ларчик просто открывался. Максимы. Иван Андреевич Крылов. Ларчик. Читал Владислав Купряшин.
1: История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Николаевича Островского актрисе Надежде Алексеевне Никулиной. 18 ноября 1881 года, Петербург. «Милый друг мой, Надежда Алексеевна, в пятницу, 20 числа, я буду в Москве и привезу вам пьесу. Она называется «Помешанная». Я очень рад, что между разной дрянью, которую ко мне носят молодые и старые писатели, попалась очень хорошая вещь. А еще более рад, что этой хорошей пьесой могу служить вам, моя дорогая. Ваш Александр Островский».
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область возросло до 11 человек. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что 9 раненых, включая 4 детей, госпитализированы. В состоянии 8 пациентов средней тяжести, одной девочке уже провели срочную операцию. В регионе повреждены жилые дома. Местных жителей временно расселили, а на местах падения обломков продолжают работать экстренные службы, правоохранители. В интернете очень много информационного мусора и недостоверных вещей. На встрече с педагогами об этом говорил Владимир Путин. Президент посетил Московский педагогический государственный университет и заявил, что никакие новые технологии не смогут заменить учителя.
2: Научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя. Вот я сейчас сказал только про интернет, про искусственный интеллект и так далее. О чем это говорит? О том, что огромное поле для того, чтобы использовать эти информационные ресурсы у любого человека, в том числе у малышей. Но разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно. Отделить зерна от плевел. Вот что важно.
1: Владимир Путин также отметил, что престиж профессии учителя в России повышается. Об этом говорит и проходной балл в профильные вузы.